0: Татьяна Ивановна одинаково сильно привязана и к школе, и к дому, счастлива в своей семье. У нее был прекрасный муж Петр Сергеевич, который приехал за Татьяной Ивановной из Ростова после 3 лет переписки. Она – мама 2 умных, красивых сыновей – Олега и Сергея, бабушка замечательных внуков.
1: Такие учителя, как Татьяна Ивановна Лещук, золотой фонд школы. На ее примере воспитывается подрастающее поколение молодых учителей. Она желанный гость в школе, и ее никогда не забудет наш теплый школьный дом и вся его семья, которой Татьяна Ивановна учила и учит жить по совести и с открытой душой. В сегодняшнее непростое и прагматичное время ее пример раскрывает наши души навстречу вечным ценностям добра и милосердия, вдохновляет на нравственное совершенствование и самоотверженное служение ближним. Татьяна Ивановна, человек с золотым сердцем.
2: Закончим наш репортаж небольшим интервью выпускников Елены Овсейчик и Дмитрия Белко. Кем вы стали после школы?
3: Ну, много профессий поменял. Начинал здесь в школе, киномехаником работал. Потом ушел в строительство. Вот и все.
2: И до сих пор работаете?
3: Да, до сих пор работаю строителем.
4: В культуре, как закончила колледж искусств, потом в филармонии работала, художником-оформителем. Сейчас в колледже искусств тоже работаю. И частным образом преподаю у детей гитару.
2: Скажите, как вам вспоминается Татьяна Ивановна?
3: Вы знаете, была сказана фраза: хор – это святое. Это было действительно, правда, Лен?
4: Да.
3: Хор – это нас доставали из-под кровати, даже находили в любых углах. Но хор – это было святое, да. Татьяна Ивановна всегда гоняла нас на хор. Я и в хоре был, я и в танцевальном был с 0 класса по 9, кажется, я был в танцевальном. И вокальный, инструментальный был у меня еще.
4: Много слов было сказано про Татьяну Ивановну. Заботилась обо всех так, обо всех переживала.
2: Елена тоже посещала хор, да. Святое дело.
4: Да, хор – это святое дело. Любимое мое занятие было. Потом на хоровое пошла, поступила в колледж искусств.
2: Ну и, пожалуйста, что хотелось бы пожелать по случаю юбилея Татьяне Ивановне?
3: Самое главное – это, наверное, здоровье. Остальное, как говорится, прибудет само.
4: Здоровье – это самое главное, да. Долгих лет жизни, света, радости, любви, энергичности. Вот как у нее всегда это было и всегда продолжалось.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.

played.

0: Просто волшебство твоих губ для меня утратило смысл, а мои...
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Около спорта.
3: Всем добрый день. Около спорта. Федор Замыцкий и Василий Дрожин. Всем привет. Пять привет.
4: Вась, привет. И всем слушателям тоже большой привет.
3: У нас сегодня свободный эфир. Мы, наверное, обсудим итоги чемпионата мира спустя неделю. Наверное, главные эмоции уже улеглись. И по итогам, по тем событиям, которые происходили, мы очень-очень кратко пройдемся. Наверное, прежде всего, имеет смысл поговорить про финал, который мы смотрели вместе. Он получился, с одной стороны, достаточно эмоциональным, с другой стороны, ну, как бы это ни звучало, в общем-то, достаточно скучным, да, и количество событий на единицу времени в нем, если мы особенно берем сравнение с матчем за третье место, было, ну, совершенно небольшим. Понятно, что здесь статус давления совершенно на разных уровнях, но твои впечатления от финала с точки зрения эмоций, с точки зрения результата, спустя вот неделю, как это произошло?
4: Ну, мне трудно, наверное, отделить прям отдельные какие-то впечатления от финала, от впечатлений там от всего чемпионата. Наверное, ну, вот я, может быть, хотел другого, но когда я садился смотреть матч Испания-Аргентина, по факту все получилось так, как я ожидал. Испания очень сильная команда. А то, как они прошли Францию, ну, для меня, наверное, было удивительно, потому что Франция выглядела очень сильной, но вот Испания оказалась еще сильнее, и, в принципе, все по делу в этом смысле. И тут, наверное, общие эмоции от всего чемпионата. Сейчас прошла неделя, я понял для себя, что я немножко, может быть... не очень включенно смотрел этот чемпионат, а сейчас я понял, что мне его, наверное, не хватает в каком-то смысле. То есть все-таки, вот, наверное, в этом смысле праздник получился. И вот когда по итогу чемпионата я смотрю, читаю разные статьи, читаю тексты, причем не только о футболе, я увидел там опять интересные соцопросы из США, которые, похожие соцопросы, проводились и в России в 2018 году. И вот такие, знаешь, волшебные цифры от чемпионата мира, когда выясняется, что вдруг люди к представителям там других рас, других там национальностей начинают лучше относиться во время чемпионата мира. В России была та же самая история, там тоже социологические службы разные опрашивали, и тоже была примерно такая же история. А вдруг люди начинают там, я не знаю, хотеть общаться, быть открытие к миру, и вот в этом смысле, конечно, чемпионат мира очень большая история, не считая того, что это, конечно, футбольный праздник. Но мне кажется, что все это вот немножечко, ну, как бы начинает опережать, вот для меня, особенно спустя неделю, какие-то там токсические изыски, что такое футбольное, постоянная атмосфера вот в этом смысле больше влияет. Еще одно впечатление, которое у меня, наверное, сформировалось уже после окончания там финала чемпионата мира, спустя несколько дней, все-таки было ощущение, что, ну, как бы понятно, что там ветераны, Месси, Роналдо, это какая-то больше такая медийная история. Но вот по факту, потом уже анализируя, я понял для себя, что Месси провел выдающийся турнир. Он был действительно одним из лучших игроков, если не лучшим на этом чемпионате. И я думаю, что я бы, вот меня бы нисколько не возмущало, если бы там Аргентина каким-то чудом выиграла бы, и он бы получил золотой мяч. Я понимаю, что меня это бы устроило. То есть вот в этом смысле, конечно, история, ну, наверное, такое завершающее карьеру, наверное, в каком-то смысле, хотя он еще поиграет, большое такое событие, да, оно там не закончилось титулом, но при всем при этом мы действительно, наверное, возможно, в последний раз увидели большого футболиста, который провел большой турнир без всякого преувеличения, без всяких скидок там на возраст, без всяких поправок. Он действительно был лидером команды и действительно тащил эту команду. А ну, кто-то говорит, что это средняя команда. На мой взгляд, команда все равно с хорошими футболистами, команда, которая все равно достаточно высоко в рейтинге.

Да, ты много очень моментов отметил. Мы говорили в прошлый раз про формат, и я, наверное, для себя понимаю, что все-таки я за большую компактность, я за более высокую концентрацию, и несмотря на то, что вот эта глобализация, расширение количества участников, конечно, дает шанс вовлечься в этот спортивный праздник таким командам, благодаря которым мы узнаем медийные истории типа Вазиньо и так далее, но в целом, как будто без этого зрительский интерес, мне кажется, не был бы слабее, и, ну, наверное, за счет того, что мы увеличиваем вовлечение одних, мы теряем интерес других. Ну, по крайней мере, вот у меня все равно это ощущение осталось. Понятно, что мы можем пропускать матчи и смотреть столько, сколько хотим, и наблюдать за теми командами, которые нам больше интересны, но все равно как будто бы хочется все-таки большей концентрации футбола. И я, наверное, не могу сказать, что я устал от чемпионата ближе к его завершению. Очень много таких мыслей я слышал. Нет, мне сам чемпионат понравился. Было грустно, наверное, даже не столь от того, что он заканчивается, а то, как он заканчивается. Для меня все-таки Месси – это один из любимейших игроков. Возможно, самый любимый. Ну, безусловно, когда ты себя ассоциируешь с человеком, за всей карьерой которого ты наблюдал, да, и это очень сильно влияет и на твои эмоциональные оценки. Но здесь я с тобой согласен, что без скидок, да, он действительно провел выдающийся турнир в 39 лет. Может быть, он не был самым лучшим игроком, но точно он, наверное, лидером своей сборной был, и он был определяющей фигурой. Наверное, если мы выйдем Месси из сборной Аргентины, это будет самая большая потеря, нежели там любой другой игрок в любой другой сборной. Мне кажется, что это так, да, убери Мбаппе или убери, я не знаю, Харри Кейна или кого-нибудь еще, их сборные в сравнении с Аргентиной будут скорее, ну, фаворитами, да, нежели наоборот. Сборная Испании для меня в этом смысле, наоборот, феномен. Я понимаю, что моя грусть связана с тем, что на самом деле это, безусловно, очень закономерно. Победа Испании – это самое закономерное, что могло произойти, потому что это объективно сильнейшая команда, это сборная, которая доказала свою состоятельность и поэтапно идет от одного турнира к другому. И это не команда звезд, да, это команда звезда, как бы это банально ни звучало. Вот, по сути, если мы хотим кого-то выделять в сборной Испании, у нас будут какие-то не совсем очевидные варианты. И, скорее всего, когда мы спросим 10 человек, у нас вполне себе может быть 8 вариантов, да. И Ямаль, он не показал себя как вот какой-то единственный лидер. Он неплохо сыграл в каких-то моментах, но, ну, того ожидания, которое возлагалось до чемпионата, конечно, он не оправдал глобально. При этом сама по себе Испания все и всем доказала, и в матче с Аргентиной, в общем-то, она являлась фаворитом и свой потенциал реализовала абсолютно заслуженно. Но ты не можешь прекратить верить в сказку, созданную вот здесь и сейчас, да, и, наверное, я в каком-то смысле, как и многие другие болельщики, стал заложником того, что происходило на чемпионате, потому что наверняка до начала, до старта у всех были достаточно скромные ожидания. Не очень было понятно вообще, сыграет ли Месси, там были истории, связанные с травмами. Ну и, в общем-то, мы видели его последний раз где-то на крупных турнирах достаточно давно. Казалось бы, что вот спустя 4 года, ну, мы увидим действительно медийную историю. Вот что-то подобное тому, что происходило здесь с Рональдо. Да, то есть ветеран, заслуженный, который, может быть, даже действует где-то во вред своей команде, но вот это его последний турнир, и мы отдаем ему дань уважения, почести и так далее и тому подобное. Здесь совершенно другая ситуация. Мы видели значение. Да, возможно, где-то действительно Месси немножко благоволили судьи, да, и он мог чуть меньше количество игрового времени получить, если бы там карточки определенных цветов ему дали. Но мы не можем отрицать, что за этим следили, ну, очень многие, да, мы действительно увидели создание этой сказки, потому что в спорте всегда привлекает интрига, в спорте всегда привлекает интерес.

0: когда мы видим какие-то там неожиданные результаты, или когда мы видим, когда матч переворачивается за какое-то количество минут. И Аргентина это сделала несколько раз подряд. Да, и вот все это в совокупности давало колоссальное ожидание перед финалом. Понятно, что у нас опять есть Давид и Голиаф, что Аргентина андердог, и вроде как ты себя настраиваешь на то, что, наверное, опять какое-то чудо мы увидим. И то, что чудо не произошло, ты понимаешь, что это, ну, супер закономерно, но то разочарование, которое ты при этом чувствуешь, с этим сложно. Да, как будто бы, наверное, вот именно так не хочется провожать легенду, и с этой мыслью я пока не понимаю, что делать. Вот у меня в голове, наверное, самый главный диссонанс после этого чемпионата мира заключается в том, что как будто бы ты хотел другого финала и чувствуешь себя каким-то обиженным ребенком, которому не показали ту концовку фильма, на которую он рассчитывал. Вот. Что касается каких-то других сюжетов, в целом действительно было много интересных медийных событий, да, и я, ну, скорее рад вот по совокупности эмоций, что дал мне этот чемпионат мира. И особенно, когда он заканчивается и начинаются другие соревнования, о которых мы сейчас тоже поговорим, ты понимаешь, что теперь ведь это произойдет только через 4 года. Ну, если считать чемпионат Европы неким аналогом, то все равно, ну, промежуток времени будет достаточно большой. И хочешь, не хочешь, мы все равно будем ждать нового турнира, в каком бы формате он ни был, сколько бы там сборных не было. Мы можем много очень критиковать, что и как там будет происходить, но, опять же, это все равно история, которая уникальна и которая, ну, в том числе, вызывает большое количество эмоций, на которых я уже сказал выше.
1: Мне кажется, круто, что даже в таком однозначном матче, ну, Мартинес вместе с Месси чуть не сотворили чудо, в конце все равно был какой-то шанс на него, то есть и там прям на индивидуальном мастерстве Месси, в первую очередь, команда, у которой ничего не получалось, имела какие-то шансы за счет этого, это была крутая история. А что касается количества команд, это штука, я прям быстро скажу, насчет которой я вообще, на самом деле, ну, пусть постепенно, но радикально поменял свое мнение. Я изначально был противником этого всего, а сейчас я как-то прям переобулся, и мне, наверное, это история скорее даже нравится, я потому что, не знаю, у меня какая-то такая мысль пришла в голову в какой-то момент, ну, не то, что прямо это моя мысль, это просто факт был такой, что ведь изначально же чемпионаты мира были маленькие в силу ограничения логистики. Поначалу вообще играли, кто приехал, потом были ограничения в силу инфраструктурные, да, когда не хватает там количества стадионов для определенного количества, и как, ну, плюс все это возить долго, дорого, то есть такие вот моменты. И потом, возможно, возможности увеличиваются, и в сегодняшних реалиях там с транспортными возможностями, со всем с этим, мне кажется, можно и больше команд принять. И я вот поймался на мысли, что для меня все-таки самое важное — это действительно какой-то праздник футбола, какая-то такая большая история. Я не воспринимаю чемпионат мира как турнир, вот именно такой профессиональный футбольный турнир, но он таким, безусловно, является. Но в целом чемпион мира — это, конечно, классная история, это лучшие футболисты, еще что-то. Но вот именно ценности, что я там хочу смотреть большой футбол, еще что-то, у меня, наверное, нет. Мне кажется, что зрелище Вазинью гораздо в этом смысле прикольнее. Поэтому я, наверное, мечтаю о чемпионате мира, который впервые там в истории примет все сборные, которые существуют на планете. Может быть, когда-нибудь мы его увидим. То есть вот как-то, ну, мне как-то понравилась эта мысль, я о ней подумал и подумал, почему бы и нет.
0: Ну, да, это какой-то межгалактический шахматный турнир. Ну, тогда уже как будто бы, ну, не знаю, даже всегда мы говорим, что дефицит рождает интерес. Да, когда нет очереди, кажется, что это слишком доступно, если все будут попадать на этот чемпионат мира. Ну, интересно, да, как идея, в принципе, почему нет. Знаешь, последний момент, связанный с чемпионатом мира, потому что, ну, все понимают, когда мы говорим про лучших игроков, чемпионат мира, он, ну, его нельзя не брать во внимание. Вот ты как считаешь, кто сейчас главный фаворит на золотой мяч? Называют Харри Кейна, хотя, ну, тут есть свои нюансы, да, потому что, ну, как бы на клубном уровне в рамках чемпионата, да, на уровне сборной, ну, в целом, тоже неплохой результат, но все-таки вот для тебя есть ли альтернативы англичанин?
1: Очень сложно, там же будут голосовать, и будут голосовать, мы знаем принцип этого голосования. Я, во-первых, не исключаю, что дадут Месси, Это возможно. Реально, я думаю, что будет какая-то компания за это. Второй вариант, который я не исключаю, второго золотого мяча Родри, который провел неровный сезон, но чемпионство мира, тут вот эта вот вся история тоже может сыграть. Ну и третья история, наверное, Харри Кейн. Но в Харри Кейна верю меньше всего. И вот в силу того, что типа некому давать, ну, может быть, это футболисты ПСЖ, то есть, может быть, это условно Дембеле в очередной раз, к примеру, такое что-нибудь подразумеваю. Но не удивлюсь, если это будет Месси. То есть в этом случае я, наверное, если бы он выиграл, я был бы совсем не против, так под большим вопросом. Но и поскольку другого явного фаворита нет, возможно, будет такая история.
0: Ну, да, посмотрим. По сути, наверное, вот те события, которые на это влияют, они уже состоялись.
1: А его же дают по итогам сезона, его не дают. Понятно, что когда люди голосуют, они смотрят на последнее впечатление, но по идее то, как они играют вот с начала нового сезона, не должно считаться. То есть считается сезон вот от прошлого августа до вот нынешнего июля.
0: Формально да, но мы понимаем, что часто старт яркий какого-то отдельного игрока, он очень сильно влияет на какие-то итоговые расклады. Ну, при условии, что он был изначально, конечно, в этой гонке. Хорошо. Перейдем к событиям, которые разворачиваются на полях нашей страны. Есть ли у тебя какие-то впечатления по поводу Суперкубка? Наблюдал ли ты за ним? И насколько ты считаешь вот эту историю, которая разгоняется относительно того, что матч должен был быть переигран из-за отсутствия жеребьевки в рамках серии пенальти, насколько для тебя это какая-то, ну, оправданная история, либо это больше хайп?
1: Я не смотрел Суперкубок. Знаю, что там собралось куча народу, что там достаточно под конец было сложно достать билеты, то есть такая история была. Это очень круто. Ничего про перегровку не знаю. Единственное, что хотел бы сказать, то, что мне, конечно, нравится, когда, ну, как нравится, мне самому не нравится, но это восхищает, когда от противного мы видели историю Дюбы, который так черпал мотивацию, и то, как сейчас черпает мотивацию Соболев, ну, это, наверное, прикольная история. Если так можно играть хорошо в футбол, то пускай играет.
0: Ну, это называется грязное топливо, да, когда...
1: Ну, да, ну, но оно у него работает, понимаешь, он же...
0: Да, да, да. Ну, это очень символично, да, они фактически вот повторяют путь друг друга, вот, и да, здесь много пересечений. Ну, у меня тоже нет какого-то, на самом деле, явного мнения по этому поводу. Мне кажется, что здесь, с одной стороны, эта история больше медийная, чем какая-то практическая. Вот. И наверняка просто в рамках чемпионата еще две игры у нас будут очень-очень, ну, с большим подтекстом, да, скажем так.
1: Мне кажется, что «Спартак» делает это заявление в качестве троллинга. Я уж не думаю, что всерьез можно сказать то, что из-за того, что не провели жеребьевку, мы там проиграли серию пенальти, но это как будто, ну, как будто несерьезно для команды масштаба «Спартака». Я думаю, что это был троллинг. Еще раз обратить внимание на вот такие вот мелкие моменты, на которые как бы принято обращать внимание, да и, наверное, справедливо принято обращать внимание, что касается вот каких-то таких маленьких нюансов вокруг «Зенит», которые в последнее время, ну, как бы их действительно какое-то количество такое накапливается. И, ну, наверное, «Спартак» правильно сделал с точки зрения обращения внимания, с точки зрения какой-то там, ну, серьезно переигрывать из-за таких вещей, ну, как будто так себе причин.
0: Мне кажется, здесь еще дополнительный контекст заключается в том, что, возможно, в рамках этого конкретного сезона «Спартак» и будет главным оппонентом «Зенита». Да, ну, такая вероятность вполне существует, учитывая...
1: Вначале, как и в начале каждого сезона, да?
0: Ну, мы сейчас берем даже вот не дух противостояния, а все-таки, ну, сейчас, да, мы понимаем, что как будто бы некоторые команды еще ослабли. Ну, то есть вот все, кроме «Зенита», сильнее не стали, да, я думаю, что это очевидный факт. А вот, ну, кроме «Спартака», да, вот «Спартак», мне кажется, что в кои-то веки находится на такой траектории, которая может ему позволить, ну, не то чтобы конкурировать с «Зенитом» прям активно, но быть вот как раз лидером среди догоняющих, да, как бы это ни, может быть, звучало. Я просто не понимаю, каким Краснодар мы увидим. Там, может быть, у нас еще какие-то будут трансферы и так далее. Но сейчас, да, кажется, что вряд ли у Краснодара просто хватит ресурсов и топлива, учитывая, что их не хватило и в лучших условиях в прошлом году, да, поэтому не знаю. Мне кажется, что сейчас я не удивлюсь, да, если «Спартак» будет навязывать эту борьбу, Для тебя, вот среди, наверное, топ-команд, кто может быть наиболее интересен, мы сейчас не знаем, да, в целом мы на примере одного тура вряд ли можем какие-то выводы делать, да, мы только увидели команды, еще даже, наверное, составы не сформированы до конца, и много слухов трансферных ходят. Ну вот для тебя какие команды, наверное, интересны, любопытны, за кем ты будешь следить в первую очередь?
1: Не отошли от «Спартака». Мне кажется, что в этом туре стоял самый большой судейский беспредел. Это когда совершенно по правилам, по футбольным, но не по сути, отменили пенальти, когда должен был пенальти Максименко бить в ворота Максименко в этом туре. Мне кажется, что это очень неправильно, что это отменили. Надо было назначить. Вот. Но это шутки такие. Вот. А вообще, ну, мне кажется, как будто бы «Спартак» самая интересная команда, при всем при том, что мы каждый год про это говорим. Но пока у Кайседо получается, получается неплохо. И, наверное... Кто же это написал? Я не помню, кто-то из комментаторов в своем телеграм-канале написал. Давайте вспомним добрым словом Станковича за то, что он привез Маркиниса в наш чемпионат. Пожалуй, что вот первый тур меня в очередной раз убедил, что, возможно, мы сейчас вот в роли Маркиниса видим самого, наверное, яркого, самого, может быть, даже самого сильного игрока чемпионата. Очень крутое впечатление производит. Что касается Краснодара, ну, как сказать, как будто бы да, но все эти аргументы в пользу того, что Краснодар второй сезон подряд, они были и в прошлом году, и условно остались бы Спиртян и Кордоба, было бы это плюсом или минусом, наоборот. Воробьев, во-первых, не самый слабый футболист, Кристиан вот этот вот в первом туре тоже себя неплохо показал, поэтому я думаю, что тут надо посмотреть. Я бы громко не заявлял, но при всем при этом я бы, наверное, и уж совсем бы их не хоронил. Это тоже достаточно такая история. Про кого еще сказать? Про «Локомотив» и «ЦСКА» сложно, наверное, что-то говорить. Тут, наверное, похожие истории. Тут надо просто смотреть. Пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. И про «Динамо». Ну, тут очень сильные ожидания, как будто бы должно... как будто бы есть риск, что они в очередной раз не оправдаются. И про «Зенит». Мне кажется, что еще нужно не недооценивать тот факт, что... Ну, понятно, что как бы в свои очки «Зенит» наберет какое-то количество. Но мне кажется, что вот эта вот усталость, поиск мотивации, осень же настанет, она у «Зенита» никуда не денется. То есть штука в том, что «Зенит»... Вопрос будет снова в том, что никто с «Зенитом» не поборется, кроме Краснодара, если бы была бы еще одна команда, которая вцепилась, да, как вот обычно делается. И «Зенит» своих очков потеряет много. Я думаю, что даже в ситуации, когда с ними никто не борется, 81 очко «Зенит» в чемпионате не наберет. «Зенит» действительно будет... Сейчас вот солнышко поменьше станет, сейчас зло будет у Соболева кончиться, и вот этот вот унылость, она в целом продолжится. Поэтому я думаю, что можно будет смотреть. Вот. У нас в целом неплохие, кстати, не топовые команды, которые тоже будут отбирать очки, и мы, я думаю, что это в ближайшее время увидим.
0: Ну, интересно будет за новичками понаблюдать, да, «Факел» мне...
1: Вот в новичков как раз не верю.
0: И мне интересно не с точки зрения того, что они заберутся высоко в турнирной таблице, мне вот команда «Факел» нравится, когда я хожу на матчи, где, там, условно, «Локомотив» играет с воронежской командой, у них, по-моему, самая топовая группа поддержки. Они очень зажигательные, и вот с этой точки зрения мне прям
1: У них и
0: нравится.
1: Стадион там крутой в этом плане свой, то есть они в этом смысле, да, действительно большие молодцы. Вот, а так я думаю, что из среднячков, ну, действительно, вроде бы все пока неплохо у «Крыльев». Посмотрим, что будет дальше. Они из «Динамо» хорошо сыграли, то есть там не то, чтобы «Динамо» хорошо играл, просто «Крылья» второй тайм прям очень сильно прибавили. Там был такой хороший матч, равный вполне себе. Очень мне понравился «Оренбург». Я смотрел второй тайм, где они отыгрались. Это было прям очень зрелищно. Вот. И кто еще? Ну, и «Ахмат». «Ахмат» вообще команда, которая, ну, как бы, честно, действительно свою работу в этом смысле выполняет качественно, поэтому я думаю, что мы при определенных обстоятельствах «Ахмата» достаточно высоко можем увидеть тоже.
0: По поводу того, что «Зенит» где-то все-таки будет там получать спад, да, звучит, как будто действительно он может проиграть в этом году только сам себе, и мне кажется, что вот это очень похоже на правду, потому что, ну, не знаю, вот за последние, наверное, 4 сезона, да, включая вот этот, который еще, собственно, только начинается, мне кажется, «Зенит» наиболее явный фаворит, вот, ну, по моим по крайней мере, ощущениям, да. Не знаю, понятно, что все может быть очень субъективно, и ну, какие-то элементы команд еще не сформированы, но, по крайней мере, вот у меня ощущение такое. Я понимаю, что на команду все равно давит вот этот, скажем так, элемент того, что все приедается, и говорят, что нельзя насытиться чемпионствами, нельзя там получить эффект того, что все, ты выиграл там 5 раз, 6-й уже не хочешь, понятно. Но я думаю, что конкретно здесь есть элемент усталости, просто усталости Симака как тренера, да, потому что каждый год ты проходишь один и тот же процесс, тебе нужно выстраивать взаимодействие в команде, интегрировать новых футболистов, причем достаточно высококлассных, в российские реалии, где люди, может быть, немножко снижают к себе требования в силу определенных обстоятельств, и нужно находить им источники мотивации и так далее и тому подобное. Давление того, что тебя всегда ждут на вершине, это тоже, я думаю, не такая простая работа, как, может быть, мы ее себе представляем, как, ну вот, у тебя есть самый классный ресурс, бери и делай свое дело. Я думаю, что, ну вот, наверное, этот фактор тоже можно учитывать, и он, возможно, сыграет свою роль.
1: Я думаю, что «Зенит» фаворит, фаворит запасом, то есть я этого не отрицаю. Мне просто кажется, что «Зенит» в последнее время настолько с ним никто не борется, кроме Краснодара. И тут моя, наверное, претензия как раз к московским командам, которые настолько проваливают свои сезоны, одна за другой, прям на постоянке, что «Зенит», с одной стороны, с очень большой командой, с большими ресурсами, чем у всех, но там местами ноги вот эти колосса настолько глиняные были, что если бы хоть кто-то бы набрался сил, подтолкнул бы и сам бы не провалился, то мы могли бы видеть совершенно другие результаты. Потому что мне кажется, что последние 4 года это даже не история про «Зенит». С «Зенитом», с ресурсами «Зенита» все понятно. Это большой-большой провал московских команд, которые, ну, если честно, по совокупности, если взять, можно там находить какие-то положительные моменты, еще что-то такое. Но это просто большой позор, большой провал вот всех 4 московских команд, которые по совокупности очень плохо провели там 5 последних чемпионатов, а то и больше. И мне кажется, что вот об этом нужно говорить. Потому что про ресурсы «Зенита» понятно, но эти команды на свои ресурсы не наигрывают. У них ресурсов гораздо больше, чем то, как они играют.
0: Ну, возможно. Возможно, хотя, не знаю, тут можно... Опять же, мы тут, получается, выделяем московские команды от немосковских, учитывая тоже, что
1: но они по ресурсам
0: как, будто, как будто бы у них ресурсов должно быть больше, чем
1: у них больше клубов. Ресурсов.
0: Вот. Но при этом мы «Зенит» тоже за эти скобки выносим. Хорошо. В любом случае, я думаю, уже буквально через пару недель у нас появится много новых поводов для обсуждения, потому что будут сыграны еще туры, Кубок России тоже начнется. Ну и будем обсуждать уже более предметно те события, которые будут происходить. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас. Услышимся в очередном эфире. Всем счастливо. Будьте здоровы. Пока-пока.
2: Около спорта. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
7: Беседка на Радио ВОС.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндерма Бойко. В гостях у нас в студии Дарья Дорохина, известная многим-многим нашим радиослушателям по проекту «Действуй без барьеров» Московской городской организации ВОС. Этот проект «Малинки», затем начальник пиар-отдела благотворительного фонда «Внук», художница, мастерица и много-много всего, что, наверное, мы постепенно раскроем все секреты Дарьи. Здравствуйте, Дарья.
9: Здравствуйте.
8: С чего начнем? Можно с вашего детства?
9: Я родилась и выросла в Москве, всю жизнь здесь. И в детстве я была зрячим человеком, в общем-то, я так поздно ослепшей к этой категории отношусь, поэтому все свое детство я видела, и это мне, конечно, сейчас очень-очень помогает и в творчестве в том числе, и в принципе как-то в жизни проще представлять, проще что-то фантазировать, складывать у себя в голове. Я всегда была таким творческим человеком, и родители очень сильно это поддерживали. Я занималась и при Пушкинском музее, и при Третьяковской галерее, и при Доме творчества у нас там в районе. Музыкальную школу закончила по классу флейты. В общем, это было всегда рядом со мной. В плане каких-то профессий, желания я по-разному думала, мечтала, да. Конечно, были такие обычные девчачьи желания в духе, там, актриса, певица, заканчивая следователь или стоматолог. Вот такие у меня разбросы были. Но потом все-таки мне захотелось стать парфюмером, заниматься парфюмерно-косметической продукцией. И я пошла уже в школе в биолого-химический класс. У нас в гимназии было несколько профилей. И вот как раз его я закончила. Но получилось так, что, да, вот моя болезнь меня настигла, и немножко про химию пришлось забыть в обычном понимании этого слова, и в моей жизни все-таки обратно вернулась вот эта вся творческая история, и литература в том числе. У меня всегда как-то был выбор между химией и литературой, и было сложно выбрать, потому что и другое нравилось. Но это помогло мне сейчас и помогает до сих пор.
8: И все-таки на чем остановились образование?
9: Я закончила бакалавриат Российского государственного гуманитарного университета, факультет журналистики, телевизионная журналистика. И сейчас продолжаю обучение, уже второй год магистратуры, также факультет журналистики в том же самом университете по направлению современная медиапублицистика.
10: Ну и ваши материалы, по-моему, можно увидеть во многих изданиях. Можно перечислить их?
9: Я с разными сотрудничаю, где-то я совсем анонимно, можете и не узнать, что это я, потому что, естественно, есть такой момент, как что-то писать на заказ. Ну и из таких ВОСовских точно сможете меня услышать в журнале «Диалог» 100%. Там много моих материалов есть. Прочитать статьи агентства социальной информации, туда я писала. Разные, я вот так сейчас честно все не припомню, но это просто те, кто на слуху, точно найдете 100%. А так я думаю, что если набрать фамилию, думаю, встретить. Сейчас, кстати, пишу для Российской школы подготовки собак-проводников их рубрику «Почемучка с хвостиком».
10: Прям сегодня по дороге читала про вот эту почемучку с хвостиком, про пенсионеров собак.
9: Да, да.
10: А мне кажется, еще было издание «Беседка», вот как раз... Да. Тоже одноименная с нашей программой.
9: Да, да. Был аудиожурнал. Сейчас просто, честно, времени особо не хватает, но в связи с тем, что мы еще создали свою автономную некоммерческую организацию «Малинки», как раз, как продолжение, можно сказать, нашего проекта, вот планируем тоже сделать аудиожурнал, немножко переработать нашу ту беседку. Такое совпадение имен получилось случайно абсолютно. Я, правда, на тот момент не знала о существовании программы «Беседка». Потом уже узнала, что на Радио ВОС тоже есть такая программа. Ну, смысл другой, но все равно. Ну, на тот момент показалось наиболее органичным. Поэтому там, да, тоже выпускали. Там, не знаю, выпусков 10, 11, может, 12 у нас уже где-то так получилось. Угу. Сейчас просто, да, времени не хватает, но я думаю, что возродим.
10: Ну и плавно мы, наверное, переходим к вашему проекту «Малинки», да?
9: Да.
10: Расскажите, пожалуйста, в чем заключался этот проект и каковы успехи? Я знаю, что на том, что завершился проект, вы не завершили свою работу.
9: У нас, да, проект сам по себе назывался «Компас», то есть комплекс пространственной адаптации слепых, а вот команда наша называлась «Малинки». Этот проект был реализован в прошлом году, в 2024-м, в рамках программы «Действуй без барьеров». И мы в рамках этого проекта, в общем-то, старались адаптировать среду, которая есть в реабилитационном центре для инвалидов по зрению в Малино, так как они недавно изменили статус пансионата на реабилитационный центр. Естественно, в этом плане у них пошла такая усиленная работа. Они с удовольствием приняли наше предложение. То, что мы слышали от многих людей, кто приезжает туда впервые, что не очень получается как-то самостоятельно ориентироваться, а все время с сопровождением ходить тоже нет особого желания. Да, все-таки хочется почувствовать себя независимым, свободным. Ну и плюс ко всему, кто-то делает первые шаги с белой тростью именно там. Вот я сама лично именно там делала свои первые шаги с белой тростью. Вот. И поэтому мы решили, что это будет хорошая площадка, она безопасна, она адаптирована в целом, да, как сама по себе территория для людей с инвалидностью по зрению. Но сейчас там много людей с другими нозологиями. Это тоже один был из таких аспектов, которые мы рассматривали и учитывали при реализации нашего проекта. Поэтому выпустили памятку иллюстрированную. Она там висит, мы видели. Вот ее руководство центра повесило.
10: Она тактильная, да?
9: Она для зрячих людей. Вот, чтобы было понятно, как с незрячими общаться, ну и для тех, кто, допустим, на инвалидной коляске, как избежать столкновений, к примеру, да, с незрячими людьми, потому что такие случаи там, к сожалению, бывали. Потому что каждый из нас думает, что, ну, мне, наверное, уступят, возможно, меня слышат или, возможно, меня видят, но не всегда. Получается так, да, потому что у кого-то какие-то сочетанные заболевания бывают, или, в принципе, человек невнимательный, не знаю, там в своих мыслях идет и не обращает внимания. И у нас такие правила поведения, они как комикс выполнены, там главная героиня, наша Малинка как раз, везде ходит, то с тростью, то с собакой, в общем, в разных видах изображена. А также мы разработали тактильный макет территории, он сейчас тоже находится в фойе клуба, реабилитационного центра, он там на стене Макет большой получился по размеру. Ну, в общем-то, люди им пользуются, точно знаю. И руководство нам тоже говорит, что пользуются, и активно к нему подводят те, кто впервые приезжает, ну и те, кто не впервые, тоже им заинтересованы. Также мы разработали альбом с рельефно-графическими картами местности, и к нему есть описание как по Брайлю, так крупно-плоскопечатный шрифт, и аудиоверсия тоже всех описаний там есть. Поэтому неважно, умеет человек там читать по Брайлю или нет, в любом случае информация до него дойти сможет. Поработали с сотрудниками. Ну, естественно, они, в принципе, и так понимают, да, как с нами взаимодействовать, но все равно некоторые нюансы для них были важны, как что-то объяснить, как где-то все-таки правильно помочь, тем более там новые сотрудники тоже появляются, они не совсем в курсе, не совсем погружены в эту тему, и вот для них это тоже было полезно. И ролики мы выпустили о том, как помочь сориентироваться на территории с помощью как раз наших карт, и просто информационный такой рекламный ролик про центр.
10: Да, действительно, особенно то, что памятка для зрячих людей важна, потому что в последнее время очень много появляется в реабилитационном центре инвалидов других категорий, да, поэтому...
9: Да, да.
10: И они тоже рассчитывают на то, что мы их обойдем,
9: ну,
10: да?
9: Ну вот да, то есть взаимно так получается, что одни думают, что мы их обойдем, другие думают, что они нас пропустят. Вот, чтобы как-то попытаться, по крайней мере, договориться.
10: Ну вот завершился проект, результаты есть уже, а сейчас продолжаете сотрудничество?
9: Мы, в принципе, всегда на связи с руководством центра, то есть они всегда рады с нами взаимодействовать. Как раз вот тоже рассказывают, насколько активно пользуются тем, что мы им предоставили. Сами мы тоже там были, все это видели, щупали своими руками и глазами. Поэтому в этом плане, да, конечно, мы поддерживаем общение, связь. Ну, у нас вот получилось такое развитие, да, нашего проекта. Малинка созрела и переросла в автономную некоммерческую организацию. Поэтому сейчас спектр нашей деятельности, он увеличился.
10: Кроме того, что вы продолжите свою беседку, какие еще планы у Малинки?
9: Сейчас вот я активно провожу творческие мастер-классы по написанию картин слепой. Это тоже, скажем так, да, социокультурная реабилитация. У нас еще есть идеи. Надеюсь, что получится их воплотить, пока не буду раскрывать все, потому что скажу, вдруг не сбудется. Поэтому уж когда сбудется, тогда, я думаю, еще встретимся и все расскажем, что у нас есть. А так и IT у нас услуги есть, и полиграфические, и всякие-всякие прочие разные. Ну, в общем, мысли есть, идеи есть, главное теперь реализовывать.
10: Ну, мы будем ждать вас с новыми идеями, новостями о вашей деятельности, а сейчас перейдем к самой красивой стороне вашей деятельности. Это вот как раз картины тактильные. Недавно совсем у нас в музее ВОЗ открылась выставка, да?
9: Угу, да.
10: Вот, можно об этой выставке.
9: Выставка называется «Тактильная вселенная Дарьи Дорохиной». Я так назвала выставку, потому что мне кажется, что благодаря как раз вот таким тактильным прикосновениям к моим картинам любой сможет погрузиться в небольшую мою такую творческую вселенную и познакомиться со мной чуть-чуть поближе и с моим творчеством. Выставка была открыта с 1 октября. Вот сегодня как раз последний день ее работы официальной. Поэтому, да, месяц пролетел быстро, незаметно. Но все равно я знаю, что люди ходили, и отзывы были приятные, положительные. Безусловно, я очень рада этому факту. Вообще открытие КСРК ВОЗ устроили очень такое
10: радушное, грандиозное. Можно сказать, да, красивое открытие
9: было. Очень здорово. Спасибо огромное. Я, правда, не ожидала. Ну, как-то думала, откроем, ну так, по-скромному. А тут прям целая такая церемония торжественная. Поэтому за это огромное спасибо. Очень, правда, приятно было. И что еще ребят привезли, которые, да, на СВО были, они тоже посетили мою выставку. Тоже какой-то, наверное, может быть, стимул им, да, для дальнейшего развития. Мало ли у кого какие способности, желания, вдруг тоже захотят как-то себя так творчески проявить. Вдруг тоже какое-то вдохновение для них на этой выставке нашлось. Я была бы очень рада.
10: На самом деле мы тоже с коллегами смотрели картины, очень красивые, и как визуально, так и тактильно. Поэтому, да, желаем вам успехов, новых творений и собственных, ну и чтобы такие же были талантливые ученики у вас.
9: Спасибо огромное, будем стараться.
10: Расскажите, пожалуйста, про технику изготовления этих картин, что вы используете?
9: К этой технике я шла, искала ее, потому что не сразу все, да, как-то нам в руки попадается. Есть техники для незрячих людей в плане рисования. Я попробовала, но не все мне подошло, но это, в принципе, нормально. Каждому свое. И вот открыла для себя как раз текстурную пасту. Сейчас, в принципе, популярное такое направление, как интерьерная живопись, фактурная живопись. Но там больше какие-то такие абстракции, действительно дизайнерские работы. А мне хотелось что-то с уклоном в такую более классическую сторону. И как раз вот текстурная паста мне позволяет это делать. Соответственно, я помимо нее использую гуашь, акрил, ну, какие-то другие элементы. В некоторых картинах там даже стекло есть. Вот где-то тушь, где-то паталь. Ну, все зависит от задумки. Опять же, сложность картины, да, длительность ее изготовления, все зависит от задумки. В целом, если простая картина, допустим, фон там как-то гуашью можно сделать, да, а объемные элементы за счет вот этой текстурной пасты. Она засыхает и позволяет, в общем-то, и мне тактильно находить предметы, и тем, кто, да, не видит, уже в итоге смотреть тоже мою картину. Конечно, не все элементы там тактильные, но мне кажется, если прям все было тактильно, возможно, это было бы чересчур. Ну, в моем случае. Естественно, если специально адаптируют какую-то известную картину, да, там своя методика, свой подход. Здесь все-таки, ну, какие-то главные моменты хочется выделить.
10: А тифлокомментарий к своим картинам готовили?
9: Я иногда, когда вот публикую себя в социальных сетях, могу прокомментировать как-то что-то, что я изображаю. Так специально, конечно, нет, потому что я сама по себе не тифлокомментатор. Наверное, грамотно это вот прям не сделаю. Ну, в двух словах могу объяснить, что там изображено.
10: Дарья, скажите, пожалуйста, еще я на одном из концертов совершенно случайно услышала ваш вокал. Расскажите, пожалуйста, где вы учились, как и с кем поете, записываете или что-то?
9: Я училась давно еще в музыкальной школе, но там не было у нас прям направления вокал. Я просто в хор ходила, как и все. В общем-то, обязательная такая была программа. А так по классу флейты закончила. А в плане вокала специально, вот чтобы прям индивидуально с преподавателем, я не занималась. Только потом ходила уже в хор местной организации «Сокол». Вот там мы много пели, занимались. Но это, опять же, хор был. То есть индивидуально не занимались, только если уж прям конкретно для конкурса что-то там подобрать, где-то что-то там чуть-чуть подправить. Но специализированных занятий не было. Вот. Поэтому можно сказать, что отчасти самоучка такая. А, тогда, да, на конкурсе выступала. Спасибо большое, что так оцениваете высоко мое выступление, очень приятно, правда, потому что именно как сольный исполнитель вот так вот на конкурсе, это для меня было впервые. Я думаю, что удачно получилось. А сейчас, в ближайшее время, кстати, на телеканале «Эх» в честь Дня народного единства будет концерт, в котором я также приняла участие. Мы записывали, и там будут показывать меня, не только, но меня в том числе, вот как раз 4 числа, но потом уже тоже будут повторы, несколько месяцев в разных там программах, ну, это уже их там решение, их телевизионная сетка, но в ближайшее время можно найти меня будет там, 4 числа.
10: Скажите, пожалуйста, а можем что-нибудь сегодня услышать в вашем исполнении?
9: Я могу предложить послушать песню, как раз которую я буду исполнять на телеканале. Это «Вдовы России».

0: Спасибо большое, Дарья. Удивительная песня. Я просто поражаюсь вашей разносторонности, но мы еще не дошли до вашего творчества. Это на одной из выставок в Институте Реакомп я видела ваши украшения, изготовленные в стиле, как это называется?
1: Филиграни.
0: Угу. Расскажите, пожалуйста, вот об этом искусстве.
1: Я просто увидела, что будет конкурс в Реакомпе, решила что-то такое вот создать под это дело. И получился комплект украшений как раз с жар-птицей, то есть такой он очень яркий, активный. Там серьги в виде куполов собора Василия Блаженного. Ну и на подвеске, такой даже медальон, я бы сказала, там как раз вот жар-птица изображена, сидящая на ветках, и там золотое как раз яблочко, и такое ночное небо. Это из полимерной глины все сделано, то есть здесь, в принципе, ничего такого особенного нет, просто очень такая аккуратная, тонкая работа именно в плане лепки и всего вот этого выкладывания, да, на основу. Ну, основа тоже, в принципе, сначала идет из полимерной глины, потом я уже там украшала, где-то бисер добавила, где-то жемчуг добавила, ну, так, чтобы попраздничнее смотрелось. Хотя оно, ну, в принципе, достаточно яркое, потому что сама жар-птица, она, да, там таких оранжево-красных цветов. Серьги тоже, если помним, да, эти купола собора Василия Блаженного, тоже они такие яркие. Ну, сама техника просто требует концентрации, внимания, аккуратности, и все.
0: Ну, вот мы столько видов деятельности ваших рассмотрели. Еще скажу, что пару лет назад начинала обучать Дарью макраме, и сразу же, прямо сходу у Дарьи все получалось. Правда, единственное, мы не закончили работу, к сожалению. Как вот это идет?
1: Ну, я попробовала, вот, техника интересная, работу, да. Просто все обещают, что будет еще мастер-класс, поэтому я в ожидании, когда мы это закончим.
0: Я тоже. Соберемся как-нибудь, обязательно закончим.
1: Да, обязательно закончим, потому что и вот по отзывам других тоже участников нашего светлячка всем все понравилось. Кто-то там до сих пор активно плетет браслеты. То есть есть такие вдохновленные люди, которым это понравилось прям до глубины души.
0: Я думаю, что всегда можно продолжать развивать, тем более, что есть много всяких описаний. Главное усвоить 2-3 основных узла, а дальше уже...
1: Да, фантазия.
0: Фантазия, да, действительно. Дарья, вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что у вас какое-то особое отношение к жар-птице.
1: Да, мне просто сам по себе образ нравится. И у меня, да, есть картина «Феникс», правда, не «Жар-птица», а «Феникс». Многие думают, что я ее написала вот в каком-то максимально приподнятом настроении. Я просто много таких отзывов слышала, что вот прям, наверное, максимально была счастлива. На самом деле, наоборот, мне хотелось как-то все грустные мысли сжечь, да, как сжигается сам по себе феникс, и чтобы возродиться и об этом всем забыть. И немножко, конечно, моя жизненная история похожа, потому что у меня случилось отравление, и я как будто бы действительно была вот так вот сгоревшая изнутри. И снаружи тоже так выглядело. Вот. И заново получилось такое небольшое у меня перерождение, как будто была жизнь до и после. И в этом плане мы, наверное, похожи.
0: Да, это очень интересно. Давайте подробнее об этом, Дарья, поговорим в следующей программе. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Дарья Дорохина, художница, журналист, вокалист. Много-много всего, даже затрудняюсь все перечислить. Да, с вами была Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
6: На черном фоне белый квадрат с надписью «Наше кино». Квадрат сменяется фиолетовыми буквами логотипа «Фонд кино». Карандаш с надписью «Мельница» в руке художника рисует мельницу и пишет текст. Студия анимационного кино «Мельница» и кинокомпания «СТВ» представляют. «Иван Царевич и Серый Волк 2». Надпись золотыми буквами. Указатель царства 3-9. Рядом волк.
7: В некотором царстве, в некотором государстве. Короче, случилось это, как всегда, в 3-9 царстве. Ну, конечно. А где же еще? Я вот думаю. И почему? Если что случается, так непременно в 3-9. Другие царства живут, все поживают, а у нас вечно. Если не одно, так обязательно другое. Извините, отвлекся. А началось все вот с чего.
6: В грозовом небе летят колдун и держащийся за его бороду богатырь.
8: Уже колдун под облаками Руслана тащит за собой. От напряжения костенея герой за бороду злодея упорный держится рукой.
6: Колдун летит низко над скалами. Руслан ударяется о камни.
8: Напрасно длинной бородой усталый Карло потрясает. Руслан ее не выпускает.
6: Колдун летит над лесом. Руслан ударяется об деревья. Верхушки елок падают.
8: И щиплет волосы порой. Меж тем на воздухе слабее и силе русской изумясь, волшебник молвит:
9: «Слушай, князь, тебе вредить я перестану. Молодое мужество любя, забуду все, прощу тебя. Спущусь, но только с уговором».
8: «Молчи, коварный чародей! С мучителем жены своей Руслан не знает договора. Сей грозный меч накажет вора».
6: Руслан взмахивает мечом. Дождь. Мокрая борода скользит в руке Руслана.
8: «Лети хоть до ночной звезды, а быть тебе без бороды!»
6: Руслан рубит мечом бороду, колдун и Руслан падают. Клочок белой бороды летит в дождливом небе. Летучая мышь разевает пасть, летит за клочком. Кот закрывает книгу с надписью «Пушкин».
10: «Ах, как это невыносимо романтично! А что было дальше?»
11: «Да там еще много чего интересного было. Вот, прочтешь и все узнаешь».
10: «А Руслан нашел свою Людмилу? А старый князь простил Руслана?»
11: «Простил, простил, всех простил».
6: Кот берет газету, Василиса кружится по зале, задремавший в кресле царь просыпается.
12: «Прошу прощения, доченька, что чудесно?»
10: «Все, волшебники, колдуньи, и грозный меч сверкает в руке молодого князя, и...»
6: Василиса у окна, смотрит в небо, мимо пролетает ворона.
10: «И совсем не как у нас».
12: «А что у нас? У нас все хорошо».
10: «У нас скучно, скучно».
12: «Ты, дочка, это, не дерзи».
6: Царь идет к дочке.
12: «Не дерзи, у нас не скучно, а стабильно».
10: «Знаете что, папенька?»
11: «Ну, вы тут пообщайтесь, а я пойду».
6: Кот выбегает за дверь.
12: «Это у тебя от бездетности хандра приключается. Смешно сказать, год как замужем, а детей не нарожали».
10: «Ах, папенька, опять вы за свое. Ну да детей ли сейчас? На свете столько всего интересного. Хочется приключений каких-нибудь, хочется романтики».
12: «Вот и роди, у тебя сразу столько приключений будет. Ха, уж я-то знаю».
10: «Да ну вас, папенька».
6: Василиса упрямится.
12: «Эх, не быть мне с вами дедушкой. Так в папеньках и помру. Может, покличь? Там сейчас обед подавать будут».
6: Царь выходит. Василиса выглядывает в окно.
10: «Кот!»
11: «Да, ваше высочество».
10: «Позови Ивана. Скажи, обедать пора».
11: «Ему сейчас некогда. Они с Серым рубежи укрепляют».
10: «Рубежи?»
11: «Ну, там, на границе забор упал. Чинят».

0: Волк зажмуривается, открывает глаза. Над упавшими бревнами клубится пыль. Иван стоит позади, отряхивается.
1: Вань, а у меня гвоздик еще остался. Нужен?
0: Волк показывает изогнутый гвоздь. Иван поднимает упавшие бревна, подпирает их палкой. Иван вешает на столб табличку «Осторожно, злая собака». Любуются ею. Возле столба сидит щенок и вертит хвостиком.
1: Сделал дело, гуляй смело.
2: Серый, ты куда?
1: Гулять?
2: Подожди, у нас еще одно дело есть.
1: Какое еще дело?
2: Государственное.
1: А у нас других и не бывает.
0: Иван и волк уходят за ворота. Щенок возле столба отдает лапой честь прилетающей мимо бабочке.
2: Вот наше с тобой дело особой государственной важности.
1: Где?
2: Вот это. Видишь, наша оборонная мощь совсем развалилась.
0: Иван бьет молотком по стволу пушки, лежащему отдельно от колес. Из ствола выходит сова. Филин концом крыла стучит себе по лбу. Улетает.
2: Надо бы стрелки назад перевести. Часов на 7.
1: Чтобы меньше работать.
2: Чтобы меньше спать. Ладно, давай будем восстанавливать.
0: Иван поднимает тяжелое колесо, катит его.
1: А знаете, что интересно? Из практически незаметного деревенского паренька буквально на глазах. Бац! И крупный государственный деятель. Здорово, да? И главное, ведь как был простым парнем, так и остался. Такое нечасто встретишь.
0: Иван толкает к стволу лафет.
1: Вот бывало, сидим с ним на рыбалке, а он мне: слушай, Серый.
3: Серый! Ты где?
1: Бегу, бегу!
0: Вдвоем они с трудом поднимают колесо. По дороге бежит царь.
3: Ваня! Ванюша!
0: Подбегает к Ивану.
3: Ваня, проблема у нас.
2: С бюджетом?
3: Да нет, с Василисой неладно.
2: Где?
0: Иван убегает. Да. Колесо падает на волка.
1: Ух, и тяжеленная оборонная мощь. Особенно на пустой желудок.
4: Выше. Еще выше. Достаточно. Закрепляй.
0: Иван выходит в ворота. Над ними украшены шарами и цветами щит с надписью «Добро пожаловать». Василиса бросает на землю табличку «Осторожно, злая собака». Щенок убегает за бабочкой.
2: Это что тут делается?
4: Ой, Ванечка!
0: Целует его.
4: Молодец, что пришел. Я знала, что тебе понравится. Смотри. Красиво, правда? Завтра к ужину позовем послов из окрестных стран и устроим бал. Это называется открытая внешняя политика.
2: Какой еще бал?
4: С музыкой и пирожными.
2: Нет.
4: Чего нет?
2: Это неправильно. Понаедут, натопчут, не протолкнуться будет.
4: А скучно жить, это правильно? Без культурных связей.
2: Так, да ты знаешь, как это все называется?
4: Как?
2: Управление государством.
4: Ну и что?
2: А то не женское это дело. Тут нужны крепкие мужские мозги.
4: Да? Мы, между прочим, в театре целый год не были. А там Отелло и Дездемона. Такая смешная постановка идет. Все уже посмотрели, кроме нас.
2: А мне некогда по театрам прохлаждаться. Я на службе занят.
4: Ах, вот ты какой! Я тебе помочь хотела. Думала, реформы сделаем, парламент назначим. А ты все сам да сам. Мы с тобой только во сне видимся. А я хотела, чтобы мы с тобой все вместе. А ты вон, оказывается, какой.
2: Какой?
4: А такой, не как раньше. Раньше был такой, такой. А теперь совсем другой. И одеваешься некрасиво.
2: А ты знаешь, какая? А ты избалованная золотая молодежь.
4: Ну и хорошо.
0: Василиса гордо удаляется.
2: Ну и ладно.
0: Иван ударяет кулаком по земле. Щит «Добро пожаловать» падает вместе со слугой. Иван ловит слугу, закреплявшего на воротах воздушные шарики. Царь, кот и волк ходят вокруг стола с самоваром.
3: Удожили!
1: Да ладно!
0: Открывает склянку.
1: Милые бронятся, только тешатся. Так народная мудрость говорит.
3: Ага, слыхали?
0: Царь выпивает успокоительное.
3: А наука что говорит?
5: А наука говорит, что если супруги в семейной жизни несчастливы, то это очень вредно для будущих поколений.
3: В смысле?
5: В смысле, что у них детей не будет, и это вредно.
3: Для кого? Для детей или для будущих поколений?
5: Для будущих поколений и для детей, поскольку их не будет.
3: А, вот этого я и боюсь.
1: Да, беда. Можно сказать, пришла откуда не ждали.
5: Правильно. Когда у влюбленных беда, это сильно способствует их примирению. Поэтому нам нужна хорошая большая беда и желательно со страданиями.
3: Да где же я им тут беду со страданиями достану?
5: Да, это я не подумал.
0: Заложив руки и лапы за спину, царь, кот и волк ходят по кругу. Думают. Волка озаряет мысль.
1: Ага. Пожар устроить?
3: Было уже.
1: Тогда наводнение. Точно не было.
5: Лучше с финансами что-нибудь. Кризис, к примеру.
3: Фиц! Казну не трогать!
1: А если украсть? У Василисы украсть что-нибудь. Она расстроится,

0: а Ваня бросится ее утешать.
1: Ну, ничего. Молодец. Только вот, что украсть-то?
0: Ну, не знаю.
2: Волк нюхает воздух, затем обнюхивает кота.
0: Шанель какую-нибудь.
1: Какую еще? Шанель?
0: А, какие они там бывают? Пятый номер, по-моему.
1: Да что ты? Если попадемся, Василиса нас... О! Нужно придумать что-нибудь менее ценное.
0: А если...
1: А если ее саму украсть?
0: Не, ну вот тут я против. Мне Ваню жалко, он переживать сильно.
1: Да кто тебя спрашивает? Против он.
0: Ну и ладно.
1: Ну и молчи.
0: А я и молчу.
1: А кто воровать будет?
2: Волк нахмуривается, задумывается.
0: Да, специалист нужен. Злодей со стажем.
1: Вообще-то...
2: Кот достает волшебное зеркальце.
1: Есть у меня один на примете. Правда, он в отставку вышел и больше не злодействует.
2: Показывает изображение с надписью «Черномор».
1: Из бывших. Не очень надежно. Мог навык потерять.
0: Да украсть-то нужно понарошку.
1: К тому же бывших злодеев не бывает.
3: Перед вами выступал великий и неповторимый клоун Черномор!
2: Залитая огнями арена цирка. Клоун маленького роста раскланивается, ловит брошенный публикой букет ромашек, делает сальто, скрывается за занавесом. За кулисами клоун бросает цветы в урну, идет дальше.
4: Бонжур! Это вам, месье Черномор.
2: Кот в белой шляпе-цилиндре вручает клоуну букет красных роз.
5: Как же мне надоели все эти бездарные импресарио. Эти глупые предложения.
1: Интересно, кем он себя воображает?
2: Кот заходит за клоуном в вагончик гримерную, снимает цилиндр.
5: Цирк дю Солей.
1: Каких Солей?
5: Не прикидывайся. Тебя подослал ко мне цирк дю Солей. Купить за 3 копейки. Ха-ха-ха-ха. Ловко. Послать на переговоры кота. Ох, мы так не богаты. Ловко.
6: У вас есть театр? Тогда слушай, что нужно сделать.
1: Мы с крыльями.
6: Ты меня слушаешь? Пообещай ему какую-нибудь роль в трагедии. Любую роль в любой трагедии. После этого он твой.
5: Идите, сударь. Русский артист. Задешево не продается.
2: Кот про летучую мышь.
1: Не верю.
5: Не веришь, Станиславский? Вон!
2: В луче света из распахнутой двери вагончика кот и его цилиндр летят на землю. Кухня дворца. Повар складывает в миску пирожки. Волк стоит рядом, рассматривает пирожок в лупу. Возвращает повару. Другой пирожок пробует.
0: Короче, кот чуть все дело не завалил. Буквально в последнюю секунду опомнился, взял себя в руки, ну и... В общем, уговорил он этого Черномора. Но честно вам скажу, лучше бы он уговорил кого другого.
2: Волк с пирожками выходит из кухни, закрывает задней лапой за собой дверь. Из-за угла в коридоре появляются Черномор и кот.
0: Доброй ночи, господин артист.
2: Низенький Черномор проходит мимо, задрав нос.
0: Осторожнее, там ступеньки.
2: Волк, улыбаясь, прижимает уши. Царь распахивает дверь. Черномор встает на ноги.
1: Наслышан, наслышан. Это вам Руслан бороду оттяпал?
7: Мне и бороду оттяпал, а вместе с ней и силу волшебную отнял.
5: Дай бог ему здоровья. Я когда могучим был, меня часто били.
2: Идет к портрету.
1: Ну, Ваня, если что, душ приложить можешь, дай бог каждому.
0: Ну, надеюсь, до этого не дойдет.
5: Ваня, это у нас кто? Муж?
1: Да.
5: Вот я сразу предупреждаю, чтобы вы следили за этим. Поскольку я теперь лишен волшебной силы, и вообще, мне сказали, что это будет водевиль, комедия.
2: Черномор забирается на стул.
1: В каком смысле?
0: Ну, в смысле, все будет понарошку.
1: А, ну да, да.
5: Вот именно. И, наконец, главное – оплата.
2: Царь смотрит на кота.
4: Мы вас слушаем.
5: Роль Отелло в вашем театре.
1: Чего?
2: Кот снимает очки, протирает, возвращает на нос.
4: Хорошо, мы согласны.
5: Боже мой, Отелло!
1: Не завалишь дело?
5: Где и когда состоится похищение?
1: Да вон, в соседней комнате. Прямо сейчас можешь и начинать.
2: Черномор поправляет белые волосы вокруг лысины. Волк подслушивает за дверью.
0: Вот, видали? Водевиль, комедия, триллер это будет.
2: Дверь распахивается. В проеме стоит Черномор. Волк роняет миску, пирожки рассыпаются по полу.
0: Хотите пирожок, господин артист?
2: Пожарная вышка. Из круглого люка в полу верхнего яруса появляется лапа с миской пирожков. Затем из люка выбирается волк. Иван ходит из угла в угол дозорной площадки.
1: Ваня, я тебе тут покушать принес.
2: Волк указывает лапой, задевает миску, та летит в люк.
8: Не понимаю я ее. У меня в голове только недоразумение и больше ничего.
2: Иван смотрит на освещенные окна дворца.
8: Может, ты своим нечеловеческим мозгом разберешься?
2: Ну, волк чешет затылок.
1: Попробую.
8: Она молодая и красивая.
1: Ага.
8: Обута, одета.
1: Ну?
8: Дом большой.
1: Дворец.
8: Тем более, что еще надо? Я ее от всяких хлопот берегу. Живи, радуйся, да детей рожай. Так ведь нет. Ей реформы подавай. А от реформ нервы портятся и кожа лица. И какая ты мать после этого, если вся от работы уставшая и некрасивая?
1: Я мать?
8: Да при чем здесь ты?
1: Ну, я тоже от работы устал.
8: Я же лучше для нее хочу. Она что, не видит, как я ее люблю?
1: Пока не разобрался.
8: Вот и я не разобрался.
2: Иван отходит, опустив голову. Тем временем Василиса возле картины.
6: Надо же такое ляпнуть. Я золотая молодежь. А ты, вот придумай сейчас что-нибудь такое. Такое. Да. А когда тебе станет стыдно? Да-да, стыдно.
2: Василиса оборачивается на Черномора у двери.
6: Ой, а вы кто?
5: Черномор, к вашим услугам.
6: Неужели тот самый из поэмы Руслан и Людмила?
5: Да.
6: Как здорово! А где ваша борода? Ой, слушайте, у меня к вам дело. Вы должны меня украсть.
5: Да я, собственно, за этим и... Я пришел за тобой! Быть тебе моей пленницей!
6: Ой, как здорово! Как это романтично! А то мой муж Иван, он очень хороший, но стал какой-то... А еще он одевается некрасиво. Вот пусть теперь меня спасает. Я думаю, что это будет очень правильно, педагогически.
2: Синяя звездная летняя ночь. Издали царский дворец выглядит расписной красивой игрушкой. Иван вздыхает, берет подзорную трубу, смотрит на Василису в освещенное окно комнаты. Волк любуется большой круглой луной.
1: Как она прекрасна.
8: Ага.
1: Есть в ней какая-то загадка.
8: Еще какая.
1: Я когда ее вижу, мне сразу петь хочется.
8: Мне тоже.
2: Волк поднимает морду к луне, воет.
8: Серый, ты чего?
1: Пою.
8: Не надо, население разбудишь.
2: Смотрит в трубу.
8: А это еще кто?
1: Где?
8: У Василисы. Маленький, лысенький и плюгавенький.
1: А, так это ж царь-батюшка.
2: Дает трубу волку.
8: Не похож.
1: Ну, может, это его болезнь так скрутила?
8: Какая болезнь?
1: Да съел чего-нибудь не то.
8: Да нет, Серый, это у тебя от луны, наверное, зрение неправильно работает. Никакой ты не царь, обычный, безболезненный, незнакомый мужчина.
2: Меняется в лице.
8: Мужчина?
1: Ну, бывает.
8: У Василисы мужчина?
2: Иван прыгает в люк, скользит по шесту вниз, ухватясь за него руками и ногами. Волк падает в люк мимо шеста.
8: Ты уже здесь? Молодец. А говорил, зачем тренировки? О, пошла, родимая!
2: Лошадь, запряженная в телегу с бочкой, крепко спит. Волк пугает ее.
1: Бу!
2: Лошадь срывается с упряжи вместе с волком.
8: Серый, подожди меня!
2: Василиса кладет в сундук зонтик, закрывает крышку.
6: Ну все.
2: Черномор спит в кресле. Василиса будет его.
6: Можем отправляться.
2: Черномор подхватывает ее на руки.
6: Ой, только в зеркало посмотрюсь. Вдруг я плохо выгляжу. Такое сказочное приключение, а у меня, может, тушь размазалась.
2: Черномор усмехается. Лошадь с волком на шее тормозит возле шлагбаума. Волк летит с ее шеи, цепляется в резной столб дворцового крыльца, падает на земь. Лошадь тут же снова засыпает. Прибегает Иван.
8: Серый, окружаем. Ты через дверь, а я в окно.
2: Волк, пошатываясь, взбирается по ступенькам крыльца. Иван ловко карабкается по стене.
6: Нет, не размазалась. Похищайте.
8: Стой! Куда?
6: Ой, Ванечка, а меня тут похищают.
8: Ты кто?
5: Я злой чародей Черномор.
1: А я серый волк, зубами щелк.
2: Щелкает зубами.
8: А я муж, объелся груш. Просто муж. Серый, хватай его.
1: Зачем?
8: Надо!
2: Иван расставляет руки. Черномор бросает Василису волку. Прошмыгивает между ногами Ивана, ударяется об стену головой. Входят царь и кот. Мимо них пробегают Черномор и Ваня. Волк бросает Василису на руки Черномору, машет лапой. Царь улыбается. Василиса кивает. Черномор оборачивается. Испугавшись, Черномор с Василисой на руках шмыгает в гардеробную. Иван пытается выбить дверь.
8: Серый, чего стоишь? Тащи кувалду!
2: Кот и царь.
1: Да.
9: Какое-то короткое посещение выходит.
2: Волк тащит кувалду.
9: И чё, Намора жалко?
1: Такая, видать, у него планида.
10: Ну, держись, чародей! Доберусь я до тебя!
2: Черномор прячется под зонтик.
6: Что же вы молчите? Возразите ему! Подзадорьте! Смелее же, господин Черномор!
2: Василиса подталкивает Черномора к двери. Тот собирается с духом, выглядывает за дверь.
5: Послушайте, здесь явное недоразумение.
10: Сейчас я покажу тебе недоразумение. Сейчас ты у меня попляшешь!
2: Захлопывает дверь.
6: Разозлился, похоже. Не волнуйтесь, сейчас он меня спасет.
2: Появляется летучая мышь с белой бородой в лапе.
5: Марина, а ты что здесь делаешь?
6: Тебя спасаю.
2: Борода падает к ногам.
5: Нет, ни за что. Это зло.
6: А за дверью добро с кувалдой. Сейчас ворвется и тебе крышка.
2: Иван врывается в гардеробную, обрушивает полку с одеждой, Черномор хватает бороду. По белой бороде бегут синие искры. Борода прирастает к лицу Черномора. Наина превращается из летучей мыши в женщину. Черномор становится злым.
5: Я великий чародей Черномор!
2: Колдун подхватывает Василису, поднимается в воздух, вылетает в окно. Василиса машет рукой, царь и кот машут ей вслед.
9: Ваня, они к дубу полетели.
2: Иван срывается с места. Царь поднимается с кресла, выходит за дверь вместе с котом. Входит Наина.
11: Смешная собачка. А где здесь зеркало?
2: Изумленный волк трясет головой.
12: Ты меня знаете, тоже не сразу дошло. Но вы-то поняли? Борода. Да-да. В ней все дело. Короче, когда он без бороды, то она мышь. А когда она с бородой, то... нет, не так. Сам запутался.
2: Волк прыгает в окно. Наина остается одна. Это изящная брюнетка с большими черными глазами, маленьким вздернутым носиком и острыми ушками, выглядывающими из пышной прически. Наина с любопытством разглядывает многочисленные наряды Василисы и останавливает выбор на розовой пижаме с малиновым бантом.
11: Надо же, что сейчас носит! Как интересно.
2: На ветке дуба пухленькая русалка поправляет волосы. Подбегают Иван с волком.
12: Надо дуб потрясти. Он, наверное, в ветвях спрятался. Или Василису там спрятал.
6: Не надо тут ничего трясти. Я знаю, куда он Василису унес.
10: Куда?
6: Василиса такая счастливая. Я ей так завидую. Похищение, погоня. Это так романтично. И столько внимания.
12: Да не тяни ты. Куда он делся?
6: Куда-куда? На Луну. Куда же еще?
10: Кот, срочно, ты все знаешь. Скажи, как до Луны добраться?
2: Трясет кота.
10: Думай.
12: Пожалуйста.
10: Быстрее.
2: Черномор летит через звездное небо, держа Василису под руки.

0: Василиса тянется за звездой, падает, Черномор подхватывает ее над самой водой, акула хлопает пастью, впереди пиратский корабль. Акула врезается в борт корабля, Черномор взмывает над мачтами. Черномор летит под облаками, внизу открывается туманный гористый остров и замок на его вершине. Черномор влетает в окно замка, оставляет Василису в кресле, встает посреди залы, повелительным жестом поднимает руку. Зажигаются тусклые красные огни. Черномор хмурится, дует на пыль. На полу возле вазы лежит сухой стебель. Черномор подходит к нему, вставляет стебель в вазу. Цветок оживает, расправляет зеленый лист и красные лепестки. Стебель цветка выпускает длинные острые шипы. Василиса оглядывает мрачную залу.
1: Ой, где это мы?
2: Я дома. А ты? Пленок.
1: Какой-то некрасивый плен получается. А где же прекрасные сады с беседками? Хрустальные водопады, музыка, изысканные блюда.
0: Черномор пьет из ковша.
2: Нету.
1: Ну как же, Пушкин же писал.
2: Какой Пушкин, глупая девчонка? Ты что, совсем ничего не понимаешь?
1: Да что с вами? Был такой милый старичок, и вдруг...
2: Какой я тебе старичок?
0: Черномор садится на трон.
2: Я чародей. Я могу. Я могу все!
0: Он пускает из рук сверкающий молнию. Навершие Ой. Трона в виде пасти чудовища падает.
2: Ты должна бояться и молчать. Ты моя пленница. Навсегда.
0: Вид сверху на далекую землю, реки и леса. От земли к луне летит ядро. Царь глядит в подзорную трубу.
3: Эх, плохо пошло. Двойной заряд давайте.
2: Двойной давай!
0: Возле пушки трое витязей орудийного расчета. Старшина, царь, Иван, волк, кот. В пушку кладут два мешка с порохом. Заряжают. Кот пишет мелом на черной школьной доске, стоящей рядом. Вносит поправки в расчеты.
4: Кот, а ты уверен, что получится?
5: Вот, достоверно известный науке случай. Методика отработана вороном Мюнхгаузеном. Все будет хорошо.
0: Кот дает Ивану книгу.
6: Я вот читал, что будто бы бывают такие ракеты многоступенчатые.
5: Я ученый, а не шарлатан. Читатель. Земля у них круглая, и человек от обезьяны произошел. Насчитается желтый приз, понимаешь, а потом ракеты им подавай. Заряжай тройной. Тройного хватит.
0: В пушку заталкивают тройную порцию пороха. Трамбуют шомполом, заряжают ядром. Иван затягивает ремешок шлема.
3: Ну, давай, Ваня. Как говорится, в добрый путь и во славу Отечества. Дай там шороху.
0: Иван подходит к пушке, забирается на нее по приставленной лесенке. Волк встревоженно вытирает лапой лоб. Иван готовится к выстрелу. Царь обвязывает кушаком голову с короной, кивает старшине.
2: Товсь!
0: Старшина поднимает руку. Витязь готовит запал.
6: Стойте!
0: Все останавливаются.
6: Четвертый заряд давай.
0: Кот чешет в затылке. Волк лезет на пушку.
4: Серый, ты куда?
6: Я с тобой полечу.
4: Зачем это?
6: Ну, как я тебя одного брошу? А вдруг ты насморк подхватишь или лоб расшибешь? Меня же совесть замучает.
0: Губы волка дрожат. Он вытирает лапой нос. Волк прыгает Ивану на спину и крепко обхватывает его. От земли к луне несется пушечное ядро с Иваном и волком. Царь смотрит в трубу.
3: Да, хорошо, пошли. А теперь всем спать.
0: В синем звездном небе летит верхом на ядре Иван. Верхом на Иване сидит волк. Волк разглядывает звезды, оборачивается на удаляющуюся землю. Волк потягивается, достает из-за пазухи жареную курицу, отламывает ножку. Протягивает ее Ивану, но тот не замечает ничего, кроме медленно приближающегося лунного диска. Волк доедает курицу. Иван, на секунду скосив глаза на ножку, возвращается к лицезрению луны. Волк убирает ножку за пазуху, достает два сваренных вкрутую яйца, разбивает об ядро, протягивает Ивану. Тот отрицательно крутит головой. Волк достает солонку, солит яйца и отправляет их себе в пасть. В его лапе появляется стакан с чаем. Размешав ложечкой сахар, волк выпивает чай, достает кроссворд, карандаш, чешет им себе в затылке. Волк задумчиво грызет карандаш, вписывает буквы. Иван смотрит вперед. Диск Луны становится лицом Василисы. Глаза Ивана сонно закрываются. Голова его падает на грудь. Из лап волка выпадает кроссворд. Волк спит на спине Ивана. Ядро с Иваном и волком летит к Луне. Баня. Царь сидит в большой бочке с веником в руке.
3: Кипятку подлей. Да смотри, не ошпарь меня.
0: Слуга подливает. Царь хлещет слугу веником. Тот убегает.
3: Бегом! Холодно добавь! Башка садоя!
0: В окно царь замечает Наину в пышной розовой пижаме с розовым зонтиком в руке.
3: Интересно. Интересно.
0: Царь протирает глаза, плещет водой себе на лицо. Смотрит в окно, но там только разноцветные бабочки. Царь вздыхает. Уныло садится в бочке, повернувшись к открытой двери. Мимо двери проходит Наина, оборачивается, заглядывает внутрь. Царь усмехается, молодецки крутит усы, вдруг замечает в своей руке мочалку и погружается под воду с головой. Воздух в легких царя заканчивается. Царь выныривает. Наина пугается, прячется за зонтик, осторожно выглядывает.
1: А я думала, здесь никого нет.
3: Здесь и нет никого. Я только.
0: Наина улыбается.
3: У вас такие ушки замечательные. Какая погода сегодня хорошая, да?
1: Пожалуй. Должно быть, грибов будет много.
3: Да?
1: Да. А скажите, у вас в царстве все мужчины?
0: Садится на лавку, нюхает прутик из веника.
1: Животные.
3: В каком смысле?
1: Ну, я имею в виду, там, волк или кот, например. Царь ваш, конечно, не в счет. К тому же он у вас совсем пожилой, наверное.
3: Пожилой? Да вы что? Это царь наш? Другого такого еще поискать? Одно слово, всенародный батюшка.
0: Царь смущается, плюхается в воду.
3: А может, чайку?
0: Во дворце за столом.
3: Оттуда украл ее, представляете? Ну, понарошку, разумеется.
0: Наина надевает бублики на руки.
3: Ну, как вам? Это все царь наш придумал. План Б у него это. Ну, называется так. Поняли, да?
0: Наина примеряет бублики к ушам.
1: Прелесть какая. Как же хорошо быть женщиной. Правда?
3: Ну, наверное.
0: Во дворце Черномора. Взмахом рук колдун поднимает на вершие трона.
7: Значит, вы меня обманули?
2: Ха-ха-ха!
7: Эй!
2: Я велик!
7: Вы слышите меня?
2: Я снова велик и могуч!
7: Не заговаривайте мне зубы! Это похищение совсем не романтическое!
2: Да!
0: Колдун щелкает пальцами. В руках Василисы появляется метла.
2: Начинай подметать! И плакать.
0: Василиса замахивается.
7: Ну все. Мне надоела эта глупая комедия.
0: Бьет колдуна метлой.
7: Я ухожу. Понятно?
0: По бороде Черномора бегут синие искры. Борода падает на пол.
8: Кто ты? Зачем приходила?
0: Во дворце царя.
3: Нет, что ты. И соседи у нас хорошие все. Спокойные. Очень любят в гости к нам ходить. Полы с пирожными. Танцы там всякие. Открытая внешняя политика называется.
7: Опять! Опять!
0: Летучая мышь плачет под столом.
3: Вам сколько
0: стало? Царь смотрит на пустой стул.
3: А как же? Куда?
0: Царь оглядывается, паникает головой.
8: Боже мой! Боже мой! Неужели я вел себя так безобразно?
7: Еще и хуже.
0: Василиса пьет чай. Черномор мечется по зале.
8: Она не оставит нас в покое.
7: Кто она?
8: Боже мой, нужно что-то делать.
7: Вы что, бредите? Объясните хоть что-нибудь.
8: Да потому что, когда я плохой, то она... Ей что, жалко, что ли? Мышью тоже быть очень интересно. А вот я наоборот. Не хочу быть злодеем. Я артист. Она мне бородой тычет. Борода волшебная, понимаете?
7: Да, понимаю. Вы сумасшедший.
8: Ай, все, стойте здесь. Никуда не уходите. Я должен позвонить.
0: Черномор убегает за дверь. Царь грустно бродит возле стола. Вздыхает.
3: Что же это? Значит, предвиделось все. Эх. Да нет, ну как? Может, чай пили?
0: Пили. Поднимает с пола баранку.
3: Баранки ели. Разговаривали.
0: Царь идет к двери. Мышь крадется, держась за его спиной. Дверь отворяется, царь поворачивается к столу. Кот вносит дымящийся самовар.
3: Извини, царь-батюшка. Вызывает тебя
8: Вот.
0: На боку самовара появляются полоски, затем черномор.
8: Ты-то как? Это ты чё в самоваре? Я не в самоваре. Я у себя. Это у меня связь такая. Послушайте, этот муж-то который, он скоро её спасёт.
3: Скоро, конечно. А в чём дело?
8: Ни в чём. Просто имейте в виду, хоть борода и отвалилась пока, но она опять может её мне приляпать. Придумает хитрость какую. И всё.
0: Кот ловит мышь.
3: Ты понял чего?
8: Я говорю, муж-то этот. Он сможет хотя бы бороду отрезать. Раз и навсегда.
9: Я не хочу с бородой, понимаете? Я артист, а не злодей.
3: Да кому отрезать? Какую бороду?
8: Похитителю. В смысле мне. Но учтите, с бородой я буду сильным. Очень-очень сильным. И злым. Сможет?
0: Кот гоняется за мышью. Запрыгивает на стол.
5: Я, кажется, понял. Он хочет шоу усилить. Добавить, так сказать, спецэффектов.
8: Так сможет, нет. Крепкий он мужчина.
3: Не волнуйся. Как там она, кстати?
8: Борода?
3: Да какая к лешему борода? Василиса моя как?
8: Нормально. Адрес он знает?
3: Что значит нормально? Ты там береги ее, если роль получить хочешь. Тьфу, да миль-то как.
8: Я говорю, адрес он знает?
3: Знает, конечно. Уже вылетел.
8: Куда?
3: На Луну, разумеется. Куда же?
8: На какую Луну?
0: Царь открывает окно. Мышь вылетает, кот выпрыгивает за ней, ловит ее. Звездное небо. Вид с Луны. Сияющая поверхность Луны испещрена большими и маленькими кратерами. От удара ядра на поверхности Луны образуется новый кратер. На краю кратера появляются серые лапы, затем голова волка.
6: Ура! Ваня! Луна! Ура! Я с детства мечтал на Луне побывать. Обожаю Луну.
10: Слушай, побежали быстрее. Василису искать.
0: Волк нюхает.
6: Странно.
0: Иван пытается подняться.
10: Что?
6: Да Луна это тоже из земли сделана.
10: Ну, ты думал, из чего?
6: Ну, еще такого загадочного. А чего она тогда меня так за душу берет? О, ух ты, смотри, как она прекрасна.
10: Кто? Кто прекрасна?
6: Наша земля.
0: Смотрит на землю.
10: Да, красиво. Я бы даже сказал, безумно красиво.
0: Земля на черепахе.
6: А чего она храпит?
10: Чего-чего? Насморк?
0: Полусферу земли держат слоны, стоя на черепахе.
5: Ну что вы так нервничаете?
6: Ну не надо.
0: В дупле дуба.
5: Ай, вы зачем кусаетесь?
11: Интересно.
5: Еще и кусается.
0: Русалка слушает. Кот садится за рояль.
5: Я же не просто так. У меня к вам, может, интерес. Научный.
0: Кабинет кота в дупле дуба. Связанная летучая мышь сидит в тарелке.
5: Нам, ученым, крайне важны уши и хвосты. Но сильнее крыльев нет мечты.
0: В дупло заглядывает русалка.
5: Для науки безразличны чувства и цветы. Но прожить непросто без мечты. Так оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя. Ты подкрадись тихонько и легонько. Какая вкуснятина!
0: Кот, изображенный в виде рояля с профессорской шапочкой на голове, пляшет на клавишах. Тень мыши на стене играет на саксофоне. Кот выставляет на стол две тарелки, приборы и соломку. Кот дирижирует воображаемым оркестром.
5: Только нужно осторожно, ласково взглянуть. Тут ведь очень важно не вспугнуть.
0: Кот тычет вилкой в тарелку.
5: Так оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя она. Так подкрадись тихонько и легонько. Такая вкуснота.
0: Как бабочки порхают коты, похожие на рояль. У них широкие зубастые улыбки, составленные из белых и черных клавиш. Рояль падает, рассыпается. Связанная мышь дрожит в тарелке. В дупло заглядывает русалка.
7: Ой, а что тут у вас происходит? Этот хочет меня съесть.
5: Это у меня нечаянно получилось. Словно что-то в голову ударило. Ну, что-то такое первобытное. Дикое и необузденное.
0: Кот вонзает когти в стену.
7: Ах, вот как. А я подумала, что у вас тут романтический вечер.
5: И что?
7: Ничего. Оказывается, у вас просто ужин. Приятного вам аппетита. И вам приятного аппетита, милочка.
5: До свидания.
0: Кот топает лапой, русалка срывается с ветки.
11: Я согласен, что съесть вас – это непривлекательно. Особенно с вашей точки зрения. И я, как ученый, целиком на вашей стороне. Ну а как? Век гуманизма, расцвет искусств, ремесел. Еще, по-моему, год ребенка объявили. Не слышали? Да, и с другой стороны...
7: Дайте, пожалуйста, водички.
0: Кот кладет вилку и нож, открывает холодильник.
11: С газом, без газа.
0: Мышь перекусывает веревки.
11: Куда же вы? Я же с вами...
0: Кот прыгает, но мышь успевает вылететь вон. Кот промахивается и падает на спину.
11: Я же не как кот. Я как ученый. Я сам осуждаю. Вернитесь.
0: Кот тянет лапы вслед улетевшей мыши.
11: Как она прекрасна.
0: Облизывается. Луна. Иван и Волк идут по лунной поверхности, прыгают через пропасть. Перед скалой Иван подставляет сложенные замком руки. Волк встает, Иван подбрасывает Волка, а Волк сверху вытягивает Ивана за руку. Иван и Волк сталкивают вниз большой камень.
6: А почему ты думаешь, что ее там нужно искать?
12: Потому, Серый, что у меня вот тут все так бухает и рвется. И все в ту сторону.
0: Спрыгивают на камень, идут дальше.
6: Это ты об луну так приложился?
12: Нет, это мои чувства к Василисе. Мне дорогу указывают.
13: Далеко собрались?
0: Белая лягушка на камне.
6: Ты кто?
13: Я тут всем помогаю. Всех спасаю. Я уже знаешь, сколько спасла?
6: Сколько?
13: Уже сколько?
6: Много.
13: Вот поэтому и вам советую.
14: Возвращайтесь-ка вы назад.
12: Не, не можем. Нам вперед нужно. Пошли, Серый.
0: Лягушка поворачивается им вслед.
13: Ну, пеняйте на себя.
6: А почему мы должны пенять на себя?
0: Лягушка машет лапой.
13: Эх, братцы, здесь такое бывает.
6: Какое?
13: Такое. А еще и этакое, и переэтакое. А потом так-сяк наперекосяк, как бумкнет. И косточек от вас не останется. Здесь о чем не подумаешь, так то и появится.
0: Рядом с ней в камень втыкается клюв цапли.
13: Особенно, если этого боишься. Запомните, главное здесь ни о чем не думать.
0: Лягушка спрыгивает с камня прочь.
12: Ерунда какая. Серый, побежали уже.
6: Вань, подожди. Чувствую, что все-таки бумкнет. Ну, наперекосяк.
12: Это если бояться. Ты что, боишься?
6: Я? Да не.
0: Волк прижимает уши.
12: Бумкнуло все-таки. Все, бояться больше нечего. Можем идти дальше.
0: Иван идет вперед.
6: Вот врунь я, эта лягушка. Сказала, что и косточек ни от кого не останется.
12: А их и не осталось. Они все тут, внутри, вместе с нами дальше идут.
6: Верно. Вань, а ты чего больше всего боишься?
12: Я, Серый, ничего не боюсь. Разве что дождя из камней.
6: Так ведь не бывает дождя из камней.
12: А я тебе про что? Вот выходит, что я абсолютно бесстрашный.
0: Об шлем Ивана ударяется камешек.
12: Серый, твоя работа.
6: Ну, я подумал... А вдруг бывает?
0: На нос волку падает камень, другой летит в Ивана.
6: Ваня, давай сильно-сильно будем не думать про каменный дождь.
12: Ага.
0: Иван поднимает глаза вверх. С неба летят камни. Иван хватает волка в охапку, прячется под скалу. Пыльная поверхность луны покрывается кратерами. Под ударами каменного дождя скала рассыпается в пыль. Иван падает. Волк поднимает его. Иван падает, волк поднимает его. Иван достает из-за пазухи волшебное зеркальце.
12: Кот! Кот! Кот! Кот! А?
5: Что? Где кот?
12: Кот, это мы!
5: А, это мы? Как дела?
12: Кот, у нас тут вот что!
0: Поворачивает зеркало, показывает коту.
6: Ваня!
0: Волк бегает вокруг.
6: Кончай болтать, Ваня! Побежали!
5: Ух ты! Это же настоящий печальный дождь!
15: Поделитесь впечатлениями.
0: Камень ударяет член.
16: Делать-то чего?
15: Прячьтесь в воронку. Два снаряда в одну воронку не падают.
0: Иван на бегу подхватывает волка и прыгает в ближайший кратер.
12: Серый, здесь переждем. Кот сказал, что два снаряда...
0: И выпрыгивают из воронки.
17: Два не падают. Опять падают. Кот, ты шарлатан, а не ученый.
0: Сверху падает огромный камень. Поднимается лунная пыль. Подброшенные ударом камня об лунную поверхность, Иван и волк медленно падают сквозь тучи лунной пыли. Иван и волк влетают в отверстие. Сверху на него падает большой камень. Темнота.
18: Ваня, Вань, ты где?
12: Здесь.
18: Я знаешь, что подумал? А мы не умерли случайно?
12: Да ну, глупости. Слушай, этот-то похититель, который, Черномор.
18: А что так тихо тогда? Ты про кого? Про артиста, что ли?
12: Почему артиста?
18: Ну просто. Мне показалось, что он на артиста слегка похож. Ты лучше скажи, почему тут так тихо?
12: Потому что мы в пещере. Он может вред какой-нибудь. Василисе. Ну, ты понимаешь, о чем я?
18: Ох, пещера — это нормально.
0: Потягивается.
18: Да ну, что ты. А хотя бы артист. Среди артистов тоже иногда хорошие попадаются. Ну, погладит, может, по голове один раз.
0: Вскочив, Иван ударяется.
12: Вот ты зачем сейчас это сказал?
18: Вань, да ты не бойся. Ничего страшного в этом нет.
0: Иван не понимает.
18: Ну, в пещере я имею в виду. Разве что медведи пещерные. Я читал про такого. И на картинке тоже видел. Ужас, что за зверь.
12: Серый!
18: Чего?
12: Забыл. Здесь о чем подумаешь, то и появится.
0: Появляется огромный свирепый медведь с длинными верхними клыками. Медведь вытирает лапой нос.
12: Серый, прекрати думать о медведе.
18: Сейчас.
0: Волк закрывает морду лапами. Медведь облизывается. Иван закрывает глаза, старается не думать.
18: Вань, а твой еще больше моего.
0: Медведи обнюхивают друг другу носы.
12: Интересно, а чего они не нападают?
0: Медведи бросаются на Ивана с волком. Иван и волк разбегаются. Возвращаются по круговому туннелю. Медведи оборачиваются, бросаются в погоню. Иван и волк сбегают по стене, падают на медведя сверху. Другой медведь прыгает на них. Иван и волк проскакивают между лапами медведей, разбегаются по разным туннелям. Иван и волк сталкиваются. Иван скачет на волке задом наперед. Вбежав в узкий проход, волк останавливается.
18: Где они?
12: Дима, те реализовались.
18: Оставили?
12: Ага.
0: Волк оглядывается, прикладывает ухо к земле.
18: Нет, вот они, голубчики, топают, как мамонты.
12: Только мамонтов нам здесь не хватало.
18: Слушай, не хотел, честно.
0: Иван и волк убегают, пробегают перепуганные медведи. Сотрясая землю, бегут мамонты. Со стен осыпаются камни. Кот с волшебным зеркальцем.
19: Луна, я Земля. Прием. Я Земля. Прием.
20: Ты что ж, рыбьи твои ноги, наплела нам, что он ее на Луну унес.
21: Ах, ничего вы не понимаете. Это же так красиво. Так романтично.
20: Ах, вот селедка.
19: Луна, я Земля. Прием.
0: Показывает зеркальце царю.
20: Не отвечает царь-батюшка. Связи нет.
0: Надпись. Иван плюс 7, 676.
20: Глонасс. Ну, выдумывают, понимаешь, ерунды всякой. А потом связи нет. Давай, попы еще.
0: Луна. Голубой свет в конце тоннеля. Иван и волк бегут к выходу. Иван оступается, падает. Приближаются медведи и мамонты. Волк поднимает Ивана, помогает ему идти. Закрывая выход, падает огромный камень. Иван, волк и медведи упираются в него, пытаясь сдвинуть. Мамонты с разбега вышибают камень. Иван и волк вылетают наружу. Мимо пробегает мамонт, неся поперек бивней медведей. Исчезает в воздухе. Волк машет лапой, вздыхает.
19: Луна, я Земля. Прием.
12: Земля, я Луна. Слышу тебя хорошо.
20: Ваня, бросай стерилити обратно. На этой Луне вашей нет ни шиша. Понял? Ни шиша. Диктуй по буквам.
12: Нет, ты слышал?
18: Угу. И что теперь?
0: Иван чешет в затылке.
12: А вот что. Нам труба нужна, подзорная. А еще лучше телескоп, как у нас дома. Будем Василису на земле искать. А как найдем, сразу полетим спасать.
18: Ваня, ты такой умный. А как полетим?
12: Ну, не знаю. Как-нибудь. Придумаем после. Давай сначала телескоп. Думай про телескоп.
0: Волк закрывает глаза, напрягается. Появляется кость с мясом. Иван вздыхает. Волк еще сильнее напрягается. Появляется гора стейков на подносе.
12: Серый, ты чего? Давай про телескоп.
0: Иван выбрасывает мясо вон. Волк напрягается.
4: Сейчас, сейчас.
16: А кому телескопы? Пока не налетай. Рязанские, костромские, ярославские телескопы.
18: Вот этот.
22: Денежку пожалуйте.
18: Моя собственная фантазия с меня... Ваня, у тебя есть деньги?
0: Иван напрягается. Появляется телескоп.
23: Опа!
18: Вань, а ты даже еще умнее. Исчезни, выдумка.
0: Лавка с телескопами исчезает. Иван настраивает большой телескоп на треноги. Смотрит.
18: А я, знаете...
0: Волк в камеру.
18: Переживаю.
0: Вздыхает.
18: Да. Сказал ему про артиста. А ведь они такие ненадежные. Вдруг он бац и роль какую-нибудь учить Василису заставит. Помните это? Из трех сестер-то. А уже летят перелетные птицы.
0: Волк чешет себе подбородок.
18: И пошло-поехало.
0: Земля. Замок Черномора. Черномор сбегает по лестнице. Василиса привязана к стулу. Во рту ее кляп.
24: Зачем ты ее связала?
21: На всякий случай. Надо нее. Прошу тебя.
24: Нет. Я не хочу.
21: Куда ты?
24: Я не хочу.
21: Прошу
24: не
21: тебя.
24: Хочу, не хочу.
21: Прошу тебя, надень
24: нет,
21: ее.
24: Нет.
0: На подоконник раскрытого окна садится сова. Летучая мышь с бородой в лапках кружит над Черномором. Сова ловит мышь. Борода падает на пол.
21: Пусти! Да пусти же!
0: Мышь вырывается, сова берет бороду на крыло, разглядывает.
24: Ты спасла меня! Я этого никогда не забуду. Ну, давай ее сюда. Давай, не бойся. Мы сейчас же сожжем ее. Порошок разотрем!
0: Сова смотрит недоверчиво. Сова взлетает. Черномор хватает за конец бороды, выдергивает ее из лап совы. Сова улетает. По бороде бегут синие искры. Борода прирастает к Черномору. Наина падает на пол.
24: Я снова велик и могуч.
21: Я так рада, Черномоша. Наконец-то все получилось. Посмотри на меня.
0: Наина красуется.
21: Как я тебе? Хороша?
23: Хороша? Нет, совсем не хороша. Просто ужасно.
21: Как не стыдно так подло врать женщине.
23: А что вы хотели? Услышать от злодея комплименты? Не дождетесь.
21: Очень даже хороша. Не верьте ему. А особенно у вас хороши ушки. Спасибо.
24: Так, все, хватит болтать. Тебя в темницу, а тебя...
21: Ой, у меня точно такая пижама, как у вас. Даже цвета такого же. А у вас комплект с халатиком? Да какой халатик?
24: Я
21: же 200 лет гардероб не обновляла. Ну, рассказывайте быстрее. Что сейчас в моде?
24: Я кому говорю? В темницу!
21: Ну что вы все в темницу да в темницу? Не мешайте. Зануда какой-то.
25: И вообще, вот сейчас придет Ваня, даст вам по голове и спасет меня. А над вами будет смеяться все 39-е царство. Бе!
24: Что? Смеяться надо мной? Ну, держитесь!
0: Черномор вылетает в окно, приземляется за пропастью неподалеку от замка.
23: Я заставлю себя уважать.
0: С каждым вдохом Черномор становится все выше и больше. Наконец, он становится огромным. Вдыхая воздух, он затягивает сову, пытающуюся укрыться в дупле. Выплевывает ее. Сова падает к подножью трона. Василиса и Наина подбегают к окну. Замок накрывает тень Черномора. Луна. Иван смотрит на землю в телескоп. Волк зевает. В окуляре телескопа пейзажи земли. Горы, леса, озера. Волк чешет за ухом, выдумывает себе кусок мяса.
26: Серый! Я нашел ее!
0: Кусок мяса исчезает из лапы волка. Он подходит к Ивану.
26: Нашел. Как она прекрасна, моя Василиса. Посмотри.
0: Волк смотрит в телескоп. Рядом с Василисой появляется Наина.
18: По-моему, там какая-то крупная неприятность. Ваня, мне кажется, она в беде.
26: В беде?
0: Замок в руках огромного Черномора.
26: Она в беде. Как же я сразу этого не увидел.
0: Волк поднимает брови.
26: Срочно отправляемся.
18: Ну как?
26: А вот как.
0: Иван напрягается. Появляется пушка и ядро. Иван забирается на пушку. Волк берется за ядро.
18: Ваня.
26: Ну что еще?
18: А порох-то? Где порох?
26: Как-то я не подумал. Вернее, не знаю, из чего он сделан. А ты умеешь думать про порох?
18: Про ужин умею думать. Про обед, про ужин я уже сказал. Нет, слушай, про порох точно не умею.
26: Хорошо. Тогда вот как. Помнишь, ты коту говорил, что читал про какие-то ракеты?
18: Ну да, читал вроде.
26: Так читал, нет?
18: Да читал, читал. Только не дочитал до конца. Книга эта потерялась, по-моему.
26: Ай, потерялась, не потерялась. Давай, вспоминай быстрее. Какие они, ракеты эти?
18: Ну, они такие, как бы тебе объяснить? Длинные, такие, вот.
0: Иван оборачивается.
18: Это что? Это я?
0: Перед ними стоит ракета, похожая на клепаную бочку, с островерхой и с бушкой наверху.
26: Ура! Получилось, Серый, получилось!
0: Иван взбегает по лестнице к двери ракеты.
18: Ты думаешь, это и есть ракета?
26: Конечно. А что же еще? Ну что ты? Давай быстрее.
18: Ваня, а ты думаешь, она еще и летать умеет?
26: Сейчас увидим.
0: Лестница с перилами исчезает. Под днищем ракеты появляются две босые ноги. Выпрямляются. Почесав ногу об ногу, ракета выставляет два крылышка. Ноги приседают, отталкиваются, ракета стартует. Высоко над землей летит Черномор, неся в руках свой замок. Ставит замок на панцирь черепахи возле ног слонов, держащих землю на своих спинах.
1: Я заставлю себя уважать.
0: Василиса и Наина смотрят из окна.
1: Я повелитель мира! Никто не смеет смеяться надо мной! Я разрушу ваше тридевятое царство!
0: Черномор выставляет палец, и созвездие Большой Медведицы становится плетью в его руке.
1: Вы у меня запляшете!
0: Плеть бьет черепаху по голове. Черномор размахивается, хлещет по голове слона. С изнанки полусферы земли на головы слонам сыплются камни. Потолок в зале покрывается трещинами. Сыплется штукатурка. Царь и кот прячутся под столом.
2: Это что, землетрясение?
3: Да нет, это землетрясение.
0: Иван у штурвала ракеты. В центре системы наведения Черномор. Ракета сбивает с пальца Черномора звездную плеть. Созвездие возвращается на место. Черномор стреляет по ракете огненной струей из пальца. Ракета уворачивается. Черномор пытается схватить ракету. Ракета бьет его ногой в нос. Черномор закатывает ракету в бороду. Хватает. Ракета на ладони Черномора. Иван дергает тумблер. Ракета подпрыгивает, бьет Черномора по щеке ногой.
18: Кот, передай царю-батюшке, чтоб богатырей высылал. Подмога нужна. Срочно.
0: Ракета кружит вокруг слонов, держащих землю. Черномор гоняется за ней, стреляет огнем из пальца. Подбивает ракету, и она падает на Луну. По лежащей возле скалы ракете пробегают разряды. В руки Иван бросается к рычагам управления. Ракета встает на ноги, пошатывается. Иван жмет на желтую кнопку. Дверца железной печки открывается. Волк подбрасывает уголь. Иван жмет на педаль. Ракета подпрыгивает, взмывает в небо. Иван крутит штурвал. Острый нос ракеты вонзается Черномору в зад. Ракета облетает Черномора и колет его в зад несколько раз. Из дырок в Черноморе выходит воздух. Черномор пытается заткнуть их руками. Черномор быстро сдувается. Иван хлопает рукой по лапе волка. Сдувшись, Черномор влетает в окно своего замка. Строй витязей.
4: Огонь!
0: Следующий витязь запрыгивает на пушку. Царь машет рукой.
4: Огонь!
0: К пушке подносят запал. Выстрел.
8: Многовато будет. Прикажи убавить, царь-батюшка.
4: Я сказал пятерной, значит пятерной.
0: Старшина отдает честь.
8: Царь-батюшка,
4: ну?
8: По плану же все идет.
4: По какому плану?
8: По плану Б.
0: Кот разводит лапы.
8: Ну, вот твоему.
4: А, ну конечно. А что?
8: Наверное, Черномор там спецэффектов решил добавить. Я думаю, ничего страшного.
4: А кто говорит, что страшно?
8: Нет, ну я так, чтоб ты не волновался.
4: Я что, по-твоему, волнуюсь?
8: Нет, конечно. Пускай Ванюша сам справляется, да?
4: Да! Огонь!
0: Витязь за витязем улетает на ядре. В замке Черномора.
25: А раньше такое бывало? Нет. Бывало, пошалит. Украдет красавицу какую, да с витязем подерется. Ну, чтобы так? Бедный мой братик. Так он ваш брат?
0: Черномор садится, сбрасывает со лба примочку.
21: Черноморушка, все в порядке?
6: Кто посмел развязать пленницу?
0: Верхом на ядрах летят витязи.
7: Вперед! Со мной, ядерная кавалерия! Артиста брать живьем! Песню шате! Уай!
9: Солнышко светит, солнышко придет!
0: Строй витязи летит к ногам слонов, стоящих на черепахе и держащих землю. Ракета висит в межзвездном пространстве. Шевелит пальцами ног. Волк подбрасывает в печку уголь.
18: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Волк закрывает дверцу печки. Иван жмет на желтую кнопку, двигает рычаг. Ракета срывается с места. Ракета приземляется возле замка. Иван отворяет окно, смотрит на мрачный замок. Затворяет окно. Ракета на цыпочках подкрадывается к замку. Получает удар из окна, падает. На балкон выезжает орудие. Стреляет в ракету железными стрелами. Стрелы отскакивают от кованых боков ракеты. Ракета балансирует на краю площадки перед входом. Ракета падает вниз. Черномор влетает в окно. Василиса и Наина привязаны к стулью.
21: К нам на помощь летят богатыри! Ура!
0: Черномор встает в простенок между окнами. Богатыри один за другим пролетают замок насквозь, пробивая стены. Наина строит им глазки. Черномор уворачивается от них. Витязи вылетают в разлом стены. Черномор, сидя на люстре, смотрит им вслед. Витязь хватает Черномора за конец бороды, но та выскальзывает. Старшина оглядывается.
6: Перелет. Печерной, печерной. Штатские.
21: Все. Все пропало.
0: Черномор спрыгивает на пол.
6: Ну что, пролетели пташки?
0: Ракета висит, держась за край площадки пальцами ног. Подтягивается, запрыгивает на площадку. Из люка ракеты в разлом стены прыгает Иван с гаечным ключом в руках.
26: Василиса!
21: Ваня!
26: Сейчас я тебя спасу! Попался, злодей!
0: Черномор бьет синим огнем из ладони. Иван становится каменной фигурой.
21: Ваня!
18: Ты что творишь, артист?
0: Черномор направляет огонь в волка. Каменные Иван и волк стоят рядом. Черномор взмывает в воздух, довольно потрясая кулаками.
6: Я! Только я!
21: Это нечестно! Не по правилам! Немедленно расколдуйте моего мужа обратно!
18: Хм. Обратно?
0: Подлетает к Ивану.
18: А я не умею. Нет у тебя больше мужа.
0: Василиса хитро прищуривается.
21: Я не понимаю. Вы же были таким интересным, таким добрым. Вы не могли так измениться в одно мгновение.
6: Что?
10: Я не мог измениться.
21: Не могли. И злые дела делать не можете, я уверена. Все, что вы делали до сих пор, это не злые дела, а... Это вообще ерунда какая-то. Мальчишество.
6: Мальчишество?
0: В его глазах красные искры.
6: Пусть кто-нибудь посмеет попросить меня сделать что-нибудь доброе. Я назло ему тут же сделаю наоборот. И это будет ужасно.
21: Нет, я не верю. Вы меня опять обманываете. Ну ладно, пожалуйста. Тогда ни в коем случае не развязывайте меня, потому что...
0: Веревки исчезают.
6: Вот, убедилась?
21: Злой, злой Черномор! Вы никого не любите!
6: Да я терпеть всех не могу, даже себя.
21: Только не нужно мне ничего доказывать. Прошу вас, не вздумайте, к примеру, назло мне ударить себя по голове этим стулом,
6: глупая
21: чтобы...
6: Глупая девчонка! Я же предупреждал тебя! Ни одного доброго дела! Вот мой принцип!
21: Не надо!
0: Стул падает на Черномора, борода отлетает, Наина становится летучей мышью.
18: Я ничего не помню.
6: Вань, а что это было?
26: Василиса!
21: Иван!
26: А я... Знаешь, что подумал? У нас как-то скучно стало в последнее время. Неинтересно.
21: Да?
26: Ну, конечно. Давай в гости кого-нибудь позовем.
21: Ну, можно.
26: Это называется открытая внешняя политика.
21: Ваня!
0: Иван наступает на бороду, подскальзывается, падает.
21: Не трогай! Это зло!
0: Борода покрывается синими искрами, прирастает к Ивану, он поднимается над полом.
10: Ага! Вот кто украл мою жену! Ну, погоди, сейчас я из тебя бранд-спойт сделаю.
0: Иван получает удар метлой по голове. Борода отлетает.
21: Ну, сколько можно? нарочно.
0: Иван падает.
21: Извини, Иван, но так было нужно.
0: Иван и Черномор смотрят друг на друга.
26: Извините, не представился. Иван.
24: Черномор.
26: А вы кто?
24: Я? Никто. Просто прохожий.
26: А то мне показалось, что я вас знаю.
24: Нет, я мимо проходил. И вот отдохнуть присел. Сейчас пойду дальше проходить.
5: Ха, это хорошо, что Ваня все забыл. А то ведь у него рука тяжелая. А артист ни в чем не виноват. Это же мы его попросили. Артиста обидеть каждый может. А вот роль хорошую предложить. Вот возьмем меня к примеру.

0: появляется волк. Толпа приветствует его. В проеме появляются Иван и Василиса. Царь раскрывает объятия. Рядом слуга дует в трубу. Царь стучит по ней. Слуга замолкает. Иван с Василисой идут к царю, держась за руки. Черномор быстро сбегает по трапу. Летучая мышь с бородой в лапах шмыгает в кусты.
1: Папенька, а Ваня меня спас. Он настоящий витязь.
2: Вижу, вижу. Сработал, значит, план Б.
0: Волк начинает упреждающе кашлять.
1: Какой план Б?
2: Какой план Б? Я сказал план Б? Да не, я сказал план Б. Полная победа.
0: В сторону кота.
2: Да, кот?
0: Кота нет.
2: А где кот?
0: Кот прыгает на летучую мышь. С другой стороны на летучую мышь бросается сова. Мышь падает, кот прыгает и оказывается у Наина на руках. Сова с бородой под клювом улетает. Наина гладит кота, сидя на траве.
1: Смешная киска.
0: Кот спрыгивает.
3: А мышью вам все же лучше было. Что-то было такое загадочное, непознанное, на мой вкус.
2: Кот! Кот!
3: Я здесь, царь-батюшка!
0: Царь раскрывает объятия, кот, улыбаясь, бежит к нему, но царь пробегает мимо. Царь бежит к Наине, вышедшей из кустов. Наина кокетливо опускает глаза. Царь достает из-за пазухи баранку.
2: А может, чайку?
0: Роли озвучивали Иван, Никита Ефремов, Василиса, Татьяна Бунина, царь Иван Охлобыстин, кот Михаил Боярский, лягушка Ирина Рахманова, черномор Максим Сергеев, Наина Екатерина Гороховская, серый волк Александр Боярский, русалка Елена Шульман, старшина Анатолий Петров, режиссер Владимир Торопчин, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский. Автор сценария Владимир Торопчин, Александр Боярский при участии Светланы Саченко. Композитор Михаил Чертищев. Художник-постановщик Светлана Дегтярева. Звукорежиссер Владимир Галаунин. Режиссер анимации Елена Голдобина. Студия анимационного кино «Мельница», 2013 год. Кинокомпания «СТВ», 2013 год. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца». Автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает

0: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Радио ВОС.

0: «Мани-мания».
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Всем добрый день, добрый вечер. «Мани-мания», прямой эфир. У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня мы с вами поговорим про образовательные направления, которые существуют в рамках финансовой тематики в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС. Напомню, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир. Для этого существует номер 8 800 100 ровно 2015. Наш звукорежиссер сегодня Алишер Цвит. Поэтому, если вы захотите какой-то вопрос задать по теме нашей сегодняшней программы, то, пожалуйста, вы можете воспользоваться номером 8 800 100 ровно 2015. Ну что ж, давайте действительно сегодня мы весь эфир посвящаем тематике образовательных направлений. С этого года, с 2026 в рамках КСРК ВОС появились тематические профильные курсы, посвященные финансовой грамотности. И об этих курсах я сегодня более подробно расскажу. Первый из них уже прошел в марте этого года. 7 человек его посетили, да, и отзывы были достаточно положительные, поэтому инициативу мы приняли решение продолжить. И в ближайшее время, в августе, уже 24 числа, стартует второй поток. Курс называется «Невизуальное использование финансовых приложений». И в рамках этого курса рассматриваются базовые понятия финансовой грамотности, личных финансов и, безусловно, технические особенности использования конкретных сервисов, учитывая программы экранного доступа, специфику незрячих и слабовидящих пользователей. Почему важно сейчас, сегодня, здесь и сейчас изучать финансовую грамотность, тем более, что огромное количество материалов в сети, в свободном доступе по данной тематике существует, и это безусловно так, но важность и актуальность этой темы, ее сложно, наверное, переоценить, поскольку, ну, наверное, сложно найти человека, который раз в несколько дней не получает звонок от какой-то подозрительной структуры или прямой звонок от мошенников, которые под тем или иным видом, предлогом пытаются выяснить какую-то конфиденциальную информацию, в том числе финансовую. Очень много людей находится в кредитах, в ситуации, когда денег на реализацию всех задуманных планов не хватает. И, наверное, если провести такую статистику, сколько людей удовлетворены своей текущей финансовой ситуацией, то мы получим, ну, наверное, не совсем утешающие цифры. Об этом мы продолжим. У нас есть звонок в студию. Александр. Александр, здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
3: Добрый вечер всем, кто слушает это замечательное интернет-радио. Первое маленькое пожелание, чтобы вы время говорили, но чтобы ощущение прямого эфира было. Это просто как радиолюбитель. И
2: 17.05, 30 июля 2026 года.
3: Да-да-да, вот так бы, чтобы оно, вот так, да, это хорошо. Ну и у меня вот такой общий вопрос, смотрите, а какие вообще вот образовательные, финансовые, так вот, чему вы обучаете, я так, ну, как я это понимаю, радио для тех, кто плохо видит и совсем не видит, вот какие финансовые образовательные программы для таких людей, не я сам, слава богу, все вижу все это, но я просто интересуюсь, и вот недавно ваше замечательное радио нашел, вот так, изучая интернет-станции всякие, вот мне просто интересно, чем вы помогаете людям плохо видящим или совсем не видящим, какие образовательные программы, и насколько только люди стремятся узнавать вот финансовую грамотность. Вот у меня вот такой вопрос. А вам, как ведущему и всей вашей редакции, ну, удачи, хорошее дело делаете, пусть даже не в интернете. Вот как-то так. Удачи.
2: Спасибо, Александр, большое за пожелание. Услышал ваш вопрос. И как раз, в общем-то, ответу на него и посвящена наша сегодняшняя программа. Ну, кратко скажу, что у нас в рамках учебного центра КСРК большое количество курсов, не только по финансовой тематике, по изучению компьютерной техники, смартфонов, современных технологий в разных их проявлениях. Поэтому, ну вот, если кратко, каким образом, да, и интернет-радиостанция, и, в принципе, культурно-спортивный и реабилитационный комплекс помогают незрячим. Комплекс направлений, да, и здесь финансовая грамотность – это одно из них. И почему, собственно, это важно, и как люди на это реагируют и стремятся ли, об этом сейчас чуть ниже я скажу. Вот. Что касается актуальности, да, про которую я начал рассказывать, действительно, сейчас, учитывая ну, вот, среднестатистического жителя России, без учета наличия отсутствия зрения, мы понимаем, что, наверное, практически каждый хотел бы так или иначе улучшить свою финансовую ситуацию по тем или иным показателям. Больше зарабатывать, возможно, меньше тратить, чуть лучше следить за своими доходами и расходами, ну или, по крайней мере, лучше понимать, куда эти деньги уходят, для того, чтобы ресурсы высвобождались, ну и отправлялись на достижение тех целей, которые у каждого человека, конечно же, есть. Кто-то хочет достичь некой точки финансовой независимости, финансовой свободы и так далее и тому подобное, и про это, в общем-то, в рамках наших образовательных мероприятий мы тоже говорим. Давайте я чуть более подробно коснусь как раз тех курсов. Мы разберем, из каких модулей они состоят, и я, в общем-то, с примерами попробую описать, из чего состоит каждый из блоков курса, почему он существует именно в таком формате, что на нем разбирается. Ну и что самое важное, да, скажу, как записаться на эти курсы, если вдруг такое желание у вас возникнет, тем более, что вот на первый поток заявки набрались достаточно быстро, и не хватило у нас мест, и 6 человек у нас вот уже были записаны на курс, который стартует в августе. Но я думаю, еще некоторое количество заявок мы можем принять, поэтому, опять же, об этом я скажу. Итак. Курс, который стартует 24 августа, это, опять же, первая ступень изучения финансовых приложений с помощью программы экранного доступа, но стоит подчеркнуть, что здесь мы говорим не только про сервисы, не только про техническую сторону использования тех или иных приложений, онлайн-банкинга и так далее, но и про какие-то фундаментальные основы финансовой культуры. В начале мы стартуем с того, что определяем потребности слушателей. У нас набирается группа до 10 человек, и, естественно, каждый из них имеет какие-то свои цели, имеет свой опыт и в плане технической грамотности, и в плане финансовой грамотности. И все люди находятся не совсем в одной точке и на разных уровнях. Поэтому здесь нам нужно вначале провести такую некую сонастройку для того, чтобы понять, ну, в целом, какие у каждого из слушателей потребности. И мне, как человеку, который разработал этот курс, да, ну и, собственно, его проводит, важно понять, как мне выстроить взаимодействие таким образом, чтобы, ну, максимально удовлетворить потребности тех, кто на этот курс записался. Это очень важная часть. И ей я посвящаю, ну, значительный блок сбору тех сведений, которые, в общем-то, дальше я буду использовать. Поэтому согласование, постановка целей на курс – это то, с чего мы начинаем. Далее мы уже определяемся, какие сервисы наши люди используют сейчас. То есть у одного это банк X, у другого Y, да, или, если хотите, один использует банк зеленого цвета, кто-то желтого, кто-то красного, кто-то все три, и хотел бы чуть более подробно узнать про каждый из них, да, кто-то использует операционную систему iOS, кто-то Android, кто-то предпочитает пользоваться всеми сервисами, в том числе банковскими, только через компьютер и так далее и тому подобное. Вот. Но базово мы в любом случае говорим про особенности выбора кредитной организации. Мы в рамках курса никогда не призываем и не советуем выбирать какой-то конкретный банк, да, или любой другой сервис или продукт. У нас нет ни скрытой, ни прямой рекламы, и мы стараемся формировать, ну, критическое мышление, формировать базу знаний для того, чтобы человек мог самостоятельно принять решение по выбору того или иного поставщика услуг, в том числе, например, просто кредитную организацию, да, банк. И вот эти критерии, которые важны для выбора кредитной организации, мы обсуждаем в самом начале. способы оформления банковских продуктов и услуг, что для этого нужно, как это происходит, мы также разбираем в самом начале. Ну и, естественно, уже определяемся, какие сервисы люди используют и на каких из них мы больше сосредоточим внимание в рамках наших образовательных блоков. Далее мы уже начинаем погружение в сервисы онлайн-банкинга, проходит первое знакомство, где мы говорим про установку, первичную настройку того или иного сервиса, знакомимся с интерфейсом, ну и изучаем какие-то основные функциональные блоки. При этом у большинства финансовых банковских сервисов они достаточно схожи, поэтому мы можем в целом переносить, да, те или иные функции на другие приложения, даже если разбираем конкретный сервис, а у человека он, ну, например, другой. Разбираем элементы главного экрана, да, например, можем изучить действующие продукты в онлайн-банкинге, ну и разобрать какие-то базовые функции с картами и счетами, которые в рамках этой кредитной организации существуют. Очень важная тема, которой мы касаемся тоже в первых модулях, это финансовая безопасность. Именно здесь мы разбираем такие темы, как социальная инженерия, то, какие уловки используют мошенники, что чаще всего и как применяют люди для того, чтобы, ну, создать иллюзию срочности, страха или жадности. То есть вот все эти элементы позволяют людям отпустить контроль, ослабить внимание и в большинстве ситуаций, да, повысить риск для того, чтобы мошенник получил доступ к вашей персональной информации, чего нельзя ни в коем случае допускать. Мы говорим не только про безопасность в рамках общения по телефону или мессенджерах, но и говорим про безопасность ваших устройств, персональных данных, при использовании в том числе финансовых сервисов непосредственно. И это важная, полезная информация. Безусловно, мы говорим в том числе про особенности, связанные с невизуальным доступом, которые здесь тоже имеются. Далее мы более подробно погружаемся уже в сервисы онлайн-банкинга, говорим про способы совершения переводов. Здесь их огромное количество. Я думаю, что каждый плюс-минус слушатель, наверное, так или иначе, некоторые из них используют, но мы говорим в том числе про какие-то не совсем стандартные, которые иногда приобретают новую актуальность, да, когда у нас не совсем, например, может быть хороший интернет, да, вспоминаются старые добрые смс-сообщения, с помощью которых на самом деле во многих банках можно до сих пор переводить не только себе, не только пополнять номер телефона, но и переводить с карты на карту. И, в общем-то, это тоже можно помнить, да, как минимум вот для такого страховочного случая. Ну, естественно, система быстрых платежей, переводы с карты на карту, реквизиты счета и так далее. Но подобное все это мы также разбираем. Ну и для того, чтобы человек мог отправить чек, мы должны также понимать, как информацию о переводах мы можем находить, где это хранится, как ее можно использовать. Говорим про способы оплаты товаров и услуг, которые мы можем совершать непосредственно через банковские сервисы. Мы можем говорить и про то, как это происходит и устроено внутри приложения, как мы расплачиваемся, когда приходим в физическую торговую точку, в магазин, что мы можем использовать, кроме нашей пластиковой карты, что такое платежные стикеры, что такое оплата по Bluetooth, где еще можно использовать MirPay, различные дополнительные устройства и гаджеты, которые тоже позволяют совершать бесконтактную оплату, и так далее, и тому подобное, QR-коды, ну и, конечно же, оплата улыбкой, которая сейчас, в общем-то, набирает популярность, так называют биометрическую систему оплаты, которая, ну, в определенном банке получила такое наименование, по сути, это является использованием биометрических данных человека, если он оставил их в единой базе. Их использовать можно не только для оплаты, но в том числе и для идентификации, подтверждения личности, в различных сервисах. Вот. Ну, конечно, поговорим про такие вещи, как создание шаблонов, автоплатежей, их настройки и так далее, и тому подобное. Далее мы говорим про сервисы кэшбэка, про программы лояльности и про то, как мы можем повысить выгоду от использования наших банковских продуктов, как эти системы функционируют, какие принципы стоит учитывать для того, чтобы принимать наиболее эффективные решения при совершении тех или иных платежей, при выборе программы лояльности и как мы можем на это самостоятельно влиять. Далее мы говорим более подробно про оформление конкретных продуктов и услуг, какие в целом популярные сервисы для этого существуют внутри банка и как мы можем с помощью этих сервисов подбирать те или иные продукты, например, выбирать вклады по тем или иным параметрам, какие параметры для этого могут быть важны, чем отличается вклад, например, от накопительного счета и так далее и тому подобное. Ну, для кого-то, возможно, актуален выбор и кредитных продуктов, и в том числе через сервисы внутри банка мы можем выбирать их и сортировать по различным параметрам. Конечно, сами пластиковые карты мы тоже можем оформлять через сервисы онлайн-банкинга, и что для этого стоит учитывать, об этом также идет речь в курсе. Конкретные сервисы, не совсем банковские, но при этом предлагаемые кредитными организациями, тоже попадают в фокус внимания. Ну, например, страховые продукты, да, потому что страховки – это тоже важная часть финансовой системы, и далеко не все понимают, как это работает. Кто-то сознательно от этого отказывается, считая, что это просто трата денег, но при этом, скорее всего, это никогда не пригодится. Ну и вот для чего страховки могут быть нужны, как они работают, какие ограничения и нюансы существуют для людей с нарушением зрения, с инвалидностью по зрению, это тоже важно понимать. Мы разбираем в том числе партнерские программы, в том числе системы премиального обслуживания. Да, для кого-то это может быть актуально. Если, например, человек хранит в определенном банке какие-то крупные суммы денег, и при этом у него открывается доступ к различным привилегиям внутри банка, его экосистемы, но человек не всегда ими пользуется, потому что просто не знает, как это работает, или пользуется, но не наиболее эффективным способом. Для этого необходимо как раз понимать, что такое программа лояльности, что такое уровень приоритетного обслуживания или премиальный уровень, есть ли у него какие-то свои системы градации, как в некоторых банках, или он на одном уровне находится, какие требования для поддержания этого уровня и так далее, и так далее. Говорим про подписные сервисы, подписки в некоторых банках существующие, их возможности, когда это может быть эффективно, когда это оправдано, когда может быть и нет, что это за дополнительные нефинансовые сервисы, которые в эти подписки входят. Ну и это, в общем, тоже сейчас приобретает большую актуальность, потому что банк становится не просто поставщиком финансовых услуг, а целой экосистемой, где часто мы видим в рамках одного сервиса и развлекательные услуги, и заказ еды, и возможность просмотра видео, аудиоконтента, и заказ такси, и телемедицину, и так далее, и так далее. Мы в рамках курса разбираем отдельные функции, в том числе такие, как просмотр истории операций, взаимодействие со службой поддержки, какие здесь нюансы, особенности существуют, учитывая то, что во многих сервисах поддержка автоматизирована, и для того, чтобы выйти на живого оператора и с ним пообщаться в чате или голосом, необходимо совершить определенные действия, иногда цепочку этих действий, что не совсем бывает очевидно. В некоторых банках существуют разделы специальных функций для людей с инвалидностью или конкретно для незрячих. И там бывает очень полезная информация содержится, ее можно находить, использовать. Ну, для этого, естественно, нужно знать, что в целом такой раздел существует. Кроме того, для некоторых пользователей важно получать информацию о том, где находится отделение конкретного банка или банкоматы, есть ли доступные банкоматы, которыми можно пользоваться, если вы не зрячий человек. И вот опять же, да, в некоторых банках эта информация представлена, и с ней можно ознакомиться. Кроме этого, мы разбираем дополнительные финансовые приложения, финансовые сервисы, например, то, что помогает вести учет наших финансовых потоков. Мы говорим про то, опять же, какие цели мы ставим, если мы хотим вести учет, для чего нам это может быть нужно. Говорим про те способы учета, которые существуют, начиная от самых высокотехнологичных, заканчивая самыми простыми, условно, ручкой и бумагой, либо электронной версией блокнота, что тоже до сих пор некоторыми людьми используется. Где плюсы, где минусы каждого из этих способов, мы разбираем и, соответственно, находим варианты. Некоторые из инструментов я демонстрирую в режиме реального времени для того, чтобы мы могли с нашими слушателями разбирать, они могли задавать вопросы, да, и вот в таком диалоге мы, собственно, тоже проводим этот блок обучения. Анализ финансов в банковских приложениях тоже здесь может быть полезен, когда мы, например, не хотим тратить время на какой-то учет и пользуемся одним базовым финансовым сервисом. Чаще всего мы эту аналитику можем уже в доступном виде найти, да, банк для нас уже эту работу провел. И наша задача лишь познакомиться с тем, какие выводы сделаны были в автоматическом режиме, и уже на их основе подумать и сделать уже свои какие-то дополнительные выводы, принять решение о том, стоит ли нам в наших личных финансах что-то менять на этой основе. Также есть возможность, да, поскольку мы говорим о том, что курс хоть и имеет определенное количество модулей, инструментов как конструктор, но при этом я стараюсь идти в том темпе, в котором комфортно слушателям. И если я понимаю, что мы опережаем наш график, я стараюсь наполнить курс дополнительными модулями, как, собственно, и случилось в рамках нашего первого потока. И у нас появилась возможность дополнительно разобрать некоторые другие сервисы, в том числе, например, сервисы налоговой службы. Мы поговорили и про налоги, про налоговые вычеты, поговорили про сервисы для самозанятых, поговорили про такую платформу, как «Финуслуги». И это было тоже достаточно важно некоторым слушателям разобрать. Ну и, естественно, каждый раз после каждого модуля у нас есть определенные блоки вопросов, у нас есть домашние задания, которые в свободном режиме тоже слушатели могут выполнять. Весь этот курс, первая ступень, он состоит из 9 образовательных модулей, которые разбиты на 9 тематических занятий 3 раза в неделю по 4 академических часа. Ну, то есть в первой половине дня, как правило, эти занятия проходят. Между занятиями точно есть как минимум один день для того, чтобы информация усвоилась, для того, чтобы можно было какие-то моменты реализовать на практике в своих приложениях. Важно отметить, что в рамках курса он проходит в дистанционном режиме в формате Zoom. Не нужно демонстрировать свои приложения, не нужно раскрывать какие-то персональные данные. То есть вот здесь никаких рисков нет. Вы самостоятельно в свободном режиме можете тестировать те или иные функции, можете задавать вопросы, но вам не придется показывать на своих устройствах, что вы точно что-то освоили, раскрывая тем самым какие-то данные, которые, может быть, вы раскрывать бы не хотели. Что касается итога, да, проходит проверка полученных знаний в формате зачета, ну и, собственно, это и есть завершение нашего курса. Что касается того, как попасть на программу, если она вас заинтересовала, в общем-то, путь достаточно стандартный для любого курса, который в рамках учебного центра КСРК существует. Это заявка, которая подается от региональной организации на учете в которой вы состоите, да, через вашу первичную, через местную организацию это происходит. Ну и, собственно, важно, что поскольку в рамках курса вы получаете диплом о переподготовке, важно иметь базовое образование, либо высшее, либо среднеспециальное. Это является обязательным правилом для того, чтобы вы могли попасть на курс. Ну и здесь важно понимать, что в рамках курса мы не учим использованию смартфона или компьютера с нуля. То есть здесь нет задачи научить вас пользоваться скринридером. Все-таки здесь мы понимаем, что человек уже какой-то опыт имеет, у него есть уже устройство, и самим устройством он может пользоваться. Да, у него могут возникать вопросы и сложности с использованием именно финансовых приложений, но важно, чтобы человек не находился в заблуждении и не приходил сюда в обучение финансам для того, чтобы изучить компьютер. Да, это совершенно разные вещи, для этого есть отдельные курсы, на которые вы тоже можете записаться, их пройти и получить много полезных знаний. Но важно, опять же, выбирать нужный инструмент для своей цели. Также в октябре у нас запланирован следующий блок, вторая ступень, где мы уже более подробно поговорим про инвестирование, про различные классы активов, про безопасность в инвестировании. Это уже вторая ступень, она подразумевает ну, такое более глубокое погружение и, естественно, наверное, требует уже начальных знаний, поэтому для кого-то это может быть и стартовым уровнем, да, потому что у человека есть определенное представление в финансовой тематике, и человек, например, готов пойти сразу именно на блок инвестирования при условии, что вот те темы, которые мы разбираем в рамках первой ступени, он уже знает. И это тоже возможно, да, у нас нет обязательного правила, чтобы для того, чтобы вы попали на блок по инвестированию, вы прошли первую часть. Но это желательно, да, это желательно, потому что многие тематики взаимосвязаны в рамках этих двух курсов, и одно следует из другого. Вот, так что резюмируя, друзья, буду рад, да, если информация будет полезна, если вы поделитесь ей с теми, кому это может быть актуально. Ну и ждем всех, кому это нужно, на наших курсах. Спасибо, что сегодня были с нами. Напомню, что мы говорили про образовательные курсы финансовой тематики в рамках учебного центра культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Меня зовут Василий Дрожин. Услышимся в следующем эфире. Всем здоровья, всем пока.
1: Мани-мания. Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru. Вы слушаете Радио ВОЗ.

0: На сегодня хватит, девочки. Конец тренировки.
1: Ну как, Мила, чего как вы сегодня?
0: Как? Если будете так играть и в воскресенье, то, пожалуй, мы обыграем команду.
1: Ура! Вот это ничего.
0: Форма, девчонки, у вас отличная.
1: Спасибо.
0: Особенно у Станьковой Кветы.
1: Кветка у нас молодец.
0: Да, надеюсь, Квета, ты уже отказалась от этой дурацкой мысли стать воспитательницей в группе продленного дня.
2: Представь себе, нет. Я в понедельник приступаю в Градоке под Прагой.
0: Ну, с ума сошла. Ты что, серьезно хочешь ездить в эту дыру из-за какой-то мелюзги?
2: Ну, во-первых, это не дыра. Градок совсем рядом с Прагой. А во-вторых, это не мелюзга, а мальчики эти девочки старше 4 класса.
0: Но весьма солидный возраст.
2: Главное, с ним можно заняться чем-то интересным. А это мне нравится.
0: Ну и ты не будешь успевать на тренировки.
2: Да не волнуйся, я совсем справлюсь.
0: Не уверен. А без систематических тренировок потеряешь форму. Ты же знаешь, Квета, что значит для нас этот сезон. А мне не хотелось бы ехать на международный турнир без тебя.
2: Да не волнуйся, Мила. До Градок всего час езды на автобусе.
1: Вот, час.
0: Час. Уйдет автобус из-под носа, и получится у тебя не меньше 2,5 часов.
2: Конечно, 3.

0: Итак, теперь следующее, товарищ Станькова. Например, Файта Пепик. Вот, пожалуйста.
1: Свуд.
0: Да. СВУД и красный восклицательный знак. Что это такое? Вы уже разобрались?
1: С сложение. В вычитание. У умножение. Д деление.
0: Очень хорошо, совершенно верно.
1: Разобралась, товарищ Лавкова.
0: Так, короче говоря, особое внимание надо уделять арифметике. У него здесь сплошь да рядом хвосты. Файта второгодник. Его тянет к старшим, а на занятия ему уже не хватает времени.
1: Да-да.
0: Так, на грамматику тоже следует поднажать. Видите? Вот тут эту пометку красным карандашом.
1: Да, уделить особое внимание.
0: Прекрасно, вы очень хорошо во всем разобрались.
1: Ой, у меня сложилось впечатление, что мы только и будем все время заниматься.
0: А в обязанности группы продленного дня входит подготовка к занятиям, а вы что, разве этого не знали?
1: Я знала, но я не думала, что их будет так много.
0: Вы не бойтесь, вы не бойтесь. Все остальные не так уж плохи, как Файта. Ну, например, Итка Янатова и Эмма Слабахова очень старательные девочки. С ними не будет трудностей, они любят учиться. Вот Бетка, например, он не глупый парнишка. Ну, если бы не его увлечение футболом, он бы мог лучше учиться. Главное, быть с ними построже.
2: Вниманию всех детей, записанных в группу продленного дня. Необходимо немедленно явиться в 4-й класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю. Вниманию группы продленного дня.
3: Здравствуйте.
2: Необходимо.
3: О, а почему вас так мало? Мальчики, простите, не придут. Почему?
4: Они говорили, что на продленке будет скучище.
3: А как тебя зовут?
4: Меня?
3: Да.
4: Эмма Слабахова. А это Итка Янтова.
5: Мальчикам не интересно вышивать. Это занятие для девочек.
3: А кто вам сказал, что мы будем вышивать?
4: Так было с Маховой, которая до вас вела продленку.
2: Вниманию всех детей, записанных в группу продленного дня. Необходимо немедленно явиться в 4-й класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю. Вниманию группы продленного дня. Необходимо немедленно...
6: Ну, так ты идешь, Карл? Да в час мне нужно быть на стадионе. Я с ребятами договорился.
7: Ну, футбол один раз можно и пропустить.
6: А тебе, Пепик, тоже можно один раз пропустить те самолетики, которые вы строите с Захами.
7: А я им сказал, что сегодня не приду.
6: Испугался.
7: Если папа сказал, что я должен ходить на продленку, то знаешь уж...
6: Может быть, новая воспитательница и не знает, сколько у нее ребят в группе.
7: А если бы.
6: Послушай, ты приоткрой немного дверь в класс, и мы посмотрим, кто там есть.
7: Давай.
3: Вот, видите, мальчики появились.
4: А это Карл и Пепик, они не хотят входить.
1: Эмма... Заруби себе на носу, я не люблю ябед.
8: Я хотел прийти...
1: Только... Главное то, что ты здесь. Достаньте учебники. Прежде всего сделаем домашнее задание.
8: Простите, а нельзя ли это попозже? Там ребята играют в футбол.
1: Я... Нет, ты Карл Бетка из класса Лавковой.
8: Да, а откуда вы знаете?
1: Учительница говорила мне о тебе. Ну... Теперь обратимся к арифметике. Садись рядом с...

0: почему Пепик не приходит к нам?
1: А Карл на футбол!
2: А мы-то ему поверили, что он помогает своему отцу!
3: Детский сад идет! Детский сад идет! Детский сад идет!
4: А что это за крикун, Карл?
5: А я не знаю, я плохо вижу.
6: И я тоже плохо вижу.
7: Это Павел Зах, он на продленку не ходит. А второй Петр, они близнецы.
4: Угу, спасибо за информацию, Эмма.
5: Товарищ воспитательница, а можно мне уйти, а?
4: Куда уйти, Карл?
5: А я как раз в это время занимаюсь музыкой.
4: А, что ты говоришь?
7: Товарищ воспитательница, послушайте, он... Карл меня ущипнул, пускай он ко мне не пристает.
5: А я правду говорю.
4: Ну тогда беги.
5: До свидания.
4: До свидания. Ну, а мы возвратимся в класс. Нам надо еще позаниматься.
8: Можно?
9: Да-да, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. А, здравствуйте, здравствуйте. Подходите поближе, товарищ Станькова. Садитесь, прошу вас.
8: Спасибо.
9: Вы еще не догадываетесь, почему я вас пригласил?
8: Заместитель директора еще не вызывал меня.
9: Ага. Ну так вот, мне кажется, что вы мало бываете с детьми на улице.
8: А что я могу поделать? Сначала обязанности, а потом уж развлечения. Разве не так?
9: Где это вы набрались такой мудрости? Обязанностей ребятам и так хватает на всю первую половину дня. Так пусть хоть после занятий, ну, немного пошалят. Вот увидите, тогда и учение лучше пойдет. И на продленку будут ходить с удовольствием.
8: Вам легко говорить. Я думала, я научу их играть в гандбол или еще во что-нибудь, но я совершенно, совершенно не успеваю. Те полчаса, которые у меня остаются на прогулку...
9: Парами?
8: Да, ну и что?
9: Ну, для девочек это еще куда ни шло. Ну, мальчишкам сразу же дадут прозвище «Детский сад», и вы их больше не увидите на продленке. И еще, неужели у них такое количество домашних заданий, что приходится сидеть над ними полдня?
8: Да, да, вот вы посмотрите, сколько в этом списке около каждой фамилии заданий. И СВУ там, и другие всякие сокращения. Не успеешь с этим разделаться, тебе уже следующий блокнотик несут.
9: Подождите, подождите, что это? Что это за сокращение? СВУТ и прочее?
8: С – это сложение, В – это вычитание, У – это умножение, а Д – это деление.
10: Я принесла из дома картошку, только сегодня все равно не разведем костер.
7: А у кого-нибудь есть бумага?
5: А зачем бумагу? У нас печки кончаются.
10: Да.
5: У меня вон последние.
7: Ой, смотрите! Ребята планер испытывают.
5: Все-таки сделали.
7: Ой,
5: летит.
7: Смотрите. Поэтому и Пепик сегодня не пришел.
5: Вовсе не поэтому. Он себя сегодня неважно чувствует. Правда, Сденка?
10: Да.
7: Да ведь он там бегает вместе с близнецами.
10: Это не он.
5: Ребята,
4: а вы хотите построить какую-нибудь модель?
7: Вот было бы здорово.
5: Да, только это довольно трудно, мы не сможем.
10: Да.
5: У Заха в беседке настоящая мастерская. Угу. А еще к ним ходит один парень из промышленной школы.
8: Ну, я думаю, что они начинали не с такой модели, которую сегодня испытывают.
5: Конечно, нет.
10: А я нашла совсем сухую веточку.
5: Ну, кто попробует разжечь костер?
8: Я. Но не так. Попробую развести костер, как это делают лесники. Без бумаги. Ну-ка, вот хорошенько смотрите. Пойдем летом в поход, это вам пригодится.
7: Вы пойдете с нами в поход?
8: Ну, а почему бы и нет?
5: Как это разжечь без бумаги?
8: Так, надо взять немного бересты и найти подходящие веточки.

0: Так. Так, а теперь мы это подожжем.
1: Ой.
2: Горит. Ну вот, если хорошо разгорится, то напечем картошки.
1: Картошки!
3: А я люблю картошечку.

0: Представьте себе, пани учительница, наша Итушка прожгла на продленке юбку.
1: Ну, это уж слишком. Это уж слишком. Хотя чему тут удивляться, если вместо повторения уроков они костры разводили? Кто знает, какие сюрпризы нас еще ожидают, пани Янтова. Вы вот только прочитайте. Пожалуйста. Почитайте, почитайте. Я это конфисковала в классе. На арифметике.
2: Приходите сегодня на продленку. Вчера было лучше, чем раньше. Мы разводим костер. Сегодня будет какой-то сюрприз.
1: Ну, что вы об этом скажете, пани Яна?
0: Ошибок здесь хватает.
1: А что можно ожидать, если за год в продленке сменилось 4 учителя? И что после этого унаследует 5-й, который не любит делать уступок? Вы даже не представляете, сколько я трачу сил на то, чтобы подтянуть отстающих. Когда пришла новая воспитательница, я так надеялась, что она мне поможет. Вы знаете, я даже разработала специально для нее особый список. Ну, список с недостатками, чтобы она знала, кто в чем отстает. А вместо занятий Станькова гуляет с детьми по лесу. И Лацина ее защищает.
3: Добрый день, пани Квета.
4: Здравствуйте, пан Ванечек.
3: У вас сегодня какие-то свертки. Вы и в дверь-то не пролезете.
4: Ничего, выберусь через окно. Спасибо. Спасибо, пан Ванечек. Вот, сюрприз для своей продленки привезла.
5: Вот это да!
6: Вот это да!
1: Да, такого даже у Захов в мастерской нет.
6: Да.
1: Где вы все это взяли, а?
4: Эту модель планера мы когда-то вместе с братом сделали. Он вел кружок в Доме пионеров, а я ходила ему помогать.
1: Ты только загляни в чемодан, Фрэкинг, смотри.
7: Ой, ничего себе, а!
6: Как интересно.
1: Братьям-близнецам бы посмотреть.
4: Пускай они приходят.
6: Но они, простите, не записаны на продленку. Они уже в 7-й класс ходят.
4: Ну и что?
1: Ой, ну если вы разрешите, то они обязательно придут.
4: Пускай приходят. Сдена, а почему ты стоишь в стороне?
6: Не знаю.
4: В кружок моего брата девочки тоже ходили. И, кстати, мастерили не хуже ребят.
8: Мне еще не приходилось видеть, чтобы девчонки ковырялись с моделями.
6: Ну, ладно тебе.
4: Это еще ничего не значит, Карен.
6: А где мы этим займемся?
4: В классе. В классе у нас нет выбора другого.
6: Да, только мы сегодня в кабинете математики, а Лавкова очень любит порядок.
4: Ну, мы все уберем.
1: А может, нам пойти к Захам? Нет, нет, у них беседка маленькая, мы там не поместимся, да и близнецов нет дома.
4: Ребята, если вы будете все аккуратно делать, то с классом ничего не случится.
6: Нет, мы так очень осторожны. Мы так осторожны, мы все уберем, не бойтесь.

0: Активнее разминку, девочки, активнее. Так, опять опаздываешь, Квета. Ну сколько можно,
1: опять, а? Опять опоздала. Один автобус ушел, а следующего долго не было, Милан.
0: А мы что тебе говорили, ты помнишь?
1: Я собиралась выехать пораньше, правда. Но у меня ничего не вышло. Мы занялись моделированием, и дети были очень увлечены, и я
0: да
1: не
0: ну,
1: хотела их.
0: Ты занимаешься моделированием? А что со сводом, интересно?
1: Знаешь, Лацин сказал, что я должна заниматься только подготовкой к урокам. И никакого свода. А он лучше знает, что нужно делать.
0: Если говорить честно, уж лучше бы ты занималась этим свудом, чем планеризмом.
1: Скажи, пожалуйста, тогда у меня все с продленки вмиг разбегутся.
0: Ну вот и хорошо. Тебе станет неинтересно, и ты вернешься в Прагу. Да и мне не надо будет беспокоиться.
1: Ну, Милан, это друг называется. Я думала, ты за меня болеешь.
0: Болею, ну как тренер. И поэтому твоя продленка действует мне на нервы.
1: Ну, спасибо тебе.
0: Продолжаем, девочки.
2: Ребята, в чем дело? Почему вы не заходите в класс?
3: А теперь нам туда нельзя.
4: Лафита нам запретила заниматься в своем классе.
3: Лафита говорит, что такой недисциплинированной группы никогда не встречала.
5: Это из-за тех парт, которые мальчики вчера поцарапали. Вот.
2: Да. Все, хватит, хватит. Говорите по очереди. Затем никакой Лафиты, а учительница Лавкова. И последнее. Лавкова любит, чтобы в классе был полный порядок. А мы вчера набезобразничали. И нечего удивляться, что она рассердилась сегодня.
3: Да там совсем маленькие царапинки.
2: Да, но на новых партах, Пепик. И если мы будем дальше продолжать в подобном духе, то нас никто не пустит в свой класс.
3: Подумаешь, тогда мы все время будем играть в футбол.
2: Да. Ну а когда настанут холода?
3: Тогда мы полетим на юг, как перелетные птицы.
6: Да, на тепло.
2: Ну, если это все так прекрасно, пойдемте к лесу. Будем учиться летать.
5: Я!

0: Ой-ой, Петр! Петр, смотри, планер летит!
1: Как быстро! Не знаю, что бы это могло быть.
0: Ты смотри! Смотри, это же ребята из продленки!
1: Так этот планер у них действительно летает. Ну-ка, пусти.
2: Ух ты! Давай,
0: Надеюсь, вы не смылись из яслей, малыши.
3: Ой, Павел, вы не от няни случайно сбежали?
2: От кого, мальчик? От няни. Это не о вас, товарищ воспитательница.
4: О, Эмма, ты опять ябедничаешь.
1: Да нет, я так не думал.
0: Подожди, это ваш планер?
4: Это наш. Мы его на продленке сделали.
2: Да.
4: А ты что, разве не знал?
1: Да нет, Пепик что-то говорил, но...
4: Но вы не поверили, да?
0: Да где уж? Ведь ни одна из воспитательниц раньше не летала.
1: А еще знаете, почему мы не поверили? Ребята поцарапали в классе товарища Лавковой парты, и вам негде было работать.
2: И не так уж и все плохо. У нас в резерве еще два класса, а в те дни, которые мы должны быть в классе Лавковой, будем гулять, правда?
4: Посмотрим с Дэном.
1: А если вы захотите, знаете чего? Приходите к нам в беседку. Правда, там довольно тесно.
4: Ой, спасибо, но... спасибо, мы с удовольствием. А если вы захотите к нам зайти, пожалуйста, милости просим.
2: Приходите,
0: да. А вот,
2: приходите к нам.
0: А вот нет ли у вас какой-нибудь книги по моделированию?
1: По моделированию.
4: Если бы только книжки, Павел, у нас целый чемодан всякого добра.
2: Да.

0: Ватсон, дети мне передали, что вы меня разыскивали.
1: Да, да. Из района прислали статистический запрос.
0: Да.
1: Я бы попросил вас сделать его к завтрашнему дню.
0: А, в общем, дело. Понятно.
1: А как обстоят дела со Свудом?
0: Я последовала вашему совету. Побольше бывать с детьми на воздухе. Только...
1: Учительница Лавкова сердится, так?
0: Да.
1: Ну, не бойтесь, это у нее пройдет.
0: О, если бы.
1: Она почему-то считает, что все дети должны получать одни пятерки. Да, чуть не забыл. У меня ведь для вас есть кое-что.
0: А что?
1: Старый, довольно потрепанный верстак.
0: Верстак? А для чего он нам?
1: Чтобы не наносить ущерба государственному имуществу, товарищ воспитатель.
0: А, понятно. Кто-то уже успел вам сообщить.
1: Да вы не переживайте так.
0: Ну, с этим верстаком, я думаю, вы не серьезно.
1: Почему же?
0: Кочующая продленка, да еще странствующий верстак, это уж слишком.
1: Если я вас правильно понял, то вы согласны его взять, если в придачу получите собственное помещение для продленки.
0: Нас обрадовал бы просто постоянное помещение, а собственным я и не говорю. Я полагаю, Лавкова не забыл вам сообщить, что запретил нам занимать их класс?
1: Вот
0: в те
1: как?
0: Дни, когда мы должны быть в нем, да, она заботливо запирает дверь на ключ. Вы могли бы замолвить за нас словечко? Может, она вам не откажет? Мы с ребятами не можем все время находиться на улице.
1: Понятно. Завтра мы вместе посмотрим расписание уроков. Может быть, и найдется какой-нибудь свободный класс.
0: Спасибо.

0: Чем это вас туда заманили? Раньше никак не могла вас уговорить ходить на продленку. А теперь вы там все время торчите. Над вами скоро начнут смеяться. Такие большие, а толчете среди малышни.
1: Да ты что, мам? Какая малышня? Это группа для школьников, понимаешь?
2: И там начали строить модели.
0: Кто бы мог подумать? Модели!
1: Ой, мама! Из нашего класса туда ходит уже несколько человек.
2: А директор сказал, что для нас можно было бы организовать школьный клуб. Ну, представь себе, мама, брат воспитательницы Станьковой летает на настоящем самолете.
1: Да.
2: Он обещал, что летом устроит для продленки, для нашей продленки, обзорный полет над Прагой.
1: Ну, представляешь, мам?
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста, никаких планов. Ну, у вас хоть когда-нибудь появится свободное время для учебы?
1: Не беспокойся, мам, все будет в порядке.
2: Да, конечно.
1: Не беспокойся.
3: Ну что, Квета, ты понимаешь, что эту встречу мы проиграли из-за тебя?
4: Ну, можно подумать, что я одна сегодня играла.
3: Нет, не одна. Но ты играла как новичок какой-то.
5: Тут удивляться нечему. С самого начала было ясно, что ты потеряешь форму.
6: Тебе еще не надоела твоя продленка?
5: Совсем наоборот, она даже мне больше нравится.
3: Господи, какая ты упрямая.
5: Если бы ты, милый, не закрывал глаза на то, что Квета ходит на тренировки, как ей вздумается, мы не проиграли бы сегодня.
6: Это точно.
3: Ну вот, теперь еще вы на меня набросили.
5: А на кого же еще? Ты же тренер.
3: Хватит. Хватит. С сегодняшнего дня, Квета, я хочу видеть тебя на каждой тренировке. И без опозданий. Никаких ссылок на транспорт не принимаю. А если будешь играть, как сегодня, поставлю вместо тебя Паню, ясно? Так что ты хорошенько подумай, что лучше, продленка или команда.
5: Ребята! Ребята, вы сейчас удивитесь! У меня сенсация!
7: Сенсация? Кажется, ты кое-что забыл.
0: Я хотел...
7: Пропустить суп. Только до тех пор, пока по столовой дежурю я, суп вы есть будете.
5: Ребята! Ребята, в спорте есть кое-что!
2: Ну-ка,
5: читай, Петр!
0: Что там опять происходит?
5: Давай газету! Не хватает только, чтобы она ее отобрала.
2: Да я ее сейчас под стол спрячу.
5: Читай на третьей странице.
2: Нападающая Станькова... Надежда нашего гандбола.
5: Понял? Вот так вот.
8: Это наша пани Квета?
5: А кто же еще? Вот фотография напечатана.
8: Такого еще не было. Воспитательница, и о ней пишут в газетах.
5: Тш! Станькова поедет в Исландию, если улучшит свою форму. Читай.
2: Жаль только, что в последнее время спортивная форма Станьковой значительно ухудшилась.
5: Вот.
2: Скорее всего, это произошло в результате несистематических тренировок.
5: Вот так.
2: Прежде всего, необходимо решить вопрос о ее нагрузках.
9: Ребят, ведь это же она, а?
0: Ну да.
9: Она никогда ничего не говорила. Нет, помните, она хотела, чтобы мы играли в гандбол.
2: Ну...
9: Она тогда бы могла играть с нами... И не терять спортивную форму, помните, да?
0: Да. А мы-то к ней все с моделями, правда, Петр?
9: Ну да.
8: А Лафиту с занятиями.
5: Да. Осторожно, идет!
7: Отдайте мне газету. Отдайте.
9: Пожалуйста.
7: Вот так. За столом, мои милые, не читают. И пора бы это уже знать.
1: Ну как, получается?
5: Во время отвержу намного лучше. Карри лучше всех, за ним с Дэна. Так, ребята, теперь займемся немного техникой мяча. Если дело пойдет хорошо, то летом можем провести турнир по гандболу. Конечно, в том случае, если я буду здесь.
2: Вы что, хотите уехать?
5: Знаешь, иногда да.
10: Вам у нас не нравится?
5: Да нет, мне не нравится, что мы качуем из класса в класс.
2: Смотрите, ребята, кто-то едет на мотоцикле прямо по полю.
10: Милан, откуда ты взялся?
3: С неба свалился, чтобы ты опять не опоздал на тренировку. Я из-за тебя мчался, как ненормальный.
5: Скажите, это не вы случайно написали в газете, что товарищ Станькова из-за нас не может тренироваться?
3: Случайно этот человек не я. Но я с ним полностью согласен. Угу. Квета, садись скорее. Еще 15 минут, и ты погибла.
5: Но я должна довести детей до школы.
11: Мы сами.
5: Вы не волнуйтесь.
3: Вот молодцы, ребята. Первые разумные слова, которые я услышал.
5: Тогда я побегу переодеться.
3: Быстрее давай.
9: А мы тоже будем играть в гандбол.
11: Тренировки каждый день.
5: Чтобы она сохраняла хорошую форму.
3: Я вижу, вы о ней заботитесь. Но Квете, ребят, то есть товарищу Станьковой, вот ей может помочь только одно. Это регулярные тренировки в клубе, понимаете?
5: А у нас тоже тренировки.
12: Да вот увидите, она еще все наверстает.
3: Я знаю, что она наверстает, если у нее хватит ума вернуться в Прагу. Ну, Квета, поехали!
5: Петр, будь внимателен, чтобы дорога ничего не случилось.
9: Ладно.
3: Привет, молодежи!
5: До свидания, ребята!
13: До свидания!
5: Бижон.
11: А она с ним встречается, да?
9: А могла бы поинтересоваться им.
11: А что тут спрашивать? Это и так ясно. Определенно она с ним встречается, и в нашей продленке здесь не останется. Не беспокойтесь.
5: Беспокойся давай за себя, а то как полетишь сейчас в кусты.
11: Только попробуй. Увидишь, что тебе моя мама... Ой, Петр, пусть она от меня отвяжется.
9: Ладно, не дурите. Разорвете тренировочные костюмы и будет дело тогда.
11: Вот увидите, она уедет. Ага, ты мне костюмчик порвал. А все равно она с ним встречается, уедет в Прагу.
9: Оставь ты ее. Вкусный суп, да? Привет. Привет, ребята.
5: Привет. Мигом садитесь обедать, пока Лафита не заметила, что вы суп пропустили.
9: Я слышал, что Лацина вызывал вас в учебную часть. А что случилось, папик, а?
5: Ой, плохо дело.
9: Да. Что, замечание в дневник?
5: Если б только замечание. У Лацина в кабинете был директор. И его очень заинтересовало, почему мы возвращались домой одни. Ого. И не приезжает ли за Кветой этот парень каждый день?
14: Да, ужасно не повезло. Лацин из-за такой ерунды не стал бы поднимать шум. А в присутствии директора ему пришлось. Ведь он только его заместитель.
5: Ну, я этой Эмми ябеди. Я ей припомню.
9: Можешь припомнить сейчас. Вон она пришла.
15: Эмма Слабахова.
16: Что?
15: Ты там с супом поосторожнее, а то прольешь.
16: А здесь нет свободного места.
15: То есть как это нет? Ты что, не видишь? Вот, около мальчиков свободный стул.
5: Да здесь занято, мы своих ребят!
15: Спокойно, пожалуйста, не кричите. Когда в столовой столько народа, места не занимают. Видишь место? Садись и не болтайся. Где твоя ложка, Слабахова?
16: А там были только вилки.
15: Я сказала, перестаньте смеяться. Вернись назад и попроси на кухне ложку.
16: Хорошо.
5: Ой, ребята!
9: У меня гениальная идея!
5: Я Эмми насолю за ее доносы!
9: А как? Солью!
15: Мы сейчас ей супик-то испортим! Наклоним солоночку к супику!
9: Давай, колдуй! Ну да, ты, Пепик, сейчас наколдуешь себе новые неприятности!
5: Тихо, ребята, уже возвращается!
14: Вкусно!
16: Суп сегодня какой-то странный!
9: А почему? А мне нравится.
5: Да,
9: мне
5: очень вкусно.
16: Ты, он как будто пересолен. А чего вы смеетесь-то?
9: А ты знаешь что? А ты его вылей, пойдем.
5: Правда, вылей, пойдем.
16: И вылью.
15: Куда это ты, Слабахова?
16: Суп, простите, очень пересолен.
15: Что вы опять хохочете? За едой не смеются. Не выдумывай, пожалуйста. Всем понравился, а барышни Слабаховой нет.
16: Мальчик, ну ведь правда же соленый.
5: Очень вкусный.
9: Да, действительно.

0: здравствуй.
1: Ты знаешь, ты в следующий раз за мной не приезжай, чтобы разговоров не было.
0: Так. Какие разговоры? Кому какое дело, как ты добираешься до Праги, а?
1: Ну, это все из-за того, что в прошлый раз я не довела детей до школы.
0: Надо же. Дети. Ни шагу без няни.
1: Ну, они в тот раз повздорили, одну девочку толкнули, она разорвала свой тренировочный костюм.
0: Ну, скорее всего, у них раньше там что-нибудь произошло, ребята же.
1: Она любит ябедничать, может.
0: Я не могу понять, почему из-за какой-то ябеды мне нельзя за тобой приезжать.
1: Женщины в магазине говорили.
0: Болтовня женщин меня не интересует. В конце концов, у тебя хватит ума перейти на работу в Прагу.

0: Да.
1: Нам надо с тобой поговорить.
2: Ну, слушаю.
1: Пап, ты случайно не знаешь, нет где-нибудь свободной комнаты, а?
3: Я надеюсь, ты не собираешься жить один.
4: Да нет, пап, ну мы с тобой хотим поговорить серьезно, нам нужна комната.
3: А кому это вам?
4: Нашей группе продленного дня. А то мы кочуем из класса в класс, и никому до нас дел нет.
3: Вы что-нибудь натворили, наверное?
1: Да нет, мы, понимаешь, мы немножко парты поцарапали, но меня там не было, и Петра тоже, не,
4: тоже
1: было.
4: Не было.
3: Да, это меня удивляет.
4: А она хочет от нас уехать.
3: Кто?
4: Ну, наша воспитательница.
1: Да подожди, подожди, Петр. Понимаешь, пани Квета хочет подать заявление с просьбой о переводе. Ребята это слышали в учительской. Ну, мы решили. Решили, что должны что-нибудь придумать, чтобы она от нас не ушла, понимаешь?
4: Она очень хорошая.
3: Да хоть кто-то у вас хороший. Слушайте, знаете, кто вам может помочь с комнатой?
1: Кто?
3: Ванечек. Он же каждый день обходит весь поселок и все знает.
1: Пап, это прекрасная идея. Пошли, Петр, прекрасная.
4: Спасибо, идея. Папа.
5: А куда ты меня привез, милый?
6: На место твоей будущей работы. Вот это территория нового детского сада. Прошу любить и жаловать. Будешь тут вот с ребятами учить стишки.
5: Что?
6: А приступать можешь хоть завтра, вот что. Я обо всем договорился. От тебя требуется только одно сказать «да».
5: Ну, Мила...
6: Что?
5: Пойми, ведь это то же самое, если ты сменишь мотоцикл на трехколесный велосипед. Ну и почему я должна возиться с карапузами, если мне нравится работать со старшими детьми?
6: Речь прежде всего идет о том, чтобы ты могла нормально тренироваться. Я-то думал, ты обрадуешься. Разве ты не говорила, что сыта по горло этими скитаниями из класса в класс? И тебе кажется, что вы перелетные птицы?
5: Но я не могу же из-за этого бросить детей.
6: Ну, если не из-за этого, то хотя бы ради команды, ради клуба, ради соревнований.
5: Стало быть, Милан, тебе клуб дороже, чем человек.
6: Ах, ну и поступай, как знаешь.
7: Постойте, вы куда, ребята?
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Нам надо в управление.
7: К кому?
4: К товарищу. Ой, девочка, как его зовут?
8: Паличек.
7: Никакого Паличика здесь нет.
4: Как нет?
8: А наша мама звонила по телефону и сказали, что складом заведует пан Паличек.
7: Ох, складом, ну, так бы сразу и говорили. Так его фамилия Маличек. Ну вот, второй этаж, комната номер 7.
4: Постойте,
7: ну, ребят, ну что вы, собрались идти все оравы, что ли, так не годится. Только грязь туда натащите, тем более, что у мальчика маленькая комната. Вот если двое пойдут, тогда будет вполне достаточно.
9: Тогда пусть пойдет Петр и Карл.
4: Правильно, пошли.
9: Давай, ребят.
7: Ну ладно, только тихо там, слышите, ребята? А зачем вам нужен мальчик-то?
8: А мы хотим попросить у него какое-нибудь помещение для нашей продленки.
7: Да что вы, какая продленка? У нас и так с комнатами туго.
8: Не беспокойтесь, мы вас не стесним. Мы нашли одну заброшенную лавку. Если нам не дадут комнату, то мы станем сиротами.
4: Да,
7: сиротами как это?
9: Наша воспитательница Станькова уедет от нас в Прагу. Мы бродячая продленка, и никто не пускает нас в свой класс.
1: А если вы интересуетесь спортом, то тогда должны знать наши воспитатели.
9: Да, они даже в газете писали. Станькова должна ехать на соревнования в Исландию.
1: Да.
7: Надо же,
8: возвращаются.
9: Ребята, иду-ка.
4: Ну чего, ребята?
10: Да никак.
4: Никак. Взял и прогнал нас.
7: Постойте, ребят, постойте. А газета, в которой вот о ней писали, у вас с собой?
9: Да она с собой, Карл, давай сюда.
7: Ну-ка, подождите. Так, нападающая Станькова, надежда нашего гандбола.
1: Ну вот, видите?
7: Да, действительно, было бы обидно. Ну, погодите. Погодите, ребята, мы еще повоюем. Ну-ка, подождите. Так. Послушай-ка, Франтишек, вот у меня тут делегация детей. Да, такие перелетные птицы. Да-да-да, они тебе сами все объяснят. Слушай-ка, сделай для них что-нибудь, ладно, а? Хорошо, я их тебе посылаю, ладно? Ребята, вас примет заместитель. Первый этаж. Первая дверь налево.
0: Ой, спасибо большое. Пошли, ребят. Первый этаж.

0: Товарищ Лацин, мы привезли с лесопилки отходы, ну, которые пойдут для работы в школьной мастерской.
1: А куда их положить, а?
2: Ах, вы пострелят-то. Минуту назад мне звонил некто Палечек.
0: Малечек? А что, нам дают помещение?
2: Одну комнату с прихожей. Об остальном договоримся.
0: Ура! Только не говорите, пожалуйста, об этом товарищ Станьковой, ладно? Мы хотим сделать ей сюрприз.
3: Можно войти?
4: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
4: Я только что вас вызывал.
3: А что-нибудь случилось?
4: А что могло случиться? Ребята привезли отходы с лесопилки. Вы отберите то, что вам может потребоваться для моделей.
3: Вы всегда умеете меня порадовать. То верстак, то отходы с лесопилки. А помещения все нет.
4: Все сразу не получается. А это что вы принесли?
3: Я подожду, пока вы закончите с ребятами.
0: Мы уже уходим. До свидания.
1: До свидания.
0: Так мы эти деревяшки сложим в сарай, ладно?
4: Хорошо.
3: Товарищ Лацина, я принесла вам заявление о переводе.
4: Вы действительно хотите уехать? Куда?
3: В Прагу, в детский сад.
4: Послушайте.
3: Прошу вас, не упрекайте меня. Мне и так тяжело.
4: Я и не буду вас упрекать, только хочу сказать, что они вас любят. Вы первые, к кому не так относятся.
3: Я знаю.
4: Ничего вы не знаете. Если бы знали, не уезжали. Нет, я не хочу вас уговаривать, но у меня есть предложение. Пока я кладу заявление в стол, если вы передумаете, я его порву. Если нет, отдам директору. Договорились?
3: Договорились.

0: Заштукатурь этот угол, ну,
1: а
0: не стой.
1: Я штукатурю не стою.
2: Хорошо бы повесить хоть какую-нибудь картинку и цветы на окно поставить. Еще не проболтались к Вете?
3: Что вы, молчим как рыбы.
4: Труднее всего с Эммой.
0: Да, она такая болтливая.
2: Ну, ребята, на сегодня хватит.
5: Думаете, успеем к понедельнику, а?
2: Конечно. Но я вас прошу без глупостей, а то вам попадет от меня. Ах, я бы с большим удовольствием остался здесь, а не уезжал бы в Прагу. Но совещание.
4: Карл, как ты там на стремянке? Тебе помочь?
0: Отойди в сторону, а то я тебя забрызгаю. Я тороплюсь. Мне надо кисти домой вернуть. Я их у отца без разрешения взял. Ой, влетит от него.
6: Карл!
0: Ой,
6: Карл! Ах, вот ты где!
0: Ой, папа, а что ты здесь делаешь, а?
6: Быстро все собирай, я целый час ищу свои инструменты.
4: Пан Файта, разрешите нам закончить!
6: Закончить?
0: Ну, пап, мы ведь начали в 5 утра. Если ты нам хоть немножко поможешь, мы ведь быстро кончим.
6: Да? В пять утра. Ну, ладно, ладно. Слезай вниз, а то ты уже похож на зебру. О, бегите с Пепиком к нам и принесите еще краску. И быстрее, ребята.
4: Беги!

0: Ну, давай, снимай уже. Подожди, снимай ковер.
1: Ходи сюда. Ну что, берем его отсюда?
0: Да, ну, лично мне никакого ковра не надо.
1: А мама?
0: Ну, знаешь что, надо поосторожней, чтоб с ней не столкнуться, когда понесем, понял?
1: Я придумал.
0: Чего?
1: Мы спустим его на бельевой веревке прямо в сад.
0: Ну, гениально. Слушай, а может, и занавески возьмем, а?
2: Да не, нельзя. С улицы сразу заметно
0: будет. Да ладно тебе, давай, снимай.
3: Возьмем.
0: Помогай.
4: О, вы меня удивляете. Суббота, а вы уже на ногах. Павел, Павел, зачем ты залез на окно?
3: А мы это, мы делаем уборку, решили сделать уборку в своей комнате.
0: Да. А, ну, мы же давали в пионерском отряде обещание, что будем помогать дома.
3: Что будем сами всегда убираться.
0: Вот, и тебе вообще не придется заходить нам в комнату.
4: Интересно, надолго ли вас хватит? Ну, хорошо, идите завтракать, потом можете заняться уборкой.
3: А после завтрака нам надо уходить на продленку.
4: В субботу?
0: Да нет, понимаешь, мы договорились с ребятами. Уберем здесь после обеда.
3: После обеда уберем. Ладно, мам?
4: Уж будьте любезны.
5: О, вот и лодыри появились!
3: А мы не лодыри!
0: Да какие мы лодыри?
3: Мы не лодыри, нас мама не пускала.
0: Да.
3: Ой, а кто же это выкрасил все?
5: Пан Файт, а мы с Пепиком помогали.
3: Красиво, да? Вот Лацина удивится.
6: Ребята, откройте! Нет, у меня руки заняты, откройте, смотрите.
5: Первая девчонка, которая не притащила горшок с цветами.
6: Как это не притащила? А ну-ка, помогите вытащить его из сумки. Только осторожно, не сломай.
7: Ну надо же, кактус, а получше ничего не было.
6: А вам не нравится, что ли?
5: Да нравится, да только всем до единого пришла в голову эта гениальная идея.
7: Ребята, хорошо бы картину, а?
0: Картину было бы.
5: Пожалуйста. Вот, я вытащил из рамки дедушку с бабушкой и вставил в нее репортаж о пане Квете. Смотрите.
7: Ну да, слушай, как хорошо получилось.
3: Ребят, а мы, между прочим, с Пашкой тоже кое-что прикольно.
6: А ну-ка, покажи.
5: Гомщик, что вы притащили?
3: Это ковер.
7: О, а неприятностей-то не будет?
3: Да какие неприятности? Он из нашей комнаты.
0: Из нашей комнаты мы его взяли.
7: Давайте постелим на середину.
6: Давай. Стели его сюда. Давай сюда, вот тут.
3: Ну что?
6: Сюда, в эту сторону, а?
3: По-моему, красиво, а?
5: Красиво. Здорово, а?
6: Это я! Даже устала! Смотрите, девочки, это настоящая картина!
7: Ого! Ой, настоящая!
3: Ой, какая красивая! А ты ее надолго принесла-то? А?
6: Я не знаю, но думаю, что до конца учебного года точно!
7: Учебного года.
6: У нас дома много картин!

0: Милиция слушает.
1: Говорит Янатова. Прошу вас немедленно приехать. Нас обокрали.
0: Так, ваш адрес?
1: Доктор Рудольф Янота, Градок 50. У нас пропала картина. Может быть, и другие вещи, но мы пока не выяснили. У нас ремонт. И знаете, как это бывает? Вещи вынесли на веранду и на улицу.
2: Ой-ой-ой, милиция. Ой, с собакой. Что бы это значило?
3: О, товарищ Иванчик. Простите, не скажите, кому принадлежит этот дом?
2: Народному совету. В одной половине склад, другую отдали детишкам под клуб.
3: А, ясно. А вы случайно не заметили, здесь никто не проносил картину?
2: Картину?
3: Да.
2: Вот именно картину не могу сказать, а вот какое-то барахло ребятишки уже несколько дней таскают. Можем зайти и посмотреть.
3: А у вас есть ключ?
2: Да нет, они его вешают около двери. Ребятам там и прятать-то нечего. Вся обстановка, старая мебель из школы. Ну вот, вот он ключ-то здесь. Вот так. Проходите, пожалуйста. О, смотрите-ка, картина-то здесь. И красивая.
3: Да не только картина. О, еще ковер. Вот занавески. Ну что ж, картину-то эту я заберу.
4: Привет, мама.
5: Здравствуй, мам.
1: Ну-с, очень хорошо, что вы вернулись, мальчики. Что это вы с ковром сделали?
4: С каким ковром?
5: С каким ковром?
1: Ну, не прикидывайтесь. Хотите, чтобы папа вызвал милицию?
5: Мам, ну зачем их беспокоить из-за каких-то пустяков?
4: Ну, мам, ну есть вещи и поважнее.
5: Есть вещи и поважнее.
1: Ну, вот что. Если через полчаса вещей не будет на месте, придется мне вам с ремнем все объяснить.
4: Видал?
5: Ну вот.
3: Когда вы с Танькова были последний раз в Градоке?
6: Вчера. Что-нибудь случилось, да?
3: Разумеется. Иначе меня бы здесь не было. Переодевайтесь и поедем.
6: Но, а у меня же соревнования.
3: Сожалею, но им придется играть без вас.
7: В чем дело, Квета?
6: Я должна ехать в Градок. Товарищ милиционер приехал со мной.
7: Ну, кошмар какой-то. Еще и по субботам, Градок. Что еще там натворили твои шалопаи?
3: Я бы на вашем месте так не раздражался. Пока еще не ясно, кто что натворил.
7: Не хотите ли вы сказать?
3: Не хочу, но встречу пускай доиграет кто-нибудь другой.
7: Вот видишь, Квета, что я тебе говорил? Надеюсь, что хоть это тебя окончательно убедит оставить продленку.

0: скоро приедем. Картину мы уже возвратили, а там еще есть ковер, занавески и прочие мелочи. Вы должны мне сказать, что кому принадлежит.
1: Какой ковер? Какие занавески?
0: Сейчас все вспомните. Вот терраса. Ключ пропал.
2: Да вон он в двери.
3: Тогда тихо. Ждите здесь, а я посмотрю на этих воришек.
4: Снимаю ж теперь.
3: Да сниму, ладно. Мне мишень только сейчас.
0: Эй, ребята! Эти занавески ваши?
3: Ой, испугали. Я чуть не свалился.
4: Занавески эти наши.
0: Так, мы получили сообщение, что в поселке кое-у-кого украдены вещи.
3: Да что вы? Что вы? Мы все это дома взяли, а теперь вот хотим отнести назад.
0: Назад?
3: Да.
0: Рад слышать. А ковер чей?
4: А этот ковер наш.
3: Наш, честно.
0: Я смотрю, вы прекрасно потрудились. Ну а кто вас этому научил, а? Станькова?
3: Да что вы, что вы? Она ничего не знает. Мы как раз для нее сюрприз готовили. Ну хотели ее обрадовать, понимаете?
4: Вот это только ничего не вышло.
3: Да.
4: Иткина картина куда-то пропала, а нам родители приказали немедленно вернуть все домой.
3: Ну вот.
4: Мы боялись, что и наши вещи кто-нибудь, ну, может, унести отсюда, поэтому...
3: А вы уже поймали вора, а?
0: Вора? Да-да, он уже в наших руках. Ну, хорошо, я пошел. Дверь закройте.
3: Угу.
0: Да, и в следующий раз, когда будете кому-нибудь готовить сюрпризы, предупреждайте своих родителей.
4: Ладно.
2: Паша,
4: да. А вот и с Дэна с Карелом. И Пепик с ними.
0: Так. Куда это вы с радиоприемником, а? Что, решили концерт для белок устроить?
5: Что вы?
0: Ха. Это ваш приемник?
2: Да, моего дедушки. Он уехал погостить к тете, и мы одолжили у него приемник.
0: Одолжили? Ну, а дедушка-то об этом знает?
2: А я его сразу верну, как только дедушка приедет.
0: Ясно. Ну, а ты тоже из дома что-то притащила?
6: Нет, я просто поискала на свалке. А там пропасть прекрасных вещей. Вот эта полочка для приемника. Если ее почистить, она как новая будет.
0: А, ясно. Ну, а ты тоже со свалки?
6: Что вы? Это совершенно новая вещь. Мы ее сделали вместе с папой. Посмотрите.
0: Ну-ка. Школьный клуб.
6: Товарищ Лацинов сказал, что мы организуем настоящий клуб,
2: да,
6: так как собралось много школьников.
0: Ну что ж, все ясно. Думаю, ваша воспитательница очень обрадуется. Желаю вам успеха!
6: Спасибо!
7: Спасибо. До свидания!
8: До свидания.

0: Ну что ж, вы все видели и слышали. Так что, думаю, в понедельник товарищ Станько вас ждет сюрприз.
1: Ну, надеюсь, что сегодня сюрпризов больше не будет.
0: А вы серьезно надумали от них уехать?
1: Теперь уже нет. Только вот...
0: А, ваш тренер недоволен, да?
1: Да, он просто этого не понимает. Но я надеюсь, что он поймет.
0: Знаете, если он стоящий человек, то непременно поймет.
1: Я тоже так думаю.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Махачкале представители администрации посетили объекты ВОС. Прорабатывается вопрос закупок продукции для детских садов. В Башкортостане стартует проект по обучению ситуационной помощи незрячим и слабовидящим. Министр труда Татарстана посетила предприятие ВОС «Электроконтакт» в Казани. Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Члены Архангельской РОВОС познакомились с культурным наследием Котласа. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 и конкурс «Росмолодежь. Гранты». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В рамках поручения главы Махачкалы рабочая группа посетила региональное отделение и производственное предприятие ВОС «Анжи». Делегация ознакомилась с ассортиментом – матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, изделия из пластмассы. Продукция вызывает интерес для дошкольных учреждений, прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку. Представитель управления ЖКХ оценил состояние дворовых территорий и в ближайшее время подготовит проектно-сметную документацию для благоустройства. В Башкортостане стартует проект «Комплексный тренинг оказания ситуационной помощи инвалидам по зрению» от ОНО «Код доступа» при поддержке фонда грантов главы республики. Участниками станут 300 школьников и студентов Уфы, Стерлитамака и Благовещенска. Пройдут 4 интерактивные тренинга с незрячими экспертами, тифлопедагогами и дефектологами. Ребята познакомятся с правилами общения и попробуют специальные тактильные и аудиоматериалы, трости, приборы для письма по Брайлю. 31 июля министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова посетила производственную площадку казанского предприятия ВОС «Электроконтакт». Она ознакомилась с условиями производства, пообщалась с коллективом и высоко оценила деятельность предприятия. Предприятие создано в 1946 году для реабилитации инвалидов по зрению. С 1997 года занимается производством гофрокартона и изделий из картона. 1 августа во Владивостоке состоялся открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Участвовали спортсмены из Владивостока, Артема и Уссурийска. Соревнования проходили в абсолютном личном зачете. Победителем стала Светлана Кратенок из Владивостока, второе место у Дмитрия Кочуры, третье у 13-летнего Мирослава Костюка из Артема, который стал открытием чемпионата. Главный судья Сергей Клюков. 21 июля 12 членов Вельской местной организации Архангельской области совершили экскурсионную поездку в Котлас. Программа включала пешеходную экскурсию по городу, посещение выставочного центра с экспозицией авторских кукол, мастер-класс по росписи козули, традиционного северного пряника, знакомство с предприятием «Рубикон» и фольклорные посиделки в Атлажемской деревне. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 от Ассоциации НКО. Участвовать могут все зарегистрированные НКО Российской Федерации. Заявки до 31 августа. Также продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон» для граждан России и Абхазии от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 сентября на платформе «Молодежь России». По итогам первого сезона поддержку получили 710 проектов на сумму около 500 миллионов рублей. И коротко о других событиях. В Пензенской области на базе отдыха у Ильича прошло состязание по шашкам среди членов Кузнецкой местной организации ВОС в рамках марафона «Сила России». Перед турниром сотрудник библиотеки провел беседу о жизни и творчестве Александра Радищева. В рамках веб-школы РОУИ «Перспектива» 20 августа пройдет вебинар «Доступный туризм. Новые правила игры», посвященные изменениям в законодательстве с 1 сентября 2026 года. Регистрация открыта. В Санкт-Петербурге 15 августа в Росфото состоится лекция «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы» от библиотеки для слепых и слабовидящих. Спикеры – тифлокомментаторы высшей категории. Участие по предварительной регистрации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цендема Бойко, а в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов-ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
2: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также. Светлана — это свет, Вахрушева — это земля. В связи с этим было такое название «Свет земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями именно финансирования, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своей

0: своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции и создали свою брендированную продукцию как подарочную. Мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
1: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
0: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием. Благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений. Также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые mm-hmm. приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
1: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
0: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях, и бывают к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи. Были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись. И мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его, до сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные просьбы, обращения, мы стараемся откликнуться, да, для всех.
1: Наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
0: Да, как мы пришли, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в 3 направления. Это была музыка, танцы и спорт. 2 раза в неделю это была музыка, 2 раза в неделю спорт и 2 раза в неделю танцы. Не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. В итоге оно и пошло и поехало, занималась, пока училась 11 лет, и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
1: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
0: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми-инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
1: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
0: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
1: Да.
0: Это спорт руками. А кикбоксинг — это и ногами, и руками. Так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
1: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала. Ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
0: Да, да, ну очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу, и вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
1: Чтобы не давили, да?
0: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
1: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
0: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на пятерку.
1: А какие самые большие были достижения у Светланы?
0: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила 1-е место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
1: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
0: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате. Иванов Павел. С него мы начали, так скажем. Он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренеры уже менялись. Еще 2 тренера были. Ввиду того, что по боксу 1 тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот. Ну, это уже ее личные там все вот эти моменты. Ее, конечно, этот вопрос было бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно кого она ценит. Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся. Выезжаем на сборы летние у нас происходят на 2 недели, с 1 по 15 августа. нас сейчас практикуются сборы.
1: Это ежегодные, да?
0: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей-спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещение, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
1: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас? Или...
0: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командно, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
1: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
0: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... ну, у каждого спорта свои, как бы, да, занятия.
1: Да,
0: бассейн,
1: да.
0: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика нам помогает, ребята. И они организуют нам тоже и помогают в этом плане, как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Тут здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
1: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
0: Ну, плата каждый год разная. У нас вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей. Остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
1: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
0: Дорога, да, добирались все, каждый.
1: Тоже за свой счет?
0: За свой счет. Автобус, если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
1: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
0: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
1: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
0: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. а потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей России практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем. За 2-3 месяца мы уже на год вперед. У нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
1: Скажите, пожалуйста, а вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
0: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну, какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие, чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё. И начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
1: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
0: Да, конечно. Поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово. Очень ценный проект, хороший.
1: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
0: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодично и зимой, и весной, и осенью разных спортсменов разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты. Получали мы гранты от правительства. И всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают, нас знают. Поэтому вот следующие как бы наши планы — создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Ты Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировав в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: В этом году в сентябре будет юбилей. 20 лет, как Иван радует нас своим творчеством.
2: Я отрехну лиловый флаг.
3: А вы когда-нибудь были на квартирнике, после которого многие не хотели расходиться? 16 мая в Пермском КСРЦ ВОС такой вечер состоялся впервые. Повод для встречи был особенный. Юбилей солиста вокальной эстрадной студии «Мечта» Ивана Панявина. В этот вечер для виновника торжества и всех гостей звучали любимые песни в исполнении вокальной эстрадной студии «Мечта» Владимира Саранцева, Владимира Бабкина, группы «Кода», Татьяны Катаевой и Дмитрия Наместника.
1: Я начал заниматься вначале в спортивном классе, беговая дорожка и тренажеры, да. Начал физически оздоравливаться, очень большой позитив получал от общения. Потом я узнал, что здесь есть эстрадная студия «Мечта», вернее, ее еще тогда не было. Когда я пришел, мы познакомились с Еленой Николаевной Катаевой, моей, можно сказать, второй мамой, которая меня, так сказать, открыла как человека, который способен делать для людей. С Еленой Николаевной мы начали эстрадную деятельность. Сейчас, чего я могу вам предоставить вашему вниманию, это благодаря Елене Николаевне. Какие-то песни мне, в общем-то, знаете, как бывает, как будто всю жизнь их пел и слышал, вживался мгновенно просто. До своей травмы в 14 лет мы познакомились с молодым человеком Леонидом Аркадьевичем Гусевым и создали группу, назывались мы «Dos Muchachos», то есть «Две девушки». Хотя среди нашей группы я одной девушки не был. Что самое интересное, я был бас-гитара, вместе с Андрюшей Побережником мы делали ритм-секцию. Я басил. Андрюша играл на барабанах. Пел у нас Сергей Митягин, пел на английском, на русском. А самое главное, гитар у нас не было. Барабан, бас, вокал и...
4: Скрипка.
1: Не скрипка, балалайка. Представьте себе, вот такой колорит делали. Звук просто удивительный. Я не знаю, на самом деле, что впереди меня ждет, но я очень счастлив, что я жив. Друзья мои, я всех благодарю за то, что вы со мной, поддерживаете меня и мою матушку. Это мое счастье, то, что вы с нами. Большое вам спасибо, что вы...

0: хорошо научился разговаривать. После комы он вообще все слова забыл. Короче, да, когда он начал уже разговаривать,
1: он первое сказал: я же вижу, что остался жив.
0: Я ему сказала: Вань, ну неужели я 3 месяца вообще не спала ни одну ночь ради того, чтобы ты это сказал? Он помолчал, больше ничего не сказал. Потом он где-то через 4 года все-таки попали сюда, записались к Елене Николаевне. Регулярно он стал ходить. И он понял цену жизни, то, что он занимается творчеством. Одно единственное, от скромности немножко ему надо добавить. Ага, все хорошо. Поэтому дом культуры, общество слепых, это наш второй дом, родной дом. Теплые люди, теплые сердца. Спасибо вам большое.

Зрители не просто слушали, они подпевали, улыбались, аплодировали и становились частью этого музыкального вечера. Дворец культуры превратился не в концертную площадку, а в уютную гостиную, где стираются границы между сценой и зрительным залом. Здесь все были своими – артисты, зрители, друзья, а главным языком общения стала музыка.

0: Ты, Ванечка, поздравляю тебя с твоим замечательным юбилеем. Ты один из самых первых моих учеников. Мы с тобой уже 20 лет вместе. Я рада видеть, как ты растешь, развиваешься.
1: Я хочу поздравить с таким замечательным юбилеем замечательную маму, Людмилу Владимировну,
0: благодаря которой Ваня стал тем, кем он стал.
1: Ну, а мы только помогали. Все его очень любим и любим вас.

сколько мы с тобой знакомы? Ой, да, больше 20 лет. Точно. Когда ко мне приходит на студию записываться, микрофона стойки не хватает, приходится ставить на порядку. Могу тебе сказать, что ты один из моих больших, в прямом смысле, лучших друзей.

что я хочу пожелать, это здоровья. Сегодня мы просто разговаривали, да, с мамами, которые здесь присутствуют, о том, что дворец оживился. Дворец, я сказала, что оживился благодаря хорошей команде, которая работает. Но помимо этого, дворец работает благодаря непосредственно вам, тем людям, которые сюда ходят, занимаются, которые чувствуют себя как дома. И это как раз наш толчок для дальнейшего роста. Поэтому я желаю тебе, чтобы твои силы никогда не иссякали, чтобы ты всегда ходил к нам во дворец, как к себе домой. С праздником еще раз, Вань.

0: когда официальная программа завершилась, расходиться не хотелось никому.
1: С нами Юлия Жиганова. Юлия, как ваши впечатления?
2: Очень много знакомых, друзей. Впечатления отличные, превосходные.
1: Такой формат ДК ВОЗ проводится впервые. Как думаешь, стоит продолжать?
2: О, это обязательно. Квартирники, просто встречи, и петь, и танцевать, и общаться. Это очень важно.
0: Этот квартирник стал не просто новым форматом. Он стал вечером, где музыка объединила всех в одну большую дружную компанию. И кажется, у этой красивой традиции обязательно будет продолжение.

Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стешинок. Бабочка, стремящаяся к солнцу. Однажды легкокрылая бабочка Юлия решила полететь к солнцу. «Оно такое прекрасное!» — с восхищением подумала она и взлетела навстречу сияющим лучам. Лучи согрели Юлию, и она еще сильнее замахала своими крылышками. «Скоро мы будем вместе», — сказала Юлия солнцу. Солнце улыбнулось в ответ. Бабочка поднималась все выше и выше, но почему-то не становилась ближе к светилу. «Странно», — пролетев сутки, подумала она. «Я лечу уже целый день, а солнце так же далеко, как и тогда, когда я начинала свое путешествие». «Светило сияет для всех», — произнес появившийся неизвестно откуда ветерок. «Я не верю тебе», — сказала Юлия и замахала крылышками еще сильнее. Так прошел еще один день. И еще один. К вечеру третьего дня бабочка почувствовала необыкновенную усталость. Она остановилась и вдруг подумала: «Что я делаю?» Юлия огляделась по сторонам. Вокруг было одно голубое небо. Солнце сияло в высоте и оставалось таким же недосягаемым, как прежде. Юлия почувствовала себя очень одиноко. «Я хочу домой», — сказала она и заплакала. «Хочу к подругам, добрым друзьям, нежным цветам и даже к хулигану ветру». «Меня кто-то звал?» — услышала она знакомый голос. «Я вспомнила о тебе», — обрадовалась бабочка. «И знаешь, ты был прав. Солнце недосягаемо». «Не грусти, милая Юлия», — сказал ветерок. «На земле тоже очень интересно. Полетели со мной, и я покажу тебе прекрасный мир». Он подхватил бабочку и, покружив ее над лесами и лугами, бережно опустил на родную полянку. «Милые цветы!» — радостно воскликнула Юлия и уютно устроилась в центре большой белой ромашки. Вокруг нее порхали дорогие подруги и друзья. Травы и цветы благоухали, а солнце все так же светило со своей высоты и согревало все живое на земле. «Как хорошо дома!» — сказала Юлия и, довольная, уснула, чтобы утром с новыми силами полетать над любимой поляной.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стешинок. Дорога. Жил-был человек. Когда он был еще совсем маленьким и делал первые шаги, он встретил на своем пути наивность. «Здравствуй, малыш», — сказала она ему. «Смотри, какое небо голубое и какая зеленая трава. И все вокруг такое милое и доброе. Правда?» «Ага», — сказал малыш и пошел вперед с широко открытыми глазами. «Стой!» Однажды сказала преградившая ему дорогу агрессия. «Что ты ходишь здесь с глупой улыбкой и не замечаешь меня? А я вот здесь и запрещаю тебе идти дальше. Нечего так беззаботно ходить по моей дороге. Сворачивай отсюда». И агрессия стала у юноши на пути. «Сворачивай, сворачивай, парень», — услышал он чей-то шепот. Человек оглянулся и увидел огромные глаза, которые смотрели на него из-за ближайшего куста. «Ты кто?» — спросил юноша. «Я страх», — ответили глаза. «Не связывайся с агрессией. Есть другая дорога, по которой еще тоже можно идти. Хочешь, покажу?» «Ага», — снова сказал человек, посмотрев страху в огромные глаза. «А куда ведет другая дорога?» «Подальше от агрессии», — ответил страх и показал на едва заметную тропинку, ведущую в лес. «Тропинка как тропинка», — решил юноша и, повернувшись к страху, спросил. «Хочешь, пойдем вместе?» «Я не могу», — торопливо сказал страх. «Мне нужно быть здесь и показывать дорогу всем, кому агрессия не дает идти дальше. Тогда прощай». Человек помахал страху рукой и пошел один. Но чем дальше он шел, тем гуще и непроходимее становился лес, а сама тропинка становилась все тоньше и тоньше. Однажды, когда человеку показалось, что он зашел в тупик, ему повстречалась печаль. Грустная девушка сидела на тропинке и горько плакала. «Что случилось?» – спросил у нее юноша. «Боль увела меня от агрессии и привела сюда», – рыдая ответила печаль. «Но здесь тупик. Я заблудилась и не знаю, что делать дальше». «Хочешь, вместе пойдем обратно и выйдем на дорогу, с которой свернули?» – предложил юноша. «А что делать с болью?» – спросила печаль. «Я так устала ходить за ней». «Отпусти», – ответил юноша. «Пусть остается в лесу, раз ей здесь нравится». «Так и сделаю», – решила печаль и, повернувшись к боли, сказала. «Я отпускаю тебя, прощай». И, улыбнувшись, девушка пошла за человеком к началу тропинки. «Как легко стало», – произнесла она. Вскоре юноша вышел на дорогу, с которой когда-то свернул. «Наконец-то я могу продолжить свой путь», – подумал он. Но вдруг услышал знакомый голос страха. «Зачем ты вернулся? Ты что, забыл про агрессию?» «Помню, но уже не боюсь ее», – ответил человек. «И знаешь, страх, путь, который ты указал мне, скучный и ведет в тупик. Лучше я пойду своей дорогой». «И куда это мы идем?» – вдруг спросила внезапно появившаяся агрессия. «Сделай только шаг, и тебе станет ой как больно». «Я не боюсь тебя», – сказал человек. «Если хочешь бороться, будем сражаться». И юноша решительно подошел к агрессии. «Да пошутила я», – вдруг сказала она. «Просто проверяла тебя». «А зачем?» – удивился человек. «Чтобы узнать твою силу, юноша», – ответила агрессия. «Долгий путь труден. Справишься?» «Я не боюсь трудностей», – сказал человек. «Для меня главное – идти своей дорогой». «Но послушай, агрессия, дорогой. Но послушай, агрессия, значит, ты все это время заботилась обо мне?»

0: человек попадал в ситуации, где проявлял отвагу и доброту, трудолюбие и терпение, милосердие и решимость. Конечно, случалось, что обстоятельства ставили его в тупик, юноша терялся, и его радость становилась грустью. Но он всегда находил в себе силу идти дальше, и радость снова становилась сама собой. Однажды человек проходил мимо журчащего ручья, рядом с которым сидела милая девушка и мелодично пела. «Кто ты?» – спросил у нее юноша и почувствовал в груди неизвестное волнение. «Я любовь», – ответила девушка и посмотрела человеку в глаза. Юноша ощутил необычную нежность и, отчего-то смутившись, спросил: «Где ты живешь, любовь?» «Я живу везде», – сказала девушка. «В каждом цветке, встреченном тобою дороге, и в каждом деревце, в облаке, проплывающем по небу, и дождинке, падающей на землю. Я живу в каждом встреченном тобой человеке, а сейчас, когда ты узнал меня, я буду жить и в твоем сердце». «Какое счастье!» – произнес человек и продолжил свой путь в радости и любви. С тех пор он стал замечать отражение любви повсюду – в солнце и звездах, ветре и дожде. И люди, которых человек встречал на своем пути, тоже излучали это прекрасное чувство. Правда, некоторые из них скрывали его под масками злости и гнева, страха и печали. И тогда, разговаривая с ними, человек говорил с любовью, живущей в их сердцах, и исчезали маски, а прекрасное чувство все ярче проявлялось в глазах людей. Однажды человек пришел к месту, которое излучало гармонию и красоту. «Как здесь хорошо!» – сказал он и построил дом, вокруг которого посадил цветущий сад. Одним поздним вечером в дом постучали. На пороге стояла убеленная сединами старушка. «Здравствуй, добрый человек!» – сказала она. «Разреши погостить у тебя!» «Милости прошу, бабушка!» – пригласил странницу в дом человек. «Согревайтесь!» Он напоил гостью горячим чаем, накормил вкусными пирогами и спросил. «Кто вы, бабушка? Далеко ли идете?» «Я мудрость», – ответила старушка. «Странствую по свету и останавливаюсь в добрых домах. А когда ухожу, оставляю хозяевам подарок. Вот такое зеркало. Люди смотрят в него и видят чувства окружающего их мира». «Но зачем смотреть в зеркало, если проще посмотреть по сторонам?» – удивился человек. «Добрый человек, все чувства окружающего мира находятся внутри нас», – улыбнулась старушка. «Если внутри тебя живут любовь и радость, весь мир улыбнется в ответ и согреет любовью. А если гнев или грусть поселятся в твоем сердце, ты почувствуешь их и в окружающем мире. Посмотри в зеркало и скажи, что ты в нем видишь». «Я вижу себя», – ответил человек. «А где же весь мир?» «Он смотрит в твои глаза», — улыбнулась старушка. «И этот мир ты. Относись к нему бережно, с любовью, и он ответит тебе тем же. Уж я-то знаю». Странница поблагодарила за теплый прием и пошла к другим добрым людям, а человек с тех пор жил в согласии с собой и окружающим миром.
1: «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС.
2: Игорь Вачков. Сказка о комплименте. Для того, чтобы общение с любым существом протекало нормально, надо уметь говорить этому существу приятные вещи. Но порой очень трудно догадаться, что именно оно услышит с удовольствием. Скажем, восхищение длиной ушей зайца воспринимается им с благодарностью. Но попробуйте похвалить величину ушей медведя. Боюсь, вам от него не поздоровится. Однажды в стране разумных черепах мне довелось предстать перед местной королевой, великолепным черно-зеленым экземпляром размерами 3 на 4 метра. В это время был объявлен конкурс на лучший комплимент королеве. Я не очень-то вслушивался в изысканные оды, которые читали своей повелительнице придворные черепахи, потому что был занят рассматриванием зала, стены которого были украшены

огромными драгоценными камнями. «А ты, пришелец, способен ли слагать хвалебные стихи?» — вдруг обратилась ко мне королева. Я совершенно растерялся и пробормотал что-то невразумительное. Но подползший маленький паж прошептал мне: «Восхититесь ее медлительностью!» Королева ждала. Деваться было некуда, и я неожиданно для себя вдруг произнес: «Во всей вселенной много мест, но то не бред пустой молвы, нигде не отыскать существ, таких медлительных, как вы!» Я произнес эти слова, моля Бога, чтобы не оказаться героем розыгрыша. Но оказалось, что совет пажа был абсолютно серьезным. Сказанное так пришлось по сердцу черепашьей королеве, что она повелела наградить меня килограммом изумрудов. 1,5 года пришлось мне ждать, пока грузчики принесут драгоценные камни из королевской сокровищницы, взвесят и заполнят ими мой мешок. Однако, как скоро выяснилось, я напрасно терял время. Мне не суждено было довести изумруды до родной планеты. В созвездии Лебедя я попал в разгар межгалактической войны между гуситами и уткинами. Мой звездолет подвергся одновременной атаке с той и с другой стороны. И, получив чудовищные пробоины в багажном отсеке, откуда и вывалились все изумруды, рухнул на планету гуситов.

0: едва не потеряв единственную, а потому особенно дорогую для меня ногу, я тут же был взят в качестве военнопленного и доставлен перед очи главного гусекомандующего. Мои попытки объяснить, что никакого отношения к войне я не имею и являюсь мирным странствующим психологом, не увенчались успехом. Я доказывал, что мои четыре руки никак не похожи на кургузые крылья уткинов, а нос, хоть может и великоват на чей-нибудь придирчивый вкус, но спутать его с большим плоским клювом водоплавающих совершенно невозможно. Я применил все свои способности к убеждению. Усилия были тщетны. Моим пленителям все эти страстные речи были как с гуся вода. По приказу гусекомандующего меня сперва попытались ощипать и разорвали одежду, а затем посадить на вертел и поджарить. Последнее желание меня особенно возмутило, и я, растеряв остатки дипломатичности, начал ругаться самым жутким образом, как когда-то в пиратском прошлом. Самым мягким выражением, высказанным прямо в глаза главному гусекомандующему, было заявление, что такого чванливого, заносчивого и упрямого гуся я сроду не встречал. В сердцах я добавил: «Среди земноводных или рыб, или птиц, среди насекомых, рептилий, таких идиотов, ответственных лиц, зоологи не находили». Мои слова совершенно неожиданно возымели эффект. Он приказал освободить меня и, не раздумывая, назначил штабным поэтом, дабы я в водах и балладах превозносил совершенные им боевые подвиги. Поскольку я был на него изрядно зол, то уже к следующему утру я сочинил абсолютно ругательную поэму, в которую, пожалуй, наименее оскорбительными были строчки: «Гуся я лишь тогда хвалить берусь, когда в жаровне с яблоками гусь». Все остальные 986 строк были наполнены язвительными насмешками, обидными, на мой взгляд, кличками и откровенными поношениями в адрес всех гуситов вместе взятых и персонально в адрес гусекомандующего. Чувствуя себя поэтом, гражданином и героем, я готовился принять мучительную смерть за свои свободолюбивые и крамольные стихи. К моему огромному изумлению, поэма «Вояки гусю» очень понравилась, и он пообещал отправить ее королю, что могло, по его словам, принести мне должность дворового поэта. Мне был пожалован орден третьей степени «Хорош гусь» и сделан заказ на следующую поэму. Поняв, что эта война на птичьем дворе начинает меня буквально засасывать и поворачивать мою карьеру и творческий путь совсем не в нужную мне сторону, следующей же ночью я бежал на своем барахлящем звездолете. Не успел я отлететь от планеты гуситов и на пару миллионов километров, как мой звездолет был взят на абордаж свирепыми уткинами. Какими комплиментами я рассыпался перед императрицей Утыкой, моля ее даровать мне свободу. Говорил и про восхитительный нос уточкой, и про сладкозвучный кряк, и про почищенные перышки. Как вы думаете, что вызвало ее благоволение? Стихотворная фраза, сказанная мной в крайнем раздражении: «Утыки голова известна тем, что там очень много места. В ней занимает мозг не более всего лишь миллионной доли». Но кто же мог подумать, что война между уткинами и гуситами, длящаяся уже 18 веков, причиной имеет древний спор о том, у кого мозги меньше? Таким образом, вернувшись домой из этого путешествия, я понял, что прежде чем вступать в контакт с другими существами, надо хорошенько изучить их, чтобы понять, что для них важно, интересно и приятно, кому какие комплименты говорить И тогда комплименты действительно станут комплиментами и помогут устанавливать добрые отношения и нормально общаться.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.

свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье. Нет его слаще.

Я без поддержки, как-нибудь сам уж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы, полная чаша, вот оно счастье. Зять мой полкаша,

0: коронован. Рядом забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи. Вот оно счастье в князе из грязи.
1: Ох, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала.

маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, и ребятишек в доме орава. Вот оно счастье, правда, забава.

0: Ах, если бы
1: не жизнь была бы без любых.
0: Ах, если бы,
1: ах, если бы
2: не жизнь была бы без любых.
0: Ах, если бы, ах, если бы не жизнь была бы без любых. Ах, если бы, ах, если бы не жизнь была бы
3: песня бы.
4: Чего шумишь? Ты кто?
5: Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, да лягушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка. А мне летать охота. Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка, да ну ее болото. Живу я как поганка, а мне летать. Охота.
6: Роман Добрый. Иван Дмитриевич Путилин. Поцелуй бронзовой девы. Глава первая. Бурная исповедь. Скромный служитель алтаря приветствует вас, сын мой. Исповедь — великое дело, — ласково проговорил тучный упитанный настоятель ксёнц Энского Варшавского костела, когда перед ним за исповедальными ширмами предстала высокая стройная фигура молодого красавца-графа Болеслава Ржевузского, сына местного магната. Облегчите свою душу чистосердечным покаянием. Я прихожу к вам, отец мой, в последний раз, несколько неуверенно начал молодой граф. Почему в последний раз? Потому что я люблю и скоро собираюсь жениться. Но разве женатые не исповедуются, сын мой? Удивленно вырвалось у служителя католической церкви. Вы не дали мне докончить. Я люблю русскую, я собираюсь жениться на православной. Лицо ксенза как-то сразу потемнело и сделалось угрюмо суровым. Что ж, усмехнулся он. Таких случаев к прискорбию немало. Это дело вкуса и известного влечения. Но, конечно, вы сами будете пребывать в лоне Святой Католической Церкви. Молодой граф отрицательно покачал головой. «Нет», — твердо произнес он.
4: «Как? Вы?»
6: Ксёнц-исповедник даже отшатнулся, отпрянул от молодого человека. «Я перехожу в православие. Родители моей невесты ставят непременным условием нашего брака мой переход из католичества в православие».
4: «И вы?»
6: — сурово, гневно спросил один из верных слуг ордена Игнатия Лойолы. «И я принял это условие».
4: Какие-то хриплые звуки вырвались из груди духовника и иезуита. «Вы — единственный отпрыск высокочтимого рода Ржевузских, самых пламенных и верующих католиков, переходите в иную, чужую веру!»
6: «Чужая вера? Что за странное определение, отец мой? Разве Бог не один и тот же?»
4: «Не смешивайте Господа с церковью!» — гневно прошептал исповедник. «Я вот именно и не смешиваю. Это делаете вы, разделившие Христа на разные алтари разных церквей!»
6: — в тон ему ответил взволнованно граф.
4: Глаза фанатика ксенза
6: загорелись огнем бешенства. «Я? Вы ошибаетесь. Если бы я переходил в магометанство, в иудейство, я мог бы понять взрыв вашего негодования, вашей духовной скорби. Но я перехожу в ту веру, которая высоко чтит Бога Христа». Лицо ксендза стало багрово-красным. «Еще раз повторяю вам, берегитесь, вы начинаете издеваться над священнослужителями католической церкви. Вы с ума сошли! О, я узнаю в этом проклятое влияние православных изуверов! Сколько вы получили наставлений от их попов!» «Мне стыдно за вас, отец мой», — отчеканил молодой граф. «Вы, слуга милосердного Бога, позволяете себе предавать проклятию в святом месте таких же правоверных христиан, таких же христианских священнослужителей, как и вы сами? О, подлый орден Игнатия Лойолы живуч! Вы, оптом и в розницу торгующие Богом, вы остаетесь верны проклятому вовсе не христианскому завету, цель оправдывает средства. И вы, славшие людей на костер для вящей славы Бога, действительно не брезгуете никакими средствами. Я не ребенок, отец мой. Мне отлично известны проделки католического духовенства, менее всего думающего о догмах христианского Евангелия. Прощайте. Я ухожу отсюда примиренным с Богом, но не с вами». И, поклонившись, граф повернулся, чтобы выйти из исповедальни. Секунду ксёнц-исповедник стоял пораженный, словно оглушенный. Потом он вздрогнул и резко крикнул: «Стойте, граф! Я вас предупреждаю, что сегодня же я сообщу об этом вашему отцу! Посмотрим, как отнесется он к вашему ренегатству!» «Вы сообщите? Но разве духовник имеет право рассказывать кому бы то ни было о том, что ему говорилось на духу? Для спасения погибающей души? Для торжества церкви?» — залепетал ксёнц иезуит. Молодой граф рассмеялся. «Ну разве я не прав, когда только что сказал, что у вас цель оправдывает средства? Вы вот готовы быть клятвопреступником, дабы выслужиться перед вашим орденом, а заодно и перед знатным богатым магнатом». «Погодите! Стойте!» — исступленно схватил за руку графа верный прислужник католической церкви. «Я умоляю вас именем Бога отказаться от вашего безумного решения!» «Нет!» — резко ответил Ржевузский. «Но вы забываете одно, что Бог иногда очень сурово карает вероотступников. Знаете ли вы это, безумец?» Свистящим шепотом пронеслось по исповедальне. Глаза ксендза сверкнули. Что-то молчаливо угрожающее было в этом сверкании, было слышно в этом шепоте. «А!» — отшатнулся от него молодой граф. «Я вас понимаю, святой отец. Вы грозите мне местью не Бога, а местью его служителей. Что ж, я и этого не боюсь. Работайте, старайтесь, но не забывайте, что теперь не средние века, что ужасы святой инквизиции отошли в область мрачных, отвратительных преданий. Прощайте!» Глава вторая. Спасите графа. Перед Путилиным в его служебном кабинете сидел посетитель с дорожной сумкой через плечо. Это был красивый, моложавый старик, очень симпатичный, с манерами старого барина былых годов. «Сколько же прошло уже дней, как исчез молодой граф, господин Ракитин?» — спросил посетителя Путилин.
7: «Около недели».
6: «А почему вы полагаете, что он исчез?»
7: «Потому что никогда не бывало, чтобы он не являлся к нам так долго. В последнее время, когда он попросил у меня руки моей единственной дочери и сделался ее женихом, он приезжал к нам ежедневно».
6: Скажите, пожалуйста, господин Ракитин, а в замке графа Ржевузского, его отца, вы не узнавали о молодом человеке?
8: Нет, господин Путилин. Вот уже несколько месяцев, что мы прекратили знакомство домами.
6: Для пользы дела мне необходимо знать причину этого разрыва.
8: О, это не составляет ни тайны, ни секрета. Причиной окончательного разрыва послужил резкий спор о России и королевстве польском. Граф Сигизмунд Ржевузский, гордый и надменный магнат, высказал такую непримиримую ненависть ко всему русскому, что меня взорвало. Мы расстались врагами.
6: Предполагаемый брак его сына с вашей дочерью, конечно, не мог встретить согласия и сочувствия старого графа.
8: Безусловно. Я говорил об этом Болеславу, на что он ответил, что личное счастье ему дороже вздорных прихотей его отца.
6: Вы не знаете, он имел все-таки объяснение по этому поводу с отцом?
8: Не знаю. До последнего дня нашего свидания он ничего не говорил об этом.
6: Не можете ли вы рассказать мне что-нибудь о вашем последнем свидании с молодым графом?
8: Он приехал к нам к обеду. Как и всегда, был бесконечно нежен с моей дочуркой, но я заметил, что он находится в несколько приподнятом состоянии духа.
6: Ого, он был взволнован? Вы не спрашивали его о причинах?
8: Он сам со смехом бросил вскользь, что его страшно разозлил духовник.
6: По какому случаю он виделся с ним?
8: Он отправился на исповедь. Затем, уезжая, он сказал мне, что ему хотелось бы ускорить свадьбу. Обещал приехать на другой день, но, увы, с тех пор мы его более не видели. Мы в отчаянии, дорогой господин Путилин. Горе моей дочурки не поддается описанию. Она все время твердит, что с ним, наверное, случилось какое-нибудь несчастье. Откровенно говоря, у меня самого являются тревожные мысли.
6: Скажите, старый граф любит своего сына?
8: Безусловно. Но, как однажды с горечью вырвалось у молодого человека, старый надменный магнат любит не его душу, не его сердце, а в нем самого себя. Он, Болеслав, в глазах отца единственный продолжатель знаменитого рода Ржевузских, его блестящий представитель, тот, кем можно гордиться. Если вы знакомы с поразительной спесью польских магнатов, с их фанатизмом, вам будет ясна и понятна любовь старого графа к своему сыну. И вот я решил обратиться к вам. Вы, только вы один, господин Путилин, можете пролить свет на это загадочное исчезновение бедного молодого человека, которого я люблю, как родного сына. Спасите его!
6: Путилин сидел в глубокой задумчивости. Какая-то тревожная мысль пробегала по его симпатичному, характерному лицу.
8: «Не правда ли, ваше превосходительство? Вы не откажете нам с дочуркой в этой горячей просьбе?»
6: Путилин поднял голову. «Я нахожусь в очень щекотливом положении, господин Ракитин. Вмешиваться официально в это дело мне не только неудобно, но я даже не имею права. У меня нет никаких данных для подобного вмешательства. Во-первых, заявление об исчезновении молодого графа должно исходить от отца, а не от частного лица, каким в данном случае являетесь вы. А во-вторых, в Варшаве имеется своя сыскная полиция».
8: «Значит, вы отказываетесь?» — с отчаянием в голосе воскликнул старый барин.
6: Путилин опять задумался. «Ну, ладно. Хорошо. Я попытаюсь. Ваше дело меня очень заинтересовало».
8: «Слава Богу! Как мне благодарить вас?» — рванулся Ракитин к Путилину.
6: Глава третья. Путилин в Варшаве, в замке старого магната. Всю дорогу до Варшавы мы ехали в отдельном купе первого класса. Путилин не спал. Он был окружен целым рядом толстых фолиантов. «Патер Ностер», «Куэстин Койлум»,
8: «Credo in aeternam vitam», — бормотал великий благородный сыщик. «Что это, Иван Митч? Никак ты на старости лет за изучение латыни принялся?» — спрашивал я в сильном изумлении. «Спи, спи, доктор», — невозмутимо отвечал он. Вот и гордая, пышная столица бывшего польского королевства. Мы приехали в Варшаву в те достопамятные дни, когда она глухо волновалась. В роскошном номере центрального отеля, где мы остановились, Путилин принялся спешно переодеваться. Он облачился в безукоризненный длинный черный сюртук, надел крупный орден. — Что значит этот парад, Иван Дмитриевич? — спросил я не без удивления. — Я еду сейчас с визитом. Это был настоящий дворец, замок графа Сигизмунда Ржевузского. Не мудрено, что за такими стенами аристократы Речи Посполитой чувствовали себя маленькими царьками. В великолепной с белыми колоннами зале граф Ржевузский заставил очень долго ждать себя. Наконец послышались шаги, в зал вошел старый магнат. Не подавая руки, слегка лишь наклонив полуседую гордую голову, он холодно спросил: «Чем обязан видеть у себя пана Путилина?» Он поднес визитную карточку Путилина к самому носу, обидно небрежно вчитываясь в то, что на ней стояло. «Сейчас я буду иметь удовольствие объяснить пану Ржевузскому цель моего визита», — ответил ему в тон пан Путилин. Это простое «пана Ржевузского» вместо «пана графа», по-видимому, было равносильно для старого магната удару хлыста. Огоньки гнева вспыхнули в его глазах. Голова надменно откинулась назад. «Я не знаю пана Ржевузского, я знаю графа Ржевузского», — резко проговорил он с сильным акцентом. «Равно как я не знаю пана Путилина, а знаю его превосходительство Путилина, начальника петербургской сыскной полиции», — насмешливо ответил ему Путилин. «Попрошу вас ближе к цели. Что вам угодно?» «Прежде всего, сесть. Не знаю, как принято в Варшаве, но у нас в Петербурге я это любезно предоставляю каждому из моих посетителей и гостей». Магнат побагровел от неловкости и гнева. «Прошу вас», — сделал он величественный жест рукой, точно феодальный герцог, принимающий своего ленного вассала. «Изволите ли видеть, граф? Возвращаясь из-за границы и очутившись в Варшаве, я случайно узнал об исчезновении вашего сына, молодого графа Болеслава Ржевузского», — начал Путилин, не сводя пристального взгляда с лица старого магната. — Случайно? — Должен сознаться, что случайность играет большую роль в вашей профессии, — саркастически прервал его граф. — Вы правы. В деле раскрытия массы преступлений и поимки многих негодяев случай — могущественный пособник правосудию. Ну-с, узнав об этом, я решил проверить справедливость этих слухов и с этой целью явился к вам. Прошу извинить меня, но для чего? Для того, чтобы предложить вам свои услуги, раз эти слухи справедливы. Путилин чувствовал на своем лице острый, пронизывающий взгляд надменного магната. «Могу я узнать, ваше превосходительство, откуда до вас донесся слух об исчезновении моего сына, графа Болеслава Ржевузского? Случайно в зале первого класса вокзала до меня долетели обрывки разговора компании молодых людей, принадлежавших, по-видимому, к лучшему обществу Варшавы. Прошу извинить пана, пардон, генерала, но мне было бы любопытно узнать, отчего вы так заинтересованы участью пропавшего, как вы говорите, графа, моего сына? Если вам угодно, я скажу вам совершенно откровенно.
6: очень еще недавно судьба привела меня спасти от смертельной опасности исчезнувшего таинственным образом сына петербургского миллионера-купца Вахрушинского.
4: «Я знаю этот блестящий ваш розыск», — почему-то очень взволнованно проговорил старый граф.
6: «Тем лучше. Так вот, услышав об исчезновении вашего сына, у меня мелькнула мысль. А что, если и в данном случае мы имеем дело с каким-нибудь тайным преступлением? Я поспешил приехать к вам, граф, и, признаюсь, ожидал с вашей стороны более любезного и сердечного приема. Прошу вас не забывать, что я действую совершенно бескорыстно».
4: Старый магнат взволнованно приподнялся с золоченого кресла и нервно стал ходить по залу. Видимо, какая-то упорная глухая борьба происходила в душе этого гордого надменного человека. Моментами он останавливался, словно хотел подойти и что-то сказать своему непрошенному гостю, но то, что боролось в нем, противилось этому.
6: Путилин сидел бесстрастно спокойный, скрестив руки на груди. Вдруг старый граф круто остановился перед Путилиным и хрипло произнес:
4: «Да, мой сын, мой единственный сын, действительно исчез бесследно вот уже 9 дней. И вы не тревожитесь этим исчезновением, граф?»
6: Горький смех, в котором зазвенели сарказм, гнев, обида, тревога, пронесся по роскошной зале замка старого магната.
4: «А будь вы кто хотите, пан генерал, черт или святой, а я вам скажу, что я не тревожусь особенно, потому что я знаю, где находится мой сын».
6: Граф хрустнул пальцами.
4: «Вы знаете, где находится ваш сын?» В сильнейшем изумлении даже привстал Путилин. «Да, лучше, чем кто-либо, лучше, чем сыскная полиция всего мира!»
6: «Вы простите меня, граф, но ради бога, почему же вы не пытаетесь отыскать его, вызволить из того плена, куда он попал по неосторожности или же по неосмотрительности? Еще раз повторяю, мои, может быть, непрошенные, нескромные вопросы продиктованы только чувством искреннего желания помочь вашей беде».
4: «А-а-а!» — бурно вырвалось у старого Ржевузского. «Вы спрашиваете, почему я не делаю попытки спасти моего сына, мою гордость, мою единственную утеху в жизни? Извольте, я вам скажу тоже откровенно, потому что это бесполезно. Потому что этого плена сам желал и добивался мой сын».
6: «Я вас не понимаю, граф», — искренне вырвалось у Путилина. Жилы напружинились на шее и висках старого магната.
4: «Его сгубила проклятая любовь. Исчезновение Болеслава — дело рук проклятых Ракитиных».
6: «Что?» — переспросил Путилин. Он провел рукой по лбу, словно стараясь привести свои мысли в порядок. Граф Ржевузский с удивлением поглядел на него.
4: «Что с вами? Вы даете мне честное благородное слово графа Ржевузского, что все, что вы сказали сейчас, святая правда?» «Я никогда не лгал», — гордо ответил один из варшавских феодалов. «В таком случае я боюсь, что ваш сын действительно или уже погиб, или на краю гибели». «Во имя Пречистой Девы! Что означают ваши слова? Вы что-нибудь знаете?» Как изменилось это холодное, надменное лицо! Сколько чисто отцовской любви и страха засветилось в глазах!
6: «Знаю. Слушайте, граф». И Путилин шаг за шагом начал рассказывать ошеломленному графу о приезде Ракитина, о том, как этот человек умолял его спасти молодого человека.
4: «Это правда?»
6: Лицо графа было смертельно бледно, пот проступил на лбу.
8: Правда, граф. Маленький золоченый столик, на который опирался магнат, упал на блестящий паркет зала.
4: Так, так где же мой сын, ваше превосходительство? С ужасом прошептал он.
8: Вот для того, чтобы узнать это, я и приехал к вам в Варшаву. Как видите, ваше сиятельство, моя профессия не всегда заслуживает такого обидно-пренебрежительного отношения, каким вы подарили ее.
4: Граф взволнованно подошел к Путилину. Простите меня. Вы, как умный человек, отлично поймете те чувства, которые обуревали меня. Я против этого брака. Кто может осудить меня за это? Разве каждый отец не относится любовно-ревниво к своему детищу?
8: Простите, граф, теперь нам некогда говорить об этом. Надо спасать вашего сына.
4: Да-да, рванулся польский магнат к своему врагу, начальнику русской сыскной полиции. Теперь и я вас умоляю, спасите Болеслава! Я весь к вашим услугам. Угодно вам переехать из гостиницы в мой замок? Распоряжайтесь, как вам угодно.
8: Благодарю вас, но как раз этого не надо делать. Если вам угодно, чтобы я спас вашего сына, если это только не поздно, я вас попрошу держать мой приезд в Варшаву в полной тайне. Я буду являться к вам, когда мне потребуется.
4: Мой пароль — «Pro Christo Morior» — «Умираю за Христа».
8: Путилин, сопровождаемый графом, направился к двери. В ту секунду, когда он взялся за дверную ручку, послышался голос. «Либертас сирениссиме!»
4: «Амен!» — ответил граф.
8: «Аминь!» Быстрее молнии Путилин прикрыл рукой свой орден, и когда отворилась дверь, и на пороге показалась фигура упитанного патера, громко по-польски обратился к магнату. «Имею высокое счастье откланяться вашему ясновельможному сиятельству». Глава 4. Тайный трибунал святых отцов. Смертный приговор. Низкая сырая комната со сводчатым потолком тонула в полумраке. В этой тьме скрывались очертания каких-то странных непонятных предметов: высокой лестницы, жерновов, жаровин, колодок. Чем-то бесконечно унылым, страшным веяло от всей обстановки этого непонятного помещения. Колеблющийся свет длинных толстых свечей, вставленных в высокие подсвечники канделябры, бросал багровые блики на каменные стены, на сводчатый потолок, с которого порой избегали капли воды и падали со стуком на плиты комнаты. За длинным столом, на котором горели эти странные свечи, сидело 7 человек, все с характерными лицами католических служителей церкви и иезуитов в обычных рясах-сутанах. «Итак», — начал сидящий посередине стола высокий худощавый человек в фиолетовой сутане с резко очерченным лицом, к которому особенно почтительно относились все иные присутствующие, «нам предстоит, святые отцы, сегодня постановить окончательный приговор по делу молодого безумца». «Так, ваши именянцы», — послышался почтительный ответ заседающих.
4: «Вы, конечно, все осведомлены о причине нашего конклава в этом печальном, но необходимом для пользы Святой Церкви месте. Вам известно, со слов тайного донесения достопочтенного духовника графа Фржевузских, о преступлении молодого графа? Да?
8: Бене.
4: Теперь, стало быть, мы можем приступить к совещанию. Я ставлю 2 вопроса. Виновен ли безумец в преступлении ad ferendum, то есть в таком, которое он собирается совершить?
8: И если виновен, то к какому наказанию он за это должен быть присужден? Ваши аргументы, святые отцы. Виновен, виновен, виновен, раздались голоса. Более мотивированно отдал приказ его эминенция переход в лоно проклятой православной церкви, поношение святой католической, издевательства и насмешки над нами, скромными ее служителями. Это максима кульпа, это измена Христу. И, взвесив все это, какое наказание? Минуту в комнате со сводчатым потолком царило молчание. «Смерть!» — погребальным эхом пронеслось по помещению, где заседал тайный трибунал святых отцов. «Сик!» «Так!» «Но все это было контра!» «Против обвиняемого!» «Не найдется ли голос и про за него?» «Прошу благословения святых отцов во главе с вами, ваша эминенция, но я думал бы, это наказание не соответствует преступлению, которое юноша собирается совершить». «Как?» — в один голос воскликнули заседающие. «Виноват, я не так формулировал мою мысль», — смутился престарелый служитель католического Христа. «Я хотел сказать, что тут...» «Ювентус, молодость, любовь, легкомыслие. Кроме того, ради высокочтимого графа Сигизмунда Ржевузского нам бы следовало пощадить жизнь его единственного сына. Он оказывал столько услуг нашей святой церкви». «Ваши ответы», — обратился к святым отцам его эминенция. «Отдавая должное любвеобильному сердцу моего служителя во Христе, я считаю, однако, необходимым резко разойтись с ним во мнениях, и вот по каким причинам», — послышался елейно сладкий голос доносчика-предателя, исповедника Эннского костела. «Во-первых, примо, в то политически смутное время, которое мы переживаем, нам нужны верные католики, а не перебежчики-ренегаты. Если сегодня ради прекрасных глаз москальки обвиняемый готов переменить религиозную веру, то поручитесь ли вы, святые отцы, что на завтра ради еще более прекрасной наружности новой еретички он не променяет и свою политическую веру, свое народное кредо? Где же наш политический патриотизм?» «Верно, верно», — прокатилось под мрачными сводами. «Я продолжаю. Во-вторых, допустим, юноша раскается. Ужас объял его душу. Он будет просить о помиловании, но откуда мы его выпустим? Это вы приняли в соображение? Разве это наше тайное прибежище под рекой Вислой, где мы укрепляем веру и тайно собираемся для важнейших решений, уже не должно составлять величайшего секрета для наших врагов? А если выпущенный безумец граф предаст нас? В таком случае для чего же было изобретать название? Это единственный путь к смерти». «Верно, верно. Смерть, смерть!» — послышались теперь уже возбужденные голоса. «Но какая? Я полагал бы, мы думали бы... Поцелуй бронзовой девы!» Тот, кто заступился за обвиняемого, в ужасе закрыл лицо руками. «Это чересчур жестоко!» — еле слышно вылетело из-под капюшона.
9: «Приведите сюда обвиняемого!» — бесстрастно отдал приказ старший из судей духовных лиц. Прошло несколько минут. Где-то послышался резкий скрип двери, раздались гулкие шаги по каменным плитам коридора, дверь в судилище распахнулась, и на пороге вырисовалась высокая стройная фигура молодого человека. «Потрудитесь приблизиться к столу, граф Болеслав
8: ржевузский, — сурово проговорил иезуит в фиолетовой рясе. Голова молодого человека гордо откинулась назад. В глазах засверкало бешенство. Он сделал несколько шагов по направлению к своим неведомым судьям и резко спросил: «Кто вы? На каком основании и по какому праву вы смеете мне приказывать? Честное слово, я начинаю думать, что имею дело с бандой каких-то негодяев».
4: «Вы слышите?» — прошептал настоятель Энского костела.
8: «Меня обманным образом по подложной записке залучают в пустынное место, хватают, везут и точно преступника заключают в каземат какого-то проклятого подземелья. Что вам надо от меня? Что должна означать вся эта подлая комедия? Если вам угодно денег, выкупа, извольте. Я вам их дам, подавитесь проклятым золотом, но потрудитесь немедленно меня выпустить на свободу».
10: «Вы спрашиваете, кто мы?» «Мы — тайный трибунал, блюдущий высшие интересы Святой Церкви», — еще более сурово проговорил его эминенция.
8: «Это что же такое? Нечто вроде Совета Десяти Великой Святой Инквизиции?» — насмешливо спросил молодой граф, но помимо его воли смертельная бледность покрыла его лицо.
10: «Вы можете богохульствовать. Перед смертью у вас еще хватит времени раскаяться в ваших страшных грехах».
4: «Перед смертью?» — вздрогнул Жвузский. «Вы шутите, святой отец?»
10: «Увы, бедный безумец, мои уста еще никогда не произносили шуток. Мы обсудили ваше преступление. Оно ужасно. Вы изрекли ужасную хулу на церковь. Нашим совместным решением вы приговариваетесь к смертной казни через поцелуй бронзовой девы. Вы обручитесь с ней на вечную жизнь».
4: «Что?» — воскликнул молодой человек и пошатнулся.
9: Глава пятая. Героическое средство. Письмо к Каштеляну Энского костела. Я провел первую ночь в Варшаве отвратительно. Вы поймете причину этого, если я вам скажу, что Путилин, уехав вечером к графу Ржевузскому, вернулся только в 6:00 утра. При виде его вздох радости вырвался у меня из груди. Путилин шаг за шагом ознакомил меня со своим визитом к старому магнату.
10: «Скажу тебе, доктор, откровенно, что случившееся явилось для меня полной неожиданностью. У меня ведь было нешуточное подозрение на участие в деле исчезновения молодого графа, самого отца».
9: Лицо Путилина было угрюмо сосредоточенное. «И если я прежде не тревожился за его жизнь, то теперь я уверен, что жизнь его висит на волоске. Это дело куда серьезнее дела об исчезновении сына миллионера Вахрушинского с белыми голубями и сизыми горлицами».
4: «Как? Опаснее даже этого?»
9: «Безусловно. Там, несмотря на весь ужас, который мог произойти с молодым человеком, он все-таки остался бы жив. А тут смерть. И, наверное, лютая, мучительная».
4: «Прости, Иван Дмитрич, но я не вполне тебя понимаю. Ты говоришь об опасности, угрожающей молодому графу, с такой уверенностью, точно ты знаешь, где он находится».
9: «Да, я это знаю».
4: «Как? Ты это знаешь?»
9: «Еще раз повторяю, знаю. Знаю так же, как знал на второй день розысков, где находится молодой Вахрушинский».
4: «Так ради бога, в чем же дело?»
9: «В том, чтобы найти способ проникнуть туда, где он находится».
4: «Разве это так трудно?»
9: «Поразительно трудно. Не забывай, что не всегда приходится иметь дело с наивными сектантами-изуверами из простолюдинов или же из мещан-купцов российской закваски. Случается нарываться на дьяволов в шелковых одеяниях».
4: Я, каюсь, хлопал глазами.
9: «Всю эту ночь я выслеживал их».
4: «Кого? Этих дьяволов?»
6: Да. Среди них я заметил необычайное волнение. Кажется, приготовляются к кровавому каннибальскому пиру. В поисках за известными нитями я чуть не утонул в этой проклятой висле. Однако я еле стою на ногах. Я посплю часа два, а затем мне придется прибегнуть к героическому средству. Ты думаешь обратиться к содействию властей? Мой друг усмехнулся, отрицательно покачав головой. Нет, доктор, это было бы самое нежелательное. К этому прибегнешь ты, если со мной случится несчастье. Ну что? — взволнованно спросил граф Сигизмунд Ржевузский Путилина, приехавшего к нему с условленным паролем «Умираю за Христа». — Но, боже мой, что с вами, ваше превосходительство? Вас не узнать, вы ли это? Перед магнатом стоял человек с круглым одутловатым лицом без бакенбард. — Мои бакенбарды до времени спрятаны, граф, — усмехнулся Путилин. Дело, однако, не в них, а в вашем сыне.
11: Вы узнали что-нибудь?
6: Да, кое-что и очень невеселое. Ваш сын в смертельной опасности.
11: Граф побледнел. Но где он? Что с ним?
6: В точности я не могу вам этого сказать, да и некогда. Сейчас вы должны предпринять нечто.
11: Я?
6: Да. Садитесь и пишите письмо.
11: Кому?
6: Пролепетал совсем сбитый с толку надменный магнат. Вы это сейчас узнаете. Прошу писать, ваше сиятельство, следующее. Любезнейший падре Бенедикт, чувствуя себя очень скверно, прошу вас немедленно посетить меня. Граф С. Ржевузский.
11: Як бога кохам, я ничего не понимаю. Зачем мне приглашать настоятеля Энского костела?
6: «Вы желаете спасти вашего сына?» — резко проговорил Путилин, пристально глядя в глаза графу.
11: «Ох!» — только и вырвалось у магната. «В таком случае я вас попрошу беспрекословно следовать моим распоряжениям. Но что я буду с ним делать?
6: Вы, разыгрывая из себя больного, настойчиво попросите его остаться в замке и провести с вами всю эту ночь, во всяком случае до того времени, когда я приеду к вам.
11: А если он не согласится, ссылаясь на свои важные нужды?
6: Тогда вы употребите насилие над святым отцом, то есть попросту не выпустите его из замка, хотя бы для этого вам потребовалось вмешательство в вашей челяди.
11: «Помилуйте, господин Путилин, вы требуете невозможного!» — воскликнул испуганно граф. Ведь это скандал, преступление, разбой. Какое я имею право производить насилие над человеком, да к тому же еще духовным?
6: В случае чего, ответственность я приму на себя. Впрочем, если вам угодно, мне остается покинуть вас.
11: Хорошо, — с отчаянием махнул рукой старый граф.
6: Через час перед замком его остановилась карета, из которой вышел католический священник. Прошло минут 40, и он вышел из замка обратно. Очевидно, старый магнат не исполнил приказания Путилина. Глава 6. Ночная процессия. Два багровых восковых факела и несколько зажженных свечей в церковных канделябрах тускло освещали странную процессию, двигавшуюся по мрачным длинным коридорам. Тут царил такой зловещий густой мрак, что этого света хватило на то только, чтобы не споткнуться, не удариться о стены коридора. Вслед за двумя фигурами в черных рясах шел высокий худощавый человек,

0: безумцу-святотатцу час искупления греха не торопились сообщить ему заранее. И опять жуткое безмолвие, молчаливое шествие таинственной процессии. Но вот пол коридора стал как бы покатым, словно он спускался вниз. «Осторожнее, ваши именянцы, здесь так скользко!» — послышались вкрадчиво льстивые голоса. Воздух сразу изменился. Повеяло невероятной сыростью, точно от болота. Пол стал влажным, откуда-то сверху падали крупные капли холодной воды. Свет факелов и свечей заколыхался вздрагивающими языками, словно под порывом вырвавшегося воздуха. Лязгнул замок и засов железной двери, пахнуло еще большей отвратительной сыростью, и процессия стала осторожно спускаться вниз. Казалось, точно неведомые существа, призраки, появившись на земле, вновь устремляются в таинственные недра ее. Однако с последнего раза «Сколько воды прибавилось здесь?» — прозвучал опять тот же резкий голос. «Как они смеют! Как они смеют!» — в бешенстве юный граф бросался к железной двери, что из силы колотил в нее руками и ногами. «Пустите меня! Вы преступники-палачи! Слышите ли вы меня?» Ни звука, ни шороха, точно в могиле. Тогда он бросался к окну и каждый раз в ужасе отшатывался. И вспомнились ему угрожающие слова. «Смотрите, Бог иногда мстит вероотступникам». Но ведь он не отступился от Христа. А какой же еще есть Бог? Вы приговариваетесь к смерти через поцелуй бронзовой девы. Погребальным звоном гудит в его ушах приговор его судей-палачей. Болеслав Ржевузский громко, жалобно зарыдал. Вдруг он вскочил и с каплями холодного пота на лбу стал прислушиваться. Что это? Голоса? Шаги? Да-да, все яснее, ближе. Вот уж у самых дверей его каземата. Он задрожал всем телом, выпрямившись во весь рост. С протяжным скрипом раскрылась дверь. На пороге со свечами в руках стояло несколько фигур, одетых в рясы сутаны. «Так как вам трудно говорить, отец Бенедикт, то позвольте мне вместо вас напутствовать на смерть и поддержать дух преступника». Донеслось точно издалека до несчастного молодого графа. Два монаха иезуита торжественно внесли какое-то белое одеяние. «Что это? Что это значит? Что вам надо?» — в ужасе попятился Болеслав Ржевузский от вошедших. «Сын мой», — начал торжественным голосом старый монах и иезуит, — «вы уже выслушали смертный приговор, произнесенный вам тайным трибуналом святых отцов. Соберитесь с духом, призовите на помощь Господа. Этот приговор будет приведен в исполнение сейчас».
1: «Что?» — дико закричал граф.
0: «Сейчас вы искупите ваши страшные грехи».
1: «Вы лжете, слышите? Вы лжете! Я не хочу умирать! Вы палачи, убийцы! Вы не смеете меня умертвить!»
0: «Сын мой, все напрасно. Еще ни один наш приговор не оставался без исполнения». Два монаха приблизились к осужденному. «Оденьте вот это одеяние, а свое скиньте. Это последний наряд приговоренных». И они протянули обезумевшему от ужаса молодому человеку белый балахон с широкими разрезными рукавами, веревку и белый остроконечный колпак.
1: «Прочь!» — исступленно заревел граф, отталкивая от себя служителей и палачей. «Спасите меня! Спасите меня!»
0: Безумный крик вырвался из камеры и прокатился по коридору. «Я должен предупредить вас, сын мой, что если вы не облачитесь добровольно, придет...

0: придется прибегнуть к силе. Возьмите же себя в руки. Вы умели бесстрашно поносить святую церковь, умеете же храбро умереть. Я буду читать, а вы повторяйте за мной. Патер Ностер, Уэс Инкоэлум. «Помогите!» — прокатился опять безумный крик ужаса, страха, но веревка уже была ловко накинута на руки осужденного. Граф рванулся, но руки были связаны. Его повалили на соломенный матрац и насильно стали облачать в страшный предсмертный наряд. «Свяжите ноги!» — отдал приказ иезуит. «Готовы?» «Поддерживайте его с двух сторон и ведите». И скоро из камеры вышла белая фигура мученика осужденного со связанными руками и спутанными ногами. Глава 7. Поцелуй бронзовой девы. Шествие открывал престарелый патер иезуит с распятием в руках. За ним, поддерживаемый двумя черными сутанами, шел осужденный граф. Теперь он не кричал, не сопротивлялся. Предсмертный ужас овладел им. Сознание как-то совсем покинуло его. Когда процессия поравнялась с той таинственной комнатой судилищем, где был произнесен смертный приговор, из нее вышла новая процессия, которую возглавлял его эминенция. У всех в руках были зажженные свечи. При виде новых лиц граф Ржевузский словно пришел в себя. С раздирающим душу криком он рванулся из рук державших его иезуитов. «Во имя Бога спасите меня! Пощадите меня!»
1: «Вы призываете имя Бога?»
0: «С каких пор вы, еретически поносивший креста и святую церковь, уверовали в него?» Раздался резкий суровый голос. «Неправда, неправда! Клянусь крестом, я не поносил ни Бога, ни святую церковь! Вы лжете! Вы говорили, что служители католической церкви, отцы иезуиты, торгуют Христом оптом и в розницу! Но разве иезуиты равносильны Христу?» — с отчаянием закричал граф. «Вот видите, вы поносите тех, которые служат его величию! Довольно! В этом мире уста ваши не будут больше произносить хулы. Вы предстанете сейчас на суд его самого». По знаку, поданному старшим духовным лицом, мрачные своды страшного коридора огласились пением процессии. «Идущий на смерть должен восхвалять Господа», — послышались торжественно заунывные звуки реквиема. Поняв, что все кончено, что спасения нет и не может быть, граф стал точно безумным. Громовым голосом он старался заглушить страшное заживо похоронное пение. «Негодяи, убийцы, палачи! Вы оскверняете алтари! Ваши руки, которыми вы держите распятие, обогрены кровью! Я умру, но моя смерть жестоко отомстит вам! Ваши проклятые гнезда будут разрушены!»
2: «К милосердию Христа и Святой Девы Марии!» Все громче и громче гремит процессия, и они еще произносят имя Христа! «О, подлые изуверы-богохульцы!» Лицо осужденного сделалось страшным. Колпак еретика слетел с его головы. «Будьте вы прокляты!»
0: В конце коридора, в нише, виднелась бронзовая статуя Богоматери. Спокойно скрещенные руки, печать святой благости и любви на святом челе.
3: «Что это? Что это такое?»
2: «Статуя святой девы».
3: «Но вы приговорили меня к смерти через поцелуй бронзовой девы?»
2: «Так».
3: «Так, как же я могу умереть через поцелуй святых бронзовых уст? Да не мучьте меня, говорите, я с ума схожу, палачи!»
2: «Вы это узнаете», — загадочно ответил добровольный палач. «Где отец Бенедикт? Он должен дать последнее напутствие осужденному».
0: «Отца Бенедикта не было», —
1: Он исчез.
0: Что это значит? Где же он? Строго спросил его эминенция.
1: Не знаем, может, отлучился он, кажется, болен.
0: Тогда исполните эту обязанность вы, отец Казимир.
1: Молодой граф пошатнулся. Красные, синие, желтые, фиолетовые круги и звезды замелькали, закружились в его глазах. Конечно, все кончено. Смерть идет. Вот сейчас. Господи, спаси меня. Страшно. Что со мной будут делать? Его глаза с ужасом, тоской и мольбой были устремлены на кроткий лик бронзовой Богоматери. «Спаси меня! Спаси меня!» — жалобно простонал он.
0: «Вы должны покаяться в ваших грехах, сын мой. Скоро вы предстанете перед вечным судьей».
1: «Не хочу! Пустите меня! Пустите!» Осужденный почувствовал, что его крепко держат и все ближе подводят, подталкивают к бронзовой статуе. В груди все захолонуло, волосы шевелятся на голове. Перед глазами все, все прошлое, вся жизнь, молодая, кипучая, радостная, с песнями, с любовью, цветами, с воздухом и солнцем.
0: «Говорите, повторяйте за мною, сын мой, обручаюсь я с тобою на жизнь вечную, святая Дева Мария». «Сальве, о Сантиссимо!» — грянули иезуиты, но в эту секунду громовой голос покрыл голоса певших. «Стойте! Не с места, проклятые злодеи!»
1: Быстрее молнии из-за колонны выскочил Путилин и одним прыжком очутился около осужденного.
0: «Вы спасены! Вы спасены, бедный граф! Мужайтесь!»
1: Крик ужаса огласил своды инквизиционного логовища иезуитов. Они отшатнулись, замерли, застыли. Подсвечники со звоном выпали из рук палачей. Лица, нет, это были не лица, а маски, искаженные невероятным ужасом. Путилин быстро разрезал веревки. Граф чуть не упал на плиты в обморок.
0: — Ну-с, святые отцы, что вы на это скажете?
1: Оцепенение иезуитов еще не прошло. Это были живые статуи. Путилин вынул два револьвера и направил их на обезумевших от страха тайных палачей святого ордена.
0: «Итак, во славу Божию вы желали замарать себя новой кровью невинного мученика. Браво, негодяи, это не дурно!»
1: Первым пришел в себя его эминенция. «Кто вы? Как вы сюда попали?» — пролепетал он дрожащим голосом.
0: «Кто я? Я Путилин, если вы о таком слышали».
1: «Ах!» — прокатилось среди иезуитов.
0: «А попал я сюда вместе с вами, участвуя в вашей процессии».
1: «Как?»
0: «Так. Я ведь не только Путилин, но и отец Бенедикт», — злобно расхохотался великий сыщик.
1: «Негодяй! Предал!» — бешено вырвалось у монахов.
0: «Вы ошибаетесь. Отец Бенедикт и не подозревает о моем существовании. Он преблагополучно беседует с графом Сигизмундом Ржевузским».
1: Молодой человек целовал руки Путилину.
0: Что вы?» — отшатнулся Путилин.
1: «Вы спасли меня от смерти, но от какой? Я ничего не мог понять».
0: «Вы ошибаетесь, граф. Вдруг ласково обратился его эминенция к графу.
1: «Все это была святая шутка, чтобы попугать вас. Мы и в мыслях не имели убивать вас. Вас решили наказать за ваши дерзости по адресу духовных лиц».
0: «Шутка? Вы говорите, шутка? Ха-ха-ха! Хороша шутка! Я вам сейчас покажу, какая это шутка! Не угодно ли вам поцеловать бронзовую деву?»
1: «Зачем? К чему?» — побледнел важный иезуит, отшатываясь от статуи. «А вы не хотите? Вы трясетесь? Ну так смотрите!» И Путилин, подняв с полу длинный факел, шагнул к статуе.
0: «Не ходите! Не смейте трогать!» — закричал иезуит, бросаясь к Путилину. «Не с места! Или даю вам слово, что я всажу в вас пулю!»
1: Он нажал факелом на бронзовые уста статуи, и в ту же секунду руки бронзовой девы стали расходиться, и из них медленно стали выходить блестящие острые ножи-клинки. Но не только из рук появилась блестящая сталь. Из уст, из глаз, из шеи отовсюду засверкали ножи. Объятия раскрылись, как бы готовые принять несчастную жертву, и затем быстро сомкнулись.
0: «Великий Боже!» — простонал молодой граф.
1: «Вот какой поцелуй готовили вам ваши палачи! В ту секунду, когда вы прикоснулись бы к устам бронзовой девы, вы попали бы в чудовищные объятия. В ваши глаза, рот, грудь, руки вонзились бы эти острые клинки, и вы медленно в ужасных мучениях испустили бы дух». Под угрозой револьверов Путилин выбрался со спасенным графом из мрачного логовища иезуитов. Негласное секретное расследование уже не обнаружило статуи бронзовой девы. Очевидно, ее немедленно куда-нибудь убрали.
4: Радио ВОС.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
2: Художественный фильм «Питер ФМ» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Заставки. На фоне облачного неба, отливающие блестящими цвета золота гранями буквы «СТС», под ними текст «Телеканал». Перемещающаяся на черном фоне кинопленка. На ней появляются буквы «Профит». Титры. Кинокомпания «Протел», Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Представляют. Крыши домов исторической части Санкт-Петербурга. Они в некоторых местах тронуты ржавчиной. Над ними плотно укутанное облаками небо.
3: Так, а что нам на завтра обещают синоптики? Так, товарищи синоптики обещают нам всего 20 градусов, зато с плюсом. Облачность переменную, ветер теплый северо-западный. Ну, кому-то будет ясно, кому-то не очень. Погода в Питере меняется с космической скоростью, а вместе с ней, между прочим, и настроение. Так вот, для стабилизации эмоций...
2: Екатерина Федулова.
3: Дышите глубже и оставайтесь на нашей волне.
2: Евгений Цыганов.
3: Кстати, это отличное место.
2: В фильме «Стойте, летящие тут. Цифры»
3: никуда не уходите.
2: Выстраиваются...
3: Ну, и давайте знакомиться.
2: В шкалу...
3: Я Маша Емельянова, и вы слушаете...
4: Радио Питер ФМ.
2: Выбор радиочастоты. Над ней появляются слова «Питер ФМ». Идущие по тротуарам Питера прохожие. Среди них мужчина в несуразной шапке цветов ямайского флага. Молодая улыбающаяся женщина с малышом на руках. Рыжеволосая девушка, читающая на ходу газеты. Комната мансарды. Из большого окна открывается вид на историческую часть города. Стены и часть окна завешены фотографиями и эскизами разнообразных зданий. На стуле сидит темноволосый молодой человек, в руке сигарета. Задумчиво смотрит на набросок архитектурного элемента, выполненный в большой тетради. Вырывает лист с наброском и комкает его. Берет фото, на котором он изображен с улыбающейся русоволосой девушкой. Задумчиво смотрит на фото. Убирает фото в альбом с архитектурными эскизами.
5: Мне нужно что-нибудь
6: для нашей новой коллекции.
5: Сингапур, Италия, Франция.
6: Сингапур.
2: В свадебном салоне.
6: Здорово, мама.
5: Очень грамотный.
6: Мне нравится.
5: Лучше придумать трудно, не папа.
2: Высокий молодой человек опускает фату на голову девушки с каштановыми волосами.
6: А скажите, а почему у вас манекены не
5: Ну что, это же новый стайл.
2: Та возвращает ее, пожимает плечами. Манекены на вращающейся подставке падают, как домино.
5: Тихо.
2: Консультант и молодой человек едва успевают поймать двух из них.
6: Да, моя маленькая. Домики рисую. Один. Да какое пиво?
2: В мансарде с эскизами. Двое молодых людей у окна.
6: Да-да.
2: Темноволосый молодой человек за компьютером.
6: Так, да какая Ирка?
2: На экране эскиз купольного здания. Протянув руку к пепельнице, молодой человек задевает чашку.
6: Прошу.
2: Она опрокидывается на изображение здания на бумаге. Пара из свадебного салона около лимузина. Высокий молодой человек делает приглашающий жест рукой. Девушка садится на заднее сиденье. Приподняв юбку, показывает бедро с подвязкой, озорно улыбается. Темноволосый молодой человек выходит на берег фонтанки. Смотрит на стоящий на другом берегу реки дом Капустина, на эскиз которого он опрокинул чашку. Радиостудия. Этот же дом на картинке.
4: Голос. Вкус. Интересная девушка.
7: Маша Емельянова, Маша Емельянова.
4: Ежедневно ваша Емельянова.
8: В эфире Питер ФМ.
2: За микрофоном.
8: И мы продолжаем наш концерт.
2: Девушка, бывшая в салоне.
8: Федор и Виктор поздравляют своего друга Максима Васильева с победой в международном конкурсе молодых архитекторов.
3: Максим стал лучшим из лучших. И, внимание, внимание, говорит Германия, уезжает в Берлин.
9: Макс, ты слышишь?
3: Ну, это официальная версия. А я думаю, что товарищ Васильев едет пить пиво. Максим, не забывайте, от пива растет живот. Вот вам весь.
2: На крыше. Максим.
9: Ну, вы отсюда есть.
2: Темноволосый парень.
9: Спасибо.
10: А у тебя знакомый немец есть?
2: В руках части
9: Конечно.
2: Архитектурного макета.
9: Клара Цеткин и Роза Люксембург.
3: Будем с тобой на
10: связи. Как поет, а?
9: Да я тоже так могу.
11: Счастье собака ру.
2: В студию входит светловолосая девушка с мальчишеской стрижкой.
12: Нас ожидает встреча.
2: В руках две чашки, спиной закрывает дверь.
13: Нас ожидает чудо именно в этот вечер.
2: Протягивает чашку ведущий.
14: Здорово, машинцы.
8: Здорово.
14: душа поет. Угу.
2: Делает по глотку. Светловолосая девушка склоняется к монитору.
14: Это наш формат?
15: Да. Меняем ориентацию.
14: Машка, я не понимаю, ну что ты нарываешься? Пусть слушай свою Киркорову, им же нравится.
15: А мне не нравится.
14: Ой, Машка. А чё опоздала?
15: Да свадьба это.
14: А-а-а.
2: Улыбаясь, Маша смотрит монитор, переводит взгляд на девушку.
15: Слушай, Лерыч, ты можешь часок на эфире посидеть? Нам с Костиком надо кольц купить.
14: Я умираю.
15: Ну, на один час, а?
14: Ну, ладно, только часик.
15: Обещаю.
16: В Берлине сейчас хорошо.
17: В Берлине всегда хорошо.
16: В понедельник успеваешь, визы там, приглашения.
17: Все под контролем.
18: А впереди много хорошей музыки, так что оставайтесь с нами.
17: Давай я поеду.
2: Максим разматывает скотч, переводит взгляд на высокого приятеля.
16: Не завидуй так громко.
17: Да кто завидует? Он по-немецки не разговаривает вообще.
2: У него усы.
17: Ну, скажи гастарбайтер.
2: Бородка.
17: Ну, скажи гастарбайтер.
19: Нет, лучше айштуцен неубалтен.
17: Слушай, а ты мансарду мне оставишь свою?
2: Второй приятель в кепке курит.
17: А ты дворником работать будешь?
2: Максим наклеивает скотч.
17: Нет. А Маринка уже в курсах?
2: Резко поворачивает голову к приятелю.
17: А ты когда проставляться будешь?
16: Да, кстати.
17: Завтра. Нет, я серьезно.
2: Максим смотрит перед собой, задумчиво щурится.
17: Тогда послезавтра. О.
2: Усатый приятель улыбается. В студии.
14: А что бы такого съесть, чтобы похудеть?
15: Внимание, смертельный номер.
2: Маша дает ржаные хлебцы.
14: Узнаю руку мастера. Это безопасно для жизни?
15: Не знаю, но Костику нравится.
14: Ага.
2: Девушка открывает ящик.
14: А ты крошу уже кормила?
2: Достает из него небольшую черепаху.
15: Ой, я забыла.
14: Отлично. Ну что, мой хороший, покушай. Давай. Ам, ам. Давай, ты поешь, а я посмотрю.
15: Алло.
20: Алло, алло. Маша, я тебя люблю.
15: Я тебя тоже. А ты кто?
20: Я Санек. Я тебя каждый день слушаю. Ты такая?
15: Какая?
20: Ты просто чумовая. У тебя программа супер. Скажи, солнышко, а как ты выглядишь? Ну, там, цвет глаз, размер.
15: О, Санечка, спасибо большое за прямоту. Пока, звони еще.
14: Это кто?
15: Ужас.
14: Фанаты рвут на части?
21: Маньяки!
15: Ой, тихо, осторожней.
2: У стула надламывается спинка, Лера едва не падает. Подбегает к окну, на мостовой пятеро парней.
22: Эй! Вау! Лера! Лера!
14: Маш, Маш, поди сюда.
2: Маша снимает наушники, нажимает кнопку на пульте. Опираются локтями.
15: Чего?
2: А подоконник?
14: Видишь, он тот. С цветочками стоит. Мой.
2: Парень с герберами.
15: Смешной.
2: В очках и панаме.
15: А как зовут?
14: Димка.
2: В студию входит полноватый мужчина. Замирает.
14: Вчера еле отвезли.
2: Короткие юбки девушек.
14: Стоит, гад. Знает, что у меня эфир кончился.
2: Открывают стройные ноги.
23: Емельянова!
14: А?
2: Девушки резко оборачиваются.
23: После эфира ко мне.
14: Ну что, ставим Киркорова?
15: Угу.
2: Друг друга сменяет калейдоскоп улицы домов Питера. Перед зеркальной витриной стоят две девочки лет 12. Одна делает хвостики, другая приглаживает свои волосы. За их спинами проходит Маша, широко улыбается, смотрит на свое отражение. У Маши зеленые глаза, спадающие на плечи прямые волосы, миловидное лицо округлой формы, немного оттопыренные уши. Одета в короткую юбку, сандалии, блузку и головной убор, похожий на кепку, с поднятым ко лбу мягким козырьком. По улице бежит Максим. У него вытянутое лицо, вьющиеся волосы, курносый нос, синие глаза. Одет в темно-синюю ветровку с капюшоном и брюки цвета хаки. На ногах кеды, за спиной рюкзак. Маша бежит под раскинувшимися кронами деревьев по набережной Карповки. Сворачивает около полукруглых каменных лавочек. Быстрым шагом пересекает небольшой Силин мост. Маша и Максим быстро идут по тротуарам широкой улицы. Их отделяет друг от друга проезжая часть. Подходит к пешеходному переходу около дома МОД. Сигнал светофора красный. Стоя на поребриках, Максим и Маша задумчиво глядят перед собой. Блуждающий взгляд Максима останавливается на Маше. Она смотрит в сторону вдоль дороги. Легкий ветерок колышет ее волосы. Маша поворачивает голову, встречается взглядом с Максимом. Они продолжительно смотрят в глаза друг друга. Маша поднимает взгляд. Сигнал светофора сменяется на зеленый. Будто выйдя из оцепенения, Маша и Максим пересекают дорогу в потоке пешеходов. Бегущий мужчина задевает Машу плечом. Ее мобильный телефон падает на дорогу. Маша этого не замечает, продолжает пробираться через поток идущих навстречу людей. Ее телефон поднимает Максим. Смотрит по сторонам, выходит на тротуар.
0: Алло?
1: Алло? Алло?
0: Алло?
1: Маша? Ой, извините.
2: Держа телефон перед собой, Максим смотрит по сторонам. Идет дальше. В калейдоскопе сменяются улицы, набережные, окна ресторана и адресная табличка Белинского, 7. На набережной около Биржевого моста стоит Машин жених. У него зачесанные назад светлые волосы, серьезное лицо. Одет в бежевый костюм, на плече сумка. Нетерпеливо смотрит на часы.
5: Привет.
2: Маша целует его.
0: Привет.
5: Это я.
0: Ну и где ты ходишь? Я уже жду тебя полчаса.
5: Ну, извини, пожалуйста, я не могла раньше, честное слово.
0: У тебя секретарь появился, да?
5: В каком смысле?
0: Ну, я не знаю, что за мужик отвечает на твоем телефоне.
2: Маша подносит руку к груди, берется за висящую на шее тесемку.
5: Черт!
2: Смотрит на пустой карабин. Жених усмехается.
0: Да, не прошло и недели.
5: Я даже не заметила.
0: Я тебе новый Samsung подарю.
2: Маша упирает руки в бока.
0: Не надевай это, я ж тебя просил.
2: Жених снимает.
5: Дай телефон.
2: Ее кепку.
0: Я надеюсь, ты его тоже потеряешь.
5: Конечно.
0: Угу. Маша, растеряешь.
2: Маша сдвигает слайдер, нажимает кнопку. Прикладывает телефон к уху.
5: Алло.
1: Алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Скажите, а мой телефон в хороших руках?
1: Да, Маша, вам повезло.
5: Откуда вы знаете, что меня зовут Маша?
1: Ну, пока звонили только Маше.
5: А как вас зовут?
1: Максим. А как вам вернуть телефон?
5: Вы знаете, я сегодня смогу 9:00 на Чкаловской около памятника.
1: Давайте, как я вас узнаю?
5: Вы меня легко узнаете. Я буду в костюме зайца.
1: Зайца?
5: Да, шучу. А можно я вам попозже перезвоню?
1: Да, конечно.
2: Жених нахлобучил.
5: Ну что такое?
0: Ничего.
2: Кепку на голову Маши.
5: Ну в чем я опять виновата?
0: Ни в чем.
2: Смотрит в сторону. Маша поправляет волосы.
5: Отелло. Вылитый мавр.
2: Чмокает жениха в нос.
5: Пойдем за кольцами, я на работу опоздаю.
0: Сними с головы этот кошмар.
2: Берет жениха под руку.
5: А мне нравится.
0: Сними, я тебе говорю, сейчас выкину.
2: Маша берет из рук жениха снятую им кепку, надевает, прижимается к его плечу. Тот снова снимает с нее кепку. В кабинете. За столом лысый мужчина. С густыми усами. Перед ним сидит Максим.
6: Спасибо.
24: Hier ist die приглашение. Идите в посольство прямо morgen. Hier ist контракт. У вас есть 2 дня для его изучать.
2: Угу. Мужчина поднимается.
24: Жду вас.
2: Протягивает руку.
24: В четверг.
2: Вставший Максим ее пожимает.
0: Извините.
24: О!
0: Извините, пожалуйста.
2: Роется в кармане.
0: Алло. Да-да, Марина, я звонил, извините. Да, я по поводу, чтобы ты вещи забрала. Угу. Да, ну, как, когда тебе удобно. Давай сегодня. Давай. Во сколько? 10. Сейчас. Да, Маш. Да, сейчас, секунду. Да, Марин.
2: Мужчина удивленно.
0: Да, у тебя же ключи есть?
2: Приоткрыл рот.
0: Хорошо. Извини, я не могу разговаривать. Угу, давай. Алло? Извините. Да, Маш. Да, все в силе. Да. Какие особые приметы. Родинка на спине.
24: О.
0: Шучу. Да, могу подождать. Сейчас. Извините.
24: Женщины, вам не жалко с ними расставаться?
2: Мужчина широко улыбается.
24: Понимаю.
2: В студии радиостанции.
25: Тихо, шина мешуша, едет Саша.
5: Алло.
25: Саша, не спеша.
5: Да.
25: 4 терники, маленькая сертенка.
5: А, ну я в красной куртке, невысокая. Да, хорошо. До встречи.
2: Лера держит в зубах карандаш.
25: Это кто?
5: Да я трубу потеряла, я же тебе говорила. А он нашел, хочет мне теперь вернуть.
25: А он симпатичный?
5: А вот это я его как раз не спросила.
25: А он знает, что ты на радио работаешь?
5: Не-а.
25: Не говори, а то мне этот Дима уже достал. Звонит целыми днями.
2: Лера смотрится.
25: Кино зовет.
2: В компакт-диск, как в зеркало.
25: Он, конечно, симпатичный, но я не знаю. Как ты думаешь, пойти?
2: На экране монитора.
5: Лерч, ну просто же.
2: Поисковая страница Рамблера.
5: Хочешь, иди. Не хочешь, не иди. И отдай диск.
2: Передает Маше диск в боксе.
25: Если бы я знала, хочу я или не хочу.
2: Та ставит его на полку.
5: Вот и я тоже.
25: А ты чего?
2: Берет другой.
5: Да, фигня.
2: Подъезжает к столу на кресле с колесиками.
25: Кольца купили?
5: 2 штуки.
25: Покаж.
15: Костик забрал.
3: Правильно. Еще посеешь.
15: И он сказал то же самое.
3: Счастливая ты, Машка.
15: Лерыч, они с этой свадьбы все как с ума посходили. Костик все время бегает, что-то договаривает, куда-то звонит. Маму, мамы обе составляют меню, букеты.
3: О, на свадьбу букет у меня есть.
2: Лера бросает в Машу самолетик из квадратного листа для записок. Маша берется за фейдеры пульта.
15: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А вот если бы на свете жили не два пола, мужской и женский, а, например, целых пять.
2: Под окнами.
15: И чтобы спасти человечество от вымирания, нужно было бы собраться.
2: Максим, на велосипеде.
4: Ну, а если первый заболел, второй опоздал, третий перепутал пароли и явки, четвертый просто передумал.
2: В ушах наушники.
4: Получается, что к любви готов только пятый.
2: Улыбается.
4: Ну, а что же он может один? Как все-таки здорово, что есть только мужчины и женщины. Всем влюбленным посвящается.
2: Максим покачивает головой в такт музыки. Едет по набережной, проезжает рядом с кораблем Алексей Афанасьев. Въезжает в подворотню, проезжает мимо мусорного бака, в котором роется неопрятного вида мужчина в желтой кепке. Мужчина извлекает из бака синий зонт. Тот раскрывается. Комната. Перед ростовым зеркалом кудрявая женщина средних лет. Стоя на гимнастическом диске, активно поворачивает бедрами. Открывший дверь, Максим замирает. На стене висят эспандеры.
6: Здравствуй.
0: Здравствуй, Татьяна.
6: Ты че? Ты че так поздно? Я до семи. До семи.
0: Да я быстро. Мне только нужно подписать бумагу, получить трудовую книжку, вот об уходе заявление.
6: Какое заявление?
0: Вот заявление об уходе. Надо, чтобы вы подписали, я уже побегу.
6: Нет, ну я не приму это заявление.
0: Почему?
6: Я не приму, потому что мне работать некому. Кто у меня будет работать? Пушкин?
0: Татьяна Петровна, ну мне просто... Мне все равно нужно получить эту трудовую книжку. Я же все равно же...
6: Ну чего, чего? Нет у меня ничего. Нет, все. Все, все, пусто. Везде пусто.
2: За окном мужчина.
6: Что это? В связи с переходом на другую работу.
0: На другую работу.
6: А что это такое? На какую работу?
0: А я же за границу уезжаю.
6: Нет, я не буду. Я не подпишу.
0: Татьяна Петровна, лопаты
7: ты где?
0: Вы подпишете,
6: ну где у нас лопаты?
0: Уйду,
6: как ты думаешь? Я не подпишу заявление. Все, у меня рабочий день закончен. Рабочий день.
0: Как-то получить, Татьяна Петровна? Все, закончен.
6: Мне очень нужна. Так, стой, стой там.
0: Понимаете,
6: сейчас пойдем на склад за лопатами.
0: Я же не могу всю жизнь мести эти
6: архитектор.
0: Асфальты.
6: Ну и что? А я в Институте морского транспорта училась.
0: Татьяна Петровна, вот у меня есть...
2: Выставляет
0: последний аргумент.
2: Бутылку коньяка. Мужчина лезет в окно.
6: Куда? Куда ты лез? Сказала, стой там. Сейчас пойдем за лопатами на склад.
0: Мне нужно решить прямо сейчас, понимаете? Мне же, в понедельник я уже должен уехать, и надо решить прямо сейчас. А
6: помоги, ну куда ты залез? Сейчас все цветы мне переломаешь. Ну что мне делать с тобой? На.
2: Мужчина залез в окно, взял бутылку.
0: Спасибо. Большое.
6: На, пожалуйста,
0: спасибо.
6: Большое. Сейчас, подожди, трудовую дам.
7: Я горжусь, что я дворник.
0: Давай петь.
7: Ага, счастливо.
6: Давай.
0: Пока.
2: Жмут руки.
7: А что в этом дворнике?
6: А ты дай бутылку.
0: Человек.
6: Ну давай, беги, беги, побеги,
0: пока.
6: Беги.
0: Спасибо,
6: только не споткнись.
7: Да ладно,
6: сейчас
7: пусть идет.
6: Сейчас идем на склад за лопатами.
7: Он не нервничай, не нервничай. Может, он вообще еврей.
6: Он еврей, а ты кто?
7: Дань, а ты кто? Дань.
2: Калейдоскоп улиц сменяется циферблатом часов. На них 7 минут 10. Максим стоит около стелы с бюстом Валерия Чкалова. У знаменитого летчика волевое решительное лицо, его взгляд устремлен вдаль. На голове шлемофон с очками, верх молнии кожаной куртки расстегнут, под ней толстый свитер с высоким воротом. Переминаясь с ноги на ногу, Максим смотрит по сторонам. Около ларька на дипломате сидит мужчина с пышной шевелюрой, читает газету. На каменных ступенях стоит худой мужчина, дышит на солнцезащитные очки, протирает их платком. Держа в руках хозяйственную сумку, по ступенькам спускается невысокая пожилая женщина. Высокая стройная девушка катит коляску со светловолосым малышом. Максим заложил руки в карманы, переводит взгляд то на одного, то на другого прохожего. Мимо грациозно проходит девушка в расстегнутой розовой кофте. Ее ярко-рыжие волосы намотаны на большие бигуди.
9: Хочется выпить стаканчик доброй кашаса.
2: Максим подходит к женщине.
0: Простите, пожалуйста.
2: Та в красной кофте.
0: Простите, не Маша? Извините, я ошибся.

0: ступеням спускается мужчина в костюме. Придерживает за поводок тяжело ступающего толстого кота.
1: Поймите, Емельяновна, это коммерческое радио.
2: Василий Иванович.
1: По вашей милости, мы все здесь будем ходить без штанов. Это последнее предупреждение, другого не будет. Все, идите и прекратите опаздывать.
0: Лера стояла около двери. Отходит в сторону.
2: Ну что?
0: Маша встает напротив нее, опирается о стеклянную стену.
2: Ничего нового, как всегда.
0: Лера бросает взгляд на дверь кабинета, делает шаг к Маше.
2: Руку дай мне.
3: Зачем?
2: Ну дай мне руку. Вот эту. Теперь эту.
0: Берет ее за кисти.
2: Теперь лицо сделала простое. Еще проще.
0: Держа Машу на ладони,
2: ну?
0: Разводит руки.
2: Еще попроще. Ага, очень хорошо. Поехали.
0: Прыгают по коридору.
2: Поехали.
0: Из кабинета выходит Феликс Иванович. Девушки замирают.
4: Угу.
0: Тяжело вздыхает.
2: Ну что, полегчало?
3: Да.
2: Это хорошо.
3: Слушай, который час?
0: На часах около метро Чкаловская 34 минуты 10. Максим стоит справа от Стеллы. С другой стороны подходит парень. Он одет так же, как Максим. В его руках большой букет белых хризантем. Озадаченно смотрят друг на друга.
5: Я провожу в воде все свободное время. Время обычно мне ни на что не хватает.
0: Максим дает парню сигарету.
5: Был у меня запас, но теперь он тает.
0: А тот дает прикурить от зажигалки.
5: Тает и превращается жизнь в проблемы. Проблемы я не люблю со всеми. Зачем проблемы вообще?
0: Максим пятится от распутного вида девушки в красной куртке.
4: Просто куртка, я перепутал.
2: А что куртка? Хочешь без куртки?
4: Извините.
2: Скромный какой.
4: Не,
2: ну не хочешь, как хочешь.
0: К одетому так же, как Максим парню, подходит девушка в красной кофте.
2: Привет.
4: Что мне сейчас с тобой делать?
2: Ну ладно, поднимайся, парень. Я открыла шкаф, а
4: поняла, нет, просто не
0: сюда. Тебе. Парень машет Максиму, тот машет в ответ. Парень и девушка поднимаются по ступеням. Маша забегает на идущий вверх эскалатор, встает с правой стороны. На идущем вниз эскалаторе спускаются молодые люди. Стучат по пластиковым 19-литровым бутылкам, как по барабанам. На том же эскалаторе спускается Максим. Увидев Машу, заинтересованно выпрямляется. Они разминулись. Маша оглядывается, Максим тоже. Встречаются взглядами. Маша отворачивается. Максим продолжительно смотрит ей вслед. Маша надела красную ветровку.
3: Ой, извините, пожалуйста.
0: Выбегает на темную улицу. Замирает. На площадке перед метро только обдающий асфальт водой из шланга мужчина. Рядом с Машей стоит обнимающаяся парочка.
3: Пойдем. На
0: нежно целуются. Маша с улыбкой смотрит на них. Мужчина обдает водой Стеллу и бюст. Маша идет по пустой улице. Рядом медленно проезжают легковые автомобили. Медленно идет по набережной Мойки вдоль высокого забора из кованых прутьев, прикасается к прутьям рукой. Поднимает лицо к темно-синему небу. Подходит к массивным воротам, поворачивает одну из створок. Замирает. Задумчиво глядит на створку. Та украшена коваными цветами и лозой. Берется за прутья двумя руками, тянет створку на себя. Повторяет движение. С противоположной стороны Мойки арка Новой Голландии. Высокое сооружение в духе классицизма. Выполнено из терракотового цвета кирпича. Массивные плечи поддерживаются четырьмя колоннами. Сквозь арку проходит канал. Просвет портала украшен двумя колоннами поменьше. К воротам идет высокий мужчина с темными кудрявыми волосами. Это питерский джазмен Владимир Волков. На его плече ремень чехла контрабаса. Подойдя к створке, останавливается, улыбается. Маша смотрит на него, улыбается в ответ. Сторонится. Владимир проходит через ворота. Удаляется. Маша с улыбкой удивленного восхищения глядит ему вслед. На ходу Владимир перебрасывает лямку чехла на другое плечо. Максим входит в мансарду. Помещение завалено архитектурными макетами и эскизами. На полу стопка журналов. В руках Максима два дорожных знака. Сужение дороги и дорожные работы. Максим ногой толкает дверь. Та не закрывается. увидев журналы на полу, замирает. Поднимает взгляд на двухъярусную кровать.
6: Привет.
7: Привет.
0: На ее верхнем ярусе лежит русоволосая девушка.
6: Как дела?
7: Как обычно, жду тебя. Вот.
0: Листает журнал.
6: Чай будешь?
7: Пытаюсь в твоем мусоре найти фотоальбом. Никак не могу. Не поможешь?
0: Максим ставит знаки в угол.
7: Скажи, зачем ты притащил эти дорожные знаки, а?
0: Продолжительно глядит на девушку.
7: Не понимаю.
0: У нее красивые черты правильного лица, большие выразительные глаза.
6: Привет.
0: В коридоре.
6: Что-то случилось? Ты где была так долго?
2: На работе.
6: А?
0: Жених в фартуке.
6: Ну, а позвонить трудно было?
8: Не трудно.
0: Берет у Маши ветровку и кепку, вешает их на вешалку.
6: Я ужин приготовил. Сижу, жду.
0: Подходит к Маше со спины. Обнимает ее. В мансарде.
6: Ты знаешь, что я в Германию уже...
0: Девушка спускается.
7: В Германию? Да, слышала.
6: Хорошо.
0: Максим сел на нижнюю кровать.
6: Не слышу поздравлений.
7: Ну почему? Я очень рада за тебя. Здорово. Так, Ванея все забрала.
0: Стоя на ступенях...
7: Германия...
0: Девушка...
7: Это здорово.
0: Вставляет стопы в туфли.
7: Просто у меня сейчас такая...
0: Убирает большие альбомы в бумажный пакет.
7: За пара... Голова идет кругом.
6: Что-то случилось?
0: Садится на кровать.
7: Да нет, ничего не случилось. Я ж замуж выхожу. Ты не знаешь?
0: Салфеткой вытирает руки.
7: Ой.
0: Отбрасывает ее.
6: Нет.
0: Верхний ярус кровати завален эскизами.
6: Ну, понятно.
0: И рулонами больших листов бумаги.
6: Замуж.
0: За столом. Жених раскладывает по тарелкам спагетти.
6: Как дела на работе? Как день прошел?
2: Хорошо.
0: Ест.
6: Ну, а подробности?
0: На столе два наполненных бокала и бутылка с винной этикеткой.
2: Можно я помолчу, Кость? Я так устала на работе.
6: Хорошо. Вкусно.
0: Маша не прикасается к еде, озадаченно смотрит на Костю.
6: Попробуй.
0: Вяло ковыряется вилкой в спагетти с креветками. Откладывает вилку.
2: Я честно есть не хочу.
0: Отводит взгляд в сторону.
6: Что-то не так, Маша?
0: В мансарде. Сидящие на кровати Максим и девушка опустили взгляды.
7: А...
0: Девушка растерянным жестом поправляет волосы.
6: Тебе идти надо.
7: Да, я пойду.
0: Забрасывает на плечо ремень сумочки, встает. Берет пакеты, идет к двери.
7: Извини.
0: Под мышкой несколько свернутых в рулоны больших листов. Замирает перед дверью. Выходит.
7: Пока.
0: Максим выдергивает из розетки вилку. Гаснет свет. Максим откидывается на подушку валик. В спальне.
2: А помнишь, в первом классе у тебя тоже был серый костюм?
0: Маша и Костя в постели.
2: Я же тебя знаю почти всю жизнь.
0: Костя лежит на спине, голова Маши на его плече.
2: Ужас.
0: Он поглаживает ее волосы.
6: В каком смысле? Марусь, Маруся.
0: Откидывает волосы с ее лба, целует его.
6: Давай спать. Тут родители просили заехать, какое-то дело там. Твоих родителей подключили, учредители мазины. Ой, дело.
0: Поворачивается к Маше спиной.
6: Утро вечер мудренее.
0: Маша переводит на него задумчивый взгляд, садится. На стене за ее спиной коллаж с разнообразными фотографиями, на которых она и Костя. Берет с прикроватной тумбочки пачку сигарет, встает. Кровать расположена в нише над дверью. К полу ведет винтовая лестница с белыми перилами. Держа сигарету в руке, Маша спускается. На ней свободные клетчатые шорты, белая майка с небольшим принтом на груди. Комната со светлыми стенами. На одной из них двухметровая черно-белая фотография, лицо девушки крупным планом. Под высоким потолком висят небольшие светильники. Маша пересекает комнату, подходит к высокому распахнутому окну. За ним медленно течет темная фонтанка. Берет трубку радиотелефона, садится на подоконник. Выдыхает сигаретный дым, набирает номер. Стряхивает пепел в пепельницу, стоящую на стопке компакт-дисков.
6: Алло.
2: Алло.
6: Да, Маш.
2: Максим, извините, вы, наверное, меня не дождались?
0: Окно квартиры на четвертом этаже.
6: Я час ждал.
2: Ой, а меня на работе задержали.
6: Могли бы позвонить.
2: Ну вы извините, я постараюсь больше не опаздывать. Просто все как-то так сразу навалилось, и Свадьба это и работа.
0: По пустой набережной.
8: Тоже замуж выходите?
0: Проезжает велосипедист.
2: Почему тоже?
8: Не знаю, сейчас модно.
2: А, я не вовремя.
0: По фонтанке.
8: Нормально.
0: Плывет баркас.
2: Просто у вас голос такой.
8: Да нет, просто тоже навалилось. Я в Берлин уезжаю через 3 дня.
2: Надолго?
8: Очень.
2: Здорово. Вот мне бы сейчас тоже куда-нибудь уехать. В Берлине, говорят, хорошо.
8: Да мне и здесь неплохо.
2: Зачем тогда едете?
8: Не знаю, не определился еще.
2: А вы подкиньте монету. Орел или решка?
8: Маша.
2: Ну, я иногда так делаю.
8: Спасибо за совет. Ну, так во сколько и где?
2: Ну, вы можете утром 11:00?
0: Максим за столом у открытого окна.
8: Да, а где?
2: Давайте на Горьковской. У подземного перехода, под часами.
0: В руке сигарета. Берет карандаш, пишет.
8: Хорошо. Красная куртка?
2: Традиционно.
8: Я буду в синей. Алло, Маша?
2: Да.
8: Можешь мне описать, как ты выглядишь? Вы выглядите.
2: Ну что, я красотка редкая, шатенка. Стрижка у меня такая растрепущая, глаза голубовато-серые, зубы золотые. Шучу. Ну вот, хороша?
8: Мне нравится.
2: Ну что, до завтра?
8: Да. Пока.
0: Максим стряхивает пепел в пепельницу. Локтем задевает чашку, проливает темную жидкость на архитектурный эскиз. Взмахивает руками, выходит на примыкающую к окну крышу. Сложив руки на груди, смотрит на спящий город. Возвращается в мансарду. Калейдоскоп улиц сменяется кухней.
2: Черт.
0: Маша проливает кофе из турки. Бросает ее в раковину. Полотенцем вытирает разделочную доску и столешницу.
9: Над головой, что тебе синится?
0: Костя в банном халате.
9: Крейсер.
10: Марусь.
0: Полотенцем вытирает волосы.
10: Мне кажется, нас могут надуть с лимузинами.
0: Маша делает глубокий вдох, резко оборачивается к Косте.
2: Кость.
10: Маш.
0: Неуверенно опускает глаза.
10: Ну что это такое?
0: На Маше белое поло.
10: Ты же мне обещала не ходить так. И что за помада?
2: Вот так устраивает?
0: Маша вызывающе размазывает ярко-красную помаду по щеке. Смотрит в пол. Костя сводит брови, прикладывает ладони к Машиным щекам, поднимает ее голову.
10: Что с тобой, солнышко?
0: Смотрит в глаза, откидывает спавшие на ее лицо волосы. Маша часто моргает.
10: Малыш, давай не ссориться из-за всякой ерунды.
0: Костя обезоруживающе улыбается.
10: Ну ты же знаешь меня, я как всегда. Ты что-то хотела сказать?
2: Прости. Это просто нервы.
0: В мансарде. Максим лежит на кровати. Садится на ее край. В углу комнаты Кульман. Рядом с ним высокий табурет.
11: Ich bin Studenten. Ich studierte zwei liebe Sprache. Deutsch und Englisch.
0: Максим берет лежащую на нем монету.
11: Eins, zwei, drei.
0: Выкладывает на запястье левой руки.
11: Я.
0: Опирается о батарею под окном.
11: Wunderbar.
0: Раскрывает мобильный телефон. Набирает номер.
10: Алло. Привет, Марина, это я. Надеюсь, не разбудил? Очень хорошо. Слушай, я тут нашел твои фотографии. Да. Готов вернуть? Давай пересечемся где-нибудь.
0: Достает из кармана пачку сигарет.
10: А даришь?
0: Извлекает из нее сигарету, убирает пачку.
10: Ну, тогда все. Я говорю спасибо. Спа-си-бо.
0: Смотрит в потолок, качает головой.
10: Хорошо, прости, я сейчас не могу разговаривать. Давай, пока.
0: Убирает телефон в карман, вставляет сигарету в рот. Смотрит на синюю зажигалку. Вынимает сигарету изо рта. Во дворе. Максим несет черный мусорный мешок и зеленое пластиковое ведро. Бросает мешок в контейнер, туда же высыпает мусор из ведра.
12: Ценного ничего нет?
8: Нет.
0: Около контейнера мужчина в желтой кепке. На мужчине черный пиджак. Он в нескольких местах порван, а также не по размеру мал. Рукава закатаны по локоть. Под незастегнутым пиджаком футболка с изображением Микки Мауса. Мужчина открывает выброшенный Максимом мешок, извлекает из него папирусную бумагу, затем стопку фотографий. На них Максим и приходившая к нему девушка. На их лицах счастливые улыбки. Мужчина перебирает фотографии, к нему медленно подходит Максим. Мужчина возвращает некоторые фотографии Максиму. Берет лежащий в баке бутерброд с колбасой, откусывает от него, протягивает Максиму. Тот его не берет, тянется к фотографиям, берет одну из них. Мужчина опускает бутерброд в бак, продолжает перебирать фотографии. Дает просмотренные Максиму, тот улыбается. Мужчина рвет одну из фотографий. Максим забирает все фотографии, а также разорванную. Будто не заметив этого, мужчина продолжает рыться в мешке. Калейдоскоп улиц меняется выстроенными дугой лимузинами. Костя стоит напротив чванно выглядящего лысого мужчины.
10: Поймите, для меня это очень принципиально.
13: Я понимаю.
10: У нас произошла небольшая накладка. Да?
2: Костя!
10: Глеб, иди сюда. Сейчас, Машуль.
2: Иду. Кость, мне нужно идти.
10: Сейчас пойдем.
0: Глеб и девушка
10: с вами
0: садятся,
10: да?
0: В разукрашенный Volkswagen Жук.
10: Поймите, я женюсь.
13: Париж!
10: И женюсь
13: ну,
10: первый раз
13: нравится?
10: В жизни. Я понимаю. Моя жена, моя невеста, выходит замуж тоже первый раз в жизни. Понимаете?
2: Да.
13: Я понимаю.
10: Для нас это очень важный шаг, поэтому нам нужны Кадиллаки, а не Линкольн.
13: Я понимаю.
10: У нас свадьба, свадьба, понимаете?
13: Понимаю.
0: Надевают темные очки.
10: Поскольку услуга уже оплачена, вы обязаны решить эту проблему. Когда я буду у вас во вторник, вы обещаете, что...
0: Марина – это приходившая к Максиму девушка. Маша улыбается.
14: Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь...
15: Он бескрайний, я тебе его дарю.
10: Вы выполняете мои условия. Если не выполняете, я забираю деньги и иду в другую фирму. Договорились?
13: Понял.
10: Маш!
0: Максим оборачивается, озадаченно осматривается.
10: Маша.
0: Девушка с восточным лицом медленно катит велосипед. На его раму положена курточка. На ней сидит темноволосый малыш. У него тоже восточное лицо. Он держится ручонками за руль. Маша бежит по двору. На проржавевшей наружной шахте лифта написано «Литейный 15, лестница номер 8». Маша выбегает на трамвайную остановку. Перед ней закрываются двери трамвая.
2: Подождите!
0: Трамвай уезжает.

0: перекресток пяти углов. Маша проходит перед следующим в перпендикулярном направлении Максимом. Вбегает в подворотню, с ее ноги спадает саба. Прыгая на одной ноге, надевает его.
1: Привет!
2: Ты девушка?
1: Да, только никому не говори.
0: Из подворотни дома с вывеской Ленина 14 выбегает Максим. Налетает на капот Волги. Оббежав ее, бежит дальше. Из другой подворотни выходит потрепанного вида мужчина. На футболке изображена железная дорога.
3: Девушка.
0: Подпись «Дружба». Сентябрь.
3: Девушка.
0: 1990.
3: Девушка, подождите минуту.
0: С ноги мужчины спадает шлепанец.
3: Девушка.
1: Извините, я очень опасна.
3: Я не могу так бежать, у меня тапок порвался. Ой.
1: Да.
0: Держится за бок.
3: Ой, я закололся.
1: Что такое?
3: Колет. Скажите, пожалуйста, вас не интересует секс с незнакомым мужчиной?
1: Нет.
3: Ну, я так и думал. А телефончик не дашь?
1: Не-не-не-не-не.
3: Ну, может, дашь телефончик? А то я цапюсь совсем. Ну, может, дашь телефончик? А то я цапюсь совсем. Девушка, красавица.

0: 6.20.
1: 6.20.
0: 6.20 стоит хлеб.
1: 10 рублей, если 6.20. Так. Вычесть.
0: Да.
2: Останавливается, смотрит по сторонам.
0: Я дала 10.
1: Так.
0: А хлеб 6.20 стоит. 6.20. Ой, а где
1: вот
0: 10
1: рублей. Я побежал.
2: Максим вкладывает в руку женщины купюру.
3: Чебуреки, пирожки.
4: Заполнив эту анкету, вы сможете сделать бесплатный звонок в любой город мира.
5: Спасибо.
2: Листовку дала девушка в синей футболке с надписью «Samsung». Сбежавший в переход Максим останавливается, поднимается по ступеням.
1: Что за цветы?
6: Лизиантус.
1: Тогда мне вот эти.
2: Показывает на букет.
3: Беляши, сосиска горячая, красная красавица.
2: Маша смотрит по сторонам.
3: Чебуреки, пирожки, сосиска горячая, красная
4: красавица.
3: Скажите,
4: пожалуйста, а вы не видели здесь случайно молодого человека в синей куртке? Он должен меня ждать.
3: Видела. Вон их сколько. Выбирай любого.
4: Спасибо.
3: В синей куртке. Сосиска горячая, красная красавица.
2: Маша уходит с площадки. В это время на нее выбегает Максим. В руке букет из фиолетовых, белых и желтых цветов. Обращается к человеку в костюме в виде мобильного телефона.
1: Раз я не видел девушку, тут в красной куртке должна была стоять. Не знаю, в красной куртке.
2: Маша в очереди.
7: Ну, многие ходят в красной куртке. Блондинка, брюнетка?
1: Ну, не знаю. Волосы растрепущие, говорит, зубы золотые.
7: Зубы золотые? Нет, не.
1: Ну, подожди.
2: Мимо проходит девушка в красной куртке.
1: Девушка! Девушка, вы не Маша?
2: Максим забегает за ней в переход. Маша в прозрачной будке приложила к уху мобильный телефон.
8: Васильев Максим.
2: На ступенях перехода.
8: Регистрация.
2: Милиционер проверяет документы Максима.
8: Порядок.
2: Маша подходит к лестнице перехода, в который спустился Максим. Стоящий ниже на ступеньках Максим открывает рюкзак, показывает содержимое милиционеру. Маша изучающим взглядом рассматривает множество молодых людей, стоящих на площадке. Милиционер похлопывает по карманам Максима.
8: Оружие, наркотики.
1: Нет, спасибо.
8: Пошути, пошути.
2: Маша еще раз обводит площадку взглядом, уходит.
3: Пирожки.
2: Максим выбегает из перехода.
3: Беляши. Сосиска горячая.
2: Удаляющаяся Маша в 10 метрах за его спиной. Маша сворачивает за угол. Максим оборачивается.
0: Доченька, помоги сосчитать сдачу, правильно дали или неправильно. 6.20 булочка стоит, а это у меня 10 рублей я им дала. А 6.20
4: возьмите.
0: Ой, спасибо тебе, дай тебе Бог здоровья, муж тебе хорошего.
2: Женщина с непринужденным видом убирает деньги в карман. Максим протягивает букет торгующей беляшами женщине.
1: Это вам.
3: Это мне?
1: Да.
3: Спасибо.
2: Уходит. Женщина улыбается ему вслед, нюхает букет. У женщины короткие темные волосы, в руке сигарета. Маша вбегает в студию, спотыкается об урну, падает. Потирая колено, поднимается, садится в кресло.
9: Ты чего опаздываешь? Все на ушах уже стоят.
4: Сейчас, Лерочка, подожди.
9: Феликс в бешенстве.
2: Лера вылезла из-под стола.
4: Палки.
2: Маша берет листы бумаги, те рассыпаются.
10: Здравствуйте все! В эфире Питер ФМ. Навсегда ваша Емельянова Маша. Будьте в тонусе и не опаздывайте на свидание. А сейчас слушай медленную музыку.
2: Маша опускает наушники на шею, откидывается в кресле. По подоконнику студии ползет черепашка. Лера дает ей лист зелени.
11: На, кушай. Зелень полезная. Очень.
2: В проеме окна парень.
9: Ой, мамочка!
12: Здравствуйте, девочки.
2: Цепляется за раму.
9: Дима, ну вы
4: что? Кто вы такой?
12: Я Дима. Вода.
4: А как вы сюда попали?
2: Пьет из чашки.
12: Я по пожарной лестнице сначала, потом по карнизу. Я вообще-то к вам, Лера. Можете со мной сходить в кино? Триллер про маньяка с Хопкинсом.
9: Вы что же слезаете, а?
12: А вы сходите? Ну, пожалуйста.
9: О, Господи, ну пойду.
12: Ага. То не обманываете?
9: Нет.
12: Хорошо, я позвоню вам вечером.
9: Хорошо.
12: Обязательно.
9: Лезьте назад. Только осторожней.
2: Дима скрывается.
9: Осторожней.
2: Машет рукой.
9: Мама. Блин. Вобедуина.
2: Загорается красная лампа ОНР.
4: А у меня потрясающе.

0: потрясающая новость. Согласно народным приметам, если кто-то залез к вам в окно, день будет отличный. И это чистая правда. Проверено на людях. Вы слушаете Питер ФМ, все будет хорошо. Я узнавала.
1: Максим медленно идет по улице. Руки в карманах, на голове шерстяная шапка. Под нее заходят черные провода наушников.
2: По золотому песку несу надежду, мечту. Знать хочу, что ждет меня там впереди, за плечами гор.

0: чего для слабых середина.
1: Любуется домами. Фотографирует один из них телефоном. Натыкается на девушку. Поднимает ее велосипед. Над городом, оставляя серебристый след в голубом небе, пролетает самолет. Кафе со струящейся по окнам водой. За столиком Марина и Глеб. Марина улыбается, Глеб ее фотографирует. На столике большое блюдо с пирожными и кусками торта. Глеб опускает фотоаппарат, с нежностью смотрит на Марину поверх видоискателя.

За окном кафе стоит Максим. Продолжительно смотрит на Марину. Она оборачивается, глядит на него сквозь водную пелену. Манит рукой. Максим улыбается, кивает головой в сторону. Бросив взгляд на Глеба, идет дальше. Глеб переводит задумчивый взгляд на Марину. Идущий Максим несколько раз часто моргает, встряхивает головой. Идет, покачивая плечами в такт шагам.

0: входит в мансарду.
1: Здравствуйте.
0: У Кульмана щуплый мужчина с крупной головой.
2: Здравствуйте.
1: Что-то случилось?
0: Садится.
2: Вы?
0: На стул.
2: Молодой человек, из РЭУ уволились?
1: Да.
2: А чего же из квартиры не выписываетесь?
3: Да.
1: Я собираюсь. Это срочно?
3: Еще как срочно.
2: Это очень срочно.
0: Мужчина открывает папку.
1: Я как раз хотел вас попросить, может быть, не знаю, может быть, подождать неделю-две.
2: Мне кажется, вы не понимаете.
0: Мужчина поднимается.
3: Он не понимает.
2: Завтра мы здесь будем проводить инвентаризацию.
3: Да.
2: А послезавтра сюда вселяется наш новый сотрудник.
3: Да.
2: Поймите, это не моя прихоть.
0: Мужчина переглядывается с Татьяной Петровной.
1: Я понимаю, то есть я не понимаю...
3: Нет, ты не понимаешь. Завтра паспортный стол не работает. Поэтому мы сегодня должны быстренько оформить вот эту 16-ю форму. Я правильно говорю? И лист убывания. Вот сейчас ты понял?
2: Как нам писать?
3: Пиши по месту прежнего, постоянного, предыдущего пребывания. Ты откуда, кстати, я забыла?
1: Я из Нижнего. Подождите, я...
3: Да что подождите? Ты понимаешь, сегодня паспортный стол работает до 6. Мы успеем тебя выписать. Мы успеем его выписать. Так что собирай давай вещички, ключи давай сдавай.
1: Я уезжаю в понедельник.
2: Ну?
1: Ну и где я буду жить?
2: А это меня глубоко не волнует.
1: Хорошо.
0: Максим демонстративно...
1: Хорошо.
0: ...садится на кровать.
1: Ничего подписывать не буду.
0: Стягивает ветровку через голову.
3: Как это?
0: У Татьяны Петровны вытягивается лицо.
1: А вот так. А мне идти некуда. Буду здесь сидеть до понедельника.
2: Значит, так?
1: Да, так.
2: Слышь, ты мне не хами.
0: Мужчина сел на кровать.
2: Мы с ним тут по-человечески разговариваем, а он мордой крутит.
0: Мужчина пихает Максиму папку.
2: Давай, подписывай.
0: Тот его отталкивает.
2: Значит, ручками махать будем, да?
0: Мужчина откинулся на валик.
2: Говоришь... До понедельника сидеть будешь?
0: Выходит.
2: Ты у меня еще посидишь. Посидишь! На нарах!
0: Господи. Татьяна Петровна стучит себе по лбу.
3: Свинарник такой свинарник развел. Не стыдно? Виктор Тихонович, подождите.
0: Максим сидит, опустив локти на колени. С задумчивой грустью глядит перед собой.
1: Да, Маша.
4: Маша, извините.
0: В коридоре радиостанции.
5: Солнце пригрело. И у меня такое ощущение, что население нашего города увеличилось в 3 раза. Да, вот статистики утверждают, что в Питере проживает более 6 миллионов человек. Ха, я лично сегодня видел целых 18, так много людей. А тот, кто нужен, один-единственный. Он опять потерялся. Через пару минут у нас в эфире новости с Лерой Мухиной. Спонсор этого выпуска новостей – фирма ритуальных услуг «Путь к себе».
0: Маша читает с листа.
5: Чудесное решение ваших проблем. Однако глубоко копают. Прекрасный слоган. Встретимся через пару мгновений.
6: Питер ФМ – это самое модное.
5: Нет, ну ты обалдела, самое современное. Ты представляешь, что сейчас будет?
6: Каждый день и каждую ночь.
7: Алло, алло, Емельянова, сейчас же, слышите, сейчас же прекратите это безобразие.
0: Максим в отделении милиции. На мониторе удаляющиеся от здания Татьяна Петровна и потирающие руки Виктор Тихонович.
1: Скажите, а можно как-то побыстрее с этим разобраться, потому что я очень тороплюсь. И
8: что значит побыстрее?
0: Дежурный неторопливо листает паспорт.
8: Быстрее 15 суток уже не получается. Драка с управдомом.
1: Да какая там драка?
8: Имеются свидетели. За границу собрался?
1: Да, я архитектор. Вот контракт, там все написано.
8: А по трудовой дворник?
0: Дежурный поднимает стакан.
8: Трубы почему 2?
0: В подстаканнике. Делает глоток чая.
8: Краденые?
1: Почему краденые? Это моя, это девушки моей. Извините.
8: Так.
0: Дежурный берет телефон из рук Максима.
8: Алло?
5: Алло, Максим?
8: Майор милиции Горобец вас слушает.
5: А где Максим?
8: В отделении милиции номер 8 Петроградского района.
5: А почему?
8: Задержан. Представьтесь, пожалуйста.
5: Маша Емельянова.
8: Давно знаете? Максима Захаровича.
5: Давно. А он мой жених.
8: А мобильный ваш как у него оказался?
5: Я сама ему дала.
8: Хорошо, проверим.
5: А скажите, пожалуйста, когда вы его отпустите?
0: Дежурный поливает цветок.
8: Суд решит.
0: Жидкостью из рюмки.
5: Какой суд? Подождите.
8: Всего доброго. Приятный голос у твоей девушки.
0: Максим улыбается. Маша листает еженедельник.
5: Алло,
9: Петр Ефимович, здравствуйте. Это вас беспокоит Маша Емельянова. Вы меня помните?
10: Машенька, конечно. Я же из-за вас даже новый приемник машину купил.
0: Стрелки на пульте прыгают.
9: Мне очень нужна ваша помощь. Понимаете, один молодой человек попал в беду. И...
0: Ой. Опускаются.
9: Подождите секундочку.
0: Отделение. В кабинет спиной входит Городец. В зубах бутерброд. К груди прижата бутылка спрайта и контейнеры лапши быстрого приготовления. Замирает, вытягивается по струнке.
8: Здравия желаю, товарищ генерал.
0: За столом сидит лысый мужчина с погонами генерала милиции. Фуражка лежит на столе.
11: Добрый день, майор.
0: Покосившись на Городца, перелистывает журнал, на развороте которого изображена обнаженная девушка в вызывающей позе. Улыбнувшись, откидывается на спинку стула. Журнал вложен в картонную папку для бумаг. Говорит, не отрывая взгляда от журнала.
11: У вас в отделении сейчас находится мой родственник, Васильев Максим.
8: Так точно, есть такой.
11: Мальчик немного похулиганил, но он все осознал, понимаете?
8: Так точно.
11: Давно в майорах?
8: 3-й год, товарищ генерал.
11: Давно.
0: КПЗ. Мужчина стучит по нарам.
12: Начальник!
0: В соседней камере вульгарно накрашенные девицы.
13: Она у меня студентка. Учится она отлично. Умница. Красавица. А фигура какая.
0: В третьей камере.
13: Не пьет, не курит.
0: Максим.
1: Болеет, что ли?
0: С ним парень кавказской внешности.
13: Почему болеет?
0: Удивленно глядит на Максима.
1: Не знаю, не пьет, не курит.
0: Тот отрешенно смотрит перед собой.
13: Не болеет она. Нет, не болеет. Просто честная такая.
14: Начальник! Васильев, на выход.
13: Эй, Аджероян, слушай, меня когда выпустят?
0: Около парка.
15: Спасибо.
0: Костя берет у пожилой женщины букет белых роз.
16: Танец, танец, танец святого вида.
0: Мимо него проходит Максим.
16: Жизнь моя

0: Максим проходит мимо горельефа с головами девушек на углу Банковского переулка и Садовой улицы. Проходя по набережной Фонтанки, останавливается, опускается на ступени, смотрит на дом Капустина.
1: Алло?
2: Слава богу, привет.
1: Привет, Маш.
2: Что там случилось?
1: Потом расскажу. Не знаю, что ты ему сказал, но меня отпустили, все в порядке. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ничего, что с тобой на «ты»?
2: Да ничего. Слушай, я сказал в милиции, что ты мой жених. Это ничего?
1: Это ужасно. Приятно.
2: Да? А ты что сейчас делаешь?
1: Я? Сижу, на дом смотрю.
2: Красивый?
1: Да не, по-другому.
2: А покажешь потом, когда встретимся?
1: Покажу, но не сегодня. Я сегодня не смогу, у меня отвальные друзья придут. Я уезжаю.
2: А, да-да, конечно. Я тоже не могу сегодня. Я сегодня вечером работаю. Тогда созвонимся, да?
1: Да, давай. Я буду ждать.
2: Пока.
1: Пока. Еще раз спасибо.
0: В калейдоскопе сменяют друг друга темные улицы, автомашины, ночное небо. В студии.
2: Вы не переживайте. Важно сейчас взять себя в руки. Просто отпустить ситуацию. У вас все получится.
3: Спасибо вам большое, Маша.
2: Напоминаю, что сейчас у нас в эфире идет программа «Большой город». Вы можете позвонить нам и поделиться своей бедой или радостью. Сейчас у нас на линии следующий звонок. Добрый вечер.
4: Скажите, а вот как сказать, ну, мужчине, что я больше его не люблю?
2: А вы в этом уверены?
4: Да. Ну, то есть он очень хороший, добрый, он меня любит. Мы вместе уже 2 года. Я знаю, что если я ему скажу, ему будет плохо. Но я не знаю, я в таком напряжении больше не могу.
0: Маша задумчиво сводит брови.
2: Это сложно. Мне кажется, что самое главное – это честность.
0: В холле. На стене вывеска «Питер ФМ 93». Около стойки стоит Костя с букетом. Оборачивается. По холлу проходит Лера. Подходит к улыбающемуся Диме.
5: Если вы меня убьете, я не обижусь.
6: Посмотрим. Секунду.
0: Лера подходит к Косте.
6: Кость, хорошо, что ты здесь. Привет.
7: Привет.
6: Машка сейчас выйдет. Слушай, с ней сегодня что-то такое.
7: Понял. Разберемся.
6: Ладно, пока.
7: Давай.
6: Ну, пойдем?
7: Угу.
8: А что тебе снится, крещер Аврора, в час, когда...
0: По студии идет Феликс Иванович. Несет листок с крупными буквами текста. За порчу стульев штраф 1000 €. Замирает. На стене мишень для дартса. На ней его фотография. Выдергивает из фото дротик. Подходит к Маше.
9: У нас изменения в ротации. Будешь давать по песне с этого компакта в конце каждого часа. В подводке будешь рассказывать о группе. Здесь все написано.
0: Передает Маше листок с мелким текстом. Вешает предупреждение над столом.
2: Извините, но я не могу поставить это в эфир.
0: Смотрится в зеркало.
9: Что?
2: Феликс Иванович, я не могу поставить это в эфир. Вы можете меня снять с эфира.
0: Феликс Иванович задумчиво опускает взгляд.
2: Но это же порнография. Нас слушают люди.
0: Подходит ближе к Маше. Опирается одной рукой о стол, другой о спинку кресла. Задумчиво смотрит на Машу.
9: Нет, Емельянова. Я не буду снимать вас с эфира. Нет. Все будет гораздо проще.
0: Брезгливым жестом поднимает со стола черепашку. Морщись ее разглядывает.
9: Я сверну этот цирк. Смену доработаете, и все. Вы уволены.
0: Идет к двери. Маша откидывает волосы со лба. Откладывает лист. Опускает взгляд. Красная лампа «Миклайф» гаснет. Маша медленно идет по холлу. Руки сложены на груди.
7: Привет, Марусь.
0: Подается к Косте.
2: Привет.
0: Он целует ее в щеку.
7: Держи это тебе.
2: Спасибо. Зачем?
7: Маш, я был неправ. Прости.
0: Мимо проходит высокий мужчина.
2: Да ну что ты.
7: Может, не будем больше ругаться?
0: Подходит к большому окну.
7: Давай, сюда.
0: За окном...
7: Родители дали мне список.
0: Идут дорожные работы.
7: Просят, чтобы мы утвердили гостей.
0: Маша закуривает.
7: Которые нам нужны.
0: В руках Кости лист и авторучка.
7: Хочу с тобой посоветоваться. Вот Николаева. Будем приглашать?
0: На набережной.
10: Не, ну, Дим, ну с кем ты споришь? Ну, подожди. А, простите, молодой человек, а можно вас на секундочку? А вы не помните песню Гребенщикова про телефон?
9: Помните?
10: Ну, подожди.
0: Перед Лерой и Димой остановился Максим. Его руки сложены на груди.
10: Ну?
0: Задумчиво смотрит вдаль.
5: Нет, это не та.
10: Ну?
5: Ну вот, я же тебе говорю.
10: Это я говорила, подожди. Спасибо вам большое.
5: Я тебя провожу, да?
10: Ну, давай.
0: Максим уходит.
7: Николаева приглашаем. Ангелова обязательно.
10: Костя.
7: Коцарев под вопросом.
10: Свадьбы не будет.
7: Поляковых. Чего?
0: Костя отрывает взгляд от листа бумаги.
7: Ну что за шутки? Свадьбы не будет.
0: Маша отбрасывает сигарету. Складывает руки на груди, опускает взгляд, смотрит в сторону.
7: Я не понял, что значит свадьбы не будет.
0: Поднимает взгляд, смотрит Косте в глаза.
10: Я не могу.
0: Костя сжимает авторучку, опускает лист бумаги. Смотрит вниз, покачивается.
10: Костя.
0: Маша тянет к нему руку.
10: Ну, пойми меня, пожалуйста.
0: Он отстраняется.
10: Костенька, ты очень хороший.
0: Поднимает руки к его лицу. Он делает шаг назад.
10: Костя, ты самый близкий человек, который у меня есть. Ну, пойми, пожалуйста.
0: Костя встает к Маше боком, медленно отворачивается. На его скулах ходят желваки. Бросив ручку, резко подается к Маше. Маша испуганно прижимает руки к лицу. Костя ее обнимает.
10: Костя, это не глупость.
7: Прости меня. Все будет хорошо. У нас все будет хорошо, правда.
10: Костя, я не могу.
7: Прости меня.
10: Кость.
7: Не говори глупости.
0: Прижимает голову Маши к своему плечу.
10: Я не люблю тебя.
0: Отпускает Машу. Она встает к нему боком. Костя замер, взгляд направлен в пол.
10: Прости меня, пожалуйста.
0: Маша тянет к нему руку.
10: Костя.
0: Костя пятится. Она тянется к его лицу.
10: Костя, ну прости меня.
7: Не надо.
0: Он перехватывает ее запястье.
7: Все хорошо. Все хорошо.
0: Медленно наклоняется, поднимает авторучку. Опускается на корточки, убирает лист бумаги и авторучку в портфель. Набрасывает лямку портфеля на плечо.
10: Костя, ну подожди, подожди, Костя,
7: не
10: подожди.
7: Надо. Все хорошо. Все хорошо.
0: Поправляя волосы, уходит. Выходит через стеклянную дверь на темную улицу. Стоя около окна, Маша провожает его взглядом. Из-под работающих инструментов вылетают искры. Их яркие вспышки выхватывают из темноты стройную фигуру Маши. Высокое окно мансарды освещено разноцветными огнями. На крыше танцует медленный танец парень и девушка. На верхнем ярусе кровати молодой человек за диджейским пультом машет правой рукой в такт ритму, левой двигает пластинку. В помещении танцует около двух десятков молодых людей. Среди них два приятеля Максима. Усатый пляшет в центре комнаты, на нем одеяние, похожее на полосатую оранжевую пижаму. Светловолосый перемещается среди танцующих с большой видеокамерой на плече. Около стены страстно целуется парочка. Светловолосый приятель тянет руку к сплетенной в косу бороде мужчины.
11: Нет, не понимай.
12: Я
11: вас не понимаю.
12: Ну давай, а? Трах-тих-дох-тих-дох, а?
13: Один большой, серый стальной птиц. Да, Максим. Летал-летал, летал-летал. Упал и разбил.
0: Усатый наливает водку парламент.
13: Поэтому мы
0: пластиковые стаканчики
13: проектируем дома, а не самолеты. Они хоть и падают, но зато не летают.
12: За тебя, Макс, и за нас.
0: У Максима отстраненная улыбка.
13: За твое блестящее будущее.
14: Блестящее будущее. Колоть на дядю 5 лет.
12: Кстати, хороший дядя.
13: Гольберг – это имя.
14: Я вообще Питер люблю.
13: Мне слабо верится в такой патриотизм.
0: Максим выпивает налитую на дно стаканчика водку.
12: Я вообще не понимаю, к чему все эти разговоры.
13: Витюш, да все просто. Ты что, не понял, что из-за Маринки все?
12: Да ладно.
13: Да я сам такой же. Помнишь, у меня с Галкой? Такая ж бодяга была.
0: Максим?
13: Архитектору муз нужна.
0: Потупил взгляд.
13: Ну как без музы архитектор, а?
12: Петя.
13: Он, видишь, раскис совсем парень.
12: Петя.
13: Питер люблю, ехать не хочу. А чё не хочу? Маринки, Маринки люблю.
12: Петя.
13: Понимаешь, архитектору муз
12: Петя,
13: нужна.
12: Кончай, Петя, ты не по делу сейчас.
13: без женщин.
0: Максим резко поднимается, переворачивая журнальный столик. Тяжело смотрит на приятелей блестящими от слез глазами. Выходит.
13: Чего?
0: Витя с укором смотрит на Федю. В студии звукозаписи с надписью «Питер ФМ» на стене.
11: Ну что, готово? Пишем?
0: Мужчина за пультом держит дымящуюся сигарету пинцетом.
2: Скорей, скорей, скорей. В магазине «Ронда Мода» началась распродан. Извини, пожалуйста, можно еще раз, да? В магазине «Ронда...»
0: Маша прижимает ладони к лицу.

0: Во дворе. Максим подходит к сидящему на скамейке мужчине. На том белая майка и полосатые семейные трусы. Мужчина сидит, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу. Глаза закрыты, голова склонена.
1: Здорово. Закурить есть?
0: Максим дает темно-бордовую пачку сигарет.
1: О, спасибо, мужик.
0: Передает зажигалку.
1: Ага.
0: Вернув сигареты и зажигалку, мужчина затягивается, сильно дрожит.
1: Жена, сука.
0: Показывает на окна.
1: Домой не пускает.
0: Максим смотрит на них. Мужчина обхватил грудь руками. Максим снимает куртку, набрасывает на плечи мужчины.
1: Ты чего?
2: Держи.
0: На Максиме черный свитер и джинсы.
1: Спасибо, братан.
0: Мужчина поднимает стоящую у скамейки чекушку.
1: Выпить хочешь?
2: Не.
1: Правильно. Все зло от этой водки.
0: Делает глоток из горла.
1: Понимаешь, послала меня со списком. В магазин за продуктами. На выходной же я на заначку купил малек. Ну и пиво бутылочку запить. Малька выпил. Пивом запил. Бутылку, сумку поставил. А закрыть-то закрыть забыл. И всю еду поганую залила. Пришел домой, скандал устроила. Я добавить пошел, а она...
0: Максим достал телефон.
1: Домой не пускать, сука.
0: Раскрывает его, смотрит на экран.
1: Все бабы стервы.
0: Встав, уходит.
1: Убить ее надо. Парень, ты куда? А куртка? Куртка!
0: Мужчина озадаченно смотрит на оставшуюся на его плечах куртку Максима. Перед зданием радиостанции. Звукооператор выходит из-за стеклянных дверей, придерживает створку, следом выходит Маша. Максим стоит в 10 метрах от входа, поднимает телефон к уху. Звукооператор открывает перед Машей дверь машины.
2: Марина.
0: Это желтый запорожец с синими полосами.
2: Возьми трубку.
0: Садится за руль. Машина уезжает.
3: Эти новости здесь никогда не закончатся. Твои повести не донапишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне сезона цунами. И этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадает.
0: Маша в квартире с окнами на фонтан. Снимает куртку.
3: Оставаться. Ночевать мне одним.
0: Поднимает взгляд к кровати чердаку. Идет по комнате, натыкается на стул из прозрачного пластика. В ванной. Маша поворачивает рукоятку смесителя.
3: Прорезать мы, подглядывать, перемигиваться. Через небо сердцам. Перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Навсегда в тумане закутаны.
0: Держа пальцы под струей воды, задумчиво смотрит на свое отражение.
3: Этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадает.
0: Максим идет по мосту, в полутьме мелькает огонек сигареты. Маша сидит на подоконнике, на плечах плед. Ноги выставлены в окно.
3: Оставаться.
0: Перекуривает от спички.
3: Ночевать в нем одним.
0: Подтянув колени к груди, ставит ступни на отлив, укрывает ноги клетчатым пледом.

0: По темной набережной проезжают редкие автомобили. Максим идет по второму инженерному мосту. Его чугунная решетка украшена овальными щитами. Из-за щитов выступают диагонально скрещенные мечи и направленные в стороны секиры. Максим садится на перила, опирается ногами о мечи. Около противоположных перил целуется парочка. Максим сидит к ней спиной, задумчиво смотрит на воду.
1: Алло.
2: Максим.
1: Привет, Маш.
2: Привет. Извини, что я поздно. Мне никто не звонил?
1: Нет, никто.
2: Понятно. А что это за звук? Ты где?
1: На мосту сижу.
2: Романтика.
1: Угу. Еще какая.
2: А что там на мосту?
1: На мосту? На мосту холодно страшно. Вода течет. Туман, собака бежит лохматая.
2: Тоже хочу на мост.
1: Могу занять место. Да, забыл, извини. Днем тебе какой-то парень звонил.
2: Костик, наверное.
1: Твой жених?
2: Угу.
1: А когда свадьба? Алло. Маш. Ты что, плачешь, что ли? Да ладно, не реви, он позвонит. Извини.
2: Да нет, просто свадьбы не будет.
1: Поругались?
2: Понимаешь, мы уже давно вместе. Еще со школы, а Костя, он очень хороший, и я сама не знаю, как так все. И вдруг поняла, что я не могу. Ну и сказала ему. Сегодня.
1: Жалко его.
2: Угу.
1: Да ладно, не жалей. Меня тоже девушка бросила. Ничего, живу как-то.
2: Грустно.
1: Ну а что тут можно сделать?
0: Машин дом расположен через реку от Максима.
1: Да жизнь вообще штука непредсказуемая. Это только в кино все по сценарию.
2: А ты мне обещал дом показать.
0: Максим придерживает телефон плечом, вставляет в рот сигарету.
1: Покажу. У меня с домами особенные отношения.
2: Почему?
1: Потому что я архитектор.
2: И какие же у вас отношения?
0: Не раскурив, вынимает сигарету изо рта.
1: Ну, ты что? Дома как? Ну, как люди. Ну, родные и близкие. Можно договориться. Иногда такого расскажут, можно там описать.
2: Пишешь?
1: Не, я ленюсь. Но в Питере вообще тут такие экземпляры попадаются.
2: А ты уезжать собрался? Поедешь?
1: Пока тебе трубу не отдам, не уеду.
2: Тогда ты надолго задержишься.
1: Знаешь, я не решил. Но, наверное, лучше уехать.
2: Монету бросал?
1: И фонтанку, и в Неву.
2: Молодец. А ты когда-нибудь в Чижик попадал?
1: Ни разу, а ты?
2: Я тоже.
1: Завтра встретимся?
2: Конечно.
1: Странно, у тебя такой голос. Ну, как будто слышал много раз.
2: Может быть. Спокойной ночи, Максим.
1: Спокойной ночи, Маша.
0: Так и не закурив, Максим бросает сигарету в реку. Маша опускает трубку радиотелефона, улыбается, поднимает лицо к начинающему светлеть небу. Утро. Максим сидит на крыше мансарды. На раскинувшиеся под ним кровли падают косые лучи восходящего солнца. Максим затягивается сигаретой, ложится на спину. Раскидывает руки и ноги. В кабинете.
3: Подписали контракт? Вас все устраивает?
1: Нет.
0: Максим достает из рюкзака прозрачный файл с бумагами.
1: Посмотрите пункт 27, пожалуйста. Я с этим не могу согласиться.
3: не понимаю. А, вы не понимаете, что такое форс-мажор?
4: Не, я понимаю, что такое форс-мажор.
3: Вы не понимаете, что такое форс-мажор? Ну, это цунами, это землетрясение, это революция, это формальность.
4: Ну, как формальность? Цунами. Как вы себе это представляете? Вы знаете, что в ближайшие 3 года может произойти целая серия цунами и купе со всемирной революцией, которую еще предсказал Нострадамус?
3: Нет,
4: и на таких условиях я просто не могу соглашаться работать.
3: Поймите, это стандартный пункт любого договора.
4: Я понимаю, но...
3: Я вас прошу, приходите через день, завтра. Может быть, и передумаете.
4: Не, я не передумаю, я не буду подписывать этот договор, но я могу вам посоветовать одного очень хорошего архитектора. Федор Земцов. Федор Земцов, я вам напишу его телефон. Вы ему, пожалуйста, позвоните. Это очень талантливый молодой архитектор. И что важно, он не боится ни цунами, ни землетрясений, ни революций.
0: Максим выкладывает лист с номером на стол.
5: Слушай, а тебе программный сам позвонил?
2: Угу. В 6 утра.
5: Спорим, он к тебе неровно дышит?
2: Угу.
0: Маша и Лера сидят на подоконнике раскрытого окна радиостудии. Держат перед лицами пластинки фольги.
2: Подождешь секундочку?
0: Маша подходит к столу, садится в кресло, надевает наушники. Опускает пальцы на фейдеры.
2: Скажу вам по секрету, синоптики сегодня обещают нам дождь. Хотя, кто сейчас верит синоптикам? Ну а с другой стороны, почему дождь — это плохо? Может, это даже к лучшему.
0: Максим с приятелями на крыше. Запускают воздушных змеев, сделанных из папирусной бумаги с архитектурными эскизами. На лицах ребят беззаботные улыбки. Каркас коробчатых воздушных змеев сделан из скрещивающихся реек. Папирусная бумага закреплена по периметру. На нижних углах пушатся короткие хвосты из нескольких полосок бумаги. Раскинувшийся под ними город живет утренней жизнью. По улицам снуют машины, по тротуарам спешат пешеходы. Вдали, за чертой исторической части города, высятся промышленные трубы и портовые портальные краны. Нижний лебяжий мост через лебяжью канавку. На нем стоит девочка. У нее густые, короткостриженные, темно-русые волосы. Она опускает и поднимает наполняемый воздухом пакет. Бежит через мост, пробегает мимо выходящей на него Маши. На той прозрачный дождевик, в руке зонт. Маша опирается локтями о выкрашенные в зеленый цвет чугунные перила с орнаментом в виде пик, перекрещивающихся на фоне колес. Смотрит на плывущий по каналу белый катер. Ветер развивает ее волосы. Маша улыбается. В воду канала падают крупные капли дождя. Начинается ливень. Его капли переливаются в ярком солнечном свете. Прохожие и Маша раскрывают зонты. Двое идут под перевернутой коробкой. Видны только ноги в бриджах и светлой джинсовой ткани. Под полупрозрачным зонтом идут молодожены. Мужчина в желтой кепке идет под синим зонтом. Некоторые из его спиц погнуты. Под голубым зонтом едет девушка на роликах.
6: Звуки раздаются, льются, голоса.
0: Маша идет вдоль канала.
6: Светлая музыка льется, как вода.
0: Проходит мимо автобусной остановки.
6: Звуки раздаются, льются, голоса.
0: Стены остановки из стекла. Под ее крышей стоит целующаяся парочка. На лавке сидят женщины в цветастых цыганских одеждах. Одна из них что-то говорит сидящему на краю лавочки Максиму. Тот внимательно слушает, его волосы мокрые. Маша останавливается. Отводит ладонь в сторону под каплю. Медленно опускает зонт назад, поднимает лицо к дождю. Приободренно встряхивает головой. Ее рот приоткрыт, а глаза плотно закрыты. Она откидывает спавшую на лоб прядь, широко улыбается. Еще раз встряхивает головой. Дождь закончился. Максим идет по мосту Белинского.
4: Да, привет, Маш. Привет, очень рад тебя слышать. Да, хорошо. Да, я тоже очень хотел бы встретиться. Да, давай сегодня. Слушай, подожди, давай я запишу какой-то твой нормальный телефон, потому что у меня сейчас... Алло. Да, потому что у тебя аккумулятор садится, я просто боюсь, что...
0: Удерживает.
4: Да, я сейчас запишу.
0: Телефон плечом.
4: Да.
0: Роняет его. Телефон опускается на дно фонтанки. Рядом с ним проплывает рыба. Маша в телефонной будке на берегу фонтанки. Максим в 20 метрах за ее спиной.
7: Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
0: Маша медленно вешает трубку. Скрестив руки на груди, Максим идет по набережной фонтанки в сторону дома Капустина. Шестиэтажный дом в стиле модерн. Стены цвета темной охры. На фасаде с третьего по пятый этаж выступают эркеры. Крыша с крутым скатом укрыта черепицей. Из направленного в сторону реки ската выступает фронтон чердачного этажа. Опустив голову, Маша медленно идет навстречу Максиму. Поднимает взгляд, смотрит на дом. Проходит мимо друг друга, точно напротив дома Капустина. Обернувшись, Максим смотрит вслед Маши. Не остановившись, она тоже оборачивается. Удаляясь друг от друга, Максим и Маша еще несколько раз оборачиваются. В студии радиостанции загорается красная лампа «On Air».
8: Питер ФМ, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотел бы передать сообщение для девушки Маши в красной куртке, которая потеряла свой мобильный телефон и... Алло?
8: Максим, это ты?
0: Конец фильма. На черном фоне появляется титр «Нашим родителям посвящается». Снизу вверх движутся титры. Слева от них сменяют друг друга дубли. Максим на втором инженерном мосту.
9: А звонит мне кто-нибудь?
0: Прикладывает телефон к уху. Максим стоит на пешеходном переходе около дома МОД, нетерпеливо машет рукой.

сцены запуска змеев. Удерживаемые ребятами леера тянутся к длинному шесту, его держит мужчина в очках. Маша пробегает мимо мальчика. Спавший Саба улетает на 2 метра вперед, она прыгает за ним на одной ноге. Вторая попытка. Прыгая на одной ноге, Маша едва не падает. Третья попытка. Саба опять отлетает дальше, чем нужно. Сцена столкновения с Волгой. Максим выбегает раньше времени, пробегает перед капотом. Вторая попытка, опять раньше. Третья попытка. Максим выбегает, резко останавливается. Волга не выезжает. Свадебный салон. Костя стоит с фатой на голове. В студии. Лера сидит под столом. За окном студии Дима машет рукой, стоя на строительной люке. Друг друга сменяют создатели фильма. Каждый держит приложенный к уху телефон.

0: магнитными глазами. Есть большие пассажиры мандариновой травы. Есть люди, разгрызающие кобальтовый сплав. Есть люди, у которых есть дворцы курмяв. Есть люди типа Шиф и люди типа Помер. Но нет никого, кто знал бы твой номер.
1: Дубли сменяются титрами.
2: Типа Ройтшисора. Типа Эшнурхайнуф. Типа Фурия круче. Типа
3: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
4: 12850 0V 12850 0V 12850 0V.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Махачкале представители администрации посетили объекты ВОС. Прорабатывается вопрос закупок продукции для детских садов. В Башкортостане стартует проект по обучению ситуационной помощи незрячим и слабовидящим. Министр труда Татарстана посетила предприятие ВОС «Электроконтакт» в Казани. Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Члены Архангельской РОВОС познакомились с культурным наследием Котласа. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 и конкурс «Росмолодежь. Гранты». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В рамках поручения главы Махачкалы рабочая группа посетила региональное отделение и производственное предприятие ВОС «Анжи». Делегация ознакомилась с ассортиментом – матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, изделия из пластмассы. Продукция вызывает интерес для дошкольных учреждений, прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку. Представитель управления ЖКХ оценил состояние дворовых территорий и в ближайшее время подготовит проектно-сметную документацию для благоустройства. В Башкортостане стартует проект «Комплексный тренинг оказания ситуационной помощи инвалидам по зрению» от ОНО «Код доступа» при поддержке Фонда грантов главы республики. Участниками станут 300 школьников и студентов Уфы, Стерлитамака и Благовещенска. Пройдут 4 интерактивные тренинга с незрячими экспертами, тифлопедагогами и дефектологами. Ребята познакомятся с правилами общения и попробуют специальные тактильные и аудиоматериалы, трости, приборы для письма по Брайлю. 31 июля министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова посетила производственную площадку казанского предприятия ВОС «Электроконтакт». Она ознакомилась с условиями производства, пообщалась с коллективом и высоко оценила деятельность предприятия. Предприятие создано в 1946 году для реабилитации инвалидов по зрению. С 1997 года занимается производством гофрокартона и изделий из картона. 1 августа во Владивостоке состоялся открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Участвовали спортсмены из Владивостока, Артема и Уссурийска. Соревнования проходили в абсолютном личном зачете. Победителем стала Светлана Кратенок из Владивостока, второе место у Дмитрия Кочуры, третье у 13-летнего Мирослава Костюка из Артема, который стал открытием чемпионата. Главный судья Сергей Крюков. 21 июля 12 членов Вельской местной организации Архангельской области совершили экскурсионную поездку в Котлас. Программа включала пешеходную экскурсию по городу, посещение выставочного центра с экспозицией авторских кукол, мастер-класс по росписи козули, традиционного северного пряника, знакомство с предприятием «Рубикон» и фольклорные посиделки в Атлажемской деревне. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 от Ассоциации НКО. Участвовать могут все зарегистрированные НКО Российской Федерации. Заявки до 31 августа. Также продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон» для граждан России и Абхазии от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 сентября на платформе «Молодежь России». По итогам первого сезона поддержку получили 710 проектов на сумму около 500 миллионов рублей. И коротко о других событиях. В Пензенской области на базе отдыха у Ильича прошло состязание по шашкам среди членов Кузнецкой местной организации ВОС в рамках марафона «Сила России». Перед турниром сотрудник библиотеки провел беседу о жизни и творчестве Александра Радищева. В рамках веб-школы РОУИ «Перспектива» 20 августа пройдет вебинар «Доступный туризм. Новые правила игры», посвященные изменениям в законодательстве с 1 сентября 2026 года. Регистрация открыта. В Санкт-Петербурге 15 августа в Росфото состоится лекция «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы» от библиотеки для слепых и слабовидящих. Спикеры – тифлокомментаторы высшей категории. Участие по предварительной регистрации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный, с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании

Как и сказал Сергей Васильевич, сегодня наш фестиваль представит программу, очень разнообразную, действительно, посвященную 100-летию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. Этот творческий дуэт сыграл значительную роль в музыкальной культуре. Их произведения не только украсили множество кинолент, но и обогатили репертуар многих советских и российских исполнителей. Создание песни – что это для автора? Миг, мгновение. Но мы, слушатели, наслаждаемся этим мгновением и спустя многие годы. Есть только миг. Именно такое название было выбрано для сегодняшнего музыкального путешествия. И открывает наш фестиваль Виктория Ильина с композицией «Песенка про меня». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Спасибо. Благодарим Викторию за это яркое выступление. И следующим на эту сцену мы приглашаем Алексея Степанова. Алексей исполнит песню «Большая медведица». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

0: медведь. Спасибо.
1: Благодарим Алексея за это исполнение. И, конечно, виртуозное владение гитарой, согласитесь, это было потрясающе. Мне кажется, даже можно посоперничать с Михаилом Боярским, благодаря которому эта песня стала популярной. И сейчас на эту сцену приглашаются Анна Семенова, Светлана Бузанова, Александр Кондаков и Неля Андреева. Татьяна Неллис. Угу. Просим прощения, маленькая накладка. А вместе они квартет, малая группа ансамбля «Раздолье». «Ах, мамочка!» Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Флерковского.

0: мамочка, зачем?
1: Ну, согласитесь, это было очень зажигательное, конечно, выступление. Мне кажется, всем оно подняло настроение. А сейчас, несмотря на то, что сегодня всего второй день лета, и мы надеемся, что оно продлится довольно долго, на эту сцену приглашается Светлана Бузанова. Она исполнит композицию «До свидания, лето». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

0: свидания, лето, до свидания. До свидания, лето, до свидания.
1: Сейчас на эту сцену мы приглашаем вокальный ансамбль «Раздолье», но уже в полном составе. Они подарят вам весеннее настроение и исполнят песню «Белая лебедь». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Флерковского.

Мы вновь приглашаем на эту сцену Викторию Ильину. Она исполнит песню из кинофильма «Бриллиантовая рука». «Помоги мне» — слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой, но не смогли понять, что шутите.

Благодарим Викторию и сейчас приглашаем на эту сцену Александра Кондакова. Он исполнит песню «Льется музыка». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

птица моя. Льется музыка, музыка, музыка, то печаля, то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить бесконечная, вечная, мудрая.

меня выносят из беды. Льется музыка, музыка, музыка, то печаля, то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая,

0: играет на дудочке, под которую кружит земля, льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить.
1: Благодарим Александра. И сейчас мы услышим композицию из всеми любимого зимнего фильма «Чародеи». Ее исполнит вокальный ансамбль «Раздолье». Я думаю, вы уже догадались, что это за композиция «Три белых коня». Слова Леонида Дербенева, музыка Евгения Крылатова.

объятья, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, мне навстречу.

земля остыла, но я замерзнуть не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом

0: декабрь, январь и февраль.
1: Для вручения дипломов за участие в нашем фестивале на эту сцену приглашается Виктория Ильина, Алексей Степанов, пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты, Александр Кондаков, Светлана Бузанова. И, конечно же, квартет ансамбля «Раздолье» и сам ансамбль «Раздолье». Пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты.

0: Мы продолжаем наш фестиваль. Приглашаем на эту сцену Григория Гришина. Он исполнит для вас песню «Если любишь ты» — слова Леонида Дербенева, музыка Юрия Антонова.
1: Здравствуйте, мои родные.

0: значит, любишь, значит, любишь, значит, любишь. Спасибо, мои родные.
1: Мне кажется, для артиста очень ценно, когда ему подпевает весь зал. Это правда. И сейчас в исполнении Григория прозвучит песня «Кто тебе сказал?» Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит свет.

На беду разлучит судьба нас не во сне, а наяву. Землю обойду, всю землю обойду, океаны и моря переплыву. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем звучит свинянет. Никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты любитый всегда, люби меня. Люби меня! Спасибо за приглашение. Я давно не бывал во Владимире. Очень приятно мне.

0: Спасибо, мои родные!
1: Григорий, не уходите. Мы благодарим вас за участие в нашем фестивале и вручаем вам почетный диплом. Пожалуйста, под бурные аплодисменты зрителей.
2: Фотографию, пожалуйста.
0: Спасибо, мои родные.
2: Держите диплом, вас фотографируем.
3: Молодец!
0: Спасибо!
1: А сейчас прозвучит мелодия, которая стала известной благодаря кинофильму «Красная палатка». «Берег моря». Музыка Александра Зацепина. За роялем Татьяна Рожкова.

Татьяну мы не отпускаем и просим исполнить еще одну композицию. «Медленный фокстрот». Автор музыки Александр Зацепин.

Татьяна, вы великолепны, это чистая правда. И мы, конечно же, вручаем Татьяне почетный диплом за участие в нашем фестивале. Под бурные аплодисменты. И на эту сцену мы приглашаем Александра Алексеева. Он исполнит нам песню «Давным-давно была война». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Благодарим Александра. Сейчас на эту сцену мы приглашаем Людмилу Кузнецову. Она исполнит песню «Дожди». Автор слов Марина Хлебникова, автор музыки Александр Зацепин.

0: Людмила, не убегайте. За участие в фестивале дипломами награждаются Александр Алексеев и Людмила Кузнецова.
1: Так, фотографии, улыбаемся, вас фотографируют.
0: Мы приглашаем на эту сцену Андрея Наумова. В его исполнении прозвучит песня «Рыжий конь» из фильма-концерта «Однажды зимой». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

огонь. Лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. От прадеда пахло

0: рыжий конь косит лиловым глазом.
1: Спасибо.
2: Благодарим Андрея. Вы знаете, у нас сейчас за кулисами там настоящая дискотека. Конечно, Андрей настолько зажигает, что уже просто артисты не могут стоять. Андрей сейчас исполнит нам песню «Городские цветы» из кинофильма «Куда он денется?». Я слышу, что зрители уже, конечно, в ожидании. Слова Леонида Дербенева, музыка Максима Дунаевского. На сцене Андрей Наумов. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Аплодисменты.

0: Спасибо большое.
1: Андрей еще к нам вернется на вручение диплома. Ага. Так, и сейчас мы приглашаем на эту сцену Татьяну Пупырину. Она исполнит всеми любимую песню «Прощай» из репертуара Вячеслава Добрынина. Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

0: а мы с вами прощаться не собираемся. И для вручения дипломов на эту сцену приглашаются Татьяна Пупырина и Андрей Наумов.
1: Большое. Еще раз
0: мы продолжаем наш фестиваль и приглашаем на эту сцену Всеволода Суркова. Он исполнит песню, которая стала настоящим хитом на многие десятилетия. «Лучший город Земли». Слова Леонида Дербенева, музыка Арно Бабаджаняна.

0: Вань!
1: Браво, Всеволод, это было великолепно. Сейчас в исполнении Всеволода прозвучит еще одна песня «Разговор со счастьем». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина. На сцене Всеволод Сурков. Пожалуйста, ваши аплодисменты.

0: тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня.
1: Благодарим Всеволода. Мне кажется, он на зал просто пустился в пляс после исполнения Всеволода. За участие в фестивале дипломом награждается Всеволод Сурков.
2: Диплом. Тебя фотографируют. Вы можете встать рядом.
1: Приглашаем на эту сцену Надежду Волкову. Она исполнит песню «Есть только миг», в честь которой и называется наш сегодняшний фестиваль. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.
3: Призрак.

0: жизнь.
1: Спасибо. Надежда, не убегайте. Благодарим Надежду за исполнение этой песни акапельной, что музыканты знают в два раза сложнее, чем под музыку. Дипломом за участие в фестивале награждается Надежда Волкова. Мы продолжаем наш фестиваль. Приглашаем на эту сцену Еву Сипко. Она исполнит песню из всеми любимого кинофильма «Кавказская пленница». Песенка о медведях. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Забегайте. Благодарим Еву за участие в нашем фестивале и награждаем ее дипломом. Приглашаем на эту сцену вокальный дуэт Татьяны Годиной и Анжелики Рюминой. Они исполнят песню из кинофильма «Фантазии Веснухина». «Куда уходит детство?» Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Мы продолжаем тему кинофильма «Фантазия Веснухина» и приглашаем на эту сцену Лидию Тяжеву. Она исполнит песню «Найди себе друга». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

0: мы вновь приглашаем на эту сцену Татьяну Годину. Она исполнит песню «Черные подковы» из кинофильма «Не может быть». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.
1: Леший, Лешенька, куда ж ты, милый мой, пропал?

Но от них вовек не будет счастья никакого. Ты как сон в судьбе, песня над снегами. Знать коней тебе черти запрягали. Ты ушел навек, так зачем же снова снится белый снег и черные подковы? Только на снег.

0: счастья никакого.
1: Татьяну Годину за этот зажигательный цыганский романс. И приглашаем на эту сцену Анжелику Рюмину. Она исполнит песню «Загадка женщины» из кинофильма «Чародеи». Слова Леонида Дербенева, музыка Евгения Крылатова.

Композиция из кинофильма «Земля Санникова». Музыка Александра Зацепина, соло на трубе Александр Ефремов.

Согласитесь, что труба какой-то чарующий инструмент. Мне кажется, все зрители немножко улетели в дальние дали. Настолько это было прекрасно. И Александра мы не отпускаем и просим исполнить еще одну композицию из кинофильма «Бриллиантовая рука». Пожалуйста, соло на трубе Александр Ефремов.

У нас сейчас пел не только весь зал, но и все закулисье. За участие в фестивале дипломом награждается Александр Ефремов. Мне кажется, им с Викторией можно подумать о дуэте, да? На эту песню это было бы интересное исполнение. Приглашаем на эту сцену вокальный ансамбль «Ретро». Они исполнят композицию «Ах, этот вечер». Слова Леонида Дербенева, музыка Максима Дунаевского.

знаю, как вы, я когда слышу эту песню, все время потом несколько дней ее напеваю. Ее так редко исполняют, но почему-то она мне очень нравится. Сейчас будет заключительный номер нашего фестиваля. Эти два часа пролетели совсем незаметно. Этот мир. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина. На сцене вокальный ансамбль «Ретро».

0: участие в фестивале. Дипломами награждаются Татьяна Година, Анжелика Рюмина, Лидия Тяжева, дуэт ансамбля «Ретро» Татьяна Година и Анжелика Рюмина и вокальный ансамбль «Ретро». Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Вот и подошел к концу наш фестиваль. Мы благодарим всех, кто принимал в нем участие. Сейчас слово предоставляется Сергею Васильевичу.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле 2 часа пролетели как один миг. Мы с вами побывали и в детстве, и в нынешнем году. Большое спасибо всем участникам. Все, я думаю, получили удовольствие. Подпевали, пританцовывали, аплодировали. Особая благодарность руководителям это ансамбля «Раздоле» Александр Александрович Логинов. Руководитель ансамбля «Ретро» Анна Владимировна Изуита. Ну и, конечно же, большая благодарность профессионалу, звукорежиссеру Даниилу. И очаровательной ведущей Меладе. Ну и наш гостеприимный, нас принял сегодня дом, областной дом работников искусств, как всегда. И благодарю в лице Оксаны Александровны всех работников этого прекрасного учреждения. Спасибо!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
3: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, продолжаем рассказывать вам о том, как проходил второй молодежный форум БелТИС. Напомню, что темой пленарного заседания стало обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Следующим спикером форума стал незрячий тестировщик и массажист из Минска Григорий Гонзалаев. Он рассказал молодым белтизовцам об искусственном интеллекте и современных технологиях в жизни незрячего человека. О том, что его замотивировало поделиться своим опытом и знаниями в нашем интервью с Григорием.
1: Хочу, чтобы больше людей знания свои расширили. Я просто почувствовал такую свободу, когда сам научился с этими навигаторами. Я могу куда угодно ездить, куда угодно ходить. И хочется, чтобы больше людей тоже могли это все делать. Мне всегда было интересно новые технологии. Вот меня даже все говорят, а почему вам собаку поводыря там не приобрести, там еще что-нибудь? Я говорю, да зачем это надо? Говорю, будущее за технологиями. Мне всегда было интересно, я со второго класса с компьютерами. Поэтому я развивался вместе с технологиями, с интернетом. Я понял, что это окно в мир, за этим будущее. Классу так к 9-10 мечтал быть программистом, но понял, что мне программирование это немножко не мое, и у меня больше тестирование, больше вот такая вот популяризация этих технологий идет.
2: Я знаю, что вы и до этого неоднократно выступали перед аудиторией, да, тоже рассказывали о технологиях. Чем молодежный форум, участие в молодежном форуме отличается от всего того, что было у вас ранее в качестве спикеров?
1: Тем, что здесь больше, так скажем, аудитория такая однородная, это больше слепые, слабовидящие люди, тем более молодежь. Им как-то больше мотивирующие какие-то вещи нужны. То есть их только подтолкнуть надо. Они потом сами погрузятся в эту тему, если им это будет интересно. Их главное замотивировать. А вот перед зрячими, когда выступаешь, ну такое впечатление, что ну вот вроде бы такой вау-эффект, действительно. А потом круговерть жизни потом все равно захватывает. Им это больше так, для общего развития. А вот незрячая аудитория, она, конечно же, им это просто жизненно необходимо сейчас.
2: Для вас что будет программой «Максимум» после того, как участники вернутся по домам, услышав ваше выступление, вот побывав на вашем тематическом блоке?
1: Если кто-нибудь возьмется действительно на практике, откроет какие-нибудь курсы, мастер-классы по ИИ, по навигаторам, еще по каким-то таким вещам. Если, как говорится, возьмут эстафету по областям, по районным центрам, это будет очень круто. Потому что тут дело не в какой-то конкуренции. Тут надо распространять знания, и не только я сам себе, но и хорошо, если кто-то еще заинтересуется, также распространят эти знания дальше.
0: А сейчас давайте послушаем выступление Григория Гонзалаева на втором молодежном форуме БелТИС. Замечу, что важным элементом для участников форума стала видеодемонстрация всего происходящего в телефоне спикера на большом экране в режиме реального времени.
3: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном? Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран, они просто тык на значок на экране, и все, приложение открылось. Нам же такие легкости недоступны, поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, вот случайное место экрана.
4: Московский район, Минск, облачно с прояснениями, плюс 22 градуса, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11 градусов.
3: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
4: страница один, такая того страниц, три и поиск.
3: Зеленая рамка. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например, так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают в Инсте или еще где-нибудь вот так вот.
4: Один не прочитан,
3: вправо, влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана под пальцем следить, что вокруг меня какие есть значки. И у меня скринридер сразу же их озвучивает. Что касается специализированных программ, которые помогают жить. Вот, например, тут говорили много о трудоустройстве. Я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать вот бумажный документ у меня, и я его хочу прочитать.
4: Балинфаст, мой лукаут.
3: Вот лукаут.
4: Лукаут. Приложение. Лукаут. Режим документы.
3: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
5: Отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Отойдите.
3: Слишком близко.
5: Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Слишком близко. Отодвиньте устройство. Не двигайтесь.
3: Вот. Он сфокусировал весь документ.
4: Информация о недавнем объекте и молодежи Республиканского молодежного форума АБЛТИС 16 мая 2026 года. Г. Минск 12.00.12. Г. Минск 12.00.12.30. Регистрация участников форума «Приветственный кофе» 12.30.

0: Твердил, нажал Enter, и все. Подписал документы там ручкой бумажные. Они же не имеют права не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я тут, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем. Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот вроде бы, как казалось бы, Брайль отмирает, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен. Потому что кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на
1: поиск приложения редактор
0: телефона. Обратите внимание, как это будет происходить. Вот я пишу слово «услышать».
1: Услышать. Услышать.
0: Вот, я написал это слово очень быстро.
1: Услышать предметы.
0: И вот у меня ярлык «услышать предметы», я его нажимаю.
1: Загрузка. Услышать. Очки запрос разрешений. Bluetooth less supported. Очки не сопряжены. Человек 1.4. Одежда 2.2. Человек 1.6. Человек 1.4. 2721. Нет изображения. Перезагружен камел.
0: Человек, говорит один.
1: Экран с изображением.
0: Сейчас я.
1: Заряд батареи. Настройки кнопка.
0: Немножко оно тут.
1: Услышать предметы. Назад кнопка. Продолжай работу. Услышать предметы. Слева мебель 2.7. Слева мебель 2.6. Текст на лист. Человек 2.9.
2: Значит, Григорий, вы пользуетесь Брайлем, чтобы набирать текст. Правильно я вас понимаю, да?
0: Да.
2: Ребята, а есть кто в зале, кто так работает? Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
1: Человек 2.4. Стул 2.4. Человек 2.9.
0: Вот, человек, говорит, стул, вот
1: назад
0: все
1: кнопка.
0: Предметы. Локально нейросеть распознает
1: работа
0: предметы. Для чего это
1: работы.
0: Нужно на практике?
1: Закрыть приложение, кнопка.
0: Вот
1: Смешай
0: я
1: работу.
0: Тоже такую Колкал. Вполне себе бытовую историю расскажу. Однажды я мусор выкидывать ходил и просто немножко сбился с маршрута. А мне там нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы. Включу и просто как бы оглянусь вот камерой вот так вот раз покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер, все, выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения. И можно будет даже сигналы светофора распознавать. И можно незрячим пользоваться абсолютно обычными светофорами и переходить дорогу. Также пока что нестабильно, но уже хоть как-то можно номера автобусов с помощью этого приложения распознавать. И оно не зависит от интернета вообще. То есть нейронка работает совершенно локально на телефоне. Это что касается таких простых вещей в составе искусственного интеллекта. Перейдем немножко к более сложным вещам,
1: 1345.
0: Которые уже работают через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini. Что ты видишь?
3: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают записи.
2: Так,
3: что
2: нас раскрыли.
0: Вот опиши, какая у меня одежда. Какого цвета у меня одежда?
3: На вас светлый джемпер, похоже кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. Еще вижу темные брюки, а на шее лента с бейджем. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
0: А брюки подскажи, какого цвета?
3: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
0: А скажи, вот я слепой, сочетаются эти цвета или нет?
3: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание. Так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
0: Спасибо. И вот таким образом...
1: Закончить разговор, кнопка.
2: Браво, Григорий, браво.
0: Таким образом можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком. И задавать абсолютно бытовые вопросы. Раньше было приложение Be My Eyes. Оно и сейчас есть, оно прекрасно работает. Но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени. Даже перебивать можно этот искусственный интеллект. И это очень удобно, когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты. Не все же время кого-то на помощь задать. Взял... В одну руку телефон, в другую руку трость. Ну, я трость вообще обычно даже под мышку беру. Там в одной руке телефон, в другой корзинка. Ну, или вот так вот на сгиб локтя корзинку. И пошел. И вот так вот спрашиваю, отвожу камеру. Говорю, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И я могу таким образом очень быстро определить категории. Что вот здесь вот, например, фрукты, овощи. Здесь хлеб, булки и так далее, и так далее. Вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Очень немаловажная вещь для незрячих — это передвижение пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью...

0: самостоятельно от дома до входа, скажем так, да, в этот комплекс, самостоятельно дошел. С помощью двух навигаторов. Первый из них — это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, ну, скажем, поиск объектов, поиск адресов. Беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
1: Главный экран — кнопка.
0: Вот, например,
1: карты.
0: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карты. Карты.
2: Ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
1: Карты.
2: Ну, есть такие молодцы. Отлично.
0: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
1: Рекомендации. Поиск и выбор мест — кнопка.
0: Ну, допустим, адрес.
1: Russian plate 1 загружен. English US 6 Russian загружен.
0: Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка, пишем.
1: Остановка.
0: Метро.
1: Остановка метро Малиновка.
0: Вот, я написал остановка метро Малиновка, и теперь вот я тут скольжением пальца...
1: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 239 км.
0: Ну вот, например, такую вот остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на нее
1: входит. Станция метро Малиновка.
0: Расписание,
1: вкладка, маршрутка, 1111 ПК, ДРК Озерцо, ближайший прибывает, следующий 19...
0: Вот он, номер маршрутки говорит и в направлении каком.
1: Автобус 132, ДДС Малиновка 4, ближайший 15. Автобус 147, ДДС Малиновка 4, 14.00.
0: Вот, я понимаю, 14.09, что если ДДС Малиновка 4, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС Малиновка 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих. Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты. Вот адрес, я нажимаю на нем как бы долгое такое нажатие, двойной тап.
1: Минск, улица Сергея Есенина, адрес.
0: Вот адрес.
1: Длительное касание,
0: вот
1: адрес Минск, улица Сергея Есенина, маршрут.
0: Вот у меня попалось контекстное меню.
1: Откуда? Копировать координаты, кнопка.
0: И нажимаем копировать координаты.
1: Координаты скопированы.
0: Все, у меня координаты в буфере обмена.
1: Главный
0: я
1: экран,
0: могу
1: кнопка.
0: Вот эту штуку уже закрыть.
1: Talk all launcher, see an assistant go dev.
0: Sync Assistant Go Dev.
1: Искать кнопка.
0: Здесь кнопка «Искать». Я могу нажать на него тоже контекстное меню. Двойной этап с содержанием.
1: Местность — кнопка.
0: И он сразу импортировал мне эти координаты и выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать...
1: Добавить в сохраненные места — кнопка. Создать маршрут — кнопка.
0: Создать маршрут. Вот нажимаем «Создать маршрут». Можем выбрать варианты маршрута. Пешеходный, непешеходный и так далее и тому подобное.
1: И «Создать маршрут и начать навигацию» — кнопка.
0: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, в помещении. Вот я нажимаю.
1: Создание маршрута. Длина маршрута 2,6 километров.
0: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но...
1: 16 метров, идите на запад.
0: Вот. А куда же мне идти? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу в горизонтальном.
2: Так ключевой режиме. Вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
0: Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто компас.
1: Оп. 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Он меня и вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
1: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Вот, вот он определился с направлением, это вот как будто бы мне вот туда идти надо. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настрою себе. Таким образом работает навигатор, и таким образом можно ходить совершенно самостоятельно в незнакомых местах. Чтобы вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно.
2: Аплодисменты Григорию, браво. Есть у нас два вопроса, Григорий. Одну минутку, сейчас сначала девушке дадим, Кристине.
3: Здравствуйте, Кристина из Бреста. Нас очень заинтересовала Gemini ваша. Расскажите, она на Android и iPhone ставится, платная, неплатная, про ее поиск. Спасибо.
0: Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, явно есть какие-то лимиты, но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно какие-то регионы менять, Apple Store. Ну, немножко надо понимать, как это обходить.
4: Добрый день, еще раз. Вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
0: По второму вопросу, значит, приложение «Услышать предметы» — это есть московский инженер, он разрабатывает это приложение, и он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улице.
4: Да просто судя по тому, как он описывает, ну, Be My Eyes он гораздо круче описывает.
0: Понятное дело, потому что Be My Eyes, он через интернет работает.
4: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
5: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот что пользуетесь. А испробовали вы от Google поиск Live использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нету по общению. Спасибо.
0: Я пробовал именно в режиме Live пользоваться поиском, но он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к ним ему не подключить, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
2: Предлагаю на следующий форум устроить битву умов.
6: Я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы нам показывали?
0: От Gemini? Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку, но его неудобство в бытовом плане то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть у тебя вторая рука свободна. Но он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, рассказывай мне все от и до, ну, скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
2: Так, понятно. Никита, пожалуйста.
7: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане умного дома. Для людей с нарушением зрения, имея умную колонку Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость менять. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
2: Я хочу сказать, что это тема следующего форума, если честно. Эта секция обязательно будет, просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
8: Я Алексей из Гродненского медколледжа. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было более подробно в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже все по новой узнавать, повторять?
2: Ну, у меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
0: Я
2: а
0: есть.
2: Вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
0: На этом канале, да, я полностью рассказываю от и до на многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю про навигаторы, про ориентировку в пространстве.
9: Добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа брайлевской клавиатуры? И еще такой вопрос. Вот если работать с документом, вы с ней работаете, либо тоже по зрячей клавиатуре?
0: Зрячая клавиатура у меня тоже есть из много разных клавиатур. Но я с ней пишу гораздо медленнее, чем с брайлевской клавиатурой. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развивается очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. Другие брайлевские клавиатуры есть. Скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, которую я демонстрировал, и клавиатура Брайля TalkBack. На Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше. Ну, я с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Но люди пользуются, да.
2: Так, спасибо, Григорий. Все, вопросы я закрываю на этом. Я думаю, что на следующий форум нам нужно собрать отдельную панель именно по этой тематике, поскольку она ужасно интересная, она очень важна для всех нас. У нас есть много людей, которые этим занимаются. И вот здесь как раз у вас будет большое пространство для общения, для обмена опытом, для того, чтобы все попробовать на практике.
0: Еще хотелось бы... Так, у нас есть еще время?
2: Если честно, то почти нет.
0: Хорошо, я тогда просто быстренько пробегусь по ресурсам в интернете, полезным для незрячих. Есть такой tiflamir.ru сайт, где каталог всяких сообществ, телеграм-каналов, там группы WhatsApp и так далее, где очень много собрано для незрячих специфической информации. Ну, понятное дело, мой канал, навигаторская Григория. Есть канал, вот кому интересно, вот очень многие спрашивают, а как в быту, как вы там гладите вещи, как там то делаете, как это. Есть замечательный канал «Занимательная повседневность». Он уже, правда, не развивается, но там тоже очень-очень много разных лайфхаков, как кто чего делает в быту. Гуглите, не стесняйтесь, вот кому все это интересно. И в завершении хочу сказать, что пользуйтесь технологиями. Это позволит и в трудоустройстве себя подать с лучшей стороны, и расширить себе кругозор, потому что и в интернете сейчас есть все, и найти еще какую-нибудь крутую подработку. Вот у меня, например, получилось найти подработку. Я работаю тестировщиком невизуальной доступности в компании Everland в России.
10: Давайте узнаем, что об этом тематическом заседании и в целом ходе второго молодежного форума «Билтис» думают гости мероприятия.
11: Петр Иванович, разгромный системный администратор предприятия «Фильтр», мне 29.
12: На молодежном форуме вы в который раз?
11: Во второй, на первом тоже был. Конечно, темы изменились по сравнению с предыдущим форумом. На первом я был спикером, рассказывал про мобильное приложение «Особый взгляд». В этот раз я в качестве просто участника, поэтому немножко ощущения все-таки отличаются. Аудитория какая-то, может быть, более живая, что ли, в этот раз, чем было в прошлый. По крайней мере, мне так показалось.
12: Учитывая, что вы были победителем конкурса республиканского по реабилитации, много всего знаете, работаете в этом во всем. Интересно было сегодня послушать вот нынешнего спикера Григория Конзалаева.
11: Он рассказывал, как мне показалось, было у него ориентировано его выступление на тех, кто, что называется, не в теме, по большей части. Мне, как человеку, который с этим работает уже продолжительное время, то, ну вот я только не пользовался навигатором Seeing Assistant Go, про который он рассказывал. Я пользуюсь другим приложением. Есть такой Dotwalker, который, к сожалению, уже тоже вроде разработчиком был заброшен, но пока работает, я им пользуюсь. Он вполне удобен. Есть свои тоже интересные функции, поэтому тем, кто, скажем, особенно не интересовался, по каким-то причинам не знает про все эти штуки, для них это было интересно.
12: Технологии в жизни современного, молодого, незрячего или слабовидящего человека, какое место, как вам кажется, занимают?
11: Одно из главных. Самое главное, наверное, я бы не сказал, потому что я продолжаю считать самым главным средством реабилитации, это, конечно же, трость. Но как дополнительное решение, на которое можно переложить часть задач, решать задачи, которые раньше решать вообще было никак нельзя, это очень важно и хорошо, что все так стремительно развивается. Но нужно понимать, некоторые есть нюансы во всех этих вещах с тем же самым искусственным интеллектом. Я бы, например, все-таки на 100% на него не рискнул. Полагаться. Ну, вообще проблема нейросетей — это галлюцинации. То есть он может, например, вот описывать предметы, но может рисовать предметы, которых на самом деле в его поле зрения нет. Я с таким сталкивался, поэтому...
12: Не все так однозначно.
11: Да, да, вот. Оно развивается, да, но нюансы понимать тоже нужно. Ну и доверять какие-то конфиденциальные данные тоже, потому что компании честно предупреждают о том, что они собирают все данные об использовании, все, что вы фотографируете, отправляете в чат с нейросетью, они это могут в дальнейшем использовать для обучение своих моделей. И непонятно, как дальше еще. То есть, вроде все прозрачно, но есть какая-то прям конфиденциальная личная информация, какие-то там медицинские документы, например, то я бы все-таки не распознавал с помощью искусственного интеллекта и не отправлял информацию. Соображение безопасности просто.
12: В целом, нравятся ли вам билтизовские мероприятия, которые сегодня проводятся вот для молодых людей? И что хотелось бы изменить?
11: Хорошо, что у нас стали обращать внимание на взаимодействие с молодежью, решили развивать молодежное движение, потому что важно, нужно привлекать новых людей в организацию для того, чтобы совместно решать их проблемы и проблемы организации в целом. Ну, а по поводу того, что бы я мог предложить, наверное, извечная проблема — это нехватка времени. А вот вроде выделяется время под какие-то темы, ну, из-за разных там накладок не все и не всегда получается вовремя. Поэтому, может быть, есть смысл, если проводить форум, то делать его не один, а два дня, например, чтобы было у нас, как у участников, побольше времени обсудить важные темы и выработать какие-то решения. Задать какие-то вопросы далеко не всегда получается. Поэтому, возможно, вот именно я бы на это больше обращал внимание.
13: Я Головач Федор з города Бреста. Мені 24 роки. У 2025 році скончив Гродзенський державний медицинський коледж. Гэта моя друга адукація уже після історичної. Зараз працюю техніком-масажистом у 5-й городской поліклініці.
14: Активно ви себе проявили в першій частині молодіжного форуму, да? Вот сейчас перерыв. Немножко розкажіть о своїх впечатлениях, емоціях від цього мероприятия.
13: Гэта вельми корисний форум, тому що люди наважують знову ніякі стосунки. Ось тут зустрів людей, з якими вучився. Коли вони були ще на першому курсі, я був на другім, заканчував коледж. І ось зустрівся з гэтими людьми. Мені було вельми приємно їх побачити. Ураження у мене саме позитивне. Я лічу, що такі мероприємства необхідно проводити, бо вони содійнічують наладжуванню сувязяў, обмену вопытам і гэтак далей.
14: Давно ли вы в Белтізі?
13: Со школьных годов, 10, может, с году 2016-го. У мене была председателем Белтіза Ірина Леонідовна, якая зараз з'являється керівником уже центрального управління. І яна, можна сказати, мені вырастила, яна мені пам'ятає.
14: То есть уже тогда Белтіз обратил на вас внимание еще как на школьника,
13: да,
14: и вел вас?
13: Безумовно. Я удельничал у конкурсах по элементарной социальной реабілітації, мероприємствах іншого профілю, що тичаться творчої діяльності. 2 роки я плённо пропрацював у шерегах Гродзенської обласної організації, коли вучився у коледжі. Тобто це були різні конкурси читальників. Дякуючи Гродзенської організації я трапив на міжнародний білорусько-російський фестиваль серед інвалідів. Там зайняв 2 місце у номінації авторське читання. Я ще хочу похвастатися. У мене вийшла книга «Еволюція життя». Ось Ірині Леонідовні подарував, Ірині Борисовні, былому загадчику Гродзенської обласної організації. Бо вони поуплывали на мене вельми так добре. Дякуючи їм, мені була можливість навіть поудельничати у Слов'янським базарі, але там щось не склеїлося по моїх уже об'єктивних причинах.
14: Много вот хорошого ви розказуєте о Белтізі, да? Как со стороны молодого человека.
13: Так.
14: Какие вы видите сегодня острые такие моменты, требующие доработки в взаимодействии с молодежью?
13: Таких острых проблем я не бачу. Тут проблема в том, что сами люди молодые не вельми хочут звертаться до этих органов, до социальной обороны. Бо яны люди, у яких навод есть невеликое порушение там зроку, некоторые закомплексованы так. А что мне туда звертаться? Вось у меня тут проблема, меня еще на смех поднимут. Белтіз, як махчимо, яны содзейнічаюць працаўладкаванню людзей з інвалідністю по зроку. Канешне, тыя прапановы, якія я агучваў, было б добра ўзяць на ўзбраенне, але яны і так стараюцца, яны і так малайцы. Мне вельмі было б цікава, каб у Белтізе ўсё ж такі садзейнічалі распаўсюджванню беларускай мовы і культуры, то бок нейкія культурніцкія мерапрыемствы, творчыя, сярод маладых паэтаў, прычым пажадана, каб з запрашэннем людзей з саюзу пісьменнікаў Беларусі, то бок трэба супрацоўнічаць у творчым плане. Бо Белтіз, звычайна, гэта спаборніцтвы спартыўныя, але творчага чагосьці малавата, я б дадаў. І вот мне, як поэту, было б добра, калі б яны дапамагалі у выданні, прасоўванні зборнікаў маладых пісьменнікаў. Увогуле, каб гэтыя людзі не толькі ў рамках Белтізу былі вядомыя, але і больш на Рэспубліку Беларусь. А яшчэ хочацца інтэгравацца са звычайнымі людзьмі, у якіх няма праблемаў па зроку.
10: Следующим большим тематическим блоком стало заседание «Лайфхаки из жизни незрячих родителей». Делились своими знаниями с участниками форума Виталий Крейдич, представитель Гродненской областной организации «Белтиз», и Кристина Кузьмицкая, Брестская областная организация «Белтиз».
2: Итак, как незрячая семья справляется с бытом? Отдельная тема, как готовиться к рождению ребенка, если ты не видишь. Как пеленать, кормить, узнать, что у малыша температура. И главное, как не бояться этого счастья. Вот такая у нас тема. Итак, встречайте наших спикеров. Кристина Кузьмицкая из Бреста. И Виталий Крейдич из Гродно. А на соседнем диванчике удивительная семейная пара. Патриция Курганова и Денис Шишкин. Дорогие наши спикеры, я передаю вам слово.
4: Еще раз всем здравствуйте, добрый день. Все сказанное было правильно про семейную пару, про подготовку, про деток. А кто мне из зала ответит перед вот этими вот всеми шагами? А главное что? Подготовиться? Кто сказал? Поаплодируем Юле, я почему-то даже не сомневался. Все верно. Самое первое и самое главное дело — подготовиться. И причем подготовка это зачастую носит не физический характер, а в первую очередь психологический. Потому что для начала, перед тем, как решиться на такой важный шаг, нужно четко и точно ответить себе на самый главный вопрос. А готовы ли вы к этому? И тут никаких «но», никаких «если», никаких «ну, вроде бы», никаких, наверное, не рассматривается, потому что отвечать вам потом придется только перед собой, больше ни перед кем. Поэтому, если есть сомнения, значит, наверное, еще пока нет. А вот если ответ точный, однозначный «да», прям «хочу, хочу, хочу», тогда значит «да». Но хотеть одному кому-то этого мало. Нужно убедиться в том, что ваш партнер также хочет этого, потому что если скажут неправду, в конечном итоге может выйти так, что вы останетесь одни. Отсюда и выходит еще один вопрос. Если вдруг так случится, вроде бы все сказали бы, да, вроде договорились, хотим оба, а тут опа, и вам говорят, что ну, хотела ты, а я тут как-то так. Поэтому задать вопрос, а если что, готовы ли вы к такому развитию событий? В таком случае, что вы будете делать? Справитесь ли вы с этой ситуацией или нет? Если на все вот эти вот вопросы у вас есть четкий поставленный ответ, что да, справлюсь, да, хочу, тогда без проблем. Первый ваш шаг пройден. Ну и далее, на что следует обратить внимание, это, конечно же, финансовое положение, потому что некоторые вещи для ребенка нужно покупать заранее. Да, в Беларуси у нас довольно-таки неплохая поддержка государства, я бы сказал, даже очень согласны. Я тоже так думаю. Но проблема в том, что эту поддержку нам, ну, скажем так, до рождения ребенка или в первый же день рождения ребенка никто не даст. Поэтому должна быть по-любому какая-то материальная основа. И это касается как зрячих, так и незрячих. Я думаю, те, кто родители уже существующие, они меня прекрасно понимают. Денис, Патриция, согласны?
2: Согласны.
15: Конечно, ну, согласны. Конечно.
4: Поэтому про этот момент тоже думаем прежде всего, что должна быть материальная основа, без этого никак. Ну и момент третий, я бы сказал, наверное, его из ключевых, потому что как раз-таки вот мы и подходим к тому, что как с этим будут справляться незрячие родители. Ответить опять же себе, готовы ли вы физически и, скажем так, в плане реабилитации, насколько вы способны, насколько вы можете что-то дать, во-первых, себе, во-вторых, ребенку. Приготовить что-то, накормить ребенка, переодеть, покупать, погулять и так далее и тому подобное. Если не готовы, то мое и не только мое мнение, что следует подтянуть эти знания и эти умения, потому что ребенка вы рожаете для себя в первую очередь, да, а не бабушке, там, маме или кому-то там еще. Поэтому вся ответственность лежит на вас. И если что, в дальнейшем ответственность придется нести только вам. И как раз-таки здесь про ответственность. В последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с ситуациями, когда так или иначе передаются по наследству заболевания детям. В некоторых случаях, ну, собственно, как было и в моем. В то время еще не до конца знали, передается ли это на заболевание по наследству или нет. Казалось, передается. На сегодняшний день уже существует множество возможностей проверить себя. Если у вас есть заболевание, и вы точно знаете, какое, можно сдать тест, проконсультироваться с врачом-генетиком, насколько ваше заболевание передается. И более того, я уже сюда углубляться не буду, но скажу точно, есть возможность зачать ребенка, исключая эти моменты генетической передачи болезни, чтобы ребеночек родился без наследственности. По крайней мере, про такое я читал, и такое мне рассказывали достаточно часто. Ну и последний момент. Будьте готовы к тому, что это на самом деле тема довольно-таки серьезная и душещипательная, потому что я знаю как минимум два случая, когда
15: незрячим родителям не хотели отдавать детей по причине того, что незрячие родители не могут осуществить полноценный уход. Денис, Патриция, сталкивались с таким?
16: У нас, да, был такой случай.
15: Значит, три.
16: Но как-то у нас очень он позитивно разрешился, да?
15: Это хорошо.
17: Пришлось объяснить, что я вплоть
16: до того, что доходило до того, что я говорю, просто подожди, говорю, возьми стакан полной воды и донеси его до стола, просто покажу, что ты можешь как в состоянии это сделать.
15: Замечательно. Поаплодируем. Ну и, соответственно, как выходит из этой вот ситуации, была ситуация не так давно, даже две ситуации были не так давно, когда тоже человеку пришлось отстаивать свои права на то, чтобы получать пособие на ребенка, так как мы, когда мы находимся на первой группе, сами по уходу находиться не имеем права. Но на самом деле, вот как раз-таки это я к этому и подвожу, просто нам так говорят. А на самом деле можем, по уходу мы не можем находиться только в одном случае, если за нами никто не числится, то есть если за нами никто не ухаживает. Спасибо за информацию. Опять-таки поаплодируем. Интересно. Ну, то есть, как видим, если возникают такие ситуации, то будьте готовы к тому, что ребенка вам, возможно, придется немножко отстаивать. И, во-первых, свои права на ребенка, а во-вторых, права на пособие. Поэтому, дорогие родители, в первую очередь будущие, будьте готовы к тому, что на пути взращивания ребенка вас, возможно, ждут много проблем, но знаете, как в одном хорошем фильме было сказано, включи голову, и все получится. Поэтому, какие бы ситуации ни были, не отчаивайтесь. Пока вы — это вы можете все.
18: Ну и если психологическая подготовка у нас уже на уровне, то можно, в принципе, переходить к подготовке к беременности, воспитанию, уходу за ребенком. В этом плане, конечно, у нас помогают поликлиники непосредственно. Например, женская консультация обязательно отправляет будущих мам в школу материнства и отцовства. К сожалению, сейчас всего один день. Но, как мне сказали работники данной школы, что если у вас остались вопросы, то можете приходить к нам повторно, мы вам все объясним. Поясню, что они объясняют. Там показаны большая часть необходимых вещей для первого времени ухода за ребенком. Показаны безопасные вещи для ухода за ребенком. Например, решетка на газовые плиты, специальный круг для купания или противоскользящие ленты на лестнице, как безопасные элементы в доме или мягкие уголки и прочее. Показывают, как прикладывать ребенка к груди, как его пеленать, как правильно одевать и носить. То есть базовую подготовку вполне возможно пройти. Также, допустим, в Брестской области существует такая известная организация «Малышкина школа». Может, кто-то в курсе про нее слышал? Не слышали. Ее создали две женщины, которые также помогают будущим мамам подготовиться к родам, в том числе гипнородам либо партнерским, восстановиться после них и также обучают вот первым базовым принципам ухода за младенцем. Более того, у них есть такая услуга, они могут выехать и помочь наладить грудное вскармливание, с чем у нас, к сожалению, в последнее время очень много сложностей. Дальше подготовка есть непосредственно в роддоме, если вы не захотели, ну или не усвоили материал, который дается в школе материнства. В роддоме у нас также обучают пеленанию, подмыванию и прикладыванию к груди. Иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, что медики, как и все люди, не всегда понимают, как объяснить нам, как правильно взять ребенка, что с ним делать, потому что они боятся нас, мы боимся детей, и в итоге получается забавная, но грустная ситуация. Также при выписке чаще всего детей отдают зрячим встречающим для того, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка. После того, как ребенок уже находится дома, за ним закрепляется еще и патронажная сестра. По общему правилу, патронажная сестра приходит раз в неделю для того, чтобы проконтролировать, насколько ребенок ухожен, сыт, доволен и прочее. Она также может помогать молодым родителям в каких-то вопросах. Как мне сказала заведующая врач, по запросу количество встреч с патронажными сестрами можно увеличивать. Допустим, если вам нужна какая-то конкретная помощь, она может ее обеспечить. Кроме того, сейчас распространены коммерческие функции наших медицинских центров. Допустим, первый год малыша
3: можно оплатить в медицинском центре. И тогда у вас будет круглосуточный практический доступ к консультации к врачу, ежемесячное посещение врача, ну и другие услуги, которые необходимы для малыша. То есть для спокойствия мамы такая функция тоже возможна. Еще меня просветили, что существуют сейчас платные выезды на дом для того, чтобы взять анализы. То есть для этого даже не нужно травмировать ребенка, вести его в поликлинику, напрягаться самим, особенно зимой. Так что любые вопросы, в принципе, можно решить. Ну и для практики есть много вариантов для получения этой практики. К большому сожалению, из-за того, что часто нас кесарят, да, незрячих детей приносят только днем на кормление, у многих мам не получается наладить грудное вскармливание. Поэтому приходится переходить на искусственное кормление. Некоторые незрячие опасаются, как они с этим справятся, насколько это сложно. Я скажу, что не сложно. В мире сейчас очень много технологий, и даже если ты не хочешь, то ты все равно сможешь. Предлагаю увидеть, как просто приготовить смесь на нашем видео. Нам привезли новую смесь, и сегодня мы попробуем приготовить первую порцию с половиной нормы. Так как на коробке на лицевой стороне рельефный рисунок, значит, на обратной стороне должна быть инструкция. Сейчас я ее распознаю с помощью приложения Be My Eyes.
19: Одна верная ложка без верха содержит около 4,3 грамма сухой смеси. Три мерные ложки сухой смеси и 90 мл воды рекомендуются для приготовления 100 мл готового продукта.
3: По-моему, это идеальная порция для начала. Итак, вскрываем упаковку. В коробочке находится мерная ложка для использования. Для того, чтобы насыпать продукты, горочку нужно с нее снимать. Запакованный пакетик с смесью. Все, он готов к использованию. Для приготовления детского питания нужна температура воды 40-50 градусов. На умном чайнике первая программа у нас как раз 40 градусов. Включаем и ждем закипания. Для приготовления смеси нам необходимо 90 мл воды. Есть несколько вариантов, как добиться правильного результата. Опытным путем мы выяснили, что в крышечке от бутылочки ровно 90 мл. Либо можно использовать чашку с индикатором уровня жидкости, примерно такого же объема. Также существуют мерные емкости различного объема. Либо второй вариант – использовать умные весы. Сейчас я буду комбинировать оба варианта. Для начала мы взвешиваем пустую бутылочку.
19: 22.2.
3: Обнуляем массу для того, чтобы в дальнейшем учитывать только вес самого продукта.
19: 82.2.
3: Идеальный вес. Дальше насыпаем саму смесь. Для этого берем ложку в левую руку, чтобы было удобно работать с продуктом. Чтобы не получалось горочки, скидываем ее с помощью прямой стороны ножа. И высыпаем смесь в баночку. Взвешиваем баночку вместе со смесью.
19: 92.6 граммов много. На 92.6 сходите.
3: 97,6 приблизительно приближается к 100 граммам. Накрываем соской.
15: Следующий момент у нас не менее важный, чем подготовка. Подготовились мы, да. Вот у нас появился малыш. И с первых дней приучаем малыша к ванной. Делать это можно после того, когда пупковая ранка у нас затянулась. Я думаю, что врачи это подтвердят, что это делается только так. Если есть какие-то проблемы в этом плане, то лучше обратиться за помощью. Предположим, что у нас все нормально. Итак, с чего бы нам начать? Первым делом нам нужна ванночка. Как мне кажется, наиболее такими подходящими вариантами будут пластмассовые. Металлические не в ходу, конечно, уже по большей части, но так на всякий случай. Вот. Ванночка пластиковая. И далее, как нам ребенка удержать для того, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. На сегодняшний день существует множество приспособлений. Это как гамачки со специальными крючками, которые цепляются за бортики ванной, так и специальные поролоновые матрацы, на которых ребенок может спокойненько плавать, то есть матрас чуть-чуть опускается в водичку, и наше чадо, с ним ничего не случится. Да, про гамачки сразу делаю оговорку, что есть варианты простые, есть варианты, скажем так, подороже, получше. У вариантов получше крючки будут более загнутыми и держаться за бортики ванны будут лучше. Поэтому, если мы обращаем внимание на гамачки, то предлагаю обратить именно на такой момент, чтобы крючки хорошо держались за бортики ванны. Иначе может случиться ЧП. Какие приспособления есть у нас еще? Есть специальные горочки на присосках, но это уже для более старших малышей, насколько я знаю.
16: Да, есть горочки. Единственное, что с горочками есть один нюанс. Надо учитывать, что фактически ребенок находится на открытом воздухе. То есть у него какая-то часть явно погружена в воду, но основное как бы туловище, оно приподнимается над водой.
15: Абсолютно согласен.
16: И в этот момент, если у вас вы пользуетесь горочками, желательно быть двоим. То есть один моет, второй поливает сверху аккуратненько по шейке водой с какого-то кувшинчика, там, с какого-то стаканчика, чтобы ребенок не замерз. Вот это, собственно, одно уточнение.
15: Ну, я дополню Дениса. Вообще, в принципе, когда мы говорим о купании родителями, которые оба не видят, то вообще, в принципе, лучше это делать вдвоем. Мы всегда с женой только так и справлялись, то есть по одному из нас это никто не делал. Ребенок наш, ответственность за него несем мы, поэтому безопасность лучше пусть будет двойная. Есть еще такие же штуки, тоже на присосках, специальное кресло. Тоже ребеночек там получается, только часть его будет находиться в воде. И да, замечание сразу, это для тех, кто уже умеет сидеть. Для малышей это не подходит. Поэтому тут тоже ребенок, часть его наверху, он может играться в этом кресле, там всякие приспособления, штуки, дрюки, что по-моему, не было бы скучно. И еще, когда мы выбираем что-то из таких вот приспособлений, соизмеряйте свои силы. То есть не обязательно, что кто-то посоветовал, и вот прям вот мне сказали вот это вот покупать, и я буду это покупать. Присмотритесь, что вы считаете лучшим для себя. Потому что советов может быть много, но в конечном итоге решать вам, ругать потом только себя придется, а не того, кто посоветовал. Это первый момент. Второй момент у нас идет по подготовке воды для купания. Само собой, что для того, чтобы это было удобно, начнем с этого. Делаем это не обязательно в ванной, а делаем это там, где это удобно. Ну, допустим, мы с женой делали это в комнате. Там температура у нас была более такая комфортабельная, и в ванной слишком мало места было для того, чтобы поместиться двоим. Кстати, Денис, а как у вас проходило?
16: Сначала тоже в комнате, да, потом, когда уже, собственно, они подрастали, то есть, как вот ты говорил про стул, когда уже потом появлялся стул, да, мы уже просто в ванную переходили.
17: Второй у нас быстро в ванную уже перешел. Первый, да, какое-то время на кухне, а второй уже быстренько как-то. В 2 недели он, наверное, уже в ванне купался со мной.
15: Ох, ничего себе, оперативно.
17: В ванной купался, даже не в ванночке. Ничего вот, с горкой. Себе. Поэтому, ну, как-то мне было так проще.
15: Ну, возможно, возможно. Ну, кстати, аналогичная ситуация и у нас. Мы достаточно быстро отказались от ванночки. Далее поговорим про воду. Температура воды должна быть комфортная. А как ее измерить? Как минимум, есть два удобных для нас способа. Первый – это самый старый, но, как по мне, самый надежный. Локоть. На изгиб локтя пробуем воду. Если она для нас комфортная, не жжется, не холодит, значит, для ребенка она будет тоже комфортной. И второй момент – это специальные универсальные термометры. Они есть разного плана. Есть говорящие, есть которые по Bluetooth на телефон выводят информацию, есть со щупом, есть которые просто у них коротенький носик, опускаем в воду. Много таких вещей продается. И, кстати, на Wildberries том же тоже очень много. Поэтому тут, как говорится, тоже выбираем, кому что удобнее. Ну и третий момент – то, ради чего все затевалось. То есть непосредственно купание. Как это проходит, если мы вот без глаз это все проделываем. Прежде всего, начнем с того, что когда у нас ребеночек лежит на спине, да, в водичке, много от кого это слышал, что всегда поддерживаем под плечики и голову. То есть, как лично я делал, то есть головка ребенка лежит у меня на ладони, пальцы под плечиками, и придерживаем его, чтобы он был над водичкой у нас постоянно. Денис, что-то подобное делали?
16: Ну, у нас горка была, то есть нам как бы придерживать не нужно было. В любом случае, да, там внизу есть...
18: Ограничитель.
16: Да, ограничитель, чтобы он не ушел, то есть между ног у него.
15: Да.
2: Вот мы обычно, я обычно там следила, и все.
16: Вот, но она тоже бывает смещается, и надо просто аккуратненько, в случае чего, его немножко поддергивать. Вот, но голову на горках, вот это их единственный плюс, то, что
15: не нужно придерживать.
16: Не надо контролировать, потому что, во-первых, у нее очень глубокая, в любом случае, будет для головы, там, где голова лежит, она очень глубокое вот это место получается, и она не, ну, даже если он где-то там что-то как-то мотнет, оно не уйдет за границу в любом случае.
15: Замечательно. Что касается мытья, там, спинки или там бочок, некоторые поворачивают на бочок ребенка, некоторые рекомендуют поворачивать на животик. Кстати, вот из опытных родителей кто как делал? Поделитесь опытом.
2: Я на бочок либо рукой сзади вот просто под горочку, и все, и мыло так. Ну, я не думаю, что за каждый день там коростой покрывается ребенок, поэтому, в принципе, терять сильно не нужно.
15: Согласен. Ну, у нас аналогичная ситуация, мы тоже клали на бочок, и так удобнее. Ну, единственное, что опять-таки не забываем, если мы используем гамачок или матрац, то не забываем следить за безопасностью головы, чтобы вода не попадала туда, куда не нужно. Ну и непосредственно, что касается мытья волос ребенка. Здесь нужно следить за тем, чтобы водичка не попала в глаза. Я думаю, что многие знают о том, что это вообще, в принципе, малоприятная процедура, когда водичка в глаза попадает. А если она с каким-нибудь еще шампунем, пусть вроде бы он и детский, и там не щиплет глазки, но тем не менее, это неприятно. Мы делали, и, кстати, не только мы, можно класть на лобик ребенку руку, чтобы прикрывать, чтобы вода туда не текла. Либо же есть специальные приспособления, козырьки силиконовые. Кстати, про такие не знал. Спасибо Кристине. Я про такие от нее впервые услышал, но, тем не менее, такие есть. И поспрашивал родителей. Да, действительно, некоторые используют и очень хорошо защищают. Ну и как вариант дополнительный еще, что касается воды и купания, если у ребенка наблюдаются какие-то проблемы с кожицей, то можно добавлять раствор календулы, ромашки, что-нибудь вроде такого. Очень даже, кстати, хорошо ребенок после этого и спит, и вообще сами эти травки довольно-таки успокоительно влияют на ребенка. Кстати, тоже такое использовали. Сейчас чуть ли не в каждой аптеке продается. Ну и если подвести итог всему вышесказанному, то ничего страшного, как видим, в этом нет. Без зрения спокойно, вообще без проблем можно справиться с этой ситуацией. Главное действовать аккуратно, точно и без лишней надобности не рисковать.
2: Так, спасибо, ребята. И я предлагаю, вы знаете, перейти к практике. У нас тут два пеленальных столика стоят. Мы же зачем-то их привезли. Все думают, зачем мы их привезли. Поэтому давайте мы сейчас пойдем в практическую плоскость, да? И что-то будем с этим делать. Кстати, мы ни одного дня не пеленали наших детей.
15: Аналогично.
2: Мы сразу в одежде. Поэтому я даже этого делать не умею, не училась, честно.
18: Я изучала материалы по поводу пеленания. Многие педиатры советуют это делать хотя бы там в первые две недели, но вообще можно пеленать до 4 месяцев. А как для незрячих, отличный лайфхак в том, что когда приходится давать лекарства ребенку,
15: кого-нибудь попросить,
18: то если его запеленать, он меньше брыкается.
2: Ребята, мы на экране транслируем, что вы делаете.
18: Я предлагаю, может, один показать, а второй, чтобы вместе с нами попробовал кто-то из зала.
2: Кто или хочет вдвоем запеленать малыша? Есть рука, пожалуйста, выходите.
18: Одеть и запеленать. Запеленать.
2: И это молодой человек, что особенно приятно.
18: Здравствуйте. Сначала мы ребенка одеваем. Вот смотрите, у нас кукла. Здесь одежда. Хорошо, начинаем с памперса. У нас есть часть, где заклепочки вот эти. Она должна быть под попой малыша. Мы малыша поднимаем либо под попу безопасно, либо его... Ну вот вы очень грубо это делаете, да? То есть у нас ребенок прям на голове лежит. То есть мы чуть-чуть приподнимаем. Дальше. Здесь обязательно расправляем, чтобы не было складочек. Здесь у нас есть липучки. Закрепляем. И то же самое делаем со второй. Обязательно придерживайтесь и смотрите, чтобы не было складочек. Справились. Теперь мы будем надевать боди.
2: Важно объяснить, что такое боди.
18: Оп.
2: Это же не просто так.
18: Это кофточка с рукавами, которая застегивается между ножек. Смотрите, по правилам удобнее
3: если вы вот так сложите одежду, да, и на голову наденете. Подцепляем и через голову проводим. Дальше мы надеваем ручки. Для того, чтобы безопасно тоже надеть ручку, я с этой начну, а вы со второй сделаете сами, хорошо? Мы складываем рукав вот тоже в такое колечко, просовываем сюда пальцы. Ручку ребенка кладем свой средний палец на ладошку ребенка, чтобы ребенок сжал пальчики в кулачок, придерживаем эту ручку и передаем просто руку в руку, ну, руку младенца в свою руку и натягиваем на нее одежду. То есть сначала колечко, в колечко протягиваем свои пальцы.
2: А ребенок в это время сопротивляется и кричит. Поэтому удобнее всего на замках слипики. Вот мне было удобнее всего на замочке полностью слип сразу надеть и все. Ну, я такая мама незамороченная. Мне вот как удобно, так вот я и делаю. У нас была машинка для приготовления смеси. Ребенок кричит, 3 секунды, смесь готова. Очень быстро и удобно.
4: Здорово.
3: И дальше просто приподнимаем ребенка и расправляем. Так, ну и застегивайте. Хорошо. Дальше носочки. Смотрите, опять же, для того, чтобы это было проще нам, мы сильно его растягиваем и как бы ножку продеваем в нее. Она туда словно ныряет.
20: Ну, носочки мы одолели.
3: Это хорошо. Следующий у нас идет комбинезончик. Он такой упрощенный, потому что идет на кнопочках, причем кнопочки идут даже на штанинах и, ну, на животе, на груди. Есть еще похожие, но на замочках. Есть такие с кнопочками даже на ручках. То есть там вообще напрягаться не нужно. Положил ребенка и просто застегиваешь эти кнопочки. Ну что, успешно? Хорошо. Теперь возьмите, пожалуйста, ребенка, я застелю пеленочку. И вы нам продемонстрируете, какой вы молодец. Укладываем ребенка так, чтобы его голова была чуть-чуть выше. Отличный вариант еще есть не пеленать, а просто купить кокон, куда можно ребенка положить, застегнуть, и ему тоже будет очень хорошо.
20: Ну, да, наверное. Ну, вот у меня как-то было так по практике, не знаю.
2: У нас и коконы не прижились. Они должны быть строго по размеру. У меня были либо больше, либо меньше. Поэтому мы надевали.
20: У кого как?
3: Ну, у меня есть знакомая семья, они в коконе. Отлично. Спали практически до 6 месяцев.
20: Первый блинный комом для молодого человека на первый раз очень даже хорошо. Поаплодируем. Отлично.
3: Спасибо большое за практику. Я еще могу вам показать, как правильно ребеночка держать.
20: Кристина, вы сейчас напугаете молодого человека, он точно лежит куда-нибудь.
3: Смотрите, очень важно поддерживать ребенка под голову, когда вы держите, да? Согните руку, а я вам его положу.
2: У меня мой папа, когда пришел, испугался. Я говорю, хочешь подержать? А он так назад, ой, я уже не помню, я уже забыл как.
3: Если берете его, ну, чаще всего лицом к себе, то тоже, опять же, мы вот этой рукой чуть-чуть поддерживаем, а здесь не под попу, а за спинку, потому что маленьких детей под попу поддерживать нельзя. Теперь, мне кажется, вы готовы.
20: Отлично, бурные аплодисменты.
3: Спасибо большое.
20: Так, ребята, спасибо, уникальный опыт. Вы провели большую работу и показали нам, как правильно готовиться к тому, что у вас будут маленькие дети, какие есть аксессуары, приспособления, как правильно пеленать. А теперь, вы знаете, я хочу сказать, что детство, рождение детей, родительство – это улица с двусторонним движением. С одной стороны, родителям нужно научиться ухаживать за ребенком без зрительного контроля, а с другой – это медикам тоже нужно понимать, как правильно общаться с незрящими родителями. И сегодня у нас присутствуют гости. Это наши медики, люди, которые первыми встречают новую жизнь, поддерживают родителей в самые тревожные, самые счастливые моменты, помогают поверить в себя и не бояться трудностей. Встречайте, мои дорогие, врач-неонатолог городского клинического роддома номер 2 города Минска Елена Маратовна Рахманова, главная медсестра 25-й городской детской поликлиники города Минска, главный внештатный специалист по организации работы специалистов со средним специальным медицинским образованием Министерства здравоохранения Республики Беларусь Елена Петровна Котова и Ольга Петровна Барковская, медицинская сестра по массажу 13-й городской детской поликлиники города Минска. Спасибо, что вы к нам пришли. Может быть, у вас будут какие-то комментарии по поводу увиденного?
21: Вы знаете, мы в восхищении. Мы просто сидим, и душа радуется. Кристина, вы просто супер. Виталий, гениальное пеленание ребенка – это просто шедевр. Все рассказано. Все показано, все говорит о том, что вы очень много знаете, и некоторые вещи знаете настолько тонко, что медицинским работникам в некоторых вещах нужно держать очень большой контакт с вами.
18: Мы на это готовы и нацелены.
21: Вы знаете, я сидела и думала, что да, вот в наших детских поликлиниках есть школы будущих родителей. Я сама веду школу для будущих родителей. И уже достаточно долгое время. Тематика моей школы, она, конечно же, разнообразная. Так как я работаю в детской поликлинике, так как у нас есть еще особенное такое отделение, очень интересный травматологический кабинет, нет. Постоянно как-то тематика обновляется в плане создания безопасных условий для малышей. Какие-то интересные каждый раз ситуации появляются, которые мы решаем, когда мы помогаем нашим родителям. Не забываем, конечно же, про уходовые процедуры, про грудное вскармливание, все это говорим. И знаете, что меня радует в этой ситуации? Если мы начинали 10 лет назад и скромно приходили будущие мамы, потом начали появляться папы и начали задавать очень интересные вопросы, порой на которые можно было только что-то еще дополнительно почитать, изучить информацию, дать ответ. Сейчас, в этом году, ко мне в школу для будущих родителей приходят будущие мамы, будущие папы, а также будущие бабушки и дедушки. Я это говорю в плане того, что, да, будущие родители большие молодцы, современные родители с современными гаджетами и всеми подручными материалами. Действительно, важно четко настроиться и знать, что да, мы этого хотим, да. Но человеческое общение и помощь родных и близких — это тоже очень важно, когда маленького человека ждет вся семья. Это тепло, это трепет, это взаимное развитие поколений. Вот это вот тоже очень важно в нашей теперешней очень быстрой жизни. Я передам микрофон Лене Маратовне.
1: Спасибо большое. Тоже хотела повосхищаться очень такой семейной парой. Хороший очень пример. Действительно показали для будущих мам. Я как врач-неонатолог 2-го городского клинического роддома хочу сказать, что на базе нашего роддома можем организовать палаты совместного пребывания как мамы и папы, также близких родственников, круглосуточное наблюдение и помощь медицинского персонала, медицинской сестры, помощь в налаживании грудного вскармливания и первого прикладывания к груди. Это как и акушер-гинекологи, и детские медсестры, детские неонатологи на этапе роддома всегда готовы помочь, содействовать для того, чтобы обучить родителей, либо близкого родственника, помощника, обучение по уходу за новорожденным ребенком, так как первый этап — это очень такой волнительный этап для нас, так как мы будем выписывать детей из роддома и, конечно, в сопровождении выписываем будущих родителей для помощи. Всегда обращайтесь, всегда как бы готов персонал помогать. Ну и советов. Это, конечно, на будущее, когда дома находится, чтобы было все для ребеночка оборудовано, подготовлено изначально, так как мы можем слышать ребенка, научиться различать крик, когда он хочет кушать, когда это голодный крик, когда это более такой пронзительный, болезненный крик, если он заболел, либо просто беспокоится на животик, либо пришло время поменять памперс, то тоже мы это все рассказываем, объясняем, помогаем, всегда для этого открыты. Также существуют такие вот пластины под матрасикой, которые используются для кроваток детских. Эти пластины, они реагируют на вибрацию, и если же ребеночек в течение, допустим, 15-20 секунд перестает дышать, эта пластина реагирует громким звуком. Разные бывают ситуации. Также объясняем безопасный сон, безопасное пребывание, безопасное кормление.
21: Немножко скажу, как наблюдаются наши малыши, когда мы их приняли уже под свое крыло. Первое посещение у нас происходит в первые 3 суток после выписки из роддома. Приходит врач-педиатр, участковый и участковая медицинская сестра. Иногда они приходят вместе, иногда они приходят по раздельности. Сразу вам скажу, что в Республике Беларусь участковый принцип обслуживания детского населения территориальный. Что это значит? Это значит, что дети обслуживаются непосредственно по месту жительства, не по месту регистрации, а туда, там, где ребенок живет, там он получает медицинские услуги. И очень важно, когда мама выписывается из роддома, даже пускай на неделю, на 2 недели она едет не по своему основному месту жительства, а к родственникам например. Такое тоже бывает. Все равно называется именно то место пребывания, куда сразу поедут из роддома мама с ребенком. Дальше, если вам надо будет переехать, то предупреждаются медики, что вы покидаете этот адрес и переезжаете на другой. Постановка на учет в детское учреждение происходит по заявительному принципу. Родители либо мама, либо папа, достаточно одного родителя с паспортом и со свидетельством о рождении ребенка приходят в учреждение здравоохранения, пишут заявление и вас ставят на учет. В этом ничего сложного нету. Но даже если ребенок еще не поставлен на учет по основному месту жительства, все равно медицинская помощь будет оказана в любом случае, как консультативная, так и неотложная. Ну и как наблюдаются детки? Первый месяц жизни врач-педиатр наблюдает на дому ребенка трижды. Первые трое суток, 14 дней, 21. Медицинская сестра, да, действительно, ходит на патронаж на дом к ребеночку еженедельно. И при необходимости, да, действительно, кратность патронажей может быть увеличена. Далее вы уже будете наблюдаться после месяца в условиях поликлиники. Но патронажную работу тоже, в принципе, мы осуществляем и на дому. Но это кратенько то, что вот с точки зрения медиков.
16: Правила безопасности.
20: Спасибо вам. Спасибо большое. Аплодисменты нашим почетным гостям.
10: Молодежный форум получился действительно молодежным, ведь на нем побывали не только юноши и девушки старше 18 лет, но и двое маленьких сыновей Патриции Кургановой и Дениса Шишкина, которых они представили всем гостям во время своего участия в тематическом блоке «Лайфхаки из жизни незрячих родителей». Как дети меняют жизнь взрослых, состоявшихся людей со своими привычками, со своими привычками и интересами? Об этом я спросила у Дениса и Патриции.

0: вместе справляемся. Муж помогает. Где-то я могу одна с ними пойти, где-то, конечно, прошу его помощи тоже. Говорю, так, давай вместе, потому что мне одной тут не справиться. Потому что разница у них небольшая, они погодки.
1: Мое личное такое наблюдение, что страхи происходят из-за того, что зачастую тебе эти страхи транслируют окружающие. Те, кто либо не верит, либо говорит, а вот как ты будешь? И у тебя возникает вопрос, а как, ну как, на самом деле, как я буду? Если такого не происходит, то оно на самом деле более спокойно проходит. То есть я сейчас, например, сегодня могу сказать, что у нас ничего особенного нет. Там, не знаю, мы там справились, мы герои, мы молодцы, я такого не испытываю. Ну, у нас просто вот растут два человека, которые потом будут в обществе.
2: Как было бы, всякое.
0: И переломы были. В 4 года у одного и у второго. Ну, просто это жизнь. Это у всех бывает?
2: Вы как пара с глубокими нарушениями зрения, быстро ли решились в свое время на ребенка, и что этому способствовало?
1: У нас как-то все спонтанно произошло. И на самом деле я-то сторонник того, что все-таки этот вопрос, скажем так, довольно серьезный для того, чтобы этот вопрос обсуждать и отвечать за это. То есть не просто там, сейчас они появятся здесь, а потом горену синим пламенем, как говорится. Нет, этот вопрос нам надо подходить осознанно. То есть ты понимать должен прекрасно, что, собственно, у тебя появился ребенок. Дальше ты за него несешь колоссальную ответственность. Никто за тебя ее не понесет. Даже если что-то случается в саду, даже если что-то там случается где-то на улице, это твоя ответственность. Нам никто был ничего не должен. И исходя из нашей ситуации, мы просто продумывали моменты какие-то определенные. То есть мы спокойно перемещались на мою родину, ездили в Россию, как бы самолетами летали вдвоем, с двумя детьми. Опять же, это колоссальная ответственность. Мы на себя ее берем, и нам никто в этом помочь не может и не должен. И вот в этом плане это себя очень так это дисциплинирует, на самом деле. То есть ты начинаешь уже думать, а не опрометчивый ли шаг там какой-либо я делаю.
2: Почему согласились стать сегодня не просто гостями в зале, но еще и передать свой опыт, будучи практически на сцене?
0: Об этом нужно рассказывать, потому что у нас многие боятся, многие не знают как. Поэтому нужно рассказывать, показывать, что на самом деле это не так уж и сложно.
1: Я считаю, что, опять же, как я с самого начала сказал, большинство страхов навязывается окружающим. И для того, чтобы, опять же, какую-то вторую сторону дать людям, тем, кто там решается на такие вопросы, надо, чтобы были какие-то действующие, скажем так, люди, кто...
2: На своем примере,
1: Да, моя задача, я почему согласился, потому что я хотел донести мысль, что это не геройство. Нет, это геройство, но в другом смысле. Ты герой в том, что там, не знаю, ты спокойно, не знаю, слаживаешь с детьми гиперактивными. Это еще то геройство, я согласен. Но геройство в том, что у тебя там есть какие-то проблемы со здоровьем, да, и ты его там воспитываешь. Это не геройство. В моем личном понимании.
0: Потому на что... этом внимание, короче, акцентировать не нужно.
1: Здесь получается так, что очень много моментов, которые ты должен придумать и не оправдывать тем, что я не вижу, и я это сделал. Нет, это мне было нужно, я это сделал.
0: В любом случае, для молодежи, для будущих родителей это здорово, что есть такие форумы, потому что очень многие боятся. Очень многие боятся, спрашивают, даже мне задают многие, вот пишут в личные сообщения, задают вопросы, как это, что это. Ну, рассказываю, объясняю, что на самом деле это все придет со временем, но готовиться к этому, конечно же, нужно.
3: Спикеры Кристина Кузьмицкая и Виталий Кредич тоже прокомментировали свое участие в форуме.
4: На самом деле мы договорились о том, что будет такое выступление еще год назад на сплаве, потому что прозвучала фраза, что некоторые медицинские работники не понимают, что делать с незрящими мамочками, потому что они боятся нас, а мы боимся детей. Получается патовая ситуация, при которой никто не счастлив и все в стрессе. Поэтому мы решили, что эту тему нужно поднять, проработать, обучить друг друга для того, чтобы в дальнейшем все было спокойно и грамотно.
2: Есть ли у вас дети?
4: К сожалению, на данный момент детей нету.
2: Но вы очень уверенно обо всем рассказали, да, и вас похвалили все эксперты, которые, в общем-то, присутствовали от Министерства здравоохранения. Откуда вся эта информация и зачем она вам на данном этапе?
4: Я провела большую подготовку, общалась с огромным количеством людей, зрячих, незрячих, по уходу, воспитанию. У меня в последнее время очень много контактов с маленькими детьми. Я, можно сказать, на практике оттачиваю некоторые моменты сразу же.
2: Вы довольны, как все происходит? Прошло в вашем тематическом блоге, вы выступали с уже опытным отцом, еще и семья Патриции Кургановой присутствовала с малышами.
4: Если честно, то, что я дала на данном выступлении, это лишь десятая часть того, что я могу дать. И мне, как человеку, который сделал огромную работу, очень хочется поделиться всем и сразу. Поэтому отчасти довольна, потому что эта информация оказалась полезной, но недовольна, потому что много лайфхаков и полезных вещей осталось за кадром. Поэтому приходите на наш канал, там мы будем постепенно все это освещать, и я думаю, он будет полезен для состоявшихся и для будущих родителей.
2: Вот об этом поподробнее, да, что за канал и кто его ведет?
4: Канал был создан буквально на днях.

0: Делали его под проект молодежной инициативы.
1: Где он? В Телеграме?
0: В Телеграме, да. Называется «Лайфхакер родителей с особым взглядом». Будем рады подписчикам. Веду я, ведет Виталий Кредич, а также его жена Анастасия Павлюченкова. Мы очень хотим, чтобы к нам присоединялись незрячие родители, уже действующие, потому что там есть возможность им поделиться своим опытом с нашими подписчиками, с нами в том числе, для того, чтобы контент расширялся, он был полезнее и полезнее. Ну и для того, чтобы мы понимали, в каком направлении дальше развиваться и работать.
2: Все дело в том, что эта тема актуальна не только для незрячих, но и для зрячих людей, потому что в большинстве случаев очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда в семье появляется ребенок, и родители зачастую просто не знают, что с ним делать. То есть никуда не обращаются, никого не просят о помощи, и в результате заходят в тупик и могут столкнуться с очень неприятными ситуациями. А на самом деле помощь, она вот здесь, рядышком, просто достаточно протянуть руку.
1: Вы папа с отсутствием зрения, ребенка, которому сколько лет, расскажите
2: 9.
1: Сегодня? 9 лет. На протяжении всех этих 9 лет помогал ли как-то вам Белтиз?
2: Белтиз мне помог прежде всего тем, что до появления малыша у нас в семье, Белтиз, особенно волонтеры Белтиз, очень сильно помогли обрести самостоятельность, без которой меня, который я сегодня существую, не было бы. Я боялся пробовать что-то новое и где-то боялся даже сам ходить. Как это странно бы ни звучало. Да, человек, который занял первое место на конкурсе реабилитации, говорит такие слова. Но вот так бывает. Поэтому вот за вот это вот Белтизу огромнейшее спасибо за то, что меня в свое время подтолкнули, помогли перебороть себя и понять, что я сам очень-очень много чего могу. Достаточно просто захотеть. И это, кстати, касается каждого. Второе, конечно же, от Белтиза я получил очень важную помощь. Это как компенсация на приобретение квартиры. Да, эта сумма была небольшая, но, тем не менее, Белтиз нам помог, и эти деньги нам пришлись очень-очень кстати. Поэтому за вот такую помощь Белтизу тоже огромное спасибо. Ну и в целом, я знаю, что к Белтизу всегда в любое время можно обратиться за помощью, ну, скажем так, которую они в силах оказать, они всегда окажут.
3: А сейчас давайте вновь услышим участников второго молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению.
4: Я Курик Лилия, мне 18 лет, сама я родом из Бобруйска. Учусь в Шкловской специальной общеобразовательной школе-интернат для детей с нарушением зрения.
5: Алишевич Ольга из Могилева. Закончила Шкловскую спецшколу, сейчас работаю массажистом. Уже более 11 лет. Мне 31 год.
6: Молодежный форум действительно очень классный. Вот мне больше понравился мастер-класс про родителей. Ведь в будущем же это пригодится. Как пеленать ребенка, как купать. Все так внятно объяснили. Хорошо.
7: Я удивлена, что вам это интересно, да? 18-летней девушке, у которой еще, в общем-то, нет детей.
6: Я люблю сама детей просто. В школе меня любят дети. У моей знакомой там был маленький сын. Я с ним нянчилась.
5: Для меня это тоже важная, актуальная тема. Детей у меня еще пока нет, но я их тоже люблю. В будущем планирую, так что было очень интересно все это послушать. Действительно, очень хорошо все грамотно объяснили.
7: А была ли раньше возможность пообщаться с молодыми, незрячими или слабовидящими вот родителями маленьких детей?
5: Да, у меня есть друзья, у которых тоже маленькие дети. Как-то с ними взаимодействую и с детьми, и с родителями. Ну, это было тоже очень интересно. Такие подробные рассказы.
6: Это как раз-таки опыт.
7: Ну, вот вы школьницы, да, в школе активно рассказывают вот о нашей организации?
6: Да, мы ездили в Могилевский Белтиз, я в Минский Белтиз приезжала на турнир по шашкам и шахматам.
7: Ольга, вы?
5: Я в Белтизе уже более 10 лет, что привело, хотелось к социализации, больше общения, интересных таких мероприятий, новых знакомств. В целом Белтиз во многом помогает.
7: Вне молодежного форума есть ли у вас возможность, желание встречаться с другими молодыми людьми, с инвалидностью по зрению?
5: Ну, желание, конечно, есть. Но
6: возможностей может не быть, потому что учеба, какие-то мероприятия, подготовка к экзаменам. Сейчас я в 11 классе, и это сейчас
7: актуально.
6: Да.
5: меня работа тоже вне выходных, как бы каких-то отпусков ограничивает возможность куда-то так выезжать и участвовать в каких-то мероприятиях. Ну, конечно, желание присутствует.
4: Я хочу пожелать, чтобы молодежь билтизы все больше, больше и больше развивалась, потому что развитие — это тоже хорошо. Самое главное, чтобы было хорошо в личной жизни, опять же. Вот. И чтобы они все больше и больше узнавали о чем-то новом. Не отставали.
3: Друзья, завтра услышим заключительную часть нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Билтиз». Не пропустите.
8: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
9: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
10: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
9: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
11: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
9: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
12: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
9: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
13: Радио ВОС.

И странная все же вещь — природа актера. Всеобщие любимцы, глашатые судеб, чревовещатели, сокрытые от глаз мудрости мира. И вот пойди же при всем том, в какие-то там средние века их, к примеру, даже запрещали хоронить на кладбищах, только за церковной оградой. Это за какие такие ужасные грехи? Хотя иногда, если спокойно и несколько со стороны про все это подумать, действительно закрадывается в душу легкая чертовщинка. Зачем бы это взять и превратить свою единственную, настоящую, Богом и случаем данную жизнь в сырой и как бы неотесанный, подготовительный, что ли, материал для какого-то предполагаемого, блистательного, фантомного десятка или даже сотни других, выдуманных и, конечно же, вполне не настоящих жизней. Что за странная жажда, нужда, потребность, необходимость прожить их во множестве за срок одной. Актеры, как и все мы, конечно же, бесконечно разнообразны и исключительно многолики. При этой верткости кабатинных обличий роднит их и такая коренная черта – беззащитность. Наверное, объясняется это довольно прозаически, во всяком случае, практически. Они изначально зависимы. Эти другие их жизни роли не с неба на них сваливаются, роли им дают. Обычному человеку и в голову прийти не сможет вдруг всерьез попросить у кого-то себе другую жизнь. Как говорил Василий Макарович Шукшин, ни у кого из нас билетика на другой сеанс не будет. У актера же главная его жизнь, в расчете на которую он и проживает свою условную, единственную, черновую, именно на каком-то там, только ему известном другом сеансе, ухитриться побыть и принцем, и нищим, и ангелом, и дьяволом. Отсюда, наверное, и образуется в самих их характерах странная, с трудом осознаваемая помесь надменности и смирения. Великого нахальства запросто вести задушевные разговоры с миллионами незнакомых людей и столь же великой робости перед каким-нибудь занюханным театральным администратором, от которого, между прочим, зависит, не перепадет ли ему еще четвертинка чьей-то жизни. И каждый из них, конечно же, понимает некоторую ненормальность своего положения. Каждый пытается к ненормальности этой как-то приладиться, одолеть в чем-то, что ли, свой природный артистический недуг. Тогда одни из них вдруг с сумасшедшей страстью активно углубляются в книги, начиная слыть в нормальной жизни интеллектуальными артистами. Другие, наоборот, внезапно прекращают вообще что-либо читать, даже газеты и объявления, и начинают пить горькую, но и пьют как-то ненормально, страстно, самозабвенно, как-то даже не по-человечески. Третьи ударяются в денежные халтуры, вдруг стараясь сомнительным своим актерством на наивности и доверчивости неактерской части человечества зашибить немыслимую актерскую деньгу. Кто-то вдруг уходит не просто в религию, а норовит с той же немыслимой страстью прямо в схимники, в святые. Трудно. Практически невозможно представить себе спокойную, уравновешенную, обдуманную актерскую судьбу.
Во всяком случае, мне такие не встречались. Да и знакомился-то я с актерской профессией не по учебникам, а в пучинах настоящих, невыдуманных актерских судеб, где в большинстве своем актер был обыкновенно нищ, слегка пьяноват, любопытен, весел, грустен и старался до поры не интересоваться никакими другими текстами, кроме текстов своих ролей. Я их люблю. Я с ними провел жизнь. С такими, какие они есть. С такими, какие встретились мне в профессии. Женственные и мужественные одновременно. Гордо независимые, с постоянной, часто ненавидимой ими самими потребностью похвалы, без чего внезапно они способны впасть в какую-то необъяснимую, иногда даже смертельную тоску. Среди великого множества моих актерских привязанностей есть одна особенная, может быть, даже странная дружба. Я говорю о Саше Абдулове, удивительно многообразной и довольно сложной человеческой личности, которая в сердцевине своей может быть определена очень просто и ясно. Саша – чистой воды актер. Он, мне кажется, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях, ни даже при каких-нибудь невиданных превращениях в другой жизни, в какую-нибудь козочку, скажем, в этой все-таки не мог быть никем иным, только актером. Иное для него как-то даже, наверное, биологически невозможно. Правда, сейчас он владеет едва ли не десятком других профессий. Владеет вполне уверенно, иногда даже виртуозно, но все это благодаря именно своей химически чистой актерской природе. Отношения наши когда-то начались просто и без затей. Никакой поэтической легенды про то, как Саша, допустим, во время своего босоногого детства и отрочества где-то в узбекской глубинке со слезами на глазах смотрел мои 100 дней после детства, или я млел от внезапного душевного просветления, глядя, скажем, на его медведя в обыкновенном чуде, рассказать, к сожалению ли, к счастью ли, не могу. Сашу ни с какого боку не интересовали пионерские муки и страсти, меня – превращение медведя в хорошенького мальчика. Каким тогда был Саша? Познакомились мы в ресторане «Дома кино», куда пришли вместе с Сашей Кайдановским, который к тому времени уже перестал быть коллегой Абдулова, сошел с ума на режиссуре и трансвертировался из актеров в мои студенты. Таким образом, мы с Кайдановским в тот вечер являли в некотором смысле даже некую благородную древнеримскую сцену. «Учитель с учеником разделяет чашу водки». За этим занятием мы некоторое время философски сидели вдвоем, однако по каким-то неведомым канонам выпивания в «Доме кино» вокруг нас в скорости образовалась довольно случайная компания, в которой был и малознакомый мне Саша Абдулов. С собой у Саши почему-то был торт, который он нес кому-то на день рождения, и теперь здесь же, у нас за столом, загодя хотел воткнуть в него свечки. Свечки ломались, кто-то предложил тоже загодя торт попробовать. И тут Саша, по до сих пор невыясненным мотивам, вероятнее всего от избытка переполнявших его сумеречных чувств, вполне внезапно даже для себя, взял и надел коробку от торта мне на голову. Кайдановский,
который пусть недавно, но уже окончательно простился с артистической непосредственностью, вдруг на глазах изумленной публики страшно побелел. «Ты кому на голову коробку надел?» «Чего ты взъерепенился?» — ласково отвечал Абдулов, очень даже по-товарищески. «Кому надо, тому и надел». И Саша, для убедительности, наверное, откусил торта, коробки с моей головы не снимая. «Ты думаешь, что все такие же придурки, как ты? Два сапога пара?» «Может быть», — с достоинством продолжал полемику Абдулов. «Очень даже может быть. Именно два сапога и именно пара». Кончилось тем, что Кайдановский сказал Абдулову, что если тот немедленно с моей головы коробку не снимет и не извинится, то он, Кайдановский, найдет способ, чтобы в отместку Абдулов немедленно и прилюдно съел бы шнурки с собственных ботинок. На что, помню, Абдулов с достоинством ответил, что это не составит ему ни малейшего труда. Но с еще большим достоинством, уже обратившись ко мне, он сердечно добавил, что если меня чем-то, разумеется, сам того не желая, он обидел, то и я, в свою очередь, немедленно могу надеть ему на голову все, что угодно, и даже пользоваться этим сомнительным правом в любых обстоятельствах постоянно. В течение скандала я, тем не менее, из-под коробки наблюдал, как разнообразны, подвижны, ртутны, неожиданные оценки, доводы и реакции Абдулова. Именно в тот момент он мне и понравился как артист. Чтобы светски завершить витиеватое это знакомство, Абдулов сказал мне, что отныне надеется на более частые наши свидания. И вообще готов сняться у меня в какой-нибудь роли, в какой-нибудь картине, тем более, что и раньше слышал обо мне много хорошего, и не только от Кайдановского. Вот тут-то незаметно и подкатила к случаю «Черная роза». Уже когда я писал сценарий, твердо имел в виду пригласить на одну из главных ролей Сашу Абдулова. В первый съемочный день, разумеется, тоже безо всякого злого умысла, а исключительно в связи с дефицитом времени, я, не церемонясь, не рассуждая про сквозное действие и зерно роли, довольно определенно предложил: «Давай, Саша, ложись на пол, поднимая руки, ноги вверх, и как ребенок верещи: ау, ау, ау». Саша разобиделся чуть не до слез. Его обуяла актерская гордыня, которую, впрочем, вполне можно было понять. От волнения и негодования он внезапно перешел на «вы». «Что вы мне предлагаете? Чего это ради ни с того ни с сего я стану задирать ноги? Я сейчас, между прочим, в «Гамлете» репетирую. Какое такое «ау, ау»? Покажите мне это «ау» в сценарии. И вообще, почему я должен валяться на полу?» «Саш, я тебя прошу, сделай все это быстро, хорошо и талантливо. Если ты хочешь, ты сумеешь. Давай, Саша, правда. Совсем времени нет». Недолго пообдумав что-то про себя, безо всяких дополнительных объяснений, Саша замечательно талантливо лег на пол и изумительно точно и смешно, болтая в воздухе ногами и руками, изобразил младенца. Все присутствовавшие на съемочной площадке не могли удержать смеха, а после команды «стоп» от души ему аплодировали. Первоначальный лед наших взаимоотношений на глазах растопился. Я почувствовал, что с этого момента мы с обоюдным удовольствием вовлечены в одну и ту же совершенно дурацкую игру, и чем в ней меньше будет каких-нибудь умных объяснений друг другу, тех или иных ее правил, тем будет лучше. В картине у Саши было несколько парных сцен с его товарищем по театру Сашей Збруевым.
Вот тут я понял еще одну необыкновенно сильную сторону абдуловского артистизма. Абдулов – командный игрок. Может быть, даже именно в этом и заключается общая главная сила захаровских ленкомовских актеров. Являя каждой по себе очень сильную и талантливую индивидуальность, они способны не потерять ее в самозабвенной командной игре. Время идет. Одни артисты взрослеют, стареют, кто-то уходит, приходят новые, в большинстве своем действительно талантливые. Но театр, проверяя их индивидуальность на прочность, прежде всего проверяет их командные способности. После чего новые артисты входят в труппу. Вот почему, я думаю, так долго держится Ленком. Конечно, и там живые, ранимые люди, к тому же актеры. Они могут друг на друга обидеться, даже возненавидеть, но свое командное достоинство сохраняют всегда. Эту свою превосходную марку театр держит безукоризненно. И в «Черной розе», выкладываясь до последнего, Саша особое артистическое удовольствие находил в том, чтобы классно сыграть на партнера. Мы все про это слышали в разговорах про футбол. И там хорошему футболисту даже важно не столько именно самому забить гол, сколько видеть поле, уметь вовремя и точно передать пас на выигрыш. В команде «Черной розы» Саша был превосходным партнером не только своим старым опытным товарищем Збруеву, Люсе Савельевой, но и впервые увиденным на площадке Тане Друбич, Саше Баширову, непрофессионалу Илюше Иванову, даже моей тогда трехлетней дочке Ане. Аня играла квартирного ангела. Естественно, перед съемкой страшно волновалась. Говорила мне шепотом: «Я не боюсь, но отчего-то ладошки мокрые». Свой первый кадр Аня играла в партнерстве с Абдуловым. Саша сказал ей перед съемкой: «Аня, ничего не бойся. Они сейчас, вот ты увидишь, сами удивятся, как мы с тобой все нормально сделаем». И действительно, все сошло очень ладно. Саша для снятия напряжения во время съемки и для оживления внутренней жизни онемевшего от ужаса ангела даже срочно изобрел ту самую, довольно знаменитую потом реплику, обращенную в картине к Ане. «Это ничего, что я куру?» В ответ ангел неопределенно, но симпатично пожимал плечами. Александр Абдулов – настоящая кинематографическая звезда. В том самом подлинном народном смысле, в каком были звездами Борис Андреев, Борис Бабочкин, Петр Олейников, Вячеслав Тихонов. И вообще все старшее, уже звездное ленкомовское поколение. Это, наверное, и есть последние звезды русского народного кинематографа. Абдулова, Янковского, Збруева, Инну Чурикову по-прежнему знают и любят все. На всех на них обычный массовый зритель переносит чувства, испытываемые к их героям. К этим артистам он по-прежнему относится как к близко знакомым, видя в них те же человеческие достоинства, что и в созданных ими характерах. В советском кино всегда было большим несчастьем играть злодея. У превосходного актера Глузского была, к примеру, испоганена всенародной ненавистью лучшая часть его жизни. Долгие годы ему выпадало играть лишь злодеев. И только сыграв в монологе Авербаха добрейшего и благороднейшего профессора Сретенского, он стал обретать подлинную народную положительную любовь. А без этой звездной системы, как называют это в Голливуде, не может существовать великий национальный кинематографический миф, способный даже заменить национальную идеологию, во всяком случае,
надежно гарантировать единство нации. Судьба Саши Абдулова сложилась так, что все в нашей стране его знают. Подавляющее большинство не только знают, но и любят как близкого родного человека. Думаю, Саше приятно, когда незнакомые ему люди называют его по имени. Не слышал, чтобы где-нибудь, кроме как в милиции, его называли Александр Гаврилович. Саша тоже умеет просто, почти по-родственному, но и достойно общаться с малознакомыми и вообще незнакомыми людьми, поддерживая этот странный, но вполне благородный род некоего национального братства. А вот халуйского полупьяного панибратства Саша терпеть не может, в связи с чем иногда вдруг становится даже надменным. Но это редко. В особых случаях. Обычно же, следуя своему естеству, общается с людьми легко, раскованно, ненатужно, без стеснений и комплексов, получая удовольствие от своей популярности. Словно бы так и должно быть вечно, таким он родился, и от рождения все так уж почему-то получается, должны его любить и ему помогать. Может быть, в связи и с этим тоже. Количество дел, которыми каждодневно занимается Саша, непостижимо уму. При том, что снимается он одновременно в 3-4 картинах, и что на нем во многом держится репертуар Ленкома, Саша умудряется делать еще и 1-2 телепередачи в месяц и даже пробует активно заниматься кинорежиссурой. Все это словно бы и не занимает его времени. Всего этого ему мало. Во всей остальной жизни он ухитряется параллельно с профессиональными играть еще и глобальные роли во внетеатральной и вне кинематографической, общественной и государственной русской жизни. В частности, некоторое количество лет он очень естественно и серьезно, с пользой для дела, играл роль генерального директора Московского международного кинофестиваля. Эта роль, потребовавшая от него абсолютной правдивости, полного вживания в образ, умения быть собой в предлагаемых обстоятельствах, общаться и с суперзвездами мирового кино, и с президентом страны, и с ее премьер-министром, и с мэром города Москвы, разговаривать с ними достойно, на равных, без унизительного шутовства, многому его научило. В частности, более холодному, серьезному и спокойному знанию людей, проявляющихся не с самой лучшей своей стороны. Много времени и сил мы с ним вместе потратили и на то, чтобы попытаться возродить в России системы кинопоказа, кинопроката. Для начала хотя бы в Москве. Здесь был у нас замечательный помощник и товарищ по этому начинанию, московский мэр Лужков. По моему наблюдению, кроме всех своих других человеческих и государственных качеств, также еще и замечательный артист. Ему без артистизма жизнь скучна и уныла. Много раз я был единственным зрителем и свидетелем замечательного первоклассного актерского дуэта Лужков-Абдулов. Все начиналось официально. Поначалу один, вы все это многократно видели по телевизору, гениально играл роль мэра, другой довольно убедительно, во всяком случае вполне сносно, роль генерального директора международного фестиваля. В рамках этого толково решалось большое количество деловых вопросов. Но самыми интересными были моменты перекуров, когда оба ненадолго сбрасывали маски, один мэра, другой гендиректора, и два нормальных, необыкновенно артистичных человека
начинали рассказывать друг другу что-нибудь из области «как живешь». Часто происходило это уже не в кабинете, а в маленькой лужковской закулисной комнатушке. Режиссерское удовольствие наблюдать это общение было большим. И вот я думаю, почему. Когда-то во ВГИКе Михаил Ильич Ром, рассказывая о премудростях режиссуры, как бы, между прочим, сообщил нам и такое свое наблюдение над природой актерского мастерства. Что такое хороший актер, а что такое плохой? Несколько риторически вопрошал в пространство Ром. Вам на эту тему наплетут огромное количество теоретической никчемной чепухи. А на самом деле все очень просто. Вот сидит, скажем, перед вами человек и просто почесывает себе веко. И смотреть на это фантастически интересно. Это и есть отличный актер. Это и есть артистизм. А другой, скажем, с чрезвычайным нервным напряжением и крайним сосредоточением всех умственных сил читает вам Нагорную проповедь. А вам и слушать это, и смотреть на него почему-то совсем не интересно. И даже смысл великих слов вы вообще улавливаете с трудом. Проще, вам скучно. Вот это актер плохой. Абдулов и Лужков почесывают веки первоклассно. Абдулов переиграл чрезвычайно много. Почти все хорошо. Редко не очень. Часто очень хорошо. Абдулов профессиональный актер исключительно высокого класса. Но есть среди его ролей одна меня совершенно сразившая. В «Варваре и еретике» по игроку Достоевского. Тут уже не профессионализм. Этот счет гамбургский. Похоже, когда-то на всю жизнь сразил меня Иннокентий Михайлович Смоктуновский в «Товстоноговском идиоте». Это Сашина работа такого же личностного масштаба, проникновенности, силы, красоты, внутренней сложности. Во многих спектаклях параллельно участию в сценическом действии Саша успевает сделать еще тысячу дел. Уходя со сцены, допустим, со словами «я сейчас вернусь, только кофею выпью», уже через секунду в паузе за кулисами он успевает подписать пяток бумаг, отдать какие-то срочные распоряжения по разным другим внесценическим вопросам и снова вернуться на сцену, причем внешне совершенно не утруждая себя выхождением из образа и обратным в него вхождением. Так называемое перевоплощение словно бы и не составляет для него ни малейшего труда. «Варвар» и «Еретик» — совсем другой в его сценической практике случай. В день спектакля в час дня он обязательно ложится спать, спит 3-4 часа, чтобы с 5, постепенно отходя от сна, входить в мир Достоевского и к 7 непременно быть в наилучшей форме, в абсолютной душевной сосредоточенности. Он играет 2-3 спектакля подряд — и на это время исчезает изо всех своих бесконечных жизненных ролей. Но это, повторяю, случай исключительный. Вообще, Саша – человек непростой для обыденного понимания. При внешнем оглушительном своем обаятельном раздолбайстве тут он дает фору всем самым раздолбайским раздолбаем из своего цеха и полном отсутствии какой бы то ни было обязательности по отношению к кому-либо или чему-либо, ему бывает свойственна и неожиданная, очень четкая самодисциплина. В какие-то моменты внезапно он способен стать самым педантичным немцем.
Возможно, и это тоже игра. Но игра, без сомнения, для дела полезная. Вообще, Саша в жизни старается играть так, чтобы облегчить партнерам и зрителям и без того трудное их существование, если в самом деле есть возможность помочь. С удовольствием сообщаю, что не знаю ни одной его роли в жизни, где он выступил бы как злодей, негодяй, растлитель или просто даже как пассивно дурной человек. В жизни Александр Абдулов играет исключительно положительных героев. В кино же любит играть разное. Да и вообще в кино у него вовсе не ангельская репутация. Саша оптимист и часто соглашается играть то или иное не потому, что ему понравилась роль в сценарии, а потому, что ему померещилось, как это хорошо можно будет сделать во время съемок. Во имя этого «хорошо» он готов бесконечно дружить и с режиссером, и с оператором, и со всей съемочной группой. Но если ему вдруг начинает казаться, что ни режиссер, ни оператор не понимают и даже не хотят сделать это конечное «хорошо», Саша становится невыносимым деспотом, капризой, самой что ни на есть взбалмошной кинозвездой. Оговаривает немыслимые бытовые условия, требует завиральных гонораров. Но если он в режиссере ли, в сценарии ли по-настоящему душевно верит, готов сниматься в любых самых тяжелых и некомфортных условиях, не получая даже вообще ничего. После «Черной розы» Саша, мне кажется, поверил и мне. В обыкновенной же жизни с утра до ночи Саша окружен десятками, сотнями людей. Записная книжка у него взбухла, перейдя все возможные пределы. Каждый сантиметр ее исписан во всех мыслимых направлениях. Я не знаю, с кем он только не знаком. Каких только телефонов у него нет в этой, увы, недавно потерянной книжке. Кому в кабинет или в офис он не может открыть дверь, с кем не сумеет поговорить по делу и по душам. По моему наблюдению, таких людей нет. И все это, как ни грустно, происходит, по-моему, при почти полном его человеческом одиночестве. Несмотря на всю его сверхобщительность, близких людей у него совсем немного. Из совсем близких, так чтобы через всю жизнь и до конца, может быть, только мама, брат, еще жена Юля, еще дочка Женя. Но даже и с ними, нежно им любимыми, тоже все совсем непросто. Мама иногда на него в обиде. Ну почему это Саша вот такой везунчик, а брат, который и старше, и не глупее? А правда, почему? И у Саши по этому поводу иногда возникает неловкое, но тягостное ощущение какой-то неясной собственной вины. За что? Черт его знает. За дурное везение, что ли? Не раз наблюдал я и то, как кто-то нехорошо корыстно пользуется Сашиной дружбой. И почти никогда Саша этого не замечает. Я, увы, вижу, но тоже предпочитаю молчать. Не хочется лезть не в свои дела, да и понимаешь, что в сумерки вокруг лампы не бывает без мошкары. Это естественно. Хотя человек все-таки не лампа. Ему такое может быть обидно. В последние годы среди бесчисленных Сашиных артистических ликов и личин сформировался еще один, на сегодняшний день, думаю, главный. Какое-то время назад Саша удивил меня рассказом о том, что зачем-то вдруг выкупил наличные деньги у Ленкома старый детский спектакль для утренников «Бременские музыканты». Тут же, врубив на всю катушку одному ему известный рубильник,
Он со страшной энергией стал возить этот спектакль по городам и весям. Начал с Москвы, потом Питер, прокатился по России, потом, слышу, Киев, Азербайджан, Ереван, Белоруссия. Все как встарь, будто бы в СССР. Честно говоря, поначалу я подумал, что Саша просто нашел новую, вполне удачную и экономически зрелую форму борьбы с нуждой. Так актеры называют многообразные типы своих халтур. По поводу приобретения бременских музыкантов и Сашиной деятельности по внедрению их в сознание юного поколения реформенной России, я даже дал ему кликуху «Карабас-Барабас». Саша смеялся. Играть Карабаса-Барабаса ему определенно нравилось. Однако следом за этой ролью мерещилась уже и другая. Саше давно уже, ох, как хотелось, я это видел, сыграть и роль кинорежиссера. Роль, я-то уж знаю, действительно впечатляющая, часто коронная. Саша не мог не видеть, с каким покоряющим талантом и поистине всенародным, а потом и всемирным эффектом перевоплотились в художественный образ кинорежиссеров великолепные до того актеры Сергей Федорович Бондарчук и Никита Сергеевич Михалков. Когда он в здравом уме и твердой памяти, а также и совершенно трезвый, сообщил мне, что намеревается дебютировать в кинорежиссуре, я не удивился. Но тут же был поражен тем, что для дебюта Саша выбрал тех же бременских музыкантов. Видя мои недоумевающие глаза, Саша, пытаясь объяснить замысел, стал почему-то пересказывать мне воображаемый фильм. Хорошо зная и сказку, и спектакль, и действительно замечательнейший мультфильм по сценарию Энтина и Ливанова, поначалу я практически пропускал его рассказ мимо ушей. Но Саша продолжал, как написали бы в литературе XIX века, одушевляясь все более и более, и при этом размахивая руками. На некоторых моментах рассказа я даже против своей воли вдруг почему-то стал сосредоточиваться, и в голове вполне объемно нарисовались какие-то вполне определенные и, к моему удивлению, очень даже нетривиальные, живые и по-своему прелестные картины. А давай еще расскажи дальше. Ты что-то очень правильное рассказываешь. Наконец начал с интересом подстегивать его рассказ и я. Что-то даже забормотал в порядке совета. «Слушай», — сказал Саша, — «я тебя прошу, сядь, напиши мне этот сценарий». Долгое время это у меня не очень получалось. Месяца полтора вообще не мог написать ни строчки. Саша уже начал на меня тихо злиться, но ничего от этого не менялось. Тогда, отчаиваясь, Саша продолжал свои фантастические рассказы, вываливая передо мной огромное множество сцен, сценок, деталей, каких-то поначалу кажущихся незначительными подробностей характеров. С тем же неистовством, с каким ему хотелось прожить за одну свою жизнь тысячи артистических жизней, теперь, казалось, вместо одного фильма он хочет снять 150. Среди этих обрушенных на меня в хаотическом беспорядке 150 картин, самых разнообразных, талантливых и средних, блистательных, а иногда вдруг даже безвкусных, в моей голове постепенно все четче и яснее вычленялась одна, вдруг начавшая казаться мне милой и грациозной. Когда именно эту картину я стал досочинять и записывать, вдруг возникло необходимое чувство абсолютной неслучайности приходящего в голову. Показалось,
что среди всего бедлама нашей сегодняшней жизни, да и вообще космологического бедлама конца прошлого века и начала нынешнего, Саша со своими бременскими музыкантами имеет шанс снять картину исключительно искреннюю, цельную, светлую, нежную. Про то, что лучше всего знает. Про то, каково быть на этом свете актером. Про то, как актерство может преобразить унылый, дисгармоничный мир в волшебную сказку, полную нешуточных душевных надежд. Можно даже сказать, что у Саши есть шанс снять своего рода актерское абдуловское зеркало, разумеется, совсем не похожее на великое зеркало Тарковского. Совсем другое, но свое. Конечно, если хватило бы сил и самодисциплины снять картину правильно, то есть вдохновенно и при этом профессионально. Одна из главных, на мой взгляд, черт зрелой режиссерской профессии – жесткая и суровая самодисциплина. Если в актерском деле почти неконтролируемый поток ничем не ограниченной фантазии необходимый элемент профессии, хотя бы только для строительства,

страстей ясная притча, естественная, ему родная, для него природная сказка о прекрасности актерского труда, несмотря ни на что. О том, в конце концов, что это сомнительнейшее кабатинское дело не то придурков, не то отверженных, которых, повторяю, считалось негоже даже и хоронить по-людски, по-христиански на кладбище, вдруг способно сделать множество людей хоть на какое-то время счастливыми, примирить непримиримое и даже в какой-то мере способствовать совершенству столь несовершенного мира. Добрая, прозрачная, изысканная сказка о счастье быть актером в конце жестокого, временами даже кошмарного века, в надежде на новый свет нового. Вот сейчас на наших глазах нарождающегося века. Постскриптум. Саша умер 3 января нового 2008 года. 31 декабря мы виделись с ним в последний раз. Разговаривали исключительно о будущем. Саша рассказывал, как хочет ухитриться и вылечиться, и доснять свою новую картину, которой был страшно увлечен. Все случилось по-другому, вы знаете. Похоронили его на Ваганьковском кладбище, на центральной аллее, неподалеку от Божьего храма. Провожали его многие тысячи людей. Практически вся Москва. Сергей Соловьев.

0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
3: Здравствуйте! Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва, продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики.
2: Есть ли у вас какие-то награды?
3: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
2: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
3: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитация. Я был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале, сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
2: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
3: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятиях, встречался с представителями и управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации астраханской, председателем и представителем городской организации, тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте. Ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
2: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь? Расскажите, как они вас поддерживали? И вообще, важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
3: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов, поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
2: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
3: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении, в различных вопросах консультации, информационное сопровождение, интеграция их в спортивную составляющую, систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие, консультации для скорейшей их реабилитации, социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
2: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
3: Ну, спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов там, трудоустройства, заканчивая желанием участвовать в спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции после, ну, на своем опыте, есть чем поделиться, рассказать и направить.
2: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались и насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
3: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение от представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции, мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
2: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня по прошествии такого сложного пути дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
3: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, ну, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже, ну, вот в этом периоде, когда уже после получения травмы.
2: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
3: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня снова четверг, 16 июля, на часах в студии Радио ВОС 14.30. И что же это значит? А это значит, что в прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
2: А меня зовут Марьяна. Всем здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: И сегодня наш экспресс мчится аж на Урал. Сегодня к нас посетила гостья из Челябинска. Александра Петрова, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», директор Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримое кино». Александра, добрый день.
2: Здравствуйте, Александра.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: А я напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему разговору, чтобы задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Александра, расскажите, как вообще родилась идея создания проекта «Незримое кино» и с чего все начиналось?
3: Знаете, наверное, это самый распространенный вопрос. Этим интересуются все и всегда. Ответ достаточно банальный, прозаичный. А у нас с командой никогда не было задачи прям сделать какой-то инклюзивный проект. Это была какая-то случайность, такое, вы знаете, интересное стечение обстоятельств, из которых, наверное, зачастую и рождаются такие интересные, нетривиальные проекты. Здесь нужно дать такую небольшую предысторию, вообще, чем занимаемся мы, наша команда креативной индустрии Урала. Дело в том, что мы все из сферы кино и видеопроизводства. Режиссеры, сценаристы, монтажеры, звукачи, моушн-дизайнеры. И мы очень много лет, уже больше 10 лет, занимаемся видеопроизводством. Это презентационные фильмы для компании, рекламные ролики, документальное кино. И, в общем-то, это наша основная деятельность. И так случилось, что однажды я просто листала новостную ленту в социальной сети и увидела, что где-то в России состоится кинопоказ для незрячих, и у меня был, честно говоря, шок. Я вообще не понимала, как это, ведь незрячий человек все равно не может увидеть фильм. Мне показалось, что это вообще какая-то шутка. Но мне стало это настолько интересно, что захотелось в этом разобраться, поскольку я сама режиссер, сценарист, я всю свою жизнь работаю с визуалом, и именно визуальная культура для меня очень много значит. Я начала читать о том, что же такое тифлокомментирование, как это работает, можем ли мы как-то применить это в своей работе. И настолько я загорелась этой идеей, что уже, мне кажется, через неделю мы познакомились с Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых, встретились со специалистами, и они рассказали нам, что, оказывается, да, это не шутка, что это возможно, адаптировать кино для незрячих, что это называется тифлокомментирование. И мы заинтересовались, решили войти в этот эксперимент и попробовать освоить сами технологию тифлокомментирования кино. Тогда, 4 года назад, вообще эта тема звучала гораздо меньше, чем сейчас, особенно в Челябинске. У нас было тифлокомментирование в нескольких музеях, было в театрах, но очень точечно. А тифлокомментированием фильмов вообще не занимался никто в Челябинске. И, как мне кажется, даже на Урале. И вообще, мне кажется, по сегодняшний день таких компаний всего лишь там 5-6 в России, кто занимается адаптацией именно кино для незрячих и слабовидящих. И так сложилось, что мы были первые на Урале, нам абсолютно не у кого было поучиться, перенять какой-то опыт, попросить совет. И мы вот сами с нуля, консультируясь с тифлокомментатором из библиотеки слепых, мы начали осваивать эту технологию. И уже, мне кажется, через 3 месяца мы адаптировали 3 первые уральские короткометражки тифлокомментированием и решили устроить первый инклюзивный кинопоказ в Челябинске. Повторюсь, что это был просто вот такой эксперимент. Получится или не получится, интересно это кому-то или нет. И для нас было шоком, что на наш первый кинопоказ пришло, мне кажется, больше 120 человек.
1: Ничего себе, это много, действительно.
3: Да, это правда, очень много. Это были незрячие со своими семьями, с сопровождающими, с собаками-поводырями. Это были студенты, которым интересно, что же такое тифлокомментирование. Это были специалисты из сферы инклюзии, которые работают с людьми с инвалидностью. И просто горожане, которые увидели афишу, что здесь сейчас будет кинопоказ для незрячих. И это всем было очень интересно узнать, что это такое вообще кино для незрячих, как это работает. И у нас был в зале абсолютно полный аншлаг. Публика с большим интересом встретила эти первые три короткометражки. Мы взяли именно короткие метры наших уральских авторов, чтобы как раз-таки познакомить незрячую аудиторию вот с таким кино, локальным. Потому что мы знали, что вот такие фильмы точно никто не сопровождает тифлокомментированием. А это ведь всегда интересно посмотреть, что производится именно в твоем регионе. Какое оно твое локальное кино, да? Вот, и после первого показа, собственно, стали вставать незрячие люди и делиться такими абсолютно для меня обескураживающими и сокровенными вещами, что, например, я сегодня там первый раз в жизни вообще побывал в кино, хотя это говорил взрослый человек, а я там первый раз в жизни купил попкорн в кинотеатре и его съел. А я там впервые в жизни испытал вот этот опыт коллективного просмотра, когда ты не дома сидишь перед ноутбуком, а именно в кинозале. И это было, если честно, до слез. И начали вставать люди и спрашивать, а когда следующий показ с тифлокомментированием? Это же теперь будет всегда в Челябинске, да? И это был, конечно, шок, потому что мы-то хотели сделать такую разовую акцию, а получилось, что мы нащупали что-то такое очень важное, что людям было необходимо и к чему есть абсолютно живой, настоящий интерес. И тогда мы поняли, что наш вот этот этап эксперимента, он закончен, и начинается такой вот большой, важный, долгосрочный проект. Вот как-то так.
1: Угу. А как вы считаете, в чем главная миссия и философия незримого кино? Это больше про помощь авторам с инвалидностью или про изменение взгляда общества на тему инклюзии?
3: Мне сложно здесь сказать однозначно, поскольку незримое кино — это сейчас уже целая экосистема, которая состоит из разных проектов. Если мы говорим о тифлокомментировании фильмов, которым мы продолжаем заниматься, и, собственно, в этом году будем делать еще 20 картин короткометражных, то, конечно же, миссия вот этого подразделения — это открывать современное актуальное кино людям с особенностями зрения. Здесь абсолютно понятная миссия. Если мы говорим о кинофестивале «Незримое кино», я думаю, что мы, конечно, еще подробнее дальше о нем поговорим, у него немножко другая миссия. Это действительно менять взгляд общественности на тему инклюзии и вообще поднимать вопрос о том, а кто такой другой. Существует ли это понятие «другой», какой он и почему мы все время пытаемся выстроить какое-то это деление, да, какую-то дихотомию свой, чужой, другой, понятный, непонятный. Мы хотим с помощью кино поднимать вот эти вопросы в обществе. Ну и, конечно, в фестивале у нас тоже есть тифлокомментирование, то есть мы всю конкурсную программу адаптируем для зрителей с нарушениями зрения и слуха.
1: А у вас тифлокомментирование индивидуальное или на весь как бы зал, все слушают, все участники мероприятия?
3: Смотрите, поначалу мы начинали с вшитого тифлокомментирования, когда только начинали заниматься кинопоказами. Ну, там это было абсолютно осознанно, чтобы в том числе зрячие люди поняли, что такое тифлокомментирование. И мы предлагали посмотреть эти фильмы с закрытыми глазами. Если мы говорим о фестивале, то, конечно, нет, поскольку это 2-3-4 дня у нас бывает идет фестиваль, и это просто будет некомфортно, если все будут смотреть кино с тифлокомментированием, поэтому оно идет через индивидуальные наушники только тем, для кого это нужно.
2: А вот как две группы авторов, работы которых принимаются на фестивале, уживаются на одной площадке, я имею в виду, одна категория авторы с инвалидностью и другая категория без ограничений по здоровью, но которые оба инклюзии снимают.
3: Знаете, я здесь внесу такую небольшую ремарку, что вообще у нас нет такого деления на людей с инвалидностью и на нормотипичных. У нас деление есть на категории профессионалы и любители. Мне кажется, что это более корректно по отношению к авторам, потому что мы здесь не выстраиваем вот эту дискриминацию, да, по принципу инвалидности. Мы выстраиваем деление по профессиональной категории, да, по профессиональному пути пройденному. У нас есть крупные киностудии, да, которые к нам заявляются, и, конечно, они должны соревноваться с профессионалами. У нас есть категория любителей. Это могут быть школьники, это могут быть студенты первых курсов, это могут быть авторы с инвалидностью, да. И если они чувствуют, что они пока что еще вот в этой категории находятся, то, конечно, им лучше подавать фильмы сюда. Но при этом мы абсолютно не возражаем, если, например, автор с инвалидностью снимает профессиональное кино, абсолютно заслуженно, там, считает себя профессионалом, конечно, он должен подаваться в профессиональную категорию. Здесь у нас абсолютно нет вот такого деления по, скажем так, состоянию здоровья. Как уживаются на одной площадке? Хорошо, потому что здесь как раз-таки происходит вот эта синергия, когда профессионалы и любители могут обменяться мнениями. Когда, например, начинающий режиссер может подойти к продюсеру или режиссеру, который уже вышел на федеральный уровень, его сериалы размещаются во всех онлайн-кинотеатрах, и наладить с ним какие-то связи, попроситься в проект, на стажировку. А вот такая миссия в том числе есть у нашего кинофестиваля, чтобы он людей как раз-таки объединял, а не разъединял.
1: А если говорить про, как раз вот подошли мы, наверное, больше к номинациям, то у вас их широкий спектр от игрового и документального кино до анимации и телеформатов. Какой жанр обычно пользуется наибольшим спросом у авторов?
3: На протяжении 2 лет у нас абсолютным лидером было короткометражное документальное кино.

0: мечты и так далее. И мне кажется, что когда мы говорим о героях с инвалидностью, которые у нас часто встречаются в фильмах, то документальный формат, он наиболее подходящий и, наверное, наиболее честный. Но что мы замечаем в этом году? У нас еще пока что идет прием заявок, но, к моему большому удивлению, сейчас игровое кино практически поравнялось с документальным. Мы пока еще не отсматривали заявки, поскольку у нас, повторюсь, продолжается прием работ. Но для меня это интересная закономерность, почему так. Возможно, игровое кино все-таки делает разворот в сторону человека с инвалидностью на экране. И вообще, забегая вперед, я думаю, что в ближайшие 2 года такого кино станет больше, особенно если мы говорим про полные метры, поскольку есть такая штука, как субсидии Министерства культуры Российской Федерации на поддержку кино. И каждый год Министерство культуры выкладывает официально список из 10 приоритетных тем, на что будут выделяться деньги, если мы говорим про большое такое коммерческое полнометражное кино. Это, конечно, не любительское, да, это именно такие полнометражные картины, которые пойдут в широкий прокат. И в этом году впервые вот на моей памяти в этом списке оказался пункт про инклюзию и про человека с инвалидностью на экране. Для меня это тоже интересно, поскольку вот это отчетливый такой показатель, да, того, что государство даже делает разворот в эту сторону и говорит, нам таких героев на экране нужно больше, давайте поговорим об этом.
1: Ну, то есть получается, что вот вы говорите, раньше было больше документальных, да, это все-таки, наверное, более понятное кино, более простой вариант, я бы сказала, а тут, получается, уже идут игровые, и уровень растет, насколько я понимаю.
0: Да, абсолютно точно, уровень растет, и даже сейчас вышло же достаточно уже немало полных метров в широкий прокат, где главный герой — это человек с инвалидностью, например, вот один из последних фильмов, который прям меня очень сильно зацепил, здесь был «Юра», картина «Филателия». То есть это большие, дорогие картины, но при этом они на тему инклюзии.
2: А вот мультипликация, к примеру, тоже очень сложный технический процесс. А много ли анимационных короткометражек приходит на конкурс?
0: Да, кстати, анимации у нас очень много, профессиональной нет. Все-таки профессионалы очень мало делают мультфильмов на тему инклюзии. У нас здесь лидирует любительская категория, когда мы говорим о детских мультипликационных инклюзивных студиях, которых на самом деле очень много по стране, мне кажется, штук 50, вот мы насчитаем сейчас точно. Они разного уровня, разной степени известности, но их, правда, много сейчас. И дети с инвалидностью пробуют себя в мультипликации. Они зачастую не рассматривают там тему инклюзии как таковую. Вообще ребенку сложно, мне кажется, об этом говорить. Есть там какая-то инклюзия. Ребенок еще даже вообще не думает об этом. Даже ребенок с ОВЗ, и совершенно правильно, что он об этом не думает, что я вот какой-то другой, да, там я не такой. Они не это рассматривают в своих картинах. Они выбирают какие-то добрые, очень простые, понятные сюжеты, часто про животных, про кошек, про собак. Но это работы, сделанные инклюзивными детскими студиями. И их очень много. Мне кажется, в этом сезоне уже штук 100 таких мультиков мы получили.
1: Мне кажется, это так мило, так интересно.
0: Да, это правда мило.
1: А вы принимаете даже социальную рекламу, музыкальные клипы и видеоблоги. А как вы считаете, может ли обычный короткий блог на YouTube или в ВК соперничать на фестивале с профессиональными документальными фильмами?
0: Нет, не может, но и не должен. Почему? Потому что у нас ведь разные категории. У нас документальное кино — это одна категория, а телевизионные форматы как раз-таки — это отдельная категория. И вот туда попадают клипы, социальная реклама, блоги, короткие ролики. И вот они будут соревноваться между собой. Мне кажется, вот здесь, внутри этой категории, абсолютно реально победить. У нас был очень интересный кейс на первом фестивале. У нас выиграл молодой человек Максим. У него есть блог, называется «Будни слепака», если я не ошибаюсь, он из Санкт-Петербурга. Вот, совершенно потрясающий открытый парень, и он нам прислал большой такой видеоблог, минут там на 40.

0: на 50. Грубо говоря, это история одного дня этого парня, как он поехал в храм для незрячих людей. Я даже не знала, если честно, что такие существуют, и там есть тактильные иконы, там Библия на Брайле. Он все это рассказывал, показывал. Он был главным героем, конечно, этого блога, ему помогал оператор. Это было снято достаточно любительски, но это было настолько искренне, что он занял у нас первое место.
1: Здорово. У нас есть звонок. К нам дозвонилась слушательница Жанна. Жанна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, добрый день.
1: Да, здравствуйте, ваш Жанна. Вопрос.
2: Да, я бы хотела узнать такой вопрос, потому что столкнулась с ситуацией, да, что очень много сейчас студентов, будущих, так скажем, режиссеров, да, документального, игрового кино, которые делают прекрасные работы, короткометражные, да, про людей с инвалидностью в том числе. Но они, к сожалению, вот мы тут общались недавно, да, они не знают про ваш кинофестиваль. Есть ли у вас какое-то информирование для молодых ребят, чтобы они понимали, что они не просто так сделали там дипломную работу, да, а могут к вам попасть каким-то образом? То есть не только те, кто находится, да, в вашем регионе, да, а еще из других городов. Вот если что-то, что вот вы как-то, может быть, там какие-то, может быть, проводите лекции в других институтах, да, то есть рассказываете, что вы есть, что к вам можно как-то попасть и показать свою работу.
1: Спасибо за вопрос. Александра.
0: Спасибо. Жанна, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Мы, на самом деле, примем к сведению, потому что для меня это сейчас удивительно, что студенты не знают. У нас, на самом деле, очень хороший пиар. Мы делаем имейл-рассылку по всем кинокомпаниям, телекомпаниям, по всем киновузам. У нас есть таргет. В общем, про нас выходит очень много информации в разных пабликах про кинофестивали. Мы есть на платформах Film Freeway, наши фестивали. То есть тот, кто ищет, мне кажется, тот нас всегда найдет обязательно. То есть если у человека стоит задача подать фильм на фестиваль, то, мне кажется, про нас невозможно не знать. Вы меня сейчас удивили.
1: Александра, а расскажите о географии проекта. Заявки приходят только с Урала или к вам можно, в принципе, прислать работу из любой точки России?
0: Нет, конечно, у нас же всероссийский фестиваль. В этом году у нас уже 40 регионов России и 8 стран.
1: Ух ты, международный. Почти что.
0: Можно сказать и так, да.
1: А какие страны принимают участие?
0: В этом году у нас есть Индия, Канада, Малайзия, Азербайджан, Беларусь и что-то еще. Сейчас так не вспомню, но я до 10-15 стран мы дойдем. Знаете, в основном, конечно, это страны ближнего зарубежья. Почему? Потому что здесь важна такая общность по языку. Бывает, к нам приходят работы из Индии, и мы видим, например, что она на тему инклюзии, эта работа. Но там не то, что нет перевода на русский, там даже на английский нет перевода, и мы понимаем, что как мы будем работать вообще с этим фильмом. И, конечно, мы не можем его взять к нам на фестиваль. Это, конечно, моя такая большая мечта, чтобы он действительно стал международным, но тогда нам нужно будет самим осуществлять сначала перевод этих фильмов, а потом тифлокомментирование. Здесь такая вот двойная, очень многоуровневая.
1: Большая, да.
3: Александра, а расскажите, вот насколько мы знаем, участие в фестивале бесплатное для всех. А за счет чего удается поддерживать на плаву этот проект? За счет каких ресурсов, партнеров и делать фестиваль доступным для всех?
0: Да, вы совершенно правы, фестиваль бесплатный, и это наша принципиальная позиция. Не хочется брать деньги ни за участие, ни за вход. Хочется, чтобы это было такое максимально открытое городское мероприятие, куда может прийти любой желающий, и свой фильм может тоже подать любой желающий абсолютно. За счет чего все это происходит? В первую очередь за счет грантов и субсидий. Мы за 4 года существования проекта получили достаточно большое количество грантовой поддержки. Это и фонд президентских грантов, это грант губернатора Челябинской области. Очень много нас поддерживал, поэтому огромное им спасибо. Это гранты Росмолодежи, различные гранты, субсидии от частных фондов. А вот это ключевое, поскольку на фестиваль, конечно, нужны очень серьезные бюджеты, но помимо этого у нас есть большой партнерский пул компаний, с которыми нам по пути, как я люблю говорить, с которыми у нас одна миссия. Вот у нас на сегодняшний день, мне кажется, уже больше 30 партнеров, которые оказывают нам поддержку. Кто-то финансовую, кто-то нет. Кто-то помогает нам с продуктами на кофе-брейк, кто-то делает нам полиграфию с большими скидками. То есть мы вокруг проекта еще объединяем людей, кто хочет поддерживать тему инклюзии и вносить свою лепту в это. И вот знаете, прошлый год для нас оказался таким очень показательным, потому что так случилось, это всегда лотерея, мы не получили грант на фестиваль. И это был шок, потому что у нас уже шел вовсю прием заявок, люди уже ждали наш фестиваль, до него оставалось несколько месяцев, и мы понимали, что мы не можем его не провести. У нас был абсолютно маленький крошечный грант от компании ОМК «Трубодеталь». Он был всего лишь на деловую программу фестиваля, там порядка 200, по-моему, тысяч было. Ну, то есть это в рамках такого фестиваля, это практически ничего вообще. Эти все деньги у нас ушли на статуэтки, на полиграфию, печать дипломов, рамочки и все такое. Вот, и я понимала, что сейчас нужно принимать какое-то важное решение. Мы вообще проводим фестиваль или мы отменяем его в этом году? Это было очень такое болезненное решение, но я понимала, что мы не можем сказать людям «нет», что мы должны вот сейчас собрать все свои силы, свои, нашей команды, наших партнеров и провести фестиваль абсолютно без денег. Ну вот я так округляю, да, абсолютно без денег, потому что здесь нужны колоссально другие бюджеты. Mm-hmm. И для меня это стало вообще каким-то открытием на всю жизнь, что мы бесплатно в прошлом году провели фестиваль масштабный на 2 дня. С утра до ночи у нас были спектакли, кинопоказы, мастер-классы. Нам все площадки предоставили бесплатно. Все спикеры выступили у нас бесплатно. И это было открытие, знаете, вот прям до слез, что мы можем даже без денег. И это было настолько показательно, что такое огромное количество неравнодушных людей, партнеров, они подключились к нашему фестивалю, и мы вот вместе сделали это большое дело. Это, конечно, очень сложно делать фестиваль без бюджетов, но это возможно.
1: Слушай, это действительно поразительно просто. Mm-hmm. Я тоже как организатор мероприятий, мы с Марьяной вас прекрасно понимаем. А если вот говорить о генеральном партнере фестиваля, у вас выступает группа компаний «Метис», которая производит комплектующие для протезов. И именно эта компания предоставляет главный денежный приз. А каков размер гран-при в этом году? И на что победители обычно тратят эти деньги?
0: Все верно. Компания «Метис» к нам присоединилась в этом году. Мы очень рады этому партнерству. Оно тоже, знаете, как и все в нашем фестивале, мне кажется, оно все не случайно, потому что в прошлом году к нам в конкурсную программу попал потрясающий полный метр документальный «Чувственный контакт» о людях, которые по разным причинам лишились руки или ноги, но продолжают жить активной жизнью благодаря бионическим протезам. Там очень интересно выстроен этот фильм. Там не только герои с инвалидностью, но и ученые, которые разрабатывают эти протезы, тестируют их и так далее. И мы, в общем, взяли этот фильм в конкурсную программу, конечно, и оказалось, что этот фильм снят при поддержке компании «Метис». Там были герои-амбассадоры «Метиза», у них были протезы от «Метиза». И ребята приехали к нам на фестиваль в прошлом году. Этот фильм по решению жюри единогласно получил гран-при. И вот так вот завязалось наше знакомство с «Метизом». Мы поняли, что у нас вообще-то одна миссия, несмотря на то, что мы через кино, через культуру, а ребята через технологию и протезы, да, но мы все-таки говорим об одном и том же. И в этом году «Метиз» решили помочь нам, действительно помочь финансово, это очень ценно. Гран-при для победителя составит 100 тысяч рублей. Это вообще впервые за нашу историю. Мы до этого не вручали денежных призов. И надо сказать, что это, в принципе, сейчас для российской кинофестивальной отрасли большая редкость. Вот если вы поищете фестивали, которые дают денежный приз, то их можно пересчитать абсолютно по пальцам. Мы в этом году обладаем такой классной возможностью. А на что победители тратят? Не знаю, у нас же никогда не было.
1: Не отслеживаете?
0: А у нас нет выборки, видите, мы же впервые вручаем гран-при, mm-hmm. но мы, конечно, хотим, чтобы, и будем обязательно говорить об этом, когда будем вручать этот приз, хочется, конечно, чтобы эти 100 тысяч были вложены в следующий проект на тему инклюзии, чтобы они не были просто спущены, да, mm-hmm. на какие-то там, бессмысленные покупки. Мы хотим, чтобы это был вклад в следующий фильм. Да, 100 тысяч для кино — это абсолютно мало, очень мало. Но, тем не менее, может быть, это будет такой первый задел для следующей картины.
1: Mm-hmm. Да, здорово. А я предлагаю чуть-чуть передохнуть и прерваться, послушать музыку. Плавный, неспешный шаг.

0: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: В прямом эфире Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас в гостях автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино» Александра Петрова. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы можете звонить нам по бесплатному телефону 8 800 100 0015 и задавать ваши вопросы Александре.
2: А мы остановились на обсуждении премий и бонусов для победителей. И я хотела еще уточнить. Мы знаем, что, как мы сказали, помимо денежной премии, статуэток и дипломов, победителей ждет еще один мощный бонус. Это показ их работ на федеральном телеканале «Арт». Расскажите, Александра, насколько вот такой бонус мотивирует к участию начинающих режиссеров?
3: Знаете, здесь сложно сказать, насколько он мотивирует именно начинающих, потому что мы после окончания фестиваля предлагаем телеканалу «Арт» взять, собственно, все фильмы-победители, да, которые проходят по техническим параметрам, взять тех авторов, которые готовы заполнить пакет документов для телевизионного эфира. Здесь вот есть такой нюанс, что это не все так просто, да? Нужно заполнить документы, что авторы не против трансляции, подтвердить, что у них есть права на фильм, на музыку и так далее. И вот, как правило, любители, честно говоря, часто страдают тем, что они просто берут рандомную музыку из интернета и вставляют ее в фильм.
2: Нельзя, да, использовать, получается.
3: Конечно, а телеканал, он может брать такие фильмы в эфир, потому что потом юридическая, там, административная ответственность, она будет именно за телеканалом. И поэтому все фильмы обязательно проходят проверку. И вот, к сожалению, начинающие авторы часто именно по технической составляющей они не могут пройти в эфир. Поэтому я вот всех призываю брать только музыку допустимую, да, без авторских прав, либо авторскую музыку, которая написана специально для фильма. Ну и, собственно, это должно касаться всех остальных элементов, да, всех изображений. Часто ребята тоже берут какие-то видеофрагменты из интернета, не согласовывая никак с авторами картинки и так далее. Это же все, на самом деле, авторское право. Это серьезная история.
1: Да, в современном мире и в таком информационном потоке это, мне кажется, так сложно найти, что не принадлежит кому-то, или придумать свое.
2: Сейчас даже шрифт нельзя просто так опубликовать, они тоже авторские.
1: Так, давайте теперь, наверное, поговорим о жюри. У вас огромная команда экспертов в разных номинациях, от продюсеров «Кинопоиска» и «ВК» до известных режиссеров и тифлокомментаторов. Расскажите, как вам удалось собрать такую звездную и профессиональную команду судей?
3: Как удалось собрать? Хороший вопрос. Знаете, я все время сама удивляюсь, как нам, в принципе, вообще все это удалось. И, собственно, удается уже четвертый год. Наверное, потому что проект, он сам по себе как магнит какой-то. Он притягивает классных, интересных людей, которым также не все равно. Не все равно, да, на инклюзию, на поднятие этой проблематики в обществе. И так или иначе, еще такой большой расширенный состав жюри. Почему? Потому что я сама в этой сфере давно, да, как я рассказывала в начале, то есть это моя основная работа, и большинство членов жюри, они у меня были изначально в телефонной книжке, да. Я предложила им включиться, все на самом деле с радостью, отказов мы практически не получаем. И что еще интересно, такое мое вот наблюдение на протяжении 3 лет, оно, кстати, вскрывается не сразу. Часто бывают люди очень занятые, большие режиссеры, большие продюсеры соглашаются на эту работу абсолютно бесплатно. Кстати, у нас жюри не получают оплаты. И потом выясняется их личная мотивация, что у кого-то, например, там сын с ДЦП, а у кого-то там племянник незрячий, а кто-то является там попечителем какого-то благотворительного фонда. То есть у этих людей тоже есть какой-то бэкграунд, связанный с инклюзией. И они так или иначе не случайно оказываются в нашем проекте.
2: Угу. Ну, надо сказать, что судить инклюзивное кино – это задача непростая. А оценивает ли жюри в первую очередь художественную ценность фильма или социальная значимость и глубина темы могут перевесить технические какие-то недочеты?
3: Смотрите, жюри оценивает, конечно же, все. У них есть критерии оценки, как содержательные, раскрытие темы инклюзии в кино, так и технические, монтаж, звук, наличие или отсутствие брака. И если мы говорим про профессиональную категорию, то, конечно, жюри здесь наравне оценивает форму и содержание, потому что профессионалам непростительно прислать фильм на фестиваль, да, с плохим звуком. Если мы говорим о любителях, как я уже приводила в пример Максима, да, с его блогом, это может быть 100% абсолютно там трясущаяся камера, ну, в пределах разумного, конечно, чтобы мы смогли это посмотреть. Конечно, здесь могут быть проблемы со звуком, и если люди подаются в любительскую категорию, то жюри посмотрит скорее на содержание, на качество высказывания, на проблему, которая там поднимается, на искренность режиссера, да, на искренность героя, ну и вообще на, скажем так, на раскрытие проблемы-то в фильме, да. Мы, может быть, можем закрыть глаза на какие-то там огрехи монтажа, цветокора. Это абсолютно допустимо в любительской категории. Именно поэтому я всегда всем рекомендую абсолютно честно оценивать свои возможности, потому что это как раз-таки может приблизить человека к победе. Не нужно, если ты любитель, да, метить вот прямо сейчас в профессиональную категорию, потому что там, ну, 100%, если соревноваться там с фильмами крупных киностудий, ну, невозможно там выиграть, если есть технические огрехи. Поэтому всем любителям рекомендую, конечно, в другую категорию.
1: Ну, надо с чего-то начинать, да, и начать хотя бы с малого.
3: Конечно.
1: Угу. А как мы уже с вами обсуждали, что сейчас идет разгар как раз приема заявок, он заканчивается 31 июля, правильно?
3: Да, все верно. У нас осталось всего лишь 2 недельки, поэтому нужно успевать.
1: Торопитесь. Да. А много ли работ уже прислали? И вообще с каждым годом их все больше и больше. И какой вот, ну, контраст, да, там, может быть, там, не знаю, вы отслеживаете эту динамику?
3: Да, конечно, мы отслеживаем. У нас на первом фестивале было 320 заявок.
1: Ух ты.
3: А на втором фестивале 430, по-моему. Сейчас у нас уже 400 фильмов. И я думаю, что до 500 мы спокойно дойдем, потому что, как правило, люди откладывают на последний день.
1: Это как с написанием грантовой заявки, да?
3: Конечно, конечно, да. Вот, поэтому в самые последние дни сыпется как можно больше заявок. Ну, я думаю, что мы побьем рекорд прошлого года абсолютно. Нужно сказать, что и по качеству фильмы становятся лучше. Я думаю, что это, в принципе, касается аудиовизуальной культуры сегодня, не только инклюзивного кино. Здесь даже речь не столько про тематику, да, а сколько про наши возможности. А вот когда я училась в институте на режиссера, мы многие монтировать не умели. Мы поступали и ни разу вообще ничего в своей жизни не смонтировали. Ни на телефоне, ни на компьютере, вообще никак. Мы там написали какое-то там сочинение, какой-то сценарий на вступительных, принесли фотографии, 3 штучки несчастные, и вот нас взяли. А сейчас, мне кажется, любой подросток, он уже родился с телефоном в руках, он фотографирует с рождения, и, само собой, это же навык. Он постепенно учится выстраивать композицию, искать другие ракурсы, он учится делать базовый цветокор даже в телефоне. Сейчас все монтируют рилсы в телефоне. И это уже навыки, которые раньше были абсолютно не у каждого человека, это была редкость. А сейчас монтажом на телефоне, ну, владеет, мне кажется, каждый подросток. И это, в принципе, возрос уровень аудиовизуальной вот этой культуры, и технический навык возрос. Про содержание здесь сложно, конечно, говорить, что фильмы там становятся более глубокими с каждым годом. Наверное, нет. Здесь всегда по-разному. Есть очень глубокие работы, встречаются поверхностные работы. Ну, так было и будет всегда.
2: И совсем скоро уже начнется работа отборщиков и жюри. А расскажите, вот сколько этапов этого отбора должен пройти фильм, прежде чем попасть в шорт-лист?
3: Я открою секрет, что отборщики у нас уже начали работу, они уже несколько месяцев постепенно, по чуть-чуть отсматривают заявки. Я сама еще не видела фильмы, но наши отборщики их уже видели. Почему мы начинаем так заранее? Ну, потому что объем огромный, там 400 фильмов отсмотреть за 1 месяц – это невозможно. В этом году мы расширили коллектив отборщиков. У нас 5 человек смотрят фильмы, каждый смотрит свою номинацию. На документалках у нас даже 2 отборщика. Они сами режиссеры, продюсеры, сценаристы. Они не случайные абсолютно люди. И они делают первичный отсмотр этих фильмов, во-первых, на попадание в тему инклюзии, потому что приходит, скажу честно, много заявок, которые вообще не в тему абсолютно. То есть бывает так, что люди кидают заявку просто для количества, а вдруг попадет. Бывает, что люди не очень правильно понимают, что такое инклюзия, по понятным причинам, в принципе, да, вот так вот, если мы с вами выйдем на улицу и спросим у людей, а что такое инклюзия или инклюзивное кино, я думаю, что нам мало кто ответит. Часто приходит социальное кино, например, про животных, про приюты. Но мы не берем такое, мы не размываем тематику фестиваля. Вот, и наши ребята отсматривают эти работы на соответствие тематическим составляющим фестиваля и на отсутствие или наличие брака. Вот, здесь проходит такой первичный отбор. Затем мы вместе с ребятами формируем пул лучших фильмов. Я как программный директор уже после них отсматриваю работы, которые они отметили как, в принципе, достойные для вхождения в шорт-лист. И мы передаем этот список членам жюри. Они формируют из него шорт-лист и потом выбирают из этого же шорт-листа, выбирают победителей. У нас их обычно много, потому что, правда, хочется наградить как можно больше людей. В основном фильм это очень трогательный, фильм очень значимый, поднимающий важные проблемы. И хочется сказать людям спасибо за то, что они пошли вообще в эту сложную, непростую тему. У нас победители первых мест получают статуэтки, но есть вторые и третьи места. Они получают просто дипломы, но мне тоже кажется, что это для авторов очень значимо.
1: Угу. А сам кинофестиваль пройдет в октябре, верно?
3: Да, 22, 23, 24 октября в Челябинске.
1: Угу. А почему именно в Челябинске? Почему Челябинск стал столицей незримого кино? И на каких площадках будет он проходить?
3: Тут ответ очень простой, потому что я и моя команда, мы живем в Челябинске. И у нас не было вообще других вариантов, чтобы проводить где-то в другом месте этот фестиваль, потому что это наш город, это наш любимый родной город, мы здесь живем. И это было бы странным, если мы бы из Челябинска поехали в Москву делать там этот фестиваль. Мне кажется, абсолютно странная схема была бы. И это даже хорошо, потому что в Москве есть свой инклюзивный кинофестиваль, который называется «Кино без барьеров».
1: Да-да, есть такой.
3: Что говорите?
1: Да-да-да, есть такой, знаем.
3: Вот, да, мы тоже его знаем. И зачем? Зачем нам ехать туда, если там есть такой фестиваль? На Урале такого фестиваля нет. Их всего лишь 2 в России, да, если мы говорим про инклюзивное кино. Угу. Сейчас становится больше фестивалей, которые называются фестиваль там импакт фильмов или фестиваль социального кино. Но все-таки это другая рамка. У них она шире, чем у нас. А на Урале мы одни, зачем нам было куда-то ехать? И, знаете, для меня это вообще очень ценно, потому что мы же можем сделать наш город лучше, богаче, тем самым, если у нас будет проходить это мероприятие здесь, а не где-то там на других, на чужих площадках. А где оно пройдет в этом году? Первая ключевая площадка – это кинотеатр «Знамя». Он находится на главной пешеходной улице Челябинска. Это улица Кирова, старейший кинотеатр. Он абсолютно доступен для зрителей с инвалидностью, для зрителей на колясках, для незрячих доступен. Там очень удобно, на самом деле, в этом плане. А вторая наша площадка для мероприятий, скорее, такой деловой программы, для лекций, паблик-токов, мастер-классов, это будет пространство «Атом» в Государственном историческом музее. Между площадками идти буквально 5 минут пешком.
1: Ой, это очень удобно, здорово. Можно посетить сразу 2 площадки.
2: Будут ли эти показы бесплатными для обычных зрителей и как на них попасть? Нужна ли будет какая-то регистрация, например?
3: Конечно, у нас все мероприятия, не только показы, но и спектакли, мастер-классы, деловая программа – это все абсолютно бесплатно. Попасть может любой желающий. За месяц до фестиваля у нас уже всегда готова программа. Мы раскидываем ее по СМИ, мы распространяем афиши, буклеты с таким кратким описанием мероприятий по Челябинску. У нас, в принципе, активно ведутся социальные сети, сайт. И обязательно у нас регистрация на каждое мероприятие. Все бесплатно, но вот регистрироваться мы призываем, потому что поток людей большой. У нас более 1000 регистраций каждый год. Людей очень много, и может случиться так, что просто мест в зале не хватит. Площадки, они не такие уж большие. Кинотеатр «Знамя» — это 100 мест, площадка «Атом», я думаю, что это 60, максимум 70 мест на одно мероприятие, то есть на один показ. Конечно, у нас будет фестиваль 3 дня, с утра и до ночи, на 3 площадках, и куда-то, да, 100% можно попасть. Но, как показывает практика, если приезжает какой-то интересный спикер, хедлайнер, а они у нас тоже будут на этом фестивале, к сожалению, пока не могу разглашать, поскольку мы еще ведем переговоры, но вот на хедлайнеров, да, очень быстро разлетаются регистрации, поэтому нужно, конечно, это делать заранее.
1: А очень интересный пункт в вашей программе – это эхо кинофестиваля, который пройдет с ноября по май в других городах Челябинской области. Расскажите об этом поподробнее, что это такое?
3: И не только Челябинская,
1: ага,
3: сейчас
1: и не только.
3: Да, мы уже вышли на всероссийский уровень. Вот, например, сейчас мы продолжаем проводить эхо второго фестиваля, который у нас был в прошлом году. В чем суть? У нас есть фильмы-победители фестиваля, и их в прошлом году у нас было 50. Мы отбираем самые классные, самые профессиональные картины, которые понятны зрителю, доступны. В основном, конечно, это профессиональные работы, но если работа любительская хороша, то она тоже может спокойно попасть. И мы понимаем, да, почему вообще родилось это эхо-фестиваль. Мы понимаем, что была проделана огромная работа. Отборщики, члены жюри все это смотрели, отбирали. Потом была адаптация тифлокомментированием, было субтитрование или перевод на русский жестовый язык. А потом, бац, вот эти 2-3 дня фестиваля прошли, люди посмотрели эти фильмы, и что? И что дальше? А была проведена просто, правда, колоссальная работа, и мы пришли к выводу, что наш фестиваль должен вообще существовать круглый год. Мы же можем эти фильмы показывать на разных площадках не только Челябинской области, а в принципе по России. Мы сделали большой красивый каталог с описанием всех фильмов и стали рассылать его сначала по партнерским площадкам, нашим дружественным, да, а потом начали расширять круг наших партнерств. И в следующем году мы планируем сделать так же. У нас будут обязательно кинопоказы под открытым небом, тоже наша такая фишка. А в парках, скверах мы проводим в Челябинске. Вот сейчас Казань к нам присоединилась. Другие города, я надеюсь, появятся. И в большом количестве там кинозалов мы проводим, дворцы культуры, школы. Вообще абсолютно любые учреждения, это могут быть креативные кластеры. Мы всем выдаем эту программу бесплатно. Площадки могут показывать как с тифлокомментированием, так и без. То есть абсолютно для разного зрителя мы готовы делиться этими фильмами. И, к счастью, находится все больше заинтересованных площадок. И таким образом мы вышли к такой системе, что наш фестиваль – это не точка в году, а он вот действительно занимает, мне кажется, все 12 месяцев. И если нас слушают какие-то площадки, кто еще с нами не сотрудничает, мы будем рады с вами запартнериться, передать вам программу, если у вас есть где показывать кино, и если есть у вас своя заинтересованная аудитория, мы будем только рады.
1: Александра, а правильно я понимаю, что все работы кинофестиваля, они с тифлокомментированием и с субтитрами?
3: К сожалению, не прям все. В прошлом году у нас появилось много полных метров. У нас в числе победителей, по-моему, было 5 полнометражных картин. И вот полные метры мы не смогли адаптировать, потому что это огромная работа, это огромные бюджеты, и у нас время на адаптацию ограничено. Короткие метры все адаптированы, да. А в прошлом году также, как я рассказывала, да, уже нашу драматичную историю, у нас был фестиваль без бюджетов, вот такой челлендж, и поэтому у нас не было перевода на русский жестовый язык. Мы вот это не сделали в прошлом году, но все мероприятия офлайн были адаптированы. В этом году у нас будет и тифлокомментирование, и субтитрование специальное для глухих и для слабослышащих. Там все-таки немножко по другому принципу выстраиваются субтитры, и мы это сделаем. Соответственно, площадка, мы можем выдавать контент и такой, и такой.
1: А как вы привлекаете тифлокомментаторов к работе?
3: Как-то легко и просто. Ну, во-первых, у нас были изначально налаженные связи с нашим партнером, это Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых. Нам помогали тифлокомментаторы библиотеки. В прошлом году к нам еще присоединились студенты МГЛУ, Московский институт лингвистики. Там у ребят есть такая лаборатория, как-то она так называется, лаборатория адаптации контента или что-то такое. Ребята там вот как факультатив проходят тифлокомментирование. И они нам очень сильно помогли в прошлом году. Они взяли на себя часть работы по тифлокомментированию. В этом году мы еще расширяем пол тифлокомментаторов, потому что фильмов становится все больше. И, конечно, я думаю, все не понаслышке знают, что тифлокомментарий написать один, ну, это вообще далеко не 5 минут. Особенно с учетом того, что фильмы у нас в среднем идут полчаса. Тифлокомментатору нужно посмотреть его несколько раз, нужно написать этот текст, проверить, входит ли он в тайминг. Потом мы озвучиваем этот тифлокомментарий. Вот уже, кстати, второй год мы работаем с классной программой Neurocast Tiflo, тоже от наших друзей, партнеров. Это озвучка тифлокомментария при помощи яичной такой технологии, поскольку, ну, это было бы очень дорого, да, и трудозатратно ходить и озвучивать в студию каждый фильм. Вот, поэтому у нас пул тифлокомментаторов растет, люди как-то пишут сами, нас находят, хотят поучаствовать в нашем фестивале, а мы, собственно, всегда за новым знакомством.
2: А если, к примеру, вот прямо сейчас наши слушатели вдохновились, сняли видео и хотят отправить его на фестиваль, куда бежать и как это им сделать?
3: Бежать на наш сайт незримоекино.ру. Он такой один, его сложно с чем-то перепутать. Вы заходите на главную страницу, и там есть несколько кнопок прямо в самом начале. Первое – это подать заявку, и есть кнопка положения. Вот прежде чем подавать заявку, все-таки мы рекомендуем прочитать положение, там оно не слишком длинное, там будет написано, в какую категорию вам лучше податься, что у нас есть, какие правила участия и так далее. И, собственно, дальше подаем заявку, и все.
1: Александра, поделитесь, пожалуйста, планами на будущее вообще. Как планируете дальше развивать фестиваль? Есть ли какие-то вот мечты, может быть, грандиозные?
3: Слушайте, мечт много. Не обо всем я могу говорить открыто, потому что у нас подано сейчас несколько заявок на гранты и субсидии, и не хочется раньше времени это все разглашать. Нужно сначала выиграть. Но, конечно, мы размышляем очень много над тем, как нам развивать фестиваль. Во-первых, я считаю, что он должен стать абсолютно точно ежегодным мероприятием, потому что для фестиваля 3 года – это вообще ничего. Про нас только-только, да, начинают люди узнавать. Он должен абсолютно точно проходить каждый год. В идеале в Челябинске. Все-таки мне хочется, чтобы это было здесь. Может быть, сделать какой-то такой микрофестиваль, если уж так много желающих, да, много вопросов про Москву все время, можем сделать какой-нибудь там однодневный фестиваль в Москве, почему бы нет. Хочется, чтобы фестиваль стал международным, как я уже говорила, потому что есть очень много иностранных фильмов на тему инклюзии. Здесь нужно получить статус международный. Это не так, что просто назвался международным и плывешь так дальше. Это все через Министерство культуры делается. Вот, и начать уже показывать зарубежные новинки инклюзивного кино, потому что это очень будет интересно. Посмотрите, как там в Америке, в Канаде, в Германии, как вообще там смотрят на эту тему. Мне кажется, это абсолютно точно расширяет сознание. Мы можем быть согласны с этим подходом к инклюзии, можем быть не согласны, но все-таки нужно хотя бы для начала это все увидеть, да? Вот, у нас также возник такой подпроект, да, в незримом кино, это лаборатория практик инклюзии в креативных индустриях. Что это такое? Мы поняли, что фестиваль – это должен быть не только просмотр фильмов. Все-таки, как бы мы ни любили кино, очень сложно 3 дня подряд смотреть только фильмы. И мы сейчас внедряем потихонечку внутрь фестиваля вот этот вот форум, эту лабораторию практик, где объединяем именно много мероприятий деловой программы. Это федеральные спикеры, это паблик-токи с нашими специалистами, разные там мастер-классы. Привозим замечательных спикеров, чтобы люди в Челябинске тоже могли их услышать. Вот, хочется, чтобы вот эта лаборатория практик, она стала, наверное, таким уже отдельным большим форматом. Вот сейчас это часть фестиваля, С одной стороны, это удобно, да, но с другой стороны, вот у нас настолько уже мероприятий много, много спикеров, что я каждый раз в ужасе сажусь писать программу, потому что я не знаю, как мне все это уместить в 3 дня, потому что очень много всего интересного. Наверное, мы выведем вот эту лабораторию практик в отдельное мероприятие деловой программы. Оно будет уже не столько развлекательным, а это будет именно мероприятие для специалистов в сфере инклюзии, для кинематографистов, для студентов профильных профессий, но тем не менее это важно, потому что поразвлекаться, это, конечно, всегда хорошо, да, посмотрели кино – прекрасно, но все-таки образовательный компонент какой-то должен быть. А также мы с командой уже давно задумываемся над тем, и скоро, я думаю, мы к этому приступим, чтобы начать делиться нашими знаниями, поскольку мы уже очень много накопили информации внутри команды, как вообще провести доступное мероприятие. Как думать о людях маломобильных, а с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, как адаптировать контент для одной категории, для другой категории.
1: Александр, я, к сожалению, вынуждена перебить вас. У нас осталось полминуточки нашего эфира. Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о кинофестивале. Я думаю, что вы потом, когда проведете фестиваль в октябре, я думаю, что мы вас обязательно пригласим, вы нам расскажете, какие были работы, что было интересного. Благодарю вас за эфир. Напоминаю, что у нас в гостях была Александра Петрова, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино». И этот эфир для вас провели Мария Арнопольская и Марьяна Цвит. Звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
2: Всем пока.
4: Я ищу новые лица по барам московским в субботу и пятницу. Сгораю топни в столице, и ценное время бессмысленно тратится. Мы не попрощаемся, но у нас не получается прятаться. Твой образ в моей голове по ночам — это все, что останется. Жизнь подгоняет, а у меня светофор. Мажор сменяет минор. Так глупо признаться, что меня спасет лишь один разговор.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Концертный зал Радио ВОС представляет.

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Отдельное приветствие зрителям онлайн-трансляции сообщества подразделения культуры КСРК ВОС и слушателей, и для слушателей радио ВОС. Сегодня вокальный ансамбль «Русская мелодия» КСРК ВОС и МГУ ВОС под руководством Сергея Песчаника представляют концертную программу «Песни нашей земли». И открыла концерт песня «Добрый вечер». Музыка Алексея Лепина, слова Александра Галича и Бориса Ласкина. А продолжает нашу программу песня «По северу, по вольному». Музыка Валерия Хапкина, слова Арона Менца.

0: Сейчас мы хотим дать слово Вячеславу Павловичу Солодянкину, сотруднику библиотеки номер 41, в которой ансамблю приходится выступать, и мы чувствуем себя там как дома.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Прекрасный день солнечный. Коллектив библиотеки 41 всегда благодарен вашему изумительному ансамблю, вокальному «Русская мелодия» под руководством Сергея Пищальника, который приносит столько радости всем, кто его слушает. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и продолжаться, пока существует ваш прекрасный вокальный ансамбль. И, как всегда, немного стихотворных строк. Нет, ничто с Россией не сравнится. Мне Россия как родная мать. Только ей одной могу гордиться, ее одну лишь величать. Это небо, и леса, и реки, чистые, бескрайние края в сердце и душе моей навеки. Родина великая моя, поднимись тут отцов и наших дедов. В памяти с почтением храним, мы войны в реальности не ведаем. От души спасибо говорим тем, кто яро за покой сражался и в отваге был неудержим. Кто погиб и кто в живых остался, чтобы сберечь России рубежи. И другой мне родины не надо, я одной лишь родиной горжусь. Ты моя надежда и награда, милая моя святая Русь.
3: Спасибо.
0: Благодарю вас, Вячеслав Павлович. Мы продолжаем наш концерт. Музыка Валерия Охапкина, слова Матрёны Смирновой. «Милая роща».

Музыка Юрия Воронцова, слова Лии Бережных. На воронежских просторах солистка Наталья Варава.

Музыка Евгения Птичкина, слова Роберта Рождественского. «Даль великая». Солист, заслуженный работник ВОС, лауреат российских и международных конкурсов по вокалу, победитель фестивалей «Салют Победа» Петр Панов.

0: Спасибо.
1: Музыка Бориса Макроусова, слова Евгения Долматовского, Сормовская лирическая, солист Петр Панов.

0: Да, спасибо.
1: Музыка Александра Бардина, слова Анастасии Берлинских. «Где живет моя душа?»

Бог храни святую Русь. Автор песни Валентина Бирюкова. Солистка Оксана Ковязина.

Музыка Бориса Макроусова, слова Наума Лобковского и Бориса Ласкина, песенка фронтового шофера, солист Виталий Строев.

Музыка Василия Соловьева-Седова, слова Александра Чуркина. «Вечер на рейде». Солист Петр Панов.

0: Извините.
1: Музыка Евгения Крылатова, слова Леонида Дербенева. Что может быть лучше России?

автор музыки Вадим Гамалия, слова Александры Тесаровой. «Мать, земля моя», солистка Наталья Варава.

0: Уходим. Уходим.
1: В наших концертах звучат весьма разные по настроению песни. Это и нежные лирические, от которых замирает сердце, и патриотические, от которых сердце бьется быстрее, и томные старинные романсы, навевающие воспоминания, и песни задорные, от которых ноги сами пускаются в пляс. И, конечно же, народные песни – неиссякаемый источник вдохновения для поэтов и музыкантов. Одна из таких песен сейчас прозвучит. Русская народная песня «Уж как пал туман» исполняет Петр Панов.

0: Спасибо.
1: Автор музыки Александр Дюбук. Слова Василия Сиротина. «Улица, улица» исполняет Петр Панов.

На улице сегодня погода действительно чудесная, хотя весной погода обычно капризная и непредсказуемая. Зато у нас в зале всегда погода добрая, от наших добрых помыслов, теплая от теплоты наших сердец и ясная, солнечная от солнечных зайчиков в глазах людей. Мы продолжаем наш концерт. Встречайте нашего дорогого гостя, нашего друга Виталия Рыбакова, музыканта, концертмейстера. И мы продолжаем наш концерт. Прозвучит песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Добрая сказка», солистка Оксана Ковязина.

Сел Иван-царевич на волка верхом. Серый волк и поскакал, синие лесами мглас пропускает, озера хвостом завитает. Долго ли, коротко ли скакали они, вдруг видит Иван-царевич терем, а в тереме том жар птица.

Музыка Оскара Фельдсмана, слова Ольги Фадеевой, «Ландыши» исполняет Оксана Ковязина.

Благодарим Виталия Рыбакова. Весна всегда встречает нас цветами. Сначала это робкие капельки подснежников, потом голубые пролески появляются небесными лужицами, ландыши, звонкие, ароматные, о которых прозвучала песня, дерзкие одуванчики брызгами солнца среди атласных тюльпанов и глазастых нарциссов. А там целое море цветов, и каждый цветок звучит своей особенной, неповторимой песней любви, так же, как и все песни, они о любви. Наш концерт продолжит одна очень старинная песня, которую когда-то исполняла Клавдия Шульженко. В этом году, в марте, был ее 120-летний юбилей. И сейчас песню из ее репертуара вы услышите. «Записка». Автор музыки Николай Бродский, автор слов Павел Герман. Исполняет Юлия Попова.

Автор музыки Вадим Гамалия. Слова Михаила Танича. «Погребы» исполняет Елена Гончарова.

Ох, и страшно, мальчики, в лес ходить одной. Музыка Валентина Левашова, слова Льва Кондарева. «Моторочка-тараторочка» исполняет Наталья Варава.

Весна дарит нам не только цветы, но и новые планы, новые идеи, новые надежды. Недаром в древние времена на Руси Новый год отмечали весной, потому что весна дарует еще и духовное и душевное возрождение. Музыка Олега Каменева, слова неизвестного автора. «Мой духовный сад».

«Мельница». Автор песни Елена Гуляева. Солистка Татьяна Миронова.

По такому поводу песня из репертуара ансамбля «Веселуха». Солистка Тамара Нарышкина.

Музыка народная, слова народные. Крапива-лебеда. Солистка Наталья Варава.

«Отучала бабка деда». Песня Татьяны Острягиной. Солисты Лариса Терещенко и Виталий Строев.

Народная песня Курской губернии «Тимоня», солистка Татьяна Миронова.

Дорогие друзья, наш концерт подходит постепенно к концу. И мы хотели посвятить финальную песню священному дню для каждого из нас. Дню Великой Победы. И приглашаем вас, дорогие друзья, присоединиться и исполнить вместе с нами легендарную «Катюшу». Музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского. Споемте все вместе.

0: Дорогие друзья, позвольте поблагодарить вас за то, что вы разделили с нами этот волшебный праздник музыки. И позвольте представить всех участников ансамбля. Наталья Варава.
1: Браво.
0: Татьяна Гайдукевич. Виталий Строев. Лариса Терещенко. Оксана Ковязина. Тамара Нарышкина. Елена Гончарова. Марина Леонова, Татьяна Миронова, Ирина Деркач, Юлия Попова, Виталий Рыбаков и руководитель вокального ансамбля КСРК ВОС МГО ВОС «Русская мелодия» Сергей Пищальник. Ведущая концерта Анна Базулева. Желаем вам в сердцах ваших сохранить эту музыку и донести ее до дома, не расплескать.

0: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
1: Радио ВОС. Музыка на радио.
2: By going back into the days, back to the disco days.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Махачкале представители администрации посетили объекты ВОС. Прорабатывается вопрос закупок продукции для детских садов. В Башкортостане стартует проект по обучению ситуационной помощи незрячим и слабовидящим. Министр труда Татарстана посетила предприятие ВОС «Электроконтакт» в Казани. Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Члены Архангельской РОВОС познакомились с культурным наследием Котласа. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 и конкурс «Росмолодежь. Гранты». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В рамках поручения главы Махачкалы рабочая группа посетила региональное отделение и производственное предприятие ВОС «Анжи». Делегация ознакомилась с ассортиментом – матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, изделия из пластмассы. Продукция вызывает интерес для дошкольных учреждений, прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку. Представитель управления ЖКХ оценил состояние дворовых территорий и в ближайшее время подготовит проектно-сметную документацию для благоустройства. В Башкортостане стартует проект «Комплексный тренинг оказания ситуационной помощи инвалидам по зрению» от ОНО «Код доступа» при поддержке фонда грантов главы республики. Участниками станут 300 школьников и студентов Уфы, Стерлитамака и Благовещенска. Пройдут 4 интерактивные тренинга с незрячими экспертами, тифлопедагогами и дефектологами. Ребята познакомятся с правилами общения и попробуют специальные тактильные и аудиоматериалы, трости, приборы для письма по Брайлю. 31 июля министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова посетила производственную площадку казанского предприятия ВОС «Электроконтакт». Она ознакомилась с условиями производства, пообщалась с коллективом и высоко оценила деятельность предприятия. Предприятие создано в 1946 году для реабилитации инвалидов по зрению. С 1997 года занимается производством гофрокартона и изделий из картона. 1 августа во Владивостоке состоялся открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Участвовали спортсмены из Владивостока, Артема и Уссурийска. Соревнования проходили в абсолютном личном зачете. Победителем стала Светлана Кратинок из Владивостока, второе место у Дмитрия Кочуры, третье у 13-летнего Мирослава Костюка из Артема, который стал открытием чемпионата. Главный судья Сергей Клюков. 21 июля 12 членов Вельской местной организации Архангельской области совершили экскурсионную поездку в Котлас. Программа включала пешеходную экскурсию по городу, посещение выставочного центра с экспозицией авторских кукол, мастер-класс по росписи козули, традиционного северного пряника, знакомство с предприятием «Рубикон» и фольклорные посиделки в Отлажемской деревне. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 от Ассоциации НКО. Участвовать могут все зарегистрированные НКО Российской Федерации. Заявки до 31 августа. Также продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон» для граждан России и Абхазии от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 сентября на платформе «Молодежь России». По итогам первого сезона поддержку получили 710 проектов на сумму около 500 миллионов рублей. И коротко о других событиях. В Пензенской области на базе отдыха у Ильича прошло состязание по шашкам среди членов Кузнецкой местной организации ВОС в рамках марафона «Сила России». Перед турниром сотрудник библиотеки провел беседу о жизни и творчестве Александра Радищева. В рамках веб-школы РОУИ «Перспектива» 20 августа пройдет вебинар «Доступный туризм. Новые правила игры», посвященные изменениям в законодательстве с 1 сентября 2026 года. Регистрация открыта. В Санкт-Петербурге 15 августа в Росфото состоится лекция «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы» от библиотеки для слепых и слабовидящих. Спикеры – тифлокомментаторы высшей категории. Участие по предварительной регистрации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

Светлана Степченко и Сергей Таюшев в музыкальном радиоспектакле «Голубое и зеленое» по одноименному рассказу писателя Юрия Казакова.

Я не знаю, почему в этот хмурый зимний вечер мне вспомнились другие огни за окном моей комнаты. Совсем иной вечер из моей далекой юности. Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я не знаю, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я одиноко бродил по северу. А может, во время поцелуя на платформе железнодорожной станции. Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя.

0: Она протягивает мне горячую маленькую руку. Я осторожно беру ее, пожимаю.
1: Алеша.
0: Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте.

0: конечно, конечно, я тоже.
1: Наступает долгое молчание. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое. Может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь. Но я молчу. Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе. Есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Как хорошо, что из голубого окна плывет музыка, и я могу молчать.

0: Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо. Мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, которая только что подала свою необыкновенную нежную руку.
1: Лиля. Чудесное имя. И как замечательно, что Сережка познакомил меня с ней. Только зачем он нарочно отстает от нас? Это очень плохо с его стороны оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства. Что бы такое сказать ей? Какие у нее блестящие глаза и голос. Есть ли еще у кого-нибудь такой глубокий грудной голос? А щеки напряжены, будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки такое сказать?
2: Вы любите Москву?

0: ней мне не так уж интересно.
1: Подумаешь, в конце концов я могу уйти домой. Я тут рядом живу. И вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.
0: Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут 15. Мы стоим посреди фойе. Лиля смотрит на меня серыми глазами. Какая она красивая. Впрочем, она вовсе не красивая. Просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими.
1: Нет, я больше не могу стоять с ней. Почему она так меня рассматривает? Я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе, о чем угодно. А я...
0: Не глядя друг на друга, мы с Лилей идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет, и начинается кинокартина.

когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу.

0: светится вон голубое там, на втором этаже.
1: Да, правда, но скоро погаснет

0: Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощание. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость. На другой день я засветло подхожу к ее окнам на улицу.
1: Лиля, вы дома?
2: Алеша, вот кстати, у нас с подругой очень интересный спор. Вы должны разрешить его. Идите скорей.
1: Я к вам влезу через окно.
0: Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасывая одну ногу через подоконник, и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне. Одна нога на улице, другая в комнате.
2: Ну, лезьте же!
1: Не люблю летом торчать в комнатах. Лучше я подожду вас на улице.
0: Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они теперь смеются надо мной.
3: Я знаю. Девчонки все жестокие и никогда нас не понимают.

0: зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем? Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет?
1: Секунду я раздумываю, будет ли это удобно. Потом я поворачиваюсь и вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня. В глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки. Спустя минуту-другую подруга прощается, и мы идем на Тверской бульвар. И тут со мной происходит необъяснимое. Я иду, останавливаюсь, молчу, думаю, говорю, но что бы ни делал, весь я во власти необыкновенного ритма, серебряного звука трубы и наплывающих откуда-то голосов.

Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару. Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга.

Какое у нее чудное платье. Я таких ни у кого не видел. От ворота до пояса мелкие кнопочки. Несколько кнопочек расстегнулось. А она этого не замечает. Как бы ей сказать об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Но нет, этого никак нельзя сделать. Надо сказать. Лиля, у вас кнопки на...

0: Я не смело взглядываю на Лилю. Платье застегнуто. Щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня. Смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.
1: По Москве можно ходить без конца. Может, вы устали, Лиля?
2: Да нет, что вы, Алеша. Мне очень интересно.
0: Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже. Звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет.

Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую. Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно.

0: А через неделю мы с матерью уезжаем на север. Я давно мечтал об этой удивительной поездке, с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла. Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса. У меня есть ружье. Мне купили его, когда я окончил 9 классов, и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу. Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко под воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, будто греются или спят. Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма. Через месяц я возвращаюсь в Москву. Москва оглушила меня своим шумом, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая. Прямо с вокзала, едва поставив чемоданы, я бегу к Лиле. Вечер. Ее окна светятся, значит, она дома. Я подхожу к окну и смотрю сквозь занавеску. Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос.
1: Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Лиля?
2: Алеша? Алеша, это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Я сейчас.
0: Вот гаснет свет. Проходит короткая минута.

0: И в черной дыре ворот показывается Лиля.
1: Какая у нее легкая фигура, какая поразительная.
0: Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу.
2: Алеша, ты неужели это действительно ты?
0: Она хватает мои руки и долго держит их в своих руках. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.
2: Пойдем гулять. Ты хочешь? Я очень хочу гулять с тобой. Слышишь?
0: И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь. Так вдруг ослабли мои ноги.
2: Что же ты молчишь, Алеша? Мы идем?
1: Не знаю. Я так плохо одет. Я прямо с дороги. Видишь, лыжный костюм прожжен. Вот тут. И тут. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, часто прожигаешь куртку или брюки. Нет, я не могу идти с тобой.
2: Какая чепуха. Мне так нужно с тобой поговорить. Я страшно скучала. И все время ждала тебя. Причем здесь костюм? Почему ты не писал? Тебе, наверное, было приятно, что другие мучаются.
0: И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь. Мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. Шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят. Автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. На Лилиных волосах блестят капли дождя, но еще сильнее блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.
2: Ты вспоминал обо мне? Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю, почему. Мы знакомы так недолго.
1: Я говорил с тобою там, в лесу. Рассказывал о птицах и ромашках.
2: А я читала как-то книгу. И вдруг себя спросила. Тебе понравилась бы эта повесть?

0: подолгу, то непременно у него краснеют уши. В тот день я даже не пошла в театр. Ты любишь оперу?
1: Еще бы! Я, может, скоро стану сам солистом. Мне сказали, что у меня как будто голос...

0: Так спой, пожалуйста, Алёш.
1: Ну что ты здесь?

час, когда печаль.

0: Наступил декабрь. Мы давно уже занимаемся в школе. Она в 9-м, я в 10-м. Все свободное время я провожу с Лилией. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону, мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль. В воскресенье утром я выхожу из дома, но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле.
1: Очень холодно.
2: Вообще-то да.
1: Все равно, идем на каток?
2: Ага, а потом в Третьяковку.
1: Прекрасно, там можно согреться. В Третьяковке тепло, а потом там есть стулья. Можно посидеть, поговорить. А знаешь, что я сказала? Что сосед
0: картину. Мы бродим по залам, смотрим картины, а иногда совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет, Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз.
2: Знаешь, я совсем забыл.
1: Что?
2: Мне нужно съездить к тетке за шалью.
1: А где она живет?
2: За городом.
1: Ну что ж, очень хорошо. Мы сейчас же поедем за город.
0: Мы едем радостные от того, что нам не нужно расставаться. Сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.
2: Ты подождешь меня немного?
1: Хорошо, только недолго. Я совсем замерзла, и ноги, и лицо. Нет, ты не думай. Я рада, что поехала с тобой. Только ты недолго, правда?
2: Я очень скоро.
3: Алешенька! Алеша! Ну что ж так поздно? Ну, проходи, проходи.
4: А вырос-то как?
3: Совсем мужчина.
4: Раздевайся.
3: Ты, конечно, останешься ночевать?
2: Нет-нет, мне надо в Москву.
4: А теперь только последняя электричка. В 23:05.
3: Да снимай же это пальто.
4: Давай, давай.
3: Вот. Напьешься чаю, расскажешь нам все подробно, как мама, отец. Ведь целый год у нас не был.
2: Тетя, прости, но я очень спешу. Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет один приятель.
3: Ой, какой же ты невоспитанный, Алеша. Да разве можно оставлять человека на улице в такой холод?
4: Мам, я приведу сейчас.
0: Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погодя, сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки. Потом мы пьем чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив. Потом мы встаем из-за стола, пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза. Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня.
5: Какой у тебя был вид? Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели.
1: Алёша, я у тебя хочу спросить. Ты только не смотри, не смей заглядывать в лицо. И лучше отвернись.
6: Хорошо, я отвернулся. Только смотри.

0: целовался?
1: Нет. Никогда.
0: Совсем-совсем как никогда? Совсем-совсем как никогда?
1: Да нет. Один раз целовался. Но это было в первом классе. Поцеловал одну девчонку.

0: тогда это не в счет. Ты был мальчишка.
1: Да, мальчишка.
0: Алёша.
1: Да?
0: Я совсем ни с кем не целовалась. Наверное, это стыдно. Тебе вот было стыдно?
1: Но это было так давно. По-моему, не очень.

0: Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы 30 километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь. На станции никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам.
1: Алёша, прижмись ко мне. Алёша, я совсем замерзла.
2: Я подхожу, ноги мои дрожат. Мне делается вдруг чего-то страшно.
1: Пожалуйста, обними меня крепко.
0: Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней. И мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней. Волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд.
1: Что же ты не целуешь меня?
0: Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их. И весь мир начинает бесшумно кружиться.

Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Теперь я вижу, как она меня любит. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы замираем. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца. А она, наверное, слышит стук моего сердца. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

0: Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее. Прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение. Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю. Я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Все чаще Лили не оказывается дома. Все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Несколько раз мы ссоримся. Потом все катится под гору. Все быстрее, все ужасней. Весна. Много солнца и света, голубое небо. Липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать май. Я тоже собираюсь. Мне подарили к маю 10 рублей.
1: Да?
2: Алло, Лиля?
1: Да.
2: У меня целых 3 свободных дня. Я хочу быть в эти дни с тобой. Мы так давно не были вместе.
1: Да, но ты же знаешь, у меня на носу экзамены.
2: Не станешь же ты в эти дни готовиться к экзаменам.
1: Может, все-таки ты пойдешь куда-нибудь в компанию?
2: Не нужны мне никакие компании.
1: Но, понимаешь, я никак не могу быть с тобой. Мы должны ехать на дачу к больному дяде. Ему скучно, и он хочет встретить май в кругу родных. Вот родители и я едем к нему.
2: Прекрасно. Очень хорошо провести праздник на даче. Но мне так хочется побыть с тобой. Может быть, 2 мая?
1: 2? Ну что же, я постараюсь. Я вырвусь. Конечно, я очень хочу. Мы действительно давно не были вместе. Так, 2 в 6 вечера у телеграфа. Хорошо?
2: Ну, до встречи.
0: В назначенный час я стою у телеграфа. Как много здесь народу. Над моей головой глобус. Еще сумерки, а он уже светится и тихонько крутится. Полыхает иллюминация, голубые и зеленые искры. У меня в кармане 10 рублей. Они со мной. Мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино. А, вот и она. Лиля пробирается сквозь толпу ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются, так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Я делаю шаг ей навстречу, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна. Рядом с ней стоит парень в шляпе. Он красивый, этот парень. И он держит ее под руку.
3: Здравствуй, Алеша. Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали. Познакомьтесь, пожалуйста.
4: Очень приятно, Борис.
3: Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр. Ты не обижаешься?
2: Нет, я не обижаюсь.
3: Ты проводишь нас немножко? Тебе все равно сейчас нечего делать.
2: Провожу. Мне действительно нечего делать.
0: Мы идем рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. Почему у меня першит в горле и щиплет глаза? Заболел я, что ли?
2: Ну, как дядя?
3: Дядя? Какой дядя? Ах, ты про вчерашнее. Дядя поправляется. Мы очень здорово встретили май. Так весело было, танцевали. А ты хорошо встретил?
2: Я? Очень хорошо.
3: Я рада. Ну вот, мы пришли. До свидания.
0: Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже 17 лет.

Сколько в мире девушек, которым по 17 лет? Но ты знаешь одну. Только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск и глубину и влажность. И ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит так же, как и ты ее. Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, теперь равнодушны, ушли в себя, и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и все не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном, неповторимом мире, а тебе нет туда доступа. Ты грешник, и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя. Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен. Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому Богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость, все. Но того, что тебе надо, не появится. Единственного взгляда ты не получишь. Ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты можешь стать героем, гением, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно, как тяжело жить.

0: Милый Алёша, как много произошло со дня нашей последней встречи. Год — это ведь очень много. Понимаю, что ты уже потерял интерес к моей жизни. Но дело в том, что я вышла замуж и уезжаю с мужем на север. Вероятно, надолго. Очень прошу тебя, проводи меня, пожалуйста. Буду очень благодарна тебе, милый. Твоя старая-старая знакомая?
1: Старая знакомая.
0: Лиля.
1: Лиля. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой. Она не сделала мне ничего плохого. Тем более, что я давно все забыл. Мало ли, чего не бывает в жизни. Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад?
2: И я еду на вокзал в тот день и час, который она написала на обратной стороне своего письма. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. С ней стоят родные и муж, тот самый парень.
3: Алёша! Извините, я на одну минуту.
2: Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Мы с Лилей отходим в сторону.
3: Ну вот я и дам, и уезжаю, и прощай, Москва. Я рада, что ты пришел. Странно как-то все.
0: Как ты живешь?
1: Прекрасно.

0: смешной. Тебе откуда знать?
1: Ты права.
2: А я вдруг вспомнила зимою на платформе.
0: Мы целовались.
2: Помнишь? Ты весь дрожал тогда, и у тебя был глупый вид. Какие же мы были дураки.
1: Конечно.

0: Но ты ведь никогда не подарил мне ни цветочек.
1: Прости, не подарил тебе я.

Впереди зажигается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Еще минута, и поезд уходит. Теперь можно признаться. Весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее. Честное слово, рад. Только почему-то очень болит сердце. Обычное дело, девушка вышла замуж. Это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. А так, честное слово, все прекрасно.

ничего не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается, нет, никогда не останавливается жизнь. Властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым. Маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Далеко-далеко отошла моя юность. Я взрослый человек, жизнь у меня хороша. Правда, я не стал ни поэтом, ни музыкантом. Ну, что ж, не всем быть поэтами. Лилю я совсем забыл. Где она, я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Но иногда она мне снится. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему 17 лет, и я люблю впервые в жизни. Но это бывает редко. И потом это все сны. Сны, сны, непрошенные сны. Ах, Господи, как я не хочу снов.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм». Мужчина лет 35 в очках спит, закинув руку за голову. Ладонь находится перед глазами. Мужчина просыпается, испуганно глядит на пальцы. Титры. ЭТО. Экспериментальное творческое объединение. Показывает. Не научно-фантастический, не совсем реалистический и не строго исторический фильм. По мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Появляется набранное современным шрифтом название фильма. Шрифт сменяется на старославянское начертание. Друг друга сменяют титры с буквицей. Авторы сценария Владлен Бахнов, Леонид Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. Композитор Александр Зацепин. Звукооператор Раиса Моргачева, дирижер Владимир Васильев. Трюковая запись музыки и шумов Виктор Бабушкин. Текст песен Леонид Дербенев. Музыкальный редактор Раиса Лукина. Директор картины Александр Ашкенази. В фильме снимались. Набранные современным шрифтом титры с фамилиями актеров плывут снизу вверх. Постепенно современный шрифт сменяется старославянским начертанием. Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Наталья Белогорцева-Крачковская, Наталья Кустинская, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов. Конец титров. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ Акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «ВОСФильм». Мужчина в очках пылесосит ковер. Движения механические, рассеянный взгляд обращен на экран телевизора. На нем исторический фильм с белокаменными церквями, боярами, духовенством и крестьянским людом. У мужчины располагающее лицо, густые, чуть тронутые сединой темные волосы, сведенные брови. Стены комнаты завешаны фотографиями красивой девушки в разных образах. Царевна, европейская модница, прилежная студентка. На стене также висит репродукция картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Мужчина в очках переводит задумчивый взгляд на стоящий в углу комнаты агрегат. Сложное хитросплетение проводов, трубочек, ретор и прочих технических элементов. С тахты падает пачка сигарет. Одна за другой сигареты отправляются в недра пылесоса. Смотрящий на агрегат мужчина этого не замечает. Скинув с ботинок, пылесос проглатывает шнурки. Бросив пылесос, мужчина подбегает к агрегату. Надевает белый халат. По подоконнику прохаживается черный кот. Прыгивает, его хвост засасывает в пылесос. Мужчина выключает телевизор. Увидев кота, широко открывает рот. Выключает пылесос. Освободившийся кот, цепляясь за штору, влезает на карниз. Сорвавшись, падает в аквариум. Мужчина достает его, взяв за шкирку. Пройдя в ванную комнату, заворачивает в белое полотенце. Из получившегося кулька торчит извивающийся, как змея, черный хвост. Озадаченно посмотрев на него, мужчина разворачивает полотенце. Кота внутри нет, но на белом полотенце появились небольшие изображения котов. Мужчина оглядывается. Сухой кот сидит около аквариума. Мужчина за панелью агрегата. Передвигает рукоятки. Над агрегатом вращаются узкие полоски зеркал. По трубочкам перетекает пузырящаяся жидкость. Агрегат замирает.
3: Черт.
2: Проводивший эксперимент мужчина около лифта.
4: Слушай, что такое? Опять свет выключили!
5: Безобразие! Опять Тимофей в пробке пережег!
2: Бежит вниз по лестнице.
6: Товарищ Тимофей, когда это кончится?
2: Меняет пробки.
4: Сейчас заканчиваю.
6: Я спрашиваю, когда кончатся ваши безответственные опыты, в результате которых обесточивается весь наш корпус, понимаете?
4: Пожалуйста.
2: Загорается свет.
4: Если бы вы знали, Иван Васильевич, над каким полезнейшим изобретением я сейчас работаю, какие опыты ставлю, вы бы так не говорили.
6: Опыты с электричеством, дорогой товарищ, нужно ставить на работе. А дома электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных, домашних целях. И сколько раз я вам говорил?
3: Я в отпуске, и потому работаю дома. И вообще мои опыты абсолютно безопасны.
6: А я вам, как представитель общественности, заявляю прекратить. Сегодня вы пережгли пробки, понимаете? А завтра пережжете весь дом?
2: На улице Тимофеев убегает. На стене написано «Дурак».
6: Ну вот, видали? Ну, пожалуйста. Фу.
2: Тимофеев в квартире.
3: Ну что ж, придется повысить напряжение. Опасно?
7: Конечно, опасно. Но риск, как говорится...
2: Обращается к коту. Нажимает кнопку. Агрегат светится, его части приходят в движение. Мужчина поворачивает рукоятку на панели. Из агрегата сыплются искры. Кот запрыгивает на люстру. Искра по проводу бежит к телевизору. Тот включается. Искрящаяся спираль попадает в телефон. С того слетает трубка. Тимофеев падает на пол, лежит без движения. Изображение становится цветным. Девушка с фотографией поет перед камерой, стоя на берегу моря.

0: За съемками наблюдает мужчина с усиками. Посылает девушке воздушный поцелуй. Косится на блондинку. Сладострастно прикусывает губу. Девушка со съемок входит в квартиру Тимофеева. Смотрится в зеркало.
1: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. 3 раза я разводилась. Ну да, 3. Здесь, знаю, не считаю. Никогда я так не волновалась. Ну ладно, пошла.
0: Входит в комнату.
1: Ах, Шурик, Шурик, твой аппарат тебя погубит. Ну ведь нельзя же так.
2: Мой аппарат, Женечка, меня прославит. И тебя тоже.
0: Да? В руке Шурика Тимофеева паяльник. Зиночка вертит у виска.
1: Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие.
0: Прервав починку, Шурик глядит на Зиночку.
1: У меня сегодня в кафе увели перчатки. И я полюбила другого. Ты меня понимаешь, Шурик?
2: Ну, перчатки, что перчатки?
1: Ой, да не перчатки, а я полюбила другого. Ну вот, свершилось. Только не возражай мне, и не нужно сцен.
0: Шурик медленно идет по комнате.
1: Что? Ты спрашиваешь, кто он? И, конечно, думаешь, что это Молчановский. Нет, не угадал. Зуперман? Опять не угадал.
0: Снимает халат.
1: Ну ладно, не будем играть в прятки. Это кинорежиссер Якин.
2: Так.
1: Однако это странно. Это первый раз в моей жизни. Ему сообщают, что жена от него уходит, а он так. Даже как-то...
0: Сидят на тахте.
1: Невежливо.
2: Он это, как его, блондин высокий.
1: Ну уж это безобразие. До такой степени не интересоваться женой. Блондин Молчановский. Ну запомни это уже, Молчановский. А Якин талантливый. Что? Ты спрашиваешь, где мы будем жить?
0: Опирается локтем о плечо Шурика.
1: Сегодня мы уезжаем с ним в Гагры выбирать место для съемки. А потом? Потом ему должны дать квартиру. Ну, если, конечно, он не врет.
0: Шурик отстраняет ее локоть.
2: Наверное, и врет.
0: Поднимается.
1: Ох, как это глупо. Из ревности оскорблять человека. Ну, не может же он каждую минуту врать.
0: Зиночка снимает свои фотографии со стены.
1: Я долго размышляла во время бессонных ночей. И пришла к выводу, что мы не подходим друг к другу. Пойми, Александр, я вся в кино, в искусстве.
0: Вяло двигаясь, Шурик помогает снимать фотографии.
1: Однако я поражаюсь твоему спокойствию. И знаешь, Шурик, как-то даже вот тянет устроить скандал.
2: Не надо.
1: Ты думаешь?
2: Уверен. Ага.
0: Около лифта Зиночка тянет к Шурику губы.
1: Ну, прощай, Шурик.
0: Тот отстраняется.
1: Только ты меня пока не выписывай. Все-таки мало ли что может случиться.
0: Полная дама с сигаретой.
3: Александр Сергеевич, одну минуточку. Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила, Анне Ванне, Капитолина Никифоровна, дубленку предлагает. Так что если...
2: Я ничего не могу передать Зинаиде Михайловне, она уехала.
3: Куда уехала?
2: С любовником на Кавказ.
3: Как с любовником? И вы об этом так спокойно говорите? Оригинальный вы человек.
2: Извините, Ульяна Андреевна, я занят.
0: Ульяна Андреевна придерживает.
3: Однако у вас характер.
0: Дверь ногой.
3: Будь я вашей женой, я бы тоже уехала.
2: Если бы вы были моей женой, я бы повесился.
3: Хам.
0: В телефонной будке.
4: Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 362.
0: Мужчина в больших темных очках. Меняет голос.
5: Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Будьте любезны.
0: Убирает в карман бумажку, воровато оглядывается.
1: Антон Семенович, вас.
6: Кто спрашивает?
1: Какая-то женщина.
6: Не закрывайте рот. Я слушаю.
5: Антон Семенович, здравствуйте. Вы до которого часа сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет, незнакомая, но безумно хочу познакомиться. Так значит, до 4 будете? А я вам еще позвоню. Я очень настойчивая.
6: Жду.
0: Шпак кавказской внешности. Медсестра ухмыляется.
6: Ну-с, продолжим.
0: Шпак берет за бор учебный бор, склоняется над мужчиной в кресле. Руки мужчины колотят по подлокотникам. Дверь с табличкой А.С. Шпак. К ней подходит мужчина в больших темных очках. У мужчины густые, частично скрывающие уши каштановые волосы, тонкие свисающие усики. Одет в светлую ветровку, на руках черные кожаные перчатки. Открывает дверь отмычкой. Входит.
7: Это я удачно зашел.
0: Хорошо обставленная комната с терракотового цвета обоями. Статуи, вазы, картины, ореховая мебель, телевизор, магнитофон. На столе видеокамера. Отмычка открывает дверцу конторки. Выворачивает содержимое ящиков на пол. Поднимает авторучку, на которой проступает изображение при перевороте. Достает зажигалку. Извлекает стопку бледно-голубых 20-рублевых облигаций. Несколько пачек купюр.
8: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
0: В квартире.
8: Ну, какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней или не разводимся? Это наше личное дело.
9: Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели.
8: Так что же вы от меня хотите?
9: От лица общественности я прошу вас повременить с разводом до конца квартала, понятно? А потом разводитесь сколько вашей душе угодно.
2: Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
9: В каком смысле? И опять-таки насчет вашей подозрительной машины. Я вас прошу, Александр Сергеевич, я вас прошу, заявите, а то мы сами заявим.
8: Постойте, подождите. Ничего в этом аппарате нет подозрительного. Просто я изобрел машину времени. Словом, я могу пронизать пространство и уйти в прошлое.
9: Уйти в прошлое?
8: В прошлое.
9: Такие опыты, уважаемый Александр Сергеевич, нужно делать с разрешения только соответствующих органов.
8: Подождите, Иван Васильевич, этот аппарат принесет неслыханную пользу. Я вам сейчас все объясню.
0: В квартире Шпака.
8: Ну все.
0: На часах 1:30. В руке мужчины магнитофон, на плече футляр кинокамеры. Одет в замшевую куртку песочного цвета. О. Замечает замочную скважину на стене. Поочередно вставляет в нее отмычки и ключи всевозможных форм. На лице

0: Бьет головой о стену. На лице выступил пот. Тяжело дыша, опирается локтем о стену. Локоть попадает на миниатюру с изображением обнаженного женского тела. Дверцы с замочной скважины распахиваются сами. За ними мини-бар.
1: А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы присутствуете при историческом событии. Попробуем сначала на близком расстоянии. Смотрите, сейчас мы пойдем через пространство.
0: Иван Васильевич с открытым ртом смотрит на оживший агрегат. Шурик вдавливает в панель управления длинную рукоятку. Иван Васильевич сдвинул шляпу на затылок, рука приложена к открытому рту. Иван Васильевич высокий, с седоватыми усами, остроконечной бородкой и глубоко посаженными глазами. Шурик смотрит на одну из стен комнаты, улыбается. На стене появляется пятно яркого света. Стена исчезает. За ней комната в квартире Шпака. Домушник сидит в кресле с журналом, в руке фужер.
2: Вы видели? Что? Вы видели? Что такое? В чем дело? Что случилось?
3: Александр Сергеевич, куда стенка девалась?
2: В чем дело? Что такое? Здесь сейчас стенка была?
3: Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону! Видал, какую машину изобрели!
2: Да ну вас к черту с вашей стенкой!
3: Да значит, к черту! Полквартиры исчезла!
2: Ничего и не сделалось!
3: Как это так? Ничего не сделалось! Как это так?
0: Шурик тянет рукоятку на себя. Стена снова появляется. В руках домушника магнитофон и светлая ветровка.
2: Видел чудеса техники. Но такого...
0: Картинно пожимает плечами.
3: Простите, а вы кто такой будете?
2: Кто я такой буду, вы говорите?
3: Да.
2: Я друг Антона Семеновича Шпака.
3: А что вы делаете в его квартире?
2: Что я делаю?
3: Да.
2: В его квартире?
3: Да.
2: Дожидаюсь моего друга. А вы что думали?
3: А как же вы попали в его квартиру, если он на работе?
2: Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы?
0: Шурик закуривает, бросает спичку в дебри агрегата. Та сгорает.
1: Не обращайте внимания. Понимаете, я пронзил время. Я добился своего.
2: Скажите, это стало быть, любую стенку можно так убрать?
1: Стенку.
2: Вашему изобретению цены нет. Поздравляю вас.
1: Благодарю.
0: Жмут руки.
2: А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут.
3: Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпака.
2: Что вы говорите? Куртка замшевая. А разве во всей Москве один Шпак имеет замшевую куртку?
3: А фамилия ваша как?
2: Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
1: Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака? Я открою вам стенку.
2: Нет, я лучше посмотрю на вашу машину. Она мне очень понравилась.
1: Я очень рад. Вы первый, кто увидел, вы, так сказать, первый свидетель.
2: Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете.
1: Вы представляете, что вы видели?
2: Еще бы! А скажите...
0: Домушник отводит Шурика в сторону.
2: А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять? А какое полезное изобретение!
3: А вы с магнитофоном пришли к Шпаку?
1: Поймите, стенка здесь ни при чем. Дело в том, что, минуя все эти стенки, я могу пронзить пространство. Я могу проникнуть во время. Я могу двинуться на... 200 на 300 лет назад!
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да!
3: Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона.
2: Тьфу на вас. А какая машина? Это действительно новое слово в науке и технике. Тьфу на вас еще раз.
1: Я не могу терпеть. Мы сейчас же проникнем в прошлое, увидим древнюю Москву.
3: Отдумайтесь, товарищ Тимофеев, прежде чем, понимаете, увидеть древнюю Москву без санкций соответствующих органов.
2: Минуточку.
3: Что такое?
2: Если ты еще раз вмешаешься в опыты академика и станешь на пути технического прогресса, я тебя...
3: Тихо. Понял.
2: Действуйте.
0: Домушник сделал пальцами козу.
1: Я волнуюсь.
2: Смелее, я здесь.
0: Шурик вдавливает рукоятку. Агрегат окутывает странное искажающее оптическое восприятие дымкой.

0: Агрегат медленно поворачивается на месте. Стена, на которой висит репродукция, исчезает. Репродукция остается висеть в воздухе. За ней появляются узорчатые кованые ворота. За воротами просторные палаты. Сводчатый потолок опирается на одну колонну в центре помещения. Рядом с колонной трон. На нем картинно узнаваемый царь Иван Грозный. За небольшим столиком сидит дьяк.
1: При небесном усилении преподобному игумну Козьме.
2: Козьме?
1: Царь и великий князь сия Руси.
2: Сия Руси?
1: Челом бьет. Пиши далее.
3: Смотрите, ведь это же Иван Грозный. Иди ты.
0: Домушник открывает ворота. Дьяк моргает одним глазом.
3: Мама мия.
0: У дьяка косит один глаз. Глуповатое лицо вытягивается.
3: Демоны!
0: Убегает.
3: Демоны!
0: В палату забегает кот Шурика.
1: Сгинь! Пропади!
0: Шурик бежит за ним.
1: Увы мне грешному, горе мне окаянному душегубцу! Ой, нечистая сила!
3: Стойте!
1: Сгинь!
3: Куда вы?
1: Сгинь! Подождите! Пропади просто!
3: Куда вы?
0: Потерянно тыкаясь из стороны в сторону, царь забегает в квартиру Шурика. Домушник осматривает стол дьяка, снимает с колонны икону с золотым окладом. Иван Васильевич, склонившись к тумбочке, набирает номер на телефоне.
4: Ты куда звонить собрался?
5: В милицию!
4: Положь трубку.
5: Чего?
4: Положь трубку!
5: Чего? Чего положь?
4: Трубку!
5: Не положу!
4: Ложи трубку!
5: А почему это?
4: Ложи трубку, я тебе говорю! Тихо. Положи трубку!
5: Тихо!
4: Задавлю шляпа!
3: Где демоны?
0: В палаты вбегают стражники в красных кафтанах и шапках, отороченных мехом, в руках бердыши. Гоняются за домушником и Иваном Васильевичем. Загоняют их в угол. Один стражник метает бердыш. Домушник ловит его за древко, бросает обратно. Пролетев над стражниками, бердыш попадает в агрегат. Стражники убегают, стена снова появляется на своем месте. Иван Васильевич и домушник остаются в царских палатах. Царь Иван Грозный бежит вверх по лестнице подъезда в доме Шурика.
3: Стойте, подождите!
0: На царе длинная, шитая золотом шуба из горностая, меховая шапка, красные сапоги. Шурик в белом халате и кедах бежит за ним. Царь выбегает на последний 12-й этаж. К стене прислонена щетка, бросает ее вниз по лестнице. Вжавшись в стену, прикасается локтем к кнопке лифта. Его створки открываются, царь вбегает в лифт. На площадку выбегает Шурик со щеткой в руке. Смотрит на поочередно подсвечивающиеся номера этажей. Бросив щетку в хозяйственный бак, бежит вниз. Остановившись на одной из площадок, смотрит на подсвечивающиеся номера этажей. Лифт едет вверх. Преодолев несколько пролетов, Шурик устало садится на ступени. Смотрит на номера этажей. Лифт беспорядочно перемещается то вверх, то вниз. Царь в кабине лифта испуганно ощупывает стены и потолок.
1: Замуровали, демоны.
0: Крестит дверь лифта. Та открывается.
1: Вот что крест животворящий делает.
0: Выбегает на площадку первого этажа. Около лестницы детские коляски и велосипеды. Растерянно вертится на месте. Забегает под лестницу. В подъезд входит Шпак. Помахивает ключом на веревке, направляется к лестнице. Шурик смотрит на номера этажей. Лифт приехал на 7-й. Поднявшись, Шурик встает перед дверями кабины.
3: А где царь?
0: Шпак выходит. Шурик вбегает в лифт. Шпак входит в свою квартиру.
6: Закусывать надо.
0: Шурик на площадке первого этажа. Царь спрятался за детской педальной машинкой. Рука на клаксоне. Убрав руку с клаксона, вытирает ее о шубу. Белокаменные стены. Из ворот выбегают пришельцы в лице Ивана Васильевича и домушника. Прячутся за створки. Мимо пробегают стражники. Пришельцы вбегают в царские палаты. Захлопывают дверцы. Стражники их замечают. Бегут ко входу. Домушник запер двери на засов. Стражники тащат к палатам длинные лестницы. Иван Васильевич испуганно жмется спиной к колонне посреди палат.
4: Ой, как они кричат!
5: Да они не могут кричать, они давным-давно покойники.
0: В колонну вонзается несколько стрел. Одна из них пригвоздила его шляпу. Он опускается. Стрелы вонзаются...
4: Видали?
0: Под шляпой.
4: Как покойники стреляют.
3: Отворяй, собака!
5: А кому это он?
6: Вам.
0: Иван Васильевич на полу.
5: Мне.
0: На его голову падает шляпа. Рядом со стеной отряд конных опричников в черных кафтанах и шапках. В руках длинные пики. Стражники приставили к стенам лестницы, карабкаются по ним. Пришельцы бегают по палатам. На лицах выражение растерянности и испуга. За занавеской небольшая дверца. Иван Васильевич дергает за нее. Отстранив его, домушник отпирает ее отмычкой. Выбегают. Сбежавшие в палаты стражники бегут за ними.
7: Ох, тяжко мне.
0: В квартире.
7: Молви еще раз, ты не демон.
8: Я вам 100 раз объяснял, кто я такой. Не демон я.
7: Ой, не лги, царю лжешь. Не человечьим хотением, но божьим соизволением царь есть.
8: Очень его. Хорошо. Я прекрасно понимаю, что вы царь, Иван Васильевич.
7: Увы мне, Иван Васильевич.
0: Шурик дергает за бердыш.
7: Увы мне, кудесник, отправляй меня назад.
8: Не могу видеть из-за этого проклятого бердыша.
7: Кудесник.
8: Спасибо, Иван Васильевич. Произошло замыкание. Перегорели все транзисторы, и пока я не куплю новый, я не смогу вас отправить обратно.
7: Так покупай!
8: Магазин закрыт, обеденный перерыв.
7: Ох, горе мне.
8: Успокойтесь, Иван Васильевич.
7: Горе мне.
8: Вы водку пьете?
7: Анисовую.
8: Так. Анисовой, к сожалению, нет.
0: Кухня. Шурик достал бутылку кефира. Убрав, берет водку.
8: Я говорю, Анисовой, к сожалению, нет. Столичная.
0: На столе банка кирек и блюдце нарезанной колбасы.
8: Пейте.
7: Отведай ты из моего кубка.
8: Зачем это?
7: Отведай.
8: Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело.
0: На холодильнике переминается кот.
9: Здрав будь, боярин.
8: Будьте здоровы.
0: Выпив, царь сильно морщится. Шурик кладет на тарелку кильку.
8: Клюшницу водку делала. Пускай будет клюшница. Закусывайте, закусывайте.
0: Царь кинжалом поддевает кусок черного хлеба. Опускает его на кильку. Перевернув тарелку, берет получившийся бутерброд.
7: Ты такую машину сделал?
8: Угу.
7: У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал.
8: Ну-ну-ну-ну-ну.
7: Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает.
8: Зачем же так круто? Нет, я не пью. Я не пью, Иван Васильевич, спасибо.
7: Ты меня уважаешь?
8: Господи, Иван Васильевич.
7: Тогда пей.
0: Царь наливает?
8: Немножко. Стоп.
0: Полстопки.
7: Ну, здрав буди.
8: Ваше здоровье.
0: Сам залпом выпивает полную. Шурик отставляет стопку, не пригубив.
7: Так это, стало быть, ты тут живешь? Да, хоромы-то тесные.
8: Ну, конечно, не царские палаты.
7: Да, конечно.
8: Все-таки отдельная квартира.
7: А боярыня твоя где? В церкви, что ли?
8: Боярыня моя со своим любовником Якиным на Кавказ сегодня убежала.
7: Врешь!
8: Ей-богу.
7: Ловят? Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, уж опошлё.
8: Зачем, Иван Васильевич, зачем? Они любят друг друга. Ну и пусть будут счастливы.
0: Решительно взяв стопку, не выпив, ставит обратно. Поднимается.
7: Добрый ты человек. Господи, боже мой, что же это? Я тут, а там у меня шведы кем взяли? Боярин, отправляй меня назад. Беги, покупай эти транзисторы.
8: Минуточку. Я занят. Позвоните попозже.
7: Я с тобой пойду.
8: По улице? Нет, Иван Васильевич, это исключено. Ждите меня здесь.
7: О, Господи. Только ты, боярин, поскорей.
8: Я и сам тороплюсь, ведь тех двоих тоже возвращать надо. Что с ними там у вас будет?
7: Да головы им отрубят, и всего делов.
8: Всего делов.
7: А? Да пес с ними.
0: Поведя рукой, Шурик сглатывает. Пришельцы сбегают по широкой каменной лестнице. Растерянно замирают на площадке перед входом. Завидев выбегающих из палат стражников, бегут прочь.
10: Живьем, брат демонов!
0: Бегут по узкому проходу между белокаменными стенами. Выставив вперед бердыши, за ними бегут стражники. Пришельцы подбегают к воротам в виде кованой решетки. С другой стороны ворот показываются стражники. Пришельцы карабкаются вверх по воротам. Стражники не отстают. Пришельцы улепетывают по узкой площадке над крепостной стеной. Стражники бегут за ними по пятам. Спустя несколько секунд пришельцы бегут обратно по этой же стене. Преследователей становится больше. Некоторые из них бегут вдоль стены. Иван Васильевич останавливается на развилке, обмахивается шляпой. Махнув ему рукой, домушник бежит дальше. Иван Васильевич забегает в башенку со статуями святых. Один из стражников бегло осматривает башенку, устремляется за всеми. Иван Васильевич сидит в башенке на самом видном месте, в склоненно-умиротворенной позе святого. Стражники проносятся по проходу через арку, не замечая вставшего за ней домушника. Пропустив их, домушник бежит обратно. К нему присоединяется Иван Васильевич.
6: Стойте!
0: Пришельцы в ловушке на коньке крыши. Стражники справа и слева. Перекрестившись, домушник взмахивает руками, будто собирается прыгать. Стражники сигают с крыши. Иван Васильевич начинает спускаться по скату. Домушник хватает его за ворот рубашки. Выбираются на площадку колокольни. Иван Васильевич путается в веревках.

0: Домушник его выпутывает, а озадаченно дергает за веревки. Пришельцы пробегают по проходу, уставленному щитами. Рядом с большим сундуком стоят рыцарские доспехи. Домушник отпирает сундук отмычкой. Оттолкнув домушника, в сундук забирается Иван Васильевич. К площадке приближаются стражники. Потоптавшись около сундука, бегут дальше. Последний из них оборачивается. Из-под крышки выглядывает Иван Васильевич. Стражник подходит к сундуку. Доспех бьет его железной перчаткой по голове. Над телом стражника склоняется другой преследователь. Получив по затылку, падает. Третий стражник, оглядывая лежащих на земле, успевает увернуться от железной перчатки. Поднимает забрало. Домушник корчит рожу. Стражник падает без чувств. Домушник снял доспехи. Один из стражников поднимает голову, на него падает стальной шлем. Иван Васильевич выбирается из сундука.
1: Эврика!
0: В сундуке одежда.
1: Царские шмотки!
0: Домушник нахлобучивает.
1: Одевайся.
0: На Ивана Васильевича.
1: Царем будешь.
0: Меховую шапку.
2: Ни за что!
1: Одевайся, убью!
0: Сует ему в руки одежду. Берет из сундука серебристый кафтан. Убегают по проходу. В проход вбегают стражники. Квартира. Царь задумчиво рассматривает агрегат. Обходит комнату. Около репродукции картины Репина останавливается. Саркастически приподнимает брови. Идет дальше. Берется за веревочный выключатель светильника. Дернув, озадаченно смотрит на загоревшуюся лампу. Заглядывает под плафон. Осторожно входит в уборную. Подобрав полы шубы, выбегает. Входит на кухню. С хмурым лицом опирается о стол. Наполняет стопку. Холодильник трясется. Со стопкой в руке царь пятится к окну. Из-за холодильника выходит кот. Царь рассматривает фотографию Зиночки в купальнике. Опускается на тахту, случайно садится на магнитофон.
3: Поговори!
0: Вскакивает.
3: Хоть и со мной, подруга!
0: Озирается.
3: Семиструнная вся душа!
0: Смотрит на магнитофон.

0: Еще много-много раз.
1: Закрывает лицо рукой.
2: Ну, как?
1: В царских палатах.
2: Ой, не похож, ой, халтура. Дай хоть зубы подвяжу, что ли. Несчастье мое.
1: Стражники несут к дверям бревно.
2: Понимаешь, у того лицо умнее.
3: Под лица попрошу не касаться.
1: Таранят двери.
4: Садись. Занимайся государственным делом. Возьми палку. Диктуй.
3: Что диктовать-то?
4: Ну, царь и великий князь, повторяй, всея Руси.
3: Царь и великий князь, повторяй, всея Руси.
4: Да не повторяй, повторяй. Тихо.
1: Дьяк и стражники врываются в палаты. Замирают.
5: Так вы говорите, царь и великий князь? Написал, запятая. Куда это наш секретарь запропастился?
1: Домушник оглядывается на вбежавших.
6: В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чем дело?
1: У одного стражника дергается ухо.
6: Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение?
4: Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали?
1: Домушник бросает перо.
6: Продолжайте, ваше величество. Челом бьет, точка с запятой.
1: Иван Васильевич заметно дрожит.
6: Так я жду ответа на поставленный мной вопрос.
1: Домушник оборачивается к вбежавшим.
4: Царь тут!
1: Падают на колени.
4: Сидеть!
1: Иван Васильевич убегает.
4: А где же ему быть?
1: Домушник.
4: Царь всегда на своем месте.
1: Ловит его.
4: Не великий государь найдется! Демоны тебя схватили! По всем палатам мы за ними гонялись! Хватит!
1: Дьяк передвигается на коленях.
4: А демонов-то и нету!
6: Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить! Ты кто такой?
4: Феофан? Дьяк посольского приказу!
6: Хорошо, Федя, останься здесь. А остальных прошу очистить царский кабинет. Короче говоря, все вон!
4: Рявкни на них! Вон!
1: Иван Васильевич попадает посохом по ноге домушника. Дьяк остается.
4: Не вели государь, найдешь!
6: Ну, довольно ковыркаться. Кинулся раз, кинулся два, хватит.
4: Что ж ты, государь, да?
1: Проводит ладонью у лица.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, хворь приключилась.
6: Ты не молчи, как пень. Я же не могу один работать.
3: Зубы болят.
6: Переостит у него. Флюс!
4: Не приставай к царю!
6: Служусь! Федь, ты брось кланяться. Эдак ты до вечера будешь падать.
1: Подняв дьяка, домушник его отряхивает.
4: Будем знакомы.
1: Протягивает руку.
4: Нигде, Вася боярин, не признай.
1: Дьяк кланяется.
4: Аль ты князь. Я, пожалуй, князь. А что тут удивительного? Да откуда ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя.
6: Батюшка-царь, кто же это такой?
7: Это приятель Антон Семенович Шпага.
4: Ой, дурак.
6: Надежа царь говорит, что я князь Милославский. Устраивает это вас?
1: Дьяк пятится.
4: Чурь!
6: Что такое? Опять не слава богу? В чем дело?
4: Да ведь казнили тебя на медне.
6: Вот это новость!
4: Повесили тебя на собственных воротах 3 дня по приказу царя.
1: Домушник Милославский кивает на Ивана Васильевича. Дьяк кивает.
6: Так. Ой, спасибо. Повесили меня по твоему приказу. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь?
4: О! Вспомнил. Ведь это не меня повесили. Того повешенного как звали, а?
6: Ванька-разбойник.
4: Ага. А я наоборот, Жорж. Тот бандит просто мой однофамилец. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Вот, пожалуйста. Чьи-то они там опять разорались. Где ты, Федюша, знаешь?
6: Слушаюсь.
1: Народ на площади бросает вверх шапки.
8: Царя! Царя! Царя! Царя! Шайбу! Шайбу! Шайбу!
4: Служивый люд царя спасенного видеть желает. Радуется.
6: Нет, это отпадает. Некогда. Радоваться потом будем.
4: Услать их надо немедленно куда-нибудь, ясно? Молчи, проклятые.
6: А что, Феденька, войны сейчас никакой нету?
4: Да как же это нет, кормилец? Шведы прямо заедают,
9: Крымский хан на изюмском шляхе безобразничает.
4: Что ты говоришь?
9: Да.
4: Как же вы допустили?
9: Не вели казнить!
1: Дьяк бухается в ноги Милославскому.
4: Встань, Федор. Я тебя не виню. Садись. Пиши. Царский указ.
10: Приказываю.
4: Послать войско, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь.
10: Точка.
1: Дьяк посыпает написанное мелким песком из банки. Стряхивает его на пол.
4: Подпиши, великий государь.
3: Я не имею права подписывать такие исторические документы.
1: Милославский вложил указ в руки Ивана Васильевича.
3: Да я не имею права подписывать.
1: Дает ему взятую шпага-авторучку. Иван Васильевич подписывает указ. Дьяк с удивлением глядит на перо в своих руках. Текст подписи. И.О. Царя и Бунша.
4: Держи, Федя. Да скажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтоб два раза не ездить.
9: Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Мы ее давным-давно взяли.
4: Да?
9: Ну?
4: Это вы поспешили.
9: Не вели казнить.
4: Ну, ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать.
1: Переводят взгляды на глупо смеющегося Ивана Васильевича.
4: Ну, ступай. И чтоб духу их здесь не было через 5 минут.
1: Милославский прислушивается.
11: Окунем! Окунем! Окунем!
1: Подходит к окну. С площади выступает конный отряд опричников. Народ машет им шапками.

За опричниками маршируют стражники. За ними везут пушки.

0: Иван Васильевич тоже подошел к окну. Милославский закрывает обзор. Иван Васильевич пинает его коленом. Процессия покидает Белокаменную крепость.
1: Пошли дела кое-как. Что же это изобретатель свою машину времени назад не крутит?
2: Господи, какой скандал меня дома ждет.
1: А что такое?
2: Я ж не сказал Владимиру Андреевну, куда я пошел.
1: А, да-да, конечно.
0: Перед дверью квартиры Ульяна Андреевна. Царь смотрит в глазок.
3: Александр Сергеевич, извините, что я беспокою вас во время вашей семейной драмы. Скажите, Иван Васильевич не у вас? Его по всему дому ищут.
4: А нам все равно, твердо верим.
0: В руках царя магнитофон. Нажимает на нем кнопку. Шурик бежит вдоль витрины с текстом «Радиодетали». Подбегает к двери, на ней табличка «Учет». Озадаченно оглядевшись, смотрит на часы, бежит по улице. Подбегает к магазину с вывеской «Радиотовары». Стеклянная витрина замазана чем-то изнутри. На ней кривая надпись «Ремонт». Шурик перед прилавком с табличкой «Радиолы», «Радиоприемники». Женщина-продавец разводит руками. Шурику кивает мужчина в кепке и с усиками. Шурик подходит к нему. Мужчина разводит полы пиджака. На их внутренней части закреплены разнообразные радиодетали. Мимо проходит милиционер. Мужчина запахивает пиджак. Выждав, распахивает снова. Шурик выбирает несколько деталей. Квартира. Царь спит в одежде на тахте. На лице журнал «Знание и сила». Шестой номер за 1972 год. Обложка поднимается и опускается в такт дыханию. В прихожую входит Зиночка. Царь садится на тахте.
5: Какой подлец! И зачем я открылась этому святому человеку? Шурик, ты дома?
0: Царь встает, хватает посох, оглядывается.
5: Шурик!
0: На цыпочках подходит к окну. Встав к нему спиной, задергивает шторы. Посох остается стоять, прислоненный к аквариуму. Царь хватает посох рукой.
5: Шурик!
0: Зиночка в комнате. Выкладывает на стол красный чемодан. Подходит к окну. Одергивает шторы. Царь прячется за одной из штор. Зиночка открывает чемодан. С удивлением достает из него галстук и подтяжки.
5: Что это?
0: Роется в чемодане.
5: Господи! Так это ж я чемодан подлеца Якина взяла.
0: На Садовое кольцо выезжает черный кабриолет ЗИС-110 с надписью «Киносъемочная».
6: Мало того, что это истеричка, устроила скандал на студии.
0: Мужчина с усиками и блондинка на заднем сидении.
6: Она еще перепутала наши чемоданы. Это за час до самолета.
5: Карп Савельич.
0: Блондинка.
5: Я просто не верю своему счастью.
0: Закусывает губу. Целует Якина. Сплевывает в сторону. Снова принимает позу с мечтательно поднятым подбородком.
6: Жди меня, и я вернусь.
0: Водитель открывает дверцу перед Якиным. В руке Якина такой же, как у Зиночки, чемодан. Блондинка бежит к телефонной будке.
7: Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным.
0: В квартире.
6: Я думаю, Зинаида Михайловна, вы прекрасно понимаете. После того, что вы учинили на студии, между нами все кончено.
8: Карп Савельич, вы негодяй.
6: Попрошу вернуть мой чемодан, а вот ваш.
8: Надеюсь, все мои вещи целы?
0: Якин берет чемодан со стола. Его содержимое вываливается на пол.
5: Ах, негодяй!
0: Царь выглядывает.
5: Подлец!
0: Из-за шторы.
5: Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами. Гениального изобретателя. Еду к этому подлецу.
6: Боже мой, какой текст, какие слова.
5: Вы еще не знаете настоящих слов. И за 2 часа до отъезда я застаю у него какую-то кикимору, которую он хватает за руки и вообще ведет себя как последний мерзавец.
6: Я проходил с ней сцену. Истеричка – это моя профессиональная обязанность. Профессион де фуа.
5: Хватит! С меня довольно! Я ухожу от вас к режиссеру Будимиру Косому. В его постановку «Борис Годунов».
6: Ха-ха! Косой халтурщик.
0: Зиночка?
5: А вы бездарность.
0: Закуривает.
5: У него я буду играть царицу.
6: У Косова никого нет на роль Иоанна Грозного.
5: Что? Нет Иоанна? Да я уже репетировала с ним.
6: Где репетировали?
5: Здесь. Вот в этой вот комнате.
6: А кто играет Бориса царя? Кто?
9: Какого Бориса царя? Бориску?
5: Что это такое?
9: Бориску на царство?
6: Как, вы действительно репетируете?
9: Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти.
6: Боже, какой типаж. Браво, браво.
0: Якин садится на стул.
6: Прошу вас, продолжайте.
9: Ты по что боярыню обидел, смерть?
6: Замечательно, поразительно, гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет.
0: Стучит себя по лбу.
6: Боже мой. Иннокентий Смоктуновский.
0: Встав, подходит к царю.
6: Кеша.
0: Утыкается головой в его грудь, похлопывает по шее.
6: Как же вы скрыли от меня это?
9: Ах ты, бродяга, смертный прыщ!
6: Ты что, спятил?
0: Царь бьет его посохом.
9: Вот тебе, сукин сын!
6: Кеша, это неостроумно!
9: Негодяй!
5: Боже мой!
9: Ах, негодяй, сукин сын, ты злодей несчастный!
5: Это настоящий царь!
9: Ну, хулиганство!
6: Вот, на помощь! Спасите милицию!
0: Шпак в подъезде.
9: На колени, царь!
0: Царь достал кинжал.
9: Попался прелюбодей, сукин сын, Йокин! Молись, щучий сын, прощайся с жизнью.
0: Шпак в прихожей.
6: Ах, да вы репетируете, Зинаида Михайловна.
5: Репетируем.
6: Какая же это репетиция?
0: Царь ставит.
9: Позвоните в милицию. Гуды.
0: Ногу на Якина.
6: Я здесь. Натурально, как вы играете. И царь какой-то такой типичный.
0: Шпак вглядывается в лицо царя.
6: На нашего Буншу похож. Ага. А меня же Зинаида Михайловна обокрали. Собака с милицией обещала прийти.
9: Ты чьих будешь?
6: Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих?
9: Чей холоп, спрашиваю?
6: Извините, но я вас не понимаю.
9: Ух, сущий глупый холоп.
6: Я извиняюсь, но что это вы все холоп да холоп? Что это за слово такое?
5: Это он из роли. Ну, вот роль такая.
6: Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар!
0: Шпак уходит.
9: Любострастный прыщ, живота или смерти просил, боярыни.
6: Живота!
5: Пощади его, великий государь!
9: Живота.
0: Зиночка на коленях.
9: Ну?
0: Целует руку царя.
9: Ну, будь по-твоему.
0: Тот величественно проходит по комнате.
5: Выслушайте меня, Карп. Только умоляю вас, спокойно. Это настоящий Иван Грозный.
0: Якин глуповато глядит на царя.
5: Помните, я вам говорила про машину времени. Так вот Шурику удался этот опыт.
0: Царь на кухне, примерившись, на весу отрубает кинжалом 10-сантиметровый кусок вареной колбасы. Тот падает на стол.
6: Он же мог меня зарезать.
5: И, между прочим, правильно бы сделал.
6: Бред.
0: Якин смотрит на картину.
6: Какой Иоанн Грозный? Он же давно умер.
9: А кто умер?
6: Я не про вас это говорю. Это другой, который умер. Который...
0: Засуетившись, Якин пододвигает царю кресло. Тот величественно садится.
9: Ты боярыню соблазнил?
6: Я.
0: Якин встал на колени.
6: Аз есть. Житие мое...
9: Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя, житие.
6: Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски.
5: Паки?
6: Паки. Ижехируимы, ваше светство, смилуйтесь. Между прочим, вы меня не так поняли.
9: Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?
6: Языками не владею, ваше благородие.
9: Любишь боярыню?
6: Люблю. Безумно.
0: царь поднимается.
10: Ах, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровми союзна. Чего ж тебе еще надо, собака?
11: Ничего не надо, ничего.
10: Ну так и женись, хороняка. Князь отпускает ее.
11: Прошу вашей руки, Зинаида Михайловна.
0: Зиночка целует Якина в щеку.
12: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
10: Ну, борода многогрешная, ежели за тобой что худое проведаю...
11: Клянусь!
10: Не перебивай царя!
11: Слушаюсь.
10: Жалую тебе шубу с царского плеча.
12: Благодари, благодари!
11: Вельми, понеже, весьма вами благодарен.
0: С царской шубой в руках Якин делает реверансы.
5: Великий государь! Вам нельзя в таком виде оставаться.
12: Мало ли что могут подумать.
10: О, Господи, Вседержитель, ведь я-то забыл, где я, Господи. Забыл.
5: Переоденьтесь.
0: Зиночка в поклоне.
5: Иоанн Васильевич.
0: Передает одежду.
10: Ой, бесовская одежа. Ух, искушение.
11: У меня путаются мысли. Шуба, царь. Иоанн Грозный.
5: Да перестань ты нервничать. Ну, Иоанн, ну, Грозный. Ну, что тут особенного? Пойди лучше помоги царю переодеться.
11: Слушаюсь.
12: Алло, Вава, ты сейчас упадешь.
5: Господи.
0: Царь в синем тренировочном костюме с буквой «Д» на груди. За царским поясом кинжал, в руке посох.
5: Да чего же на нашего Бонша похож, а?
0: Смотрится в зеркало.
5: Фу. Что вы, вам очень идет. Дорогой царь, нам пора.
11: По элику мы зело на самолет опаздываем.
0: Якин в шубе с чемоданами.
10: С катертью дорога.
5: Позвольте вас поблагодарить за все. А вы очень темпераментный человек.
0: Царь склоняется к Зиночкиному уху. Якин зло щурит глаза. Смущенно улыбнувшись, царь отходит.
12: Алло, Шурочка, представь себе, Якин влюбился в меня как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебное путешествие. Целую. Трогай.
0: Большой черный кабриолет увозит Якина и Зиночку. Царь выходит на балкон.
9: Ух, красота-то какая. Лепота.
0: Из окна открывается вид на излучину Москвы-реки, гостиницу «Украину» и мост, соединяющий Новый Арбат с Кутузовским проспектом.
9: Лепота.
0: В царских палатах. Милославский курит.
1: Перекур.
0: Встав, разгоняет дым ладонью. Входит дьяк с листом в руках.
13: Посол шведский! В чем дело, Фей? Ой, посол шведский! Принять просят!
0: Пришельцы переглядываются. Просторный зал с украшенным золотом троном. Вдоль стен сидят бояре в высоких меховых шапках. В зал входит Иван Васильевич в сверкающем золотом платно и шапке мономаха. В руках скипетр и держава. Испуганно подается назад. Милославский подталкивает его к трону. Иван Васильевич хлопает в ладоши, идет по залу. Схватив его за платно, Милославский тянет его к трону. Иван Васильевич усаживается на трон. Скипетр в левой руке, держава в правой. Взглянув на фреску, Милославский меняет скипетр и державу местами.
14: Введите гражданина посла!
15: Сдвинь брови. Сдвинь брови.
0: В зал вбегает посол, мужчина в черной одежде и с пышным белым воротником. С ним свита. Подняв брови, с удивлением смотрит на Ивана Васильевича. Тот неестественно сильно выгнул брови, свел глаза к переносице и сильно скривил губы. Посол и его свита синхронно отвешивают замысловатые поклоны. Иван Васильевич сбегает с трона, пожимает руку посла. Милославский тянет его обратно на трон. Поклоны посла сочетаются с пританцовываниями. Милославский удерживает за плечо порывающегося встать Ивана Васильевича. Посол разворачивает бумагу.
16: Der große König, das schwedische Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar и великий князь Иван Васильевич, усаруйся.
17: Интурист хорошо говорит.
18: А что он говорит конкретно? Что?
17: А пес его знает.
18: Дяденька.
19: Надо бы переводчика.
17: Был у нас толмач Немчин. Ему переводить аулыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили.
19: Нельзя так с переводчиками обращаться.
16: Шведский армен Роберт Хат.
19: Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается.
18: Гитлер как будто...
19: Продолжайте, мистер посол. Мы с вами совершенно согласны.
16: Кемского власть.
19: Правильно. Совершенно...
20: Глаза Милославского округляются.
19: Совершенно правильно.
20: На груди посла, сверкающий каменьями, массивный орден.
18: Послушайте, товарищ. Товарищ, можно вас минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно.
21: Да понять его, надежный царь, не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда.
18: Что-что? Кемскую волость?
16: О, я. Кемская волость. О, я.
18: Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи.
21: Как же это так, кормилец?
18: Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте.
20: Милославский
18: забирайте.
20: Падает в ноги.
22: Не вели казнить, великий государь. Вели слово молвить.
20: Одернув царское платно, скрывает сандали.
18: Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься.
16: Так что передать мой король?
20: Смотря на орден, Милославский надел черные перчатки.
19: Передай твой король мой пламенный привет.
16: А кемская власть?
19: Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельки. Да, кстати, вам от меня лично маленький сувенир.
20: Достает авторучку, переворачивает вверх и вниз.
16: Хо!
19: Держи.
20: Приобнимая, припадает к послу. Отстраняется. На груди посла нет ордена.
19: Ну, ауф Фидерзейн, гудбай, аревуар. Короче говоря, чао.
20: Милославский снял перчатки. Отвешивая поклоны, посол и его свита спиной вперед перемещаются к двери. Выходят.
16: Все свободны.
20: Милославский бьет челом. Кланяясь, выходят бояре.
16: Да, конвой тоже свободен. Конвой свободен!
20: Из зала выходят четверо стражников в белых одеждах, высоких шапках и с секирами на плечах. Двое стояли за троном, двое около входа в зал. Вбегает дьяк, суетливо осматривает зал.
19: Ты чего, отец, ползаешь?
17: А, посол рыцарский орден с груди потерял.
19: О, нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь.
17: Да чего ты, Федор, на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял?
19: А что ты, что ты? Ты не брал?
20: Иван Васильевич отрицательно качает головой.
19: А может, за трон закатился?
20: Милославский осматривает трон.
19: Нет. Ну, нет так нет.
17: От горя, а!
20: Кинувшись плашмя, дьяк заглядывает под массивную резную лавку, стоящую вдоль стены.
23: Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон, у посла медальон.
17: Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь?
24: Татарский князь Едыгей! Государю!
19: Нет. Сколько можно?
20: Милославский смотрит на наручные часы.
24: Прием окончен. Обеденный перерыв.
20: Дьяк подходит к двери.
24: Царь трапезничать желает!
20: В царских палатах, покрытые белыми скатертями, длинные столы. Они уставлены кубками и кувшинами. Стольники вносят жареного осетра, запеченного поросенка. Рядом со столом музыканты в красных кафтанах. Милославский тянется к большому блюду с красной икрой.
17: Это сон какой-то.
18: Минуточку. Дайте счет этот банкет. Кто оплачивать будет?
19: Во всяком случае, не мы. Федюнчик, а там что такое?
17: А, пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная... Да, заморская икра.
20: Черная и красная икра в больших блюдах.
17: Баклажанная.
20: Баклажанные икры не больше ложки.
17: Красота. Ну, царь, вздрогнули.
18: Вздрогнули.
20: Иван Васильевич пьет из отливающего золотом кубка. Кубок в руке Милославского блестит серебром. Щелкая пальцами, Иван Васильевич тянется к закуске. В это время в кухне квартиры царь Иван Грозный вынимает за хвост кильку из консервной банки с этикеткой «Кильки Каспийский» пряного посола. Выложив на кусок черного хлеба, ест на балконе. Любуется новым Арбатом.
2: лепота.
3: Здрасте, пожалуйста. Я его по всему дому ищу, а он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то?
4: Иван Васильевич, посмотрите, как мою квартиру обработали. Это же все же, что нажито непосильным трудом, все погибло.
3: Да на кого ж ты похож, а? Ты же окосел от пьянства. Тебя же узнать нельзя. Ты что напялил-то на себя?
4: Магнитофон импортный, пиджак замшевый.
3: Он же пьян.
4: Портсигар золотой отечественный, ничего же нет.
3: Он же на ногах не стоит. Ты куда?
20: В комнате с агрегатом.
3: Да что же это такое, а? А ну ступай домой, алкоголик.
23: Оставь меня, старушка, я в печали.
3: Старушка? Ах ты нахал. Я же на 5 лет тебя моложе.
20: Дергает царя.
3: А ну пошли сейчас же.
20: За куртку.
23: Да ты ведьма!
20: Выбегая из квартиры, Ульяна Андреевна натыкается на Шпака. Царь бежит за ней с посохом.
4: Ну, выпили, ну, успокоим. Я понимаю. Ну, что, Иван Васильевич.
23: Ух, ведьма!
4: Честно признаться, да.
20: В прихожей квартиры.
23: А тебе чего надо?
4: Уважаемый Иван Васильевич, я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста.
23: Так челобитную царю подаешь.
4: Позвольте. Вы не хулиган.
20: Царь швыряет в лицо Шпака.
4: Что это за пьяные выходки?
20: Рваную бумагу.
4: Я на вас жалобу подам! Коллективную!
23: Да ты, я вижу, холоп, не уймешься!
20: Царь вскидывает кинжал.
3: Алло! Алло! Психиатрическая больница! У моего мужа белая горячка! На людей кидается! С ножом!
20: На площадке Шурик заталкивает царя в квартиру.
4: Вы гляньте на нашего активиста. Это же вооруженный бандит.
23: Смерть!
4: От смерда слышу.
23: Холоп!
4: Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп. Милиция!
7: Умоляю вас, подождите, это не бунш.
4: Как это не бунш?
7: Это Иоанн Грозный, настоящий.
20: Осоловело поводя глазами, Шпак опускается в кресло. Глупо улыбается, прикладывает руку к рту. В квартире.
23: Я занят, позвоните попозже.
4: Боже мой, что делается?
7: Я открыл вам тайну. Вы порядочный человек, ну, умоляю. Обещайте молчать.
4: Ну, что вы, даю честное, благородное слово.
7: Спасибо вам.
4: Что вы? Алло? Милиция, это говорит сегодняшний обокраденный Шпак. А я не по поводу кражи. У нас здесь дело почище. Инженер Тимофеев свою квартиру живого царя вызвал. Я не пьющий. С кинжалом. Холодное оружие. Даю честное, благородное слово. Жду.
20: В царских палатах. Стольники в темно-золотых кафтанах, глаза смиренно опущены.
8: Воображаю, какая сейчас драка на Изюмском шляхе идет.
25: Ты это, ладно.
8: Ты что там? Жмешь, что клопочет. Иди сюда, не стесняйся. Держим. Давай с тобой на брудершафт выпьем.
20: Дает дьяку железный кубок.
8: Слушай, старик, у вас в ювелирном магазине драгоценности принимают?
20: Посмотрев по сторонам, дьяк кивает.
8: Сделаем. Вздрогнули.
26: Царица к тебе, великий государь. Видеть желает.
20: Иван Васильевич поспешно стягивает белую повязку.
8: Зря снял. Федя, иди к почкам. Зря снял. Не царская у тебя физиономия.
25: Чего? Ну, попрошу. С кем говоришь, холоп?
20: Входит царица и 5 девиц. Иван Васильевич бежит к девицам. Милославский подталкивает его к царице.
27: Дорогая царица, очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно.
20: Иван Васильевич поцеловал кисть царицы и пожал руки девиц.
27: Прошу вас к нашему стойку.
20: Ведет царицу.
27: Сюда, прошу, пожалуйста. Попрошу вас. Так. По-моему, мы с вами где-то встречались.
8: Ты что плетешь, гад?
27: Но. Человек! Официант! Почки один раз стоится.
20: Садится на трон.
27: Не, простите, одну минуточку.
20: Рядом с царицей.
27: Простите, ваше имя, отчество?
28: Марфа Васильевна я.
27: Чудесно. Очаровательно, Марфа Васильевна. Ну, очаровательно, Марфа Васильевна. Рюмочка крудомодный?
28: Ой, что вы,
27: а что
28: вы.
27: Ну, не откажите. Будьте здоровы.
20: Выпивает из кубка.
27: Вот вы говорите, царь.
23: А вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нормированный. Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте. Все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются.
28: И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела.
23: Марго, вы единственный человек, который меня понимает.
20: Обняв, целует руки.
23: Ну, еще рюмочку под щучью голову.
28: Ну что вы, что вы.
23: Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета?
1: О, да ты, ваше благородие, нарезался.
23: Но.
1: Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь!
20: За музыкантами певчий с хмурыми лицами.
2: О, нестильная туча закусила. Туча!
20: Иван Васильевич чокается с царицей.
2: О, нестильные громы пьяны.
20: Дьяк с удивлением смотрит, как Иван Васильевич залпом пьет из кубка.

0: Собака!
1: Ударив кулаком по столу, Иван Васильевич поднимается.
2: Какая это собака! Не позволю про зря такие песни петь. Распустились тут без меня. Что за репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое петь, современное. Как это? Тролливали, тили-тили, вы это нам не тили-тили. Это мы не тролливали.
3: Спокойно, Ваня, будет сделано.
1: Царица поглаживает его по руке.
2: Прости, простите, как ваше имя отчество?
4: Марфа Васильевна.
2: А, ну да, Марфа. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?
5: Да ты, батюшка, только скажи, как
6: а мы берем.
1: Хмелославский поет.
7: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

0: Поднимает пачку Мальборо.
1: Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно.
0: Иван Васильевич и царица отплясывают Чарльстон.
1: Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа без тебя.

0: Танцуют все!
1: Вдруг кавказки встрепнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой.
2: К танцу присоединяются стоящие вдоль стен девицы. Выстроившись рядами, повторяют движение за Милославским, целомудренно выбрасывая перед собой ноги. Широкой улыбкой дьяк двигает плечами в такт музыки. Начинает лихо плясать, хлопая себя ладонями по коленям и груди. К танцу присоединяются стольники.

0: Иван Васильевич играет с царицей Владушки. Стоя на коленях, Милославский потрясает руками. Вращая головами, девицы крутят длинными косами. Иван Васильевич выпивает очередной кубок. В желтую «Волгу» садятся несколько милиционеров. Она быстро уезжает. За ней едет милиционер на мотоцикле с коляской. Врач и санитары в халатах садятся в белый фургон с цифрами 03. Пересекающие поле опричники разворачиваются, скачут в обратном направлении. Сильно кренясь на повороте, милицейская «Волга» выезжает на Новый Арбат. Тот же поворот проезжает карета скорой помощи. Опричники приближаются к белокаменным стенам. В зал вбегают боярин.
1: Войско взбунтовалось. Говорят, царь ненастоящий.
0: Совершая жевательные движения, Иван Васильевич дремлет, склонив голову. Милославский закрывает двери, фиксирует их ручкой кувшина.
2: Дорогой самодержец, мы пропали.
3: Я требую продолжения банкета.
0: Иван Васильевич вскидывает голову.
2: Как пропали? Почему?

0: Забаррикадированные двери трясутся. Опричники въезжают в ворота крепости. Скачут по узким проходам между стен. К опричникам присоединяются стражники в красных кафтанах. На площадку седьмого этажа из лифта выбегают милиционеры в белых фуражках. По лестнице идет парень с восточноевропейской овчаркой.
1: Здесь!
0: Шурик осторожно наливает жидкость в один из сосудов агрегата.
2: Скорее, скорее, князь, возвращай меня обратно!
3: Через три минуты все будет готово.
0: Царь смотрит в глазок. На лестничной площадке никого. Выглядывает из-за приоткрытой двери. За дверью стоят два милиционера. Схватив царя, заламывают ему руки за спину.

0: Не курите. Правильно делаете. Я тоже не курю. Ну, а все-таки кто вы такой, а?
1: Аз есмь царь.
2: Кличка.
0: Тихо. Фамилия?
1: Рюриковичи мои.
0: Имя, отчество?
1: Иоанн Васильевич.
0: Иоанн. Год рождения?
1: 1533 от Рождества Христова.
0: Шутим.
2: Тоже мне тропунька и штепсель нашелся.
0: Тихо. Где живете?
1: В палатах.
0: В каких палатах? Адрес, адрес ваш!
1: Да ты скажи, какая вина на мне, боярин?
0: Тамбовский волк тебе, боярин. Квартиру Шпака выбрали?
1: Шпака?
0: Да.
1: Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал.
3: Вот он! Замери тебя, голубчик! Дождался пьяница!
0: В чем дело, граждане? Вы кто?
3: Товарищ лейтенант, жена я этому алкоголику.
1: Врешь! Какой ты мне жена, старуха!
3: О, допился до чертиков. Жены не узнает. Психиатричку пришлось вызвать.
0: Ах, вот оно что. То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Казань брал, Астрахань брал. Царем себя называет, Иваном Грозным.
4: Белая горячка. Типичный случай.
0: Ой. А как настоящая фамилия этого больного?
3: Бунша Иван Васильевич.
1: Врешь! Ведьма!
3: Тьфу, видеть его не могу!
5: Агрегат приходит в движение.
6: Внимание! Приготовились, Иван Васильевич!
5: В палатах. Стражник выламывает решетку на окне.
6: Живем, брать самозванцев!
5: Милославский кидает чан. Тот опускается стражнику на голову. И вместе с Иваном Васильевичем, раскачав длинное блюдо с осетром, кидают в стражников.
7: Икра черная!
5: Икра залепляет лицо стражника.
7: Икра красная! Икра заморская баклажанная!
5: Баклажанная икра плевком попадает на лицо одного из нападавших. Кидаются яблоками. Те попадают точно в стражников. У них под глазами появляются фингалы. Милославский снимает кафтан. Под ним на шее висит орден посла. Дьяк округляет глаза. Бросает кафтан. В нем путаются два стражника. Раскрутив, прощой кидает орден посла. Тот повисает на шее дьяка. Сняв с Ивана Васильевича шапку мономаха, кидает. Та приземляется на голову дьяка. Он гордо выпячивает грудь. Иван Васильевич в царском платно забирается под стол. Скатерти свисают до пола. Под стол залезают стражники. Из-под стола вылезает Иван Васильевич в своей обычной одежде. Милославский щелкает зажигалкой, кидает ее. Та взрывается небольшой бомбой. Стена исчезает.
7: Торопитесь! Прощайте!
5: Милославский вбегает в квартиру, бросает в преследователей чан. Стенка материализуется перед лицами растерянных стражников. Милославский замахнулся стулом, ставит его на пол.
7: Живы!
8: Живы! Рассказать никто не поверит.
9: В милиции поверят! Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган!
5: Иван Васильевич выходит из квартиры.
8: Великий государь! Одну минутку!
5: Милославский смотрит в глазок. Ивана Васильевича ведут заломленными за спину руками. Запирает дверь.
8: Интересное кино. Что это у вас, товарищ ученый? На площадке милиции вроде дежурит.
10: А, это вашего друга Шпака сегодня обокрали.
8: Что вы говорите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
10: Угу. Еще одного задержали, товарищ лейтенант?
9: Не задержали. Не задержали, а я сам к вам шел, к вам. Сам чистосердечно во всем признаться. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
0: Вы кто такой?
9: Бунша Иван Васильевич.
5: На стуле склонивший голову царь.
0: Значит, вы утверждаете, что вы якобы Иван Васильевич Бунша?
9: Ну,
0: ваши документы?
9: Дома оставил.
10: Минуточку.
0: А кто может подтвердить вашу личность? Кто?
9: Ну, да кто угодно. Да кто угодно. Хотя бы жену мою спросить у Леона Андреевна, она всегда подтвердит.
0: Так. А вы в чем-то хотели чистосердечно признаться?
9: А, ну да. Каюсь, что хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского, временно являлся исполняющим обязанности царя.
0: Какого царя что? И вы царь?
9: Царь! Ну, царь! И Иван Васильевич Грозный! Лжешь, собака! Аж ящик!
5: Царь бросается на Ивана Васильевича.
9: Отец! Отец! Отец! Куликар!
11: Все, что...

0: нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечества.
1: Шпак на площадке.
0: Куртка замшевая. 3.
1: Разговаривает с овчаркой.
0: Куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А?
1: Квартира Шпака.
2: Ульяна Андреевна, скажите еще раз, кто это такой?
1: Вводят царя в смирительной рубашке.
3: Господи, да я же вам говорила, товарищ лейтенант. Муж мой, Иван Васильевич Бунша. Теперь тебя вылечат, алкоголик.
2: Чудненько. Ну, а это кто такой?
1: Вводят Ивана Васильевича в смирительной рубашке.
4: Самозванец. От самозванца слышу. Вот так.
2: Ну, это кто такой?
5: Муж мой, Иван Васильевич Бунша. И тебя вылечит.
2: Так что же, выходит, у вас 2 мужа?
5: Выходит, 2.
2: И оба Бунша.
5: Оба.
1: Встав, Ульяна Андреевна похлопывает по груди царя, затем мужа.
5: И тебя вылечит. И тебя тоже вылечат.
1: Иван Васильевич целует ее руку. Ульяна Андреевна снимает парик.
5: И меня вылечат.
1: У нее короткие темные волосы.
6: То, что вы рассказали, грандиозно. Вам, как очевидцу, цены нет. Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. Торопиться не надо. Сесть я всегда успею.
1: Милославский смотрит в глазок. На лестничной площадке 3 санитаров в халатах. Шурик вешает свой халат на спинку кресла. Лицо Милославского просветляется.
7: Ты ко мне верю и не верю. Падал снег.
2: Ульяна Андреевна, я царствовал, но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я, клянусь.
1: Санитары выводят Ульяну Андреевну, Ивана Васильевича и царя. Один из санитаров – Милославский. В руках милиционера справка об освобождении.
2: Черт побери! У нас в руках был сам Милославский.
6: Жорж Милославский?
2: Ну да! Задержать его быстро!
6: Сейчас. Стойте! Стойте! Держите Милославского! Держите его!
1: Милославский бежит прочь от дома. Милиционеры, врач и санитары бегут за ним. Царь остается один. Бежит обратно к дому. Руки зафиксированы за спиной. Носком красного сапога открывает дверь подъезда. Начав подниматься по лестнице, быстро спускается. Прячется за угол. По лестнице сбегают милиционеры. Переждав, забегает в лифт. Нажимает кнопку этажа носом. В квартире.
6: Я был абсолютно уверен, что отправил вас обратно.
4: Торопись, торопись, князь. Крути, крути свою машину.
6: Где ж вы были все это время?
4: Милицию замели, дело шьют.
1: Царь бытовым жестом чешет подбородок. Агрегат поворачивается. Царь в белой нательной рубахе.
4: Погоня, князь! Погоня! Скорей! Скорей! Скорей, господи!
6: Бегите, Иван Васильевич! Бегите!
1: Стена исчезает, открывая царские палаты.
6: Быстрее, быстрее, Иван Васильевич!
4: Я бегу уже, бегу! Господи, какие мои тяжкие, бегу!
1: Бросает шапку в кота.
4: Кинь, нечистая сила! Прощай, князь!
6: Счастливо! Не поминайте лихом, Иван Васильевич!
1: Шурик лежит на полу без движения. Рядом с ним проходит черный кот. Шурик поднимает голову. Садится. На лбу большая шишка. Встряхивает головой. Изображение становится черно-белым. Держась за голову, идет в прихожую. Смотрится в зеркало. Открывает дверь.
3: Это безобразие!
2: Опять обесточили весь дом, понимаешь?
3: Он просто издевается.
2: Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции.
8: Что, у вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
9: Что? Что такое?
3: Ах ты, хулиган! Какой?
1: Захлопывает дверь.
3: Одел.
9: Ишь,
3: не
9: ты изобретатель! Я тебе такое изобретатель, что ты не обрадуешься.
3: Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все!
1: Иван Васильевич и Ульяна Андреевна ругаются перед дверью.
8: Что это?
1: Шурик перед агрегатом.
8: Все мне почудилось.
1: Чешет голову.
8: Или вправду было? Иван Грозный, Милославский.
6: Ты ведь меня ж Зина бросила!
1: Смотрит вокруг. Все фотографии Зиночки на своих местах.
8: Да нет, бред. Здорово меня стукнуло. А вдруг не бред?
10: Господи, что у тебя творится? Накурил, надымил. И, конечно, еще не обедал.
1: Входит Зиночка. На ней очки, прическа и платье заметно более скромные, чем у ее цветного двойника. Выкладывает на стол продукты.
8: Ты не уехала в Гагры?
10: Какие Гагры? Ты совсем сойдешь с ума со своей машиной.
1: Длинную пачку макарон, батон белого хлеба, банку консервов. Выставляет бутылку кефира.
10: Где ты такую шишку посадил?
1: Строго глядя на Зиночку, Шурик останавливает ее руку.
8: Зина, скажи честно, где ты была сейчас?
10: На репетиции.
8: Хорошо. Я спрошу прямо. Ты любишь Якина?
10: Какого Якина? Да что с тобой, Шурик?
8: Не притворяйся! Он ваш кинорежиссер!
10: Никакого режиссера Якина у нас нет!
8: Правда?
10: Ой, ну, честное слово.
8: Ура!
1: Обняв Зиночку, целует ее в шею. Лицо вытягивается. Около стены лежит цветная шапка Мономаха. Сильно зажмурившись, Шурик трясет головой. Открывает глаза. На месте шапки черный кот. Почесав голову, Шурик облегченно выдыхает. Подаются друг другу, замирают. Строго посмотрев на зрителя, целуются. Зеленоглазый черный кот взмахивает лапой и открывает пасть.
11: Чао!
1: Титр, спасибо за внимание.
12: Вы слушаете Радио ВОС.
13: Документальный фильм «Героизм по наследству» Аркадия и Николая Каманины начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Эмблемы и подписи. Министерство культуры Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Белый диск солнца над красноватыми горами. Sunrise Pictures. S-Video. Ожесточенный воздушный бой. В небе десятки советских и фашистских самолетов. Здесь и далее архивные кадры черного боя. С полевых аэродромов в воздух поднимаются Мессершмитты на 109.
14: 1943 год. Ржевско-Вяземская наступательная операция. Войска Калининского и Западного фронтов ведут ожесточенные бои по уничтожению группировки противника на Ржевско-Вяземском плацдарме с целью захватить плацдарм и преградить путь к Москве.
13: По конвою, движущемуся по дороге, бьют трассы авиационных пушек. Разрывы снарядов поднимают в воздух многометровые облака пыли.
14: Летчик, лейтенант Бердников, на своем штурмовике выполняет боевое задание. Но в этот момент его самолет подбивает внезапно появившийся немецкий мессер. Лейтенант ранен в голову, быстро теряет сознание, но на руках важные разведданные. Их необходимо сохранить. Бердников собирает последние силы и все-таки дотягивает до нейтралки и сажает самолет. А мессер все не отступает. Шансов на спасение никаких.
13: Мужчина в музее.
15: Упал этот самолет на нейтральной полосе, то есть между двух огней. С одной стороны наши, с другой стороны фашисты.
13: Титр Александр Шмаков. Историк Центрального музея ВВС России.
14: Но спустя некоторое время лейтенант очнется в кабине другого самолета, У-2.
13: В небе У-2.
14: За штурвалом кукурузника сидит совсем еще мальчишка. Летчику и в голову не могло прийти, что за спиной спасшего его 15-летнего подростка Аркадия Каманина уже сотни вылетов на территорию врага. Его называли везунчиком.
13: У-2.
14: Так ловко он ускользал от вражеской авиации.
13: Маневрирует.
14: Однако Аркадий едва доживет до своего совершеннолетия.
13: Семейные фото.
14: И причиной его скоропостижной гибели станет вовсе не война.
13: Появляется название фильма «Героизм по наследству» Аркадия Николая Каманина. Справа от названия фото мальчика и мужчины в военной форме. Чертеж У-2, ордена Красной Звезды и Красного Знамени.
14: Пилот самолета У-2 эскадрильи связи Аркадий Каманин возвращался с задания и вдруг приметил штурмовик, лежащий на брюхе на нейтральной полосе.
13: Архивные кадры.
14: Спустившись на минимальную высоту, он понял. Кабина Ил-2 закрыта. Значит, пилот внутри, раненый. Не раздумывая, Аркадий мастерски приземлился на испещренное воронками поле, прикрывшись от немцев штурмовиком.
15: Взаимовыручка – это первое, что есть у летчика.
13: Кадры из музея.
15: Если во время боевых действий где-то произошла какая-то авария или катастрофа, в обязательном порядке летчики пытались спасти экипаж самолета.
13: У-2 стоит в поле.
14: В кабине действительно сидел раненый Бертников. Первым в У-2 перекочевал фотоаппарат с важной пленкой, Затем ценой невероятных усилий и безвольное тело лейтенанта.
13: У-2 взлетает.
14: В это время артиллеристы при содействии штурмовиков отвлекали внимание немцев от наглого кукурузника. У-2 удачно взлетел с нейтралки.
13: Газетный.
14: За спасение товарища и доставку разведданных.
13: Заголовок.
14: Летчик Аркадий Каманин был награжден первым орденом Красной Звезды.
13: Пилот в 14 лет.
11: Он совершил подвиг, но он не считал это подвигом. И он был еще молодым мальчишкой. Но не задумываясь, он бросил.
13: Фото Аркадия.
14: Аркаша рвался на фронт с 13-летнего возраста, как только началась война. Для этого мальчишка пошел на хитрость. Имея уже опыт механика, он уговорил отца, командира авиаэскадрильи Николая Петровича Каманина, оставить его на фронте. Нехватка технического персонала позволила мальчику быть рядом с самолетами. Так он оказался в 423-й авиаэскадрилье связи Калининского фронта.
16: Мама, я должен быть на фронте.
13: Взлет истребителей.
16: Только на фронте и нигде больше. Там не хватает мотористов, и я не могу. Не имею права поступить иначе.
13: Посадка П-2.
16: Когда меня принимали в комсомол, я дал перед знаменем клятву. Сделать все для нашей победы.
13: На посадку заходит Ил-2.
16: Помнишь папины слова?
13: Летящая эскадрилья.
16: Не страшно умереть. Страшно не сделать в жизни то, что ты можешь сделать.
13: П-2 сбрасывают бомбу.
16: А я могу сделать больше, чем я делал до сих пор.
13: Фото Аркадия и Николая.
16: Я хочу быть таким же, как папа.
14: Его отец Николай Каманин был известным человеком. Он одним из первых военных летчиков получил звание Героя Советского Союза за спасение челюскинцев.
13: Скованный льдами пароход «Челюскин».
14: В середине февраля 1934 года весь мир облетела радиограмма. 13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэллен затонул Челюскин, раздавленный сжатием льдов. На борту более 100 человек. Среди них 10 женщин и 2 детей.
13: Корабль окружает рябая от торосов ледяная равнина. Люди в темных очках работают на палубе. Отто Шмидт. У него узкое лицо с резкими чертами, густая борода.
14: Экспедиция под руководством Отто Шмидта должна была доказать пригодность использования Северного морского пути неледокольным пароходом.
13: Титр Маула Ушакова «Почетный полярник».
17: Но они дошли до пролива Берингова и практически их вынесло немного в Берингов пролив. Но в это время изменилась погода.
13: Архивные кадры.
14: Зажатый льдами пароход «Челюскин» начал движение назад, снова попав в Чукотское море. В итоге корабль просто вмерз в крупную льдину и несколько месяцев был вынужден дрейфовать вместе с ним.
13: Кирилл Левинсон, историк.
18: И тогда стало понятно, что Челюскин в любой момент может быть раздавлен льдами. И было принято решение выгрузить на лед заранее часть продовольствия, палаток, теплых вещей, стройматериалов и так далее, чтобы в случае гибели судна все это можно было использовать. И это было сделано.
14: Так 104 человека оказались в ледяном плену. Из спасенного строительного материала был построен лагерь Шмидта. Налажена радиосвязь. В Москве создается правительственная комиссия, которая принимает решение задействовать авиацию. Но найти дрейфующую льдину с людьми в пурге с нулевой видимостью было большой удачей. Однако челюскинцы не сдавались. Они день за днем создавали места для посадки. Для этого искали самые большие льдины и очищали их от снега. И так каждый день, потому что ветер ломал подготовленные площадки. Чтобы сесть в таких условиях, нужны недюжинный профессионализм и смелость.
13: Алексей Водопьянов, летчик.
19: Обращались к американцам, к американской стране вот за помощью. Но американцы сказали, что это невозможно. Мы не будем рисковать своими людьми.
13: Фото молодого Николая Каманина.
14: Справляться пришлось своими силами. Молодому летчику Николаю Каманину было поручено возглавить смешанный отряд самолетов, направленных для спасения челюскинцев.
13: Погрузка самолетов на пароход.
14: Во Владивостоке на пароход «Смоленск» были погружены самолеты и горючее. Пароход преодолел морской путь через Петропавловск-Камчатский до Люторки. Уже на берегу собрали самолеты и взяли старт на Чукотку.
13: Самолет летит над заснеженными скалами.
19: Летчики летели в совершенно неизведанное пространство. Никогда никто таких полетов до этого не производил. Надо было вывозить людей. Надо было выполнить это во что бы то ни стало, несмотря ни на какие трудности. Они не были уверены на 100%, что все из них вернутся оттуда живыми.
14: На легких бомбардировщиках Р-5 отряд Каманина добирался до Ванкарема, небольшого стойбища на Чукотке, целых полтора месяца преодолев более 1500 километров. Летели на удачу. Без информации о метеоусловиях, без радиосвязи, без топографических карт. Погода постоянно преподносила сюрпризы. То появлялась сплошная облачность, то налетал ураганный ветер. Лицо и руки летчиков леденели в открытой кабине самолета.
13: Фото самолетов на льдах.
19: На мой взгляд, настоящий летчик – это не профессия, это состояние души, желание совершать какие-то иногда невозможные поступки. Ясно было, что их задание вообще могло быть невыполнимым. То есть никто этого до них не делал. Они впервые на своих маленьких самолетиках, ничтожные букашки, ворвались вот в это огромное пространство ледяное.
13: Кадры из лагеря Шмидта на льду.
14: Первыми из отряда до челюскинцев долетели два самолета – Каманина и Молокова. Эвакуировать людей надо было максимально быстро. В любой момент погодные условия могли измениться. По предложению Молокова Каманин-старший принимает рискованное решение. В двухместный самолет сажают по 5 человек.
11: Человека заматывали в брезент, засовывали в ящик и вывозили на материк.
14: За 9 рейсов Николаю Каманину удается эвакуировать в Ванкарем 34 человека. Каждый взлет самолета с перегрузкой давался непросто.
11: Масса самолета увеличивается, потому что подвешивается 2 человека в ящиках, 3 человека сзади в кабину. Была сложность, это дальность увеличилась пробега. То есть самолет работал с перегрузкой, двигатель на полную.
13: Взлет Р-5 с льдины.
11: Пробег небольшой, нужно успеть оторваться от края льдины. Это было сложно.
13: Торжественная встреча.
14: В итоге все 104 человека, которые провели 2 месяца на льдине в условиях полярной зимы, были успешно спасены советскими летчиками.
13: Челюскинцев в Москве.
14: Которые первыми в стране получили звание Героев Советского Союза. Так подвиг отца поставил жирную точку в выборе профессии сына. Целью и смыслом жизни Арика, как ласково называли в семье Аркашу, становится небо.
13: Архивные кадры довоенной Москвы.
14: Незадолго до войны семья Каманиных перебирается с Дальнего Востока в Москву. Отцу дали новое назначение. И квартиру в знаменитом доме на набережной. Это безоблачно прекрасное предвоенное время Аркаша будет вспоминать с особой теплотой.
13: Оживленные улицы, детские аттракционы.
14: Знаменитая фраза Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее» имела под собой реальную основу. Магазины изобиловали продуктами, карточки были отменены. Девушки стали одеваться ярко и нарядно. Москвичи гордились новыми зданиями, кинотеатрами, всенародной выставкой с ее рабочим и колхозницей, роскошными вестибюлями метро. Москва расцветала.
13: Дети дошкольного возраста парами, держась за руки, переходят дорогу. Витрины магазинов, здания Большого театра.
14: Пока не началась война.
13: Пикирующие бомбардировщики сбрасывают бомбы на города. Здания охвачены пламенем, многие рушатся.
14: Когда Николай Петрович ушел на фронт, Аркадий еще оставался с мамой. Он идет на авиационный завод механик. Наравне со взрослыми подросток работает по 12 часов. Ремонтирует и строит самолеты для фронта. И вскоре становится лучшим авиамехаником на заводе.
13: Кадры с завода.
11: Почему фашисты не смогли сделать подобный самолет нашему Ил-2?
13: В лице Александра восхищение.
11: Да потому что он строился детскими руками.
13: Он улыбается.
11: И каждый летчик, который летал на этом самолете, выполнял боевые задачи, он осознавал, что этот самолет построили дети.
13: В небе 2 Ил-2.
20: Против сотен вражеских машин десятки наших.
13: Воздушный бой.
20: И эти десятки наводили ужас на фашистских бандитов.
14: В это время его отец успешно командовал 292-й штурмовой авиадивизией. За первые 2 месяца войны она уничтожила 72 вражеских танка, сбила 7 самолетов, взорвала 32 автоцистерны с горючим, разбила 7 паровозов. Николай Каманин оказался великолепным тактиком. Он придумал, как использовать штурмовики Ил-2 с максимальной пользой.
11: Кто заходит один, следом сверху идет второй, третий, четвертый. И вот эта вот гребенка, она вычищала практически полностью. Вы можете себе представить, один самолет только если проходил, то...
13: Александр жестикулирует.
11: Оставалось выжженное поле шириной 15 метров и длиной 150.
15: Вот это вот как раз Николай Петрович Каманин и...
13: Улыбается.
15: ...придумал эту тактику ведения боя именно штурмовиками. Прекрасная тактика. И она срабатывала.
13: Летящая эскадрилья штурмовиков.
14: В 43-м году Николаю Каманину уже присвоили звание генерал-майора авиации. Он 17 раз был удостоен персональной благодарности Верховного Главнокомандующего.
13: Фото Николая Аркадия.
14: Аркадий был оставлен при эскадрилье с условием. Никаких поблажек. Старший Каманин относился к сыну как к солдату.
13: Фрагмент фильма
0: «В школе попал,
13: и ты увидишь небо».
0: Я тебе не папа, а командир. Ты солдат.
13: Молодой парень в пилотке.
21: Я вас понял, товарищ генерал.
0: Ну, это хорошо. На этих условиях договоримся.
13: Архивные кадры.
14: Аркадий готов выполнять любую работу, только бы быть ближе к самолетам. Он ловко меняет цилиндры, монтирует шасси, стыкует плоскости. Щуплый, с поразительно быстрыми движениями он не ходил, бегал. Тоненькие руки, проникавшие в самые потаенные места самолета, были исцарапаны в кровь. Парнишка себя не щадил. Вставал рано, в мороз на зарядку выбегал в майке, спал на жесткой постели. За несколько месяцев работы огрубели руки. Из воспоминаний сослуживца Аркадия.
13: Воспоминания дублируются текстом.
14: Чем плохо ему жить далеко в тылу с мамой?
13: Он появляется.
14: Да еще сыну прославленного генерала Николая Каманина.
13: На странице тетради.
14: Аркадий тянул лямку наравне с другими. Генерал Каманин никаких поблажек не позволял по отношению к сыну.
13: В тетрадь вложен.
14: Об этой истории, отношениях сына и отца генерала, знал весь штурмовой корпус.
13: Чертеж У-2.
14: За что уважали и любили Каманина как командира. Но до полетов Аркадия не допускают. По возрасту не положено. Опытные летчики подсмеиваются над мальчишкой, мол, летунок. Аркаша, стиснув зубы, продолжает работать. И однажды идет на хитрость.
13: Фрагмент художественного фильма.
21: Товарищ лейтенант.
0: Да?
21: Мне необходимо послушать мотор в полете.
0: Ну и настырный же ты.
13: Летчик садится.
21: Мы уже сами обещали.
13: В самолет.
0: Слушай, ну отвяжись. У меня и шлема второго нет.
21: Да есть у меня шлем.
14: Лейтенант Друма сжалился над парнишкой. На свой страх и риск посадил в кабину и доверил штурвал.
13: У-2 взлетает.
14: Самолет слушался начинающего пилота. Целых 5 минут летунок управлял самолетом. Для него это были незабываемые 5 минут.
13: У-2 на фоне облаков.
15: И в 14 лет уже совершил свой самостоятельный полет. А в 15 лет уже стал орденоносцем.
14: От строгого отца самостоятельные вылеты Аркадия бойцы до поры до времени скрывают. Он даже не предполагает, что на счету его сына-подростка уже несколько самостоятельных приземлений.
13: Посадка У-2.
14: Правда, очередная посадка оказалась
13: самолет
14: не очень удачной.
13: Клюет носом.
22: Аркадий, запомни.
13: Пилот и Аркадий.
22: Самолет вел я.
13: Стоят около накренившегося самолета.
22: Понял?
14: Летчика Друму отстраняют на время от полетов. Мол, чуть не угробил самолет. И тогда Аркаша набирается смелости и просит отца снять наказание с лейтенанта, а заодно признается, что летает сам.
0: Как ты посмел обратиться ко мне с такой просьбой?
13: У Аркадия открытое лицо, голубые глаза, вихрастые волосы.
21: Да я уж давно летаю, товарищ генерал.
13: Генерал?
21: 12 раз я сажал машину нормально.
13: Стоит к нему спиной.
21: Порыв ветра перед самой землей.
13: У окна.
21: Я ничего не мог сделать.
14: Несмотря на отцовские чувства и мысли об опасности, генерал все же сдается. Каманин лично принимает экзамен у сына и удивляется. Аркадий ни в чем не уступает летчикам АСА.
13: Аркадий в летных очках на переднем сиденье У-2. Сидящий за его спиной генерал хлопает его по плечу.
0: Когда он успел научиться?
13: Показывает большой палец.
0: Врожденный должно быть.
13: Разговор генерала и майора.
0: Думаю, он всегда умел летать.
13: Фото Аркадия.
14: Так 14-летний подросток начинает самостоятельные боевые вылеты в качестве пилота. Нескоростной, но маневренный У-2 умело уходит от немецких мессеров. Хорошо зная местность, юный летчик ловко противостоит фашистам. Одним из его излюбленных приемов стало рискованное снижение с высоты в гористой местности. Так что противник разбивался о скалы.
13: У-2 пикирует, преследующий его мессер разбивается.
15: Самолет выполняет все фигуры высшего пилотажа. Его очень сложно свалить в штопор, а вывести очень легко.
14: Чтобы придать тихоходной машине стремительный вид, Аркаша перед первым боевым вылетом попросил эскадрильного художника нарисовать на самолете стрелу. Теперь сослуживцы Аркадия зовут его «Стрижонком», сравнивая с самой скоростной птицей – «Стрижон».
13: Газетный заголовок – «Стрижонок».
14: Он нежно любит свой У-2, кукурузник, «Русфанера», как его тогда называли немецкие солдаты. Медленный и слабый по сравнению с самолетами противника У-2 напоминал летающую картонку. Производили его из самых дешевых материалов – фанеры и перкаля.
15: Во время Великой Отечественной войны эти самолеты сыграли огромную роль в том плане, что фашистские истребители очень редко сбивали эти самолеты, потому что скорость не позволяла. Фашистский истребитель имел скорость 600 километров в час примерно, а этот самолет всего 150. И фашист несколько раз пытался проходить над этим самолетом, чтобы его подбить. Но благодаря маневренности самолета, наш самолет просто У-2 уходил в сторону, и фашист уже промазывал. Но при попадании за 2-3 минуты самолет сгорал полностью.
13: Кадры из фильма. Аркадий отдает честь.
14: Теперь Аркаша все чаще встречается с небом. И все реже с отцом.
13: Генерал с грустью на него смотрит.
14: В 1944 году Аркадий получит свою вторую награду.
13: Фотоприказы наградного листка и орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Танковая атака.
14: Наши войска стремительно шли на запад. Но были и те, кто наносил им удары в спину. На штаб 2-го украинского фронта напал отряд бандеровцев, сотрудничающих с немцами.
13: Горящие села.
14: Они отличались особой жестокостью и заметно превосходили в этом гитлеровцев. Приспешники Степана Бандеры не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков. Целью нападения бандеровцев было захватить оружие и боеприпасы.
13: Аркадий садится в самолет.
14: С риском для жизни под непрерывным обстрелом врагов Аркадий прыгает в свой У-2, взлетает и забрасывает бандитов ручными гранатами.
13: Пули поднимаются разрывы.
14: И снова он удивительным образом избегает гибели. Сослуживцы шутят: жить тебе долго, Аркашка, смерти тебя не одолеть.
15: Аркадий летал за линию фронта порядка 17 раз. А это непросто. Дело в том, что была некоторая особенность.
13: Александр опускает взгляд.
15: Самолеты старались использовать У-2 в ночное время. И далеко не каждый солдат на земле наш или фашист.
13: Ночное небо освещают прожекторы.
15: По звуку мог определить, какой летит самолет.
13: Работают зенитки.
15: Летит и летит. И по нему стреляют. И стреляли и фашисты, и стреляли и наши. И вот вы представьте себе, какие выполняли задачи те, которые перелетали через линию фронта.
13: В небе летят У-2.
14: Между тем, предчувствие, что война скоро закончится, уже витало в воздухе.
13: Залпы «Катюш».
14: Наши войска вырвали у гитлеровцев стратегическую инициативу. Перешли в наступление от Ленинграда до предгорий Кавказа. Второй украинский, где воевали летчики Каманины, тоже оставит заметный след в истории Второй мировой.
13: Горящие фашистские танки.
14: Его войска освободят центральную Украину, а затем многие страны Европы.
13: Кадры европейских городов.
14: Зимой 45-го летчикам эскадрильи под командованием Николая Петровича Каманина поступило задание доставить партизанам под чешским городом Брно секретный пакет.
13: Николай Москвителев.
4: Летчики.
13: Генерал-полковник.
4: На самолетах У-2.
13: Авиация.
4: Великую Отечественную войну были летчиками связи. Они могли быть ночными бомбардировщиками. Могли выполнять правительственные задания по связи с партизанами.
13: Ночной вылет У-2.
14: Нужно было совершить полуторачасовой полет за линию фронта. Неизученный маршрут, горная местность со сложным рельефом. Двое пилотов погибли, пытаясь выполнить задание. Третьим вызвался Аркадий.
13: Фрагмент художественного фильма «И ты увидишь небо».
5: Я могу полететь, товарищ майор.
13: Аркадий в авиационном шлеме. Майор машет на него трубкой полевой рации.
7: Товарищ генерал.
13: Правая рука майора.
7: Только что прибыл Аркадий. Аркадий прибыл.
13: На перевязи из бинта.
7: Но он уже сделал 3 вылета.
23: Подождем.
5: Вы не имеете права меня подрывать. Я должен лететь.
13: Майор опускает трубку.
7: Генерал велел подождать.
5: Он не мог так сказать. Я вам не верю.
24: То есть донесения должны быть доставлены в любом случае. Никого не интересует день, ночь, дождь, снег. Они должны быть доставлены. И к 44-му году на боевом счету
13: Татьяна Куваева,
24: Аркадия Николаевича Каманина уже около 300 часов боевых вылетов. Это очень много. В любую погоду.
15: Связь – это нерв войны.
13: У-2 начинает разбег.
15: Без связи руководить войсками невозможно. И выполнять какие-либо задачи без связи тоже невозможно. И, естественно, были самолеты связи.
13: У-2 летит.
15: Не почтовые, а связи.
13: Над зимним лесом.
15: И они не только возили приказы, документы, но еще и распоряжение на ведение боевых действий. Карты – самое главное.
13: Освещенные факелами аэродром.
15: Где обозначена наша дислокация. Дислокация фашистов. Это все нужно было привести своевременно.
13: У-2 летит над сопками.
15: В короткие сжатые сроки.
13: За спиной Александра стоит У-2.
15: И фашисты это прекрасно знали, и они охотились за этими самолетами связи.
13: Рядом с ним биплан Р-5.
15: За ним, пожалуй, больше охотились, нежели за обычными бомбардировщиками.
5: Я должен лететь, товарищ генерал. Других машин нет.
13: Фрагмент фильма.
5: Я знаю, что такое плацдарм. Я сумею сесть.
13: Генерал снимает фуражку, склоняет голову. Устало потирает виски и веки. Поворачивается к небольшому окну блиндажа, опирается о подоконник локтем. Аркадий неотрывно на него смотрит. Генерал разворачивается к нему, протягивает запечатанный сургучевой печатью конверт. Аркадий убирает его в сумку планшет.
2: Где Аркадий?
5: Есть, товарищ генерал.
13: Отдает честь, разворачивается, выходит. Аркадий бежит по траве полевого аэродрома. Генерал с непокрытой головой смотрит ему вслед, ветер треплет ворот его куртки.
14: За этот рискованный полет старшина Каманин награжден своим 2-м орденом Красного Знамени. Всего за 2 года войны Аркадий совершит более 600 боевых вылетов. Закончит войну в 16 лет. На его парадном кителе рядом с гвардейским знаком блестели орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды и 3 медали за взятие Будапешта, за взятие Вены и за победу над Германией в Великой Отечественной войне.
13: Красная площадь. На ней выстроились солдаты и офицеры разных родов войск.
14: 24 июня 1945 года. Грандиозный парад в Москве. В тот день по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов в порядке их присутствия на театре военных действий. Парад Победы принимал лично маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Они въехали на Красную площадь на белом и вороном конях. Сталин и другие первые лица государства наблюдали за парадом с мавзолея. Из дневника Каманина. 24 июня 1945 года.
13: В тетради появляется текст.
14: Перед мавзолеем Ленина через Красную площадь церемониальным маршем проходят сводные полки. Я и летчики моего сводного батальона прошли мимо мавзолея Ленина, как пролетели, не чуя ног под собой. Я впервые забыл о звенящих шпорах и сабле. В последней шеренге нашего батальона прошел через Красную площадь и мой старший сын. Аркадий с нетерпением ждал воздушной части парада. Но из-за дождя полеты штурмовиков запретили. К вечеру погода улучшилась, и небо над столицей украсил праздничный салют.
13: Зрители салюта радостно машут руками.
14: Аркадий был счастлив. Война закончилась. Его родные были живы. Казалось, впереди юного старшину ждет блестящее будущее.
13: Здание с массивными стенами и высокими узкими окнами.
14: Ему нет еще 17.
13: Аудитория.
14: Но он всего за год догоняет своих сверстников, от которых прилично отстал в учебе.
13: На студентах военная форма.
14: В октябре 1946 года с легкостью поступает в военно-воздушную академию имени Жуковского. Именно это учебное заведение окончил и его отец.
15: Молодой мальчишка, а у него уже 3 ордена, 3 медали, все боевые. И вначале как бы на него смотрели немножечко косо. Почему? Потому что Каманин, сын великого Каманина. Потом присмотрелись, а это серьезный молодой человек, это уже не мальчишка, а уже мужчина, опаленный войной. И стали к нему относиться уже именно уважительно.
13: Фото Каманин, Королев, Ездовский.
14: Кто знает, может быть, в середине 1960-х среди подчиненных руководителя подготовки и отбора первого советского отряда космонавтов генерала Николая Каманина был бы и летчик-ас Аркадий Каманин. Но юному герою было отпущено слишком мало времени. То, что не сумела сделать война, сделала болезнь.
13: Друг друга сменяют улицы Москвы.
14: В середине 40-х в стране началась эпидемия менингита. Это инфекционное смертельное заболевание, воспаление головного и спинного мозга. Заболевали 450 человек на каждые 100 тысяч населения. Эпидемию связывали с большими миграционными потоками населения страны, которые хлынули на социалистические стройки. Аркадию не повезло. Он подхватил эту страшную инфекцию. Как вспоминала его мама Мария Михайловна, Аркаша вернулся из академии, почти бесшумно открыл дверь и лег на диван. Обеспокоенные родители отвезли сына в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
15: Послевоенный период – это был самый тяжелый для нашей страны.
13: Александр Шмаков, историк.
15: В этот период
13: Центрального музея
15: не хватало медикаментов.
13: ВВС России.
15: Здоровье было подорвано постоянным недоеданием, недосыпанием. И, естественно, развивались различные болезни. Тем более, не было тогда таких сильных лекарств, как сейчас.
14: Аркадию Каманину было всего 18 лет. Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище.
13: Друг друга сменяют фронтовые фотографии Аркадия. От механика до пилота У-2. Фрагмент художественного фильма.
16: Мама, я давно уже солдат.
13: Аркадий пишет.
16: А ты все пишешь, что я мальчик.
13: На листе.
16: Что зря так тороплюсь, что у меня все еще впереди. Извини, мама, но я не согласен с тобой.
13: Он сидит.
16: Ведь человеку так мало отпущено, даже если он проживет 100 лет.
13: В оконном проеме.
16: А сколько мне суждено прожить, неизвестно. Поэтому и тороплюсь. Помнишь, как писал Лермонтов, когда ему было 14 лет? Я должен действовать. Я б каждый день бессмертным сделать бы желал. Как тень великого героя. И понять я не могу, что значит отдыхать. Всегда кипит и зреет что-нибудь в душе моей. Желание или тоска терзает беспрестанно эту грудь. Мне жизнь кажется все как-то коротка. И все боюсь, что не успею я свершить чего-то.
13: У-2 с Аркадием за штурвалом взмывает в голубое небо.
14: Николаю Петровичу отвлечься от горьких мыслей помогает работа. Конец 50-х. Пик напряженности между СССР и США. Яростное противостояние двух ядерных держав. Освоение космоса стало побочным продуктом холодной войны. Каманин-старший возглавляет подготовку первого отряда советских космонавтов.
3: Для нас это был ведь герой...
13: Борис Волынов.
3: Советского Союза.
13: Летчик-космонавт.
3: Из военных он эту награду получил первый. Ну, для нас это было, конечно, безусловно, удивительный человек.
13: Архивные кадры. На них Николай с летчиками первого отряда космонавтов СССР.
14: Из дневника Николая Каманина. В эти дни у меня часто возникали вопросы. Кто из этой шестерки войдет в историю как первый человек, совершивший космический полет? Кто первым из них, возможно, поплатится жизнью за эту дерзкую попытку? На эти вопросы пока нет ответов. Но можно предвидеть, что при отличной работе техники любой из них справится с ролью космонавта. В марте-апреле 1961 года состоится первый полет человека в космос. Есть полная уверенность, что корабль выйдет на орбиту, но нет еще гарантии безопасной посадки.
13: Фото Николая. У него изогнутые брови и решительное лицо.
3: Жесткий. Я бы не сказал, что он такой лапочка был. Нет, он жесткий. Прошел всю войну. Представляете, сколько он видел?
13: На груди Бориса...
3: Гибли люди.
13: Две золотые звезды героя СССР.
3: Черти, что творилось. Ведь это надо было пройти и пропустить через себя все это. И он остался цельным, настоящим человеком, который мог сдержать свои эмоции. Я не помню, чтобы он когда-нибудь на кого-то повышал голос. Он мог жестко говорить, но никогда не кричал.
6: Николай Петрович для меня и как...
13: Петр Климук.
6: Руководитель.
13: Летчик-космонавт.
6: И как отец был.
13: СССР.
6: Это был действительно настоящий человек. Искренне я горжусь, что такие люди делают...
12: Вы слушаете «Радио ВОС».
8: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов и сегодняшний гость из Ставропольского края, по-настоящему легендарная личность среди незрячих людей. Он аранжировщик. Это очень сложная такая профессия и работа. Мы о ней сейчас поговорим в нашей программе. Это Алексей Тарадайко. Добрый день, Алексей.
9: Добрый день. Всем привет.
1: Алексей, я тебе скажу по секрету, что уже твои аранжировки много раз звучали, я даже не знаю, сколько раз звучали на Радио ВОС, дорогие радиослушатели, потому что идя на Дарье и многие-многие другие девушки, и не только девушки, и певцы какие-то, и дуэты какие-то звучали в наших программах. Я вижу «Слепительный мир», и говорили, кстати, даже многие, что это аранжировки Алексея Тарадайко. И вот, наконец, этот Алексей Тарадайко, легендарный аранжировщик среди незрячих наших радиослушателей, нашей целевой аудитории, сегодня с нами на связи. Поэтому я очень рад, что ты согласился дать интервью. Первый вопрос, Алексей, такой. Скажи, пожалуйста, вот в твоем детстве, я всегда с банального начинаю, и, в принципе, наверное, так и нужно, потому что все начинается с детства. В твоем детстве какие ты слушал песни, и когда ты понял, что ты сам хочешь петь и как-то быть причастным к музыке?
9: В детстве у нас, в принципе, всегда была музыка, звучала. У нас была радиола, и я помню... Альбом Пугачёвой был, у нас потом был кассетник, то сестра слушала музыку Антонова, «Землян». Брат потом позже слушал всякий металл, Цоя. Ну, я тогда еще, когда был маленький, это 8-9 лет мне было, я Цоя и металл братова не понимал. Я любил Антонова послушать, вот «Землян», потом кто еще у нас, альбом Пугачёвой там был у нас... Это еще альбом, где были песни
1: «Пилом». И «Ласковый май» в то время был, наверное, и «Мираж».
9: «Ласковый май» чуть позже был. Да, чуть, может, пару лет позже. Но мне тоже нравилось слушать. И, в общем, где-то на всем на этом возвращался. Вот. И всегда любил концерты, и почему-то всегда...
1: А ты пел сам вообще? Напевал эти песни потом, когда послушаешь, или подпевал, когда звучит, нет?
9: Ну, может, не то, что подпевал, я любил под них танцевать.
1: А, вот
9: я любил взять в руки. Любил взять в руки метр, например. Да, вот есть, ну, да, есть да. Материал. Он деревянный был. Был в моем воображении он как гитара.
1: Угу.
9: Типа я с гитарой хожу по комнате, танцую, а потом я взял веник и уже с веником ходил. Он больше на гитару.
1: Сейчас.
9: И все. И себя представлял то барабанщиком, то гитаристом, то пианистом, то певцом иногда. И, может, не знаю, мои, может, кто-то из семьи увидел, может, сестра увидела. У нас дом частный, может, в окно увидели, что я тут пляшу, танцую втихаря. И чтобы никто не видел, главное. Может, посмотрели, меня отдали в музыкальную школу после этого на фортепиано. Вот так, наверное, пошел мой музыкальный...
1: Алексей, давай сейчас послушаем первое произведение, которое ты споешь. Он известен больше как аранжировщик, но сам и поет, конечно, когда душа поет. Какая это будет песня первая?
9: Первая песня. Давайте послушаем «Остров мечты». Песня мною была написана еще в 2008 году. У меня был написан первый куплет, потом что-то у меня случился, так скажем. Я его не дописал. И потом уже спустя уже 14 лет я познакомился с Новосибирской, есть Мария Наружных, может, вы слышали про нее тоже. И вот она помогла мне тоже дописать текст к песне, и получился вот такой вот «Остров мечты», где он такой лирический, романтический, получился светлый трек. Очень мне нравится, так что всем, думаю, тоже должно понравиться. Ну, возможно, вы уже на радио слышали его.
1: Да, слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Алексея Тарадайко на радио ВОС «Остров мечты».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели из Ставропольского края, с нами на связи, я бы сказал, не побоюсь этого слова, легендарный незрячий аранжировщик. У него было сначала остаточное зрение, потом, значит, падало, и сейчас светоощущения остались какие-то, да, Алексей? Расскажи нам.
2: Да, я если в детстве видел строчки 3, может, процентов 30, и то только левым глазом, вот, учился в общеобразовательной школе, маме предлагали меня отдать в грозненский интернат, а так как мама сама преподаватель, алгебра, геометрия в школе, и она говорит, если потянет, то потянет, а если не потянет, то отдам. И она мне не отдала. Я, с одной стороны, может, хорошо, может, неплохо. То есть, может, плохо, то не отдала. Ну, кто его знает, как бы сложилось.
1: Ну, уже как получилось, так получилось, что у тебя
2: да.
1: уже.
2: Вот. И я потянул нормально, как бы, и закончил общеобразовательную школу. То есть, я не интернатский. Вот. 11 класс уже заканчивал уже здесь. Я сам из города Гудермеса, а потом мы, ну, в связи с известными событиями, это 90-е годы, 94-й год, как раз мы в 96-м уже сюда переехали, в Ставропольский край, я здесь 11 класс закончил и продолжил учиться в музыкальной школе.
1: Скажи, а вот когда ты сам сочиняешь песни, да, вот у тебя есть авторские песни некоторые, когда ты сам сочиняешь песни, как к тебе приходит вот это желание написать песню, вдохновение? Может, это не часто бывает, но тем не менее, как это бывает?
2: Обычно это бывает, когда какие-то чувства переполняют, да, вот душу, и ты хочешь как-то это выплеснуть во что-то. Вот, вот раньше, когда в 20-25 лет, там, да, романтика, любовь, взаимная, невзаимная. И раньше у меня было много вот ранних песен, были на мои стихи, и я их как-то, да, вот сложил на мелодию. Они сами как-то рождались. У меня обычно, если рождается мелодия, то с ней параллельно рождается стих. У меня нет отдельных стихов, так уж, чтобы взять отдельных стихов, да, вот написанных. И когда я пишу, то, да, вот именно должно быть что-то в душе такое сильное, да, чтобы это отразилось. А вот так, чтобы, например, по заказу, например, напиши песню, говорят. Ну, я не могу написать песню по заказу, потому что, ну, как-то это не мое, это нужно быть в теме, нужно как-то все прочувствовать как-то изнутри. Поэтому я пишу, сейчас пишу не часто, потому что нужно душевный какой-то порыв нужен, да, вот.
1: Да, да.
2: Какое-то переживание внутреннее.
1: Ну, я хочу сказать, что они действительно наполнены искренностью у тебя, и это чувствуется, и те песни, которые ты делаешь, и аранжировки прикладываешь, сейчас мы поговорим об этом больше, об аранжировках, потому что эта работа такая особенная, и не каждый зрячий человек вполне справляется. Ведь, дорогие радиослушатели, кто знает, что такое аранжировщик, это человек, который может либо сделать из песни шлягер, либо загубить песню, да, Алексей?
2: Это да.
1: То есть тут по-разному бывает. Одному в руки попадет, он видит вот так, другой видит иначе. А если есть хороший, допустим, текст, хороший припев там и так далее, то песня имеет шансы. Но если аранжировщик, как, скажем так, ее не воспринял, не пропустил через себя, сделал бы как, то песня, ну, как бы далеко не уйдет. Вот, а твои песни, они...
2: Да, аранжировка играет половина успеха, да, зависит от аранжировщика, который песню аранжировал, и какие звуки он, какую ритмику он туда вложил. Все зависит еще. Половина успеха песни зависит именно от аранжировки самой песни.
1: Да.
2: Вот. Ну, а половина от вокалиста, наверное. Ну, а может, больше, ну, в зависимости, да.
1: И вот многие люди, которые говорят о тебе, просто фактически, ну, уже, наверное, более 120 программ уже записано. Я вижу «Ослепительный мир», еще не все смонтированы, но все, с кем я общаюсь, где-то человек, процентов 70, они все тебя знают и отзываются очень хорошо, как об аранжировщике, и ты даже поешь с ними иногда дуэты с этими людьми и так далее. Поэтому,
2: да, бывает,
1: поэтому тебе большое спасибо, что ты помогаешь незрячим людям реализовать их мечты, воплотить в жизнь, потому что это не каждый может, не у каждого есть там много денег, чтобы заплатить какому-то, да, другому там аранжировщику. Ты находишь общий язык, многих учишь, многим даешь советы, и вот эта вот твоя душевная доброта, открытость — это редкие качества сегодня. Прежде чем мы продолжим разговор, давай еще послушаем песню в твоем исполнении. Какая это будет песня?
2: Так, следующая песня у меня, одна из моих первых, может, так скажем, песен, называется «Незнакомка Луна». У меня есть вот некоторые мои ранние вещи, работы. И когда слушаешь и понимаешь, что там они несовершенные, звучат несовременно, вокал у меня был какой-то слабенький какой-нибудь там. И хочется некоторые старые вещи, не все, конечно, там единицы буквально из старых работ моих, переделать. Вот одна из мной переделанных в прошлом году авторских песен, это же на мои стихи.
1: Угу. Автор слов и музыки, то есть полностью. Да,
2: да, автор слов я, музыка моя, режировка, сведения тоже. Такие первые ласточки, которые полетели, да, пробные пробы пера, так скажем. Вот, может, песня не совершенна, но она...
1: Да ладно, не совершенна.
2: Да, она мной очень любима, то есть, и мне очень нравится, она получилась такая интересная.
1: Еще расскажи, как она называется?
2: Луна. Да, называется песня «Незнакомка Луна».
1: «Незнакомка Луна». Слушаем эту песню в исполнении Алексея Тарадайко на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что с нами на связи Ставропольского края Алексей Тарадайко. И аранжировщик, и человек, который активно общается с незрячими людьми из разных уголков нашей страны, наверное, не только, потому что твой телефон мне дал человек из Молдавии, который был нашим гостем, Вячеслав Назаров, замечательный певец. Поэтому ты общаешься с большим количеством людей и многим приносишь просто, я бы сказал, незаменимую помощь даешь, потому что ты даешь им, еще раз говорю, воплощаешь их мечты. Давай поговорим теперь подробнее об аранжировке. Вот тебе присылают наброски какой-то песни, да? Ведь это, как бы сказать, первое восприятие. Как вот ты начинаешь работать над песней, и всегда ли ты соглашаешься сделать аранжировку? Или говоришь, ребята, вот эту песню не смогу сделать? Или ты все же над любой песней работаешь? Как это у тебя происходит?
1: Ну, я практически работаю над любой... Не то, чтобы над любой песней. Я не берусь за какие-то роковые вещи, где нужны живые гитары, живые какие-то, да, вот, инструменты. За них, потому что ставить, играть на клавишной гитаре, это такое себе будет потом качество. И зачастую я, если какая-то в стиле поп, шансон, там, бардовская, я зачастую берусь. Если тем более мне песня нравится, тоже берусь. Если я слышу внутри себя... Я бывает, когда... Присылают песню, просто под гитару спетую. Я зачастую уже слышу, как она звучит в голове у меня. С барабанами, с гитарами, там, да, с фортепиано, где что будет уже. Я зачастую даже уже внутри себя, слушая просто демку, уже представляю, как она будет потом на выходе, да, после аранжировки.
0: Mm-hmm.
1: Бывает, получается реализовывать, бывает, примерно та идея воплощается. Бывает, на ходу что-то, когда уже в процессе аранжировки
0: что-то...
1: Ну, что-то меняется, добавляется, выбирается. Бывает, совсем получается, какие-то идеи приходят в голову в процессе, и ты, о, я лучше вот так сделаю. Не как я там слышал, да, в процессе первого прослушивания. То есть бывает по-разному. Бывает, идут тяжело. Вот берешься, вроде слышишь, но бывает очень тяжело идет, ты, надеюсь, сидишь, работаешь,

0: В итоге получается, но зачастую, когда есть вдохновение, когда ты слышишь, как должно звучать, работать легко. А когда бывает, вроде бы взялся, но бывает так туго идет, вроде бы и все на месте, но что-то не хватает чего-то. И здесь бывает сложнее с такими песнями работать, конечно.
1: Скажи, пожалуйста, вот песня для многих, когда вот простой радиослушатель наш, да, вот простой человек, который далек от сведения, аранжировки и так далее, ты делаешь все под ключ, то есть ты делаешь сведение там и так далее, и обработку голоса и все прочее, и погружение голоса. Да, дорогие друзья, просто чтобы вы понимали, аранжировка это и запись песни, это очень сложный такой процесс. Помимо того, существует какая-то, как бы сказать, панорама такая, да, песни, когда мы слушаем в наушниках иногда, да, мы с вами слышим какие-то эффекты и так далее. И это все делает аранжировщик. Вот как он увидел, какими-то штрихами, какими-то мелочами. Вот скажи, вот незрячему человеку, который плохо видит, ведь это очень тяжело, наверное, или все же важнее слышать? Потому что твои аранжировки и песни, вот которые ты делаешь под ключ, они очень убедительно, очень хорошо звучат. А у некоторых, явно, понимаешь, что-то выпирает, там, допустим, голос, как будто караоке записали, знаешь, как будто вы туда не погрузили в песню. Вот как ты с этим справляешься совсем? Это же опыт большой, да, наверное, нужен?
0: Это, наверное, да. Здесь, наверное, и опыт играет, и, может, наслушанность, может, играет. Может быть, разнообразность жанров, в которых, да, я делаю аранжировки, может быть, тоже где-то играет. Начиная там где-то от джаза, оркестровые аранжировки, попсовые, поп-рок. Ну, я, как говорил уже, в чистом виде рок не делаю. Так, легкий, может, поп-рок, поп. Ретро, 80-е годы, да, вот когда вот раньше на Роландах делали, сейчас это имитировать звук коргов, Роландах тех лет, в принципе, не проблема. То есть все, наверное, наслушанность, внимательность еще может быть. Но и мне еще кажется, самое главное, сам вот аранжировщик, который, да, звукорежиссер, который сидит, который делает заказ, мне кажется, он должен сам внутри слышать, как должно звучать это. То есть можно сделать по-всякому, бывает, слушаешь, да, стихи сводятся. Поставили пресет первый попавшийся. О, реверку, сколько много реверу, сколько много дилея. Классно, супер. И так он выложил. А на самом деле это вообще большая и грубая ошибка. Потому что перенасыщенность эффектов, да, на голосе это бывает только зло. И нужно с этим всем быть очень аккуратным, чтобы ничего не выпирало, ни ревер не стрелял, ни дилей где-то не вылазил там, где не надо. То есть здесь нужен и слух какой-то, и опыт, и внимательность, и отслушка материала. То есть постоянно нужно быть в таком неком внимании, чтобы нигде ничего лишнего не было. И лишнего, и чтобы, бывает, чуть не хватает, и чтобы всего хватало, да, вот в аранжировке. Это, наверное, самое такое главное, иначе будет что-то лишнее или чего-то будет не доставать.
1: Короче, все зависит от твоего вкуса, как бы индивидуального восприятия. Все-таки надо, наверное, пропускать.
0: И даже бывает просто настроение. Бывает, ты сегодня делаешь одно, а завтра ты как-то с другим настроением, ты уже можешь как-то даже эту фонограмму уже чуть-чуть по-другому, да, делать. Поэтому здесь много нюансов. Ночью бывает, когда пишешь, и на раз по-другому пишется, днем по-другому пишется. То есть здесь порой столько всяких разных таких вот нюансов, что просто удивляешься.
1: Да, это действительно сложный такой творческий процесс, но в итоге, вот скажи мне, пожалуйста, приблизительно хотя бы, ты считал, сколько ты сделал аранжировок так, навскидку, приблизительно хотя бы?
0: Ой, навскидку, даже, честно говоря, не знаю. Так сказать, если я с 2003 года занимаюсь, да, вот если на компьютере брать аранжировками, но если за год, условно говоря. Да нет, даже примерно сказать не могу, сколько это.
1: Ну, может быть, я думаю, что уже где-то 400 записано, наверное, как минимум, да, песен?
0: 400-500, наверное, да, как минимум. Мне даже кажется, больше.
1: Вот, видишь, это на самом деле какой объем работы.
0: За 20 лет, наверное, будет. 500, да,
1: да, да, да,
0: может,
1: да.
0: Даже.
1: И мы с тобой вне эфира, когда говорили, да, вчера, я говорю, бывает какая сложность, что у аранжировщиков, да, какая-то песня, ты поработал над ней, проходит время, она въедается в голову, не можешь от нее избавиться. И ночью снится, да, такие тоже побочные эффекты.
0: И ночью снится, как заезженная пластинка, постоянно эта музыка играет.
1: Не можешь выбросить, да, из головы.
0: Утром просыпаешься с ней. Бывает, просыпаешься, ты уже закончил уже сдал заказ, уже неделя, там месяц проходит, просыпаешься однажды утром, а у тебя играет та старая какая-то мелодия, и весь, все утро, полдня она еще тебе в голове. Потом будет тебе немножко надоедать, даже так скажем. Вот бывает такое тоже.
1: Да, это вот такие побочные эффекты профессии аранжировщика. Но зато это дарит радость людям. Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. Какая это будет песня?
0: Хочу представить вашему вниманию песню «Заступница Мария». Это песня, написанная на стихи Василия Неходцева. Она написана на заказ. У меня одно время приходил парень, он писал стихи и говорит, кому, говорит, нужны стихи? Вот я хочу стихи раз, ну, прочитал там, они и умерли, ну, по его мнению. А в песнях они будут жить. Леша, пиши мне вот на мои стихи-песни. Я ему написал, может, песен 20. И вот одна из них, вот «Заступница Мария», которая мне очень нравится. Он немножко рассказал предысторию, что ему стихи пришли, когда он был в монастыре перед иконой Богородицы. И я как-то быстро написал мотив, потом саранжировал, и получилась очень такая интересная, красивая песня, немножко даже, может, патриотическая, потому что там молитва о нашей Руси, «Заступница Мария», моли Бога о нашей стране, чтобы все было хорошо. Она была в демо-версии все эти годы, даже по интернету ходила в демо-версии, которую я спел тогда еще в 2012 году. И вот недавно, пару лет назад, я ее переписал начисто, голос, чтобы было достойно ее людям уже показывать. Так что «Заступница Мария» немножко в таком обновленном варианте.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Алексей Тарадайко, аранжировщик, певец, человек неравнодушный, человек, который на протяжении всей своей жизни связан с музыкой и который посвятил себя музыке. Скажи, пожалуйста, вот обращаются иногда люди, у которых, может быть, мало денег, да, вот они не могут там оплатить, скажем, большие суммы, просят тебя помочь, там что-то разъяснить, и ты для всех находишь время. Ты очень загруженный человек, такой трудоголик, насколько я знаю. Как тебя на все это хватает, а? Вот ты же сам занятой, еще другим помогаешь очень много.
1: А я и сам не знаю, бывает. Наверное, все нужно делать с радостью, с интересом, как-то, может, с любовью к своей работе, к своим друзьям, к своим тем знакомым, да, которые обращаются ко мне. Вот, наверное, именно поэтому и казалось бы, при отсутствии времени на всех хватает. Вот, казалось бы. Потому что если ко мне друзья обращаются, знакомые, я оставляю, может, свои какие-то заказы коммерческие и помогаю человеку в каких-то его вопросах. Потому что мне, бывает, обращаются не только с просьбой сделать аранжировку, мне обращаются свести песню, то есть минусовку с вокалом. Записал человек вокал, я свел ее с минусовкой. Стихи, человек начитал стихотворение, я подложил подложку, там свел тоже. Реверку накинул, делейчика. То есть все как-то делают это с радостью, с любовью. Просто бывает, ребята спрашивают вопросы по риперу, там еще по каким-то плагинам к риперу, то есть по звукообработке. Как-то не знаю, время находится почему-то, и вроде бы на все хватает, даже вне зависимости от какой-то моей занятости. У меня всегда я с радостью, и иногда с интересом, даже если не знаю, постараюсь найти, может, информацию. Да, поэтому у меня когда так происходит. Я, наверное, даже объяснить толком не смогу, откуда
0: да,
1: что берется.
0: Я хочу сказать тебе большое получается? Спасибо, потому что, на самом деле, ты вот незрячему сообществу в интернете столько сделал добра, что мне хочется, чтобы это добро вот каким-то незримым волшебным образом возвращалось к тебе в твоей жизни, потому что вот хорошо, наверное, когда ты занимаешься любимым делом, с вдохновением, с любовью к людям, это самое-самое важное в нашей жизни. И ты вот такой человек, которых очень мало. Я хотел бы еще спросить о том, какие-то, может быть, бывают минуты, когда ты хочешь отдохнуть, допустим, да? Хочешь как-то переключиться, вот все-таки надо мозгу давать отдых. А что ты делаешь, когда ты хочешь отдохнуть? Какие твои любимые, может быть, занятия? Может, какие-то хобби у тебя есть? Или просто ты лучшая музыка? Знаешь, музыканты, аранжировщики говорят, лучшая музыка – это тишина. Что ты предпочитаешь в виде отдыха?
1: Ну да, лучшая музыка тишина. Я, бывает, поработаешь над аранжировкой, и потом музыку, как тот сапожник без сапог, что звучит нынче на современном рынке, в современной музыке, даже без понятия. Потому что музыку я сейчас, как таковую, слушаю мало. Отдыхаю, например, я читаю какую-нибудь книжку художественную, там, из классики, может быть, или что-то современное. Uh-huh. Хотя это, как мы недавно тоже со знакомым рассказывали, это тоже все равно, что переключиться с одного шума на другой шум. Пускай, да, голосовой, да, дикторский. Вот. Но все равно какая-то в этом есть отдыхающая составляющая.
0: Отдушина, да.
1: Да, просто все равно уши все равно как-то уже не так напряжены. Ты слушаешь, уже мозг тебе переключен на другую какую-то деятельность, да. Слушаешь историю книжки. Либо иду, общаюсь с друзьями просто в социальных сетях, вот. Тоже очень хорошо.
0: Ну, общение с людьми всегда, да? Общение с людьми всегда приятно. Вот скажи, пожалуйста, как нашим радиослушателям найти тебя в интернете? Как нам найти, где мы можем послушать твои аранжировки? А может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет с тобой посотрудничать, заказать тебе песню, сделать аранжировку? Как тебя найти?
1: Найти меня можно ВКонтакте. Я там так и есть, Алексей Тарадайко подписан.
0: Просто Алексей Тарадайко написать, а как вот дальше? Может быть, будут твои какие-то...
1: Да, Алексей Тарадайко, только один такой.
0: От один, да? Ясно.
1: Да, там вроде больше никого и нет.
0: Дорогие радиослушатели, находим Алексея Тарадайко ВКонтакте. Там, я думаю, что мы много песен можем услышать, которые он или аранжировал, или написал, и свои, и другие. Там много чего, наверное, есть.
1: Да, мне на стене там есть, и плейлист там лежит. У меня еще был канал, как бы еще есть канал в Телеграме. Там он называется «Звукомонтажный Алексей Тарадайко». Я там свои работы.
0: Еще раз четко вам произнеси.
1: Звукомонтажный.
0: Звукомонтажный Алексей Тарадайко.
1: Да, звукомонтажный Алексей Тарадайко. Я там просто свои работы, то есть какие-то совместные работы с кем-то, с кем я делал, кем дуэт. кому-то аранжировки сделал, кому-то
0: стихи свел. Вот, заходим в Телеграм, подписываемся.
1: Спектакли кому-то свел, там, да, вот.
0: У нас, даже были такие работы, спектакли, да, и спектакли. Спектакли вообще сложно, наверное, это кропотливый
1: труд. Аудиопостановки, да, с оформлением, с шагами, с шумом улицы. В общем, я типа художественный фильм, только в аудиоформате, ну, да, получается.
0: Да. Как раньше, все в поставить... советское время были радиоспектакли, да?
1: Да. Вот. Вот у меня на все это было на моем канале в Телеграме. Сейчас не знаю, как будет дальше. Сейчас, возможно,
0: да, сейчас
1: нашими историями
0: все приходится. Куда-то надо переносить. Вот.
1: Да, ну вот так в ВК, слава богу, работает, живой. И там, конечно, не столько материала. Так, если по страничке походить, там все есть. Ну, в Телеграме просто на канале было все в куче и все в одном месте. Было удобно.
0: Ну, будем надеяться на лучшее, но с другой стороны что-то появится новое. В общем, ищем Алексея Тарадайко, и будет вам счастье. Будет вам разное хорошее настроение, хорошая музыка, хорошие песни. Вот. Тем более, что я еще раз говорю, что на волнах радио ВОС прозвучало огромное количество его аранжировок в исполнении других наших гостей. А мы слушаем следующую песню в твоем исполнении. Когда будет песня, Алексей?
1: Следующая песня — это новая моя песня, в прошлом году написанная, называется «В синий вечер». Читая ленту ВКонтакте, я наткнулся на интересный стих Виктора Королева, и что-то в нем не так зацепило, какой-то он такой интересный по своему содержанию, с такой некой изюминкой, вот проезд на глазку, вот, немножко такой имеет фолковый такой флёр, да, такой как налет. И мои руки сами подтянулись к гитаре, и я написал буквально за 5 минут куплет-припев, и потом аранжировку, и через месяц, даже, может, меньше, у меня был готов очень классный, интересный трек под названием «В синий вечер».
0: Слушаем эту песню в исполнении Алексея Тарадайко на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, время нашей программы, вот с хорошим человеком, когда говоришь, ну, не наговоришься, потому что есть что обсудить, есть какие-то интересные темы, вопросы. Мы вот сегодня углубились в профессию аранжировщика. Конечно же, все об этом не расскажешь, потому что это кропотливый ежедневный труд, да, Алексей?
2: Да, все верно.
1: И это хочешь не хочешь, а работать надо, когда люди ждут результат. У тебя, может быть, заболела голова, может быть, хочется заняться чем-то другим уже, отдохнуть от этого всего, а ты знаешь, что люди ждут, и человек все равно идет на какое-то самопожертвование, я бы сказал, и делает работу от души и для души. Вот, поэтому вот твое исполнение, оно тоже искреннее, твои песни звучат очень хорошо. Вот ты очень скромный человек, говоришь, что не так часто даешь интервью. Я очень благодарен за то, что ты сегодня согласился принять участие в нашей программе. Скажи, пожалуйста, вот я хочу задать тебе такой вопрос. Вот падает зрение, да, уже фактически какие-то остатки остались. Несмотря на этот недуг, который тебя преследует по жизни, чувствуешь ли ты себя счастливым человеком?
2: Я думаю, что все-таки да. Потому что, во-первых, я как бы нашел себя в жизни, нашел свое место, да, так скажем, свою какую-то, свою деятельность. То есть ты понимаешь, то есть я понимаю, что в этой жизни... Нет, конечно, бывают какие-то грустные мысли приходят, что, может быть, там, может, могло быть где-то лучше. Но, в общем и в целом, я понимаю, что жизнью я как бы доволен. То есть я, хоть и несмотря на то, что... незрячий. У меня есть хорошие друзья, у меня есть любимое дело, которому я всю жизнь положил.
1: Посвятил, да?
2: Да, у меня есть знакомые здесь. Я еще ж пою в церкви у нас,
1: да,
2: в храме Александра Невского.
1: Ой, какая красота. А это большое дело, на самом деле. Вообще, есть такой, как Алексей, это Божий человек, да? Такой перевод, по-моему, имени, я, честно говоря, не помню.
2: Да, есть такой святой, да. И девочки за мной заезжают, Алёша, поехали, у нас служба там, утренняя, вечерняя, там, когда бывает венчание, тоже пойдем, споем. У нас там коллектив небольшой, правда, ну, мы выкручиваемся. Вот, ты понимаешь, что... Слава Богу за все, что ты нужен где-то. И здесь в селе отчасти, и сообществу незрячих, может, ребят, своим друзьям. То есть, да, я, может, не вижу, но это не повод грустить, печалиться. В жизни нужно в любом случае искать что-то светлое и доброе и не думать о том, что ты вот такой несчастный, бедный, как иногда бывает, знаете, жалеют
1: нас. Да, себя.
2: Что? Себя. Или сам себя человек жалеет. Я всегда стараюсь как-то давать некий свет людям, да, чтобы люди, так скажем, вот этого света, может, питались, радовались. И сами, да, вот, потом набравшись этого света, так скажем, сами потом уже излучали этот свет.
1: Алексей, ты действительно излучаешь свет своим творчеством, своей жизненной позицией, своим неравнодушием к людям, которые к тебе обращаются. Помощью и своей работой, своими песнями ты несешь огромный свет и добро людям. Я желаю тебе много творческих успехов, желаю тебе радостных, счастливых дней и много-много еще таких, знаешь, неожиданных, приятных событий в твоей жизни. В заключение какую песню мы послушаем?
2: А в заключение давайте послушаем песню, которую я аранжировал, песня на музыку и стихи нашей землячки, Анны Бахмат. Я как-то, будучи в нашей детской библиотеке, иногда приглашают выступить перед ребятами, там, пятиклассниками, шестиклассниками под гитару. И я услышал, у нас библиотекарь поставила акапельную версию нашей землячки. Ну, у нас был вечер патриотического стихотворения, ну, патриотики. И мне очень понравился этот напев, текст, ну, кому-то, может, покажется чуть-чуть слишком простым или, может, даже слащавым, но мне настолько понравился вот этот посыл. Я говорю, Оля, библиотекарю, пришли мне этот материал, у меня есть мысли по этому поводу. Вот, я, наверное, сделаю аранжировку. Она прислала, через месяц я сделал аранжировку, записал, и получился, на мой взгляд, очень классная, патриотическая и, наверное, даже... не побоюсь слова, так это же конкурсная работа, с которой даже можно будет выступать на каких-то вот конкурсных российских, всероссийских, может, районных фестивалях. Вот, так что получилась очень классная, добрая и светлая песня.
1: Спасибо тебе еще раз за то, что был с нами. И как еще раз эта песня называется?
2: А песня называется «Это Родина моя».
1: «Это родина моя». Замечательно. Вот на этой прекрасной ноте я говорю тебе до свидания, до новых встреч. Спасибо еще раз за то, что ты был с нами. А всем радиослушателям хочу сказать, берите пример с Алексея. Это необыкновенный человек. Помогайте друг другу, обращайтесь к нему. И то, что ты делаешь, это на самом деле трудно переоценить. Еще раз всего доброго, будь счастлив. Радиослушатели, берегите себя. До свидания, до новых встреч.
2: Все, всем спасибо за то, что позвали, пригласили меня в эфир. Всем хорошего настроения, весны, радости и всего доброго. И до новых встреч.

0: Родина моя.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
2: Вы слушаете Радио ВОС.

0: kid bring every song they wanna sing, but son, sweeping. Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Одесская киностудия художественных фильмов. 1956 год. Фильм «Весна на Заречной улице». Сценарий Феликса Миронера. Режиссеры постановщики Феликс Миронер, Марлен Хуциев. Главные операторы – Василевский, Тодоровский, композитор Макроусов, текст песен – Фатьянова. В ролях – Татьяна Сергеевна Иванова, Саша Савченко, Рыбников, Юра Гуляев, Зина Пугачева, Крушенков, Юхтин, Аля Шорохова, Федя Ключнев, Мария Гавриловна, Гаврилка, Ищенко, Белов, Мигулька, Иван, Брылеев –

0: Опоздав на рейсовый автобус, женщина в плаще с капюшоном, закрывающим лицо, пристраивает на обочине два чемодана и сумки. Рядом с ней тормозит грузовик.
1: Подбросим до поселка, мамаша.
0: Водитель выходит помочь.
1: Не бойтесь, дорого не возьмем. Ну, как с пенсионерки, десяточка. На 200 грамм горючего по розничным ценам.
0: Загружают вещи в машину.
1: Стрибайте.
0: Молодой шофер, посадив женщину в машину, бежит к водительской двери. Садится за руль, закрывает дверь. Женщина откидывает капюшон.
1: Закройте дверцу.
0: Пассажирка – красивая девушка.
1: Вот то мамаша.
0: Шофер, улыбаясь, захлопывает дверцу. Трогается с места. Грузовик выехал за шлагбаум. Водитель с интересом поглядывает на причесывающуюся девушку, зажавшую во рту шпильки.
1: Курс окончен, по глухим селениям разбредемся в дальние края. Ты уедешь к северным аллеям, в жаркий Казахстан уеду я. Простите, я угадал?
0: Девушка с улыбкой кивает. Шофер снимает зеркало бокового вида.
1: Значит, окончили. Значит, к нам. В глухое селение. Прошу.
2: Спасибо.
0: Глядя в протянутое зеркало, белокурая красавица закалывает локоны.
1: А разрешите узнать, по какой такой специальности?
0: Закалывает последнюю шпильку, смущенно улыбается.
2: Педагог.
1: Ах, педагог. А часом не русской литературы?
2: Да. Откуда вы знаете?
1: О, я даже знаю, куда вас определят.
2: Куда?
1: Заречная улица, дом номер 21. Вечерняя школа рабочей молодежи. Адрес точный.
2: Почему вы так думаете? Вы там учитель.
1: Кто я? Что вы? Я 7 классов кончил, 8-й коридор с меня хватит.
0: Шофер закуривает.
1: Знакомые учатся. У них там вторую неделю литературы нет.
0: Девушка удивленно смотрит на водителя.
1: Сбежала.
2: Как сбежала?
0: Обгоняет рейсовый автобус.
1: Да обыкновенно. На самосвале.
0: Водитель возвращает зеркало на место.
1: Завез. Вот как вас.
0: Нахмурилась.
1: И туда, и обратно. Тоже окончила. Тоже молодая. Некультурный ее нас показал. Телевизоров нет, домоводелей тоже нет. Не, ателье, конечно, имеется. Но вот этого самого, как его, космополитического кабинета тоже нет. Но опять же, хлопцы в классе заводским дымом пахнут. Всю дорогу мне жаловалась.
0: Молодая красавица, отвернувшись от водителя, в раздумьях теребит нижнюю губу. Но взгляд ее постепенно светлеет.
1: Ох, и проводили ж ее. Хлопцы у нас горячие.
0: Дождь закончился, девушка поднимает голову.
1: Да и работа у нас, между прочим, тоже горячая.
0: Вдоль дороги раскинулась огромная заводская территория с доменными и мартыновскими печами, дымящими трубами и различными металлоконструкциями.
1: Наш главный проспект.
0: Грузовик проезжает по дороге, которую пересекает множество бетонных мостов, соединяющих заводскую территорию. Девушка впечатлена.
1: Смена идет.
0: По дороге движется много людей, в основном мужчин, в одну сторону. После сигнала грузовика они торопливо расступаются к обочине. По одному из мостов проезжает паровоз. Молодая учительница внимательно осматривает окрестности.
1: А вот, между прочим, и ваши ученики.
0: У палатки стоят трое парней с кружками пива.
1: Здорово, школьники! Уроки учите!
3: Приветствуем!
4: Ну да, повторяем.
3: Глуши мотор, Юра! Присоединяйся! Нельзя, братцы, права отберут.
1: А ничего.
0: Берет кружку.
1: Тетя Маша, ваше здоровье!
0: Продавщица.
2: Будь здоров, племянничек.
3: Счастливый путь! Пассажирку не потеряй!
0: Юра крикнул в окошко.
1: О, Алёк, рады, садись, подвезу.
2: Спасибо, дождь уже кончился. Да ты уже и так одну везёшь, хватит.
1: Ох, приревновала.
0: Юра, обращаясь к пассажирке.
1: Ну, как вам понравились ученики?
0: По центру дороги стоит молодой человек.
1: Не бойтесь, они у нас мирные.
2: Ой!
0: Резко тормозит.
1: Тебе что, Сашок, жизни не жалко?
5: Мне ног жалко, пешком топать.
0: Саша идет к двери машины.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Открывает дверь и садится.
6: Втроем поместимся, а?
3: Само собой.
2: Подождите, я вам уступлю место.
6: Ни в коем случае, Юр, контакт.
0: Саша улыбается.
2: Полный. Подождите. Что вы делаете? Остановите, я сойду.
6: Немного погодя. Остановка здесь воспрещена, чего доброго штрафую.
1: Ну-ка же, опять же, права.
0: Девушка, смирившись, вздыхает.
6: Надолго в наши края?
1: Ну, это зависит от разных обстоятельств.
0: Учительница сильно возмущена.
6: А разрешите узнать, зачем?
1: Ну как же, женихи в нашем поселке видные. Ну, опять же, невесты на расхват.
2: Остановите машину.
1: Спокойно, спокойно.
6: Осторожнее. Так и людей угробить недолго.
1: Отвечать кому?
6: А без шуток. Что вы сегодня вечером делать думаете?
1: Грустить о прошлом.
6: О, не годится. Знаете что? У нас сегодня шумная компания собирается.
3: Где? По какому поводу? Почему я не знаю?
6: Новый год встречаем с елкой.
3: В ноябре-то?
6: Ага.
3: Это по какому же календарю?
6: По мартеновскому.
3: Что, Сашок, дожал?
6: Ага.
3: Дай-ка я тебя расцелую.
6: Соседку, она меня, и начни
3: уже. Ох, я
2: обмою. Немедленно остановите машину.
6: Не надо.
0: Парень открыл дверь и завис на подножке.
6: Приходите, девушка, не знаю имени, отчества. Приглашаю от всего сердца. Потанцуем, повеселимся, а? Заречные два. Калитка со скрипом, злых собак нет.
0: Саша соскакивает на ходу.
1: Значит, у Зиночки.
6: Буду ждать.
1: Придем без опоздания. Лично я советую. Очень милой компанией танцы до утра. Не пожалеете.
0: Пассажирка сурово и надменно взглянула на Юру.
1: Прибыли. Гор, оно.
0: Грузовик останавливается возле внушительного здания с большой двустворчатой дверью. Юра помогает выгрузить багаж. Учительница смотрит на здание и ставит вещи на землю.
1: Прошу, держите ваш тяжелый.
0: Девушка открывает сумочку, чтобы расплатиться. Юра рукой прикрывает ее.
1: Ну что, какие мелочи. На обратном пути отдадите. Когда сбегать будете?
0: Девушка, бросив сердитый взгляд на парня, берет в руки вещи. С трудом идет к двери. Комната в частном доме. Молодежь веселится.
7: Прощались мы.
1: Все видели, ах, и нету, ах, вот она, ах, прошу.
8: Вот, ты ее сейчас откроешь.
9: Здравствуйте.
10: Заходите, девушка.
1: Здравствуйте, моя
10: Галина. Здравствуй, Витенька, раздевайся.
9: Так, тарелок хватит, вилок тоже хватит.
10: Самые лучшие даю.
9: Знаю, мама.
10: Смотри, а то передовые, а потом осколки по полу собирай.
9: Да бросьте, мама.
10: А он ничего. И зарабатывает, и почет. Только характер. Смотри, сколько денег зря на ветер перевел, а? Праздник для друзей.
9: А вы что, чужие деньги считаете?
10: А может, твои будут?
9: Да бросьте, мама. Идите уж отдыхать.
10: Ну... Ты на родную мать голос не повышай.
1: Можно?
10: Хозяйничай, доченька, хозяйничай.
6: Как у вас вкусно пахнет здесь.
10: Угощай гостей.
6: Зин, ну чего ты на кухне копалась?
9: Уже натанцевался?
6: Нет, сейчас с тобой пойдем. Пойдем, а?
9: Побежим.
6: Ну, чего ты колешься?
9: Пойди со своей Любочкой потанцуй.
6: Ну и потанцевал, а что, раз нельзя?
9: С Тосечкой тоже потанцевал?
6: Зин, да брось ты, нужны мне все.
9: Уходи к своим точкам.
6: Да у меня одна своя. Злая, но...
9: Милый Саша, я не ваша. Уйди, видеть тебя не хочу.
6: С тобой не сладишь.
9: Никогда.
6: И оплатит все в саже.
9: Где?
6: А вот. Вот и поймал.
1: Вот они чем тут занимаются.
6: А чего ты без стука ходишь? Вот теперь можно.
3: Сашок, ну почему не начинаю? У меня горло пересохло. Кого ждем-то?
6: Крушенко.
3: Это кого это? Инженер, что ли?
1: Тю, тоже мне персона. Можно подумать, что весь этот праздник из-за него.
6: А вот, Юр, если бы не было инженера, то и праздника не было бы.
1: Ну, с приездом.
6: Будь здоров.
0: Комната в другом доме. Русый парень бреется. Молодой человек встает и с мыльной пеной на лице идет в коридор, затем открывает входную дверь. Выходит на лестничную клетку, вертит головой по сторонам. Подойдя сзади, знакомая нам девушка закрывает ему ладонями глаза.
6: Ну ладно, хватит, кто это?
0: Ощупывает руки, закрывшие ему глаза. Понимает, что это девушка, и улыбается.
6: Аля?
0: Поворачивается.
9: Ну вот мы и узнали. Кем занято сердце? Инженера Крушенкова.
6: Танюш.
9: Я.
3: Только. Танька, здравствуй.
9: Татуша.
6: Танюшка, ты как сюда?
9: Обыкновенно. На самосвале.
1: Значит, не забыли адрес? Решили навестить?
6: Ну, как? Вы уже знакомы?
1: А как? Самым тесным образом.
6: Ну, где вы ходите?
11: Да, Таня. Познакомься, Саша Савченко, виновник торжества.
12: А мы уже знакомы.
6: Да, мы действительно уже знакомы.
11: Как знакомы?
13: Прошу отнестись должным образом. Молодой педагог будет преподавать у вас в вечерней школе русскую литературу. Приготовьте тетрадки для двоек.
11: Как, это знаете?
13: А как же, мы все знаем. Мы только одного не знали, Тов Крушенков, что она вам родственницей доводится. Откройте секрет, кто она вам, невеста или жена?
12: А это не важно.
6: Да это не важно, у нас там вино прогисает, пойдемте за стол.
13: Ну правильно, прямо с чемоданами.
11: Да понимаете, в чем дело. Татьяну Сергеевну пока еще не обеспечили жилплощадью. Вот мы, вы извините нас. Зиночка, я слыхал, у вас мамаша сдавала комнатку. Можете вы...
0: Зина пожимает плечами.
6: Да есть.
0: Улыбается Татьяне.
6: Пойдемте.
0: Саша берет вещи, открывает дверь в чистенькую и аккуратную комнату и ставит их там. Зажигает свет.
6: Нравится? Обозрите апартаменты-то.
0: Юра и остальные подталкивают девушку к двери.
14: А ты что же ты чужими комнатами распоряжаешься?
6: Зиночка, это в порядке уплотнения. Твоя мама все равно ведь сдает. Вот я и помогаю.
14: Как-нибудь без твоей помощи
11: обойдемся. Да вы не беспокойтесь. Если нельзя, мы в другом месте найдем.
10: Ну что ты, Зиночка, ну разве же можно так? Девушке ночевать негде. Надо же войти в положение. Все мы люди. А чего не сдать интеллигентного человека? Заходите, родненькая,
6: я
10: заходите.
6: Я говорю, проходите, проходите.
10: Располагайте, здесь у нас тихо, будете как в родной семье. 250 рублей.
6: Сколько? Таких и цен нет, Марья Гавриловна.
10: Так и комнат таких нет. Отдельные, мы же с мебелью сдаем, а свет, а уборка? Нет, родненькая, нигде дешевле не найдете.
6: Дорого все равно, Марья Гавриловна.
10: Я согласна. Ну вот и хорошо. Ну а вы, ребята, чего стали? Ну что вы выставились, как перед прилавком? Человеку с дороги переодеться надо. Идите себе гуляйте, ну ищите, иди.
13: Мы не садимся, ждем.
0: Дверь закрывается. Татьяна с удовольствием осматривается. Компания за накрытым столом. Юра и Коля угощают миловидную блондинку.
13: Алёк, вот портвейн розовый, самый дамский.
12: Твоя мне наливки хочется.
0: Николай наливает девушке наливку.
12: Спасибо.
0: Юра, ревниво глядя на инженера.
13: Ну на вот, закуси игрушкой, врачами рекомендуется.
12: Да я яблоки люблю.
0: Девушка держит яблоко, которое ей дал Коля.
13: Ну ладно, кого ждем-то? Минуточку, сейчас.
0: Саша выходит в коридор и стучится в дверь к Татьяне. Улыбаясь, ждет.
6: Татьяна Сергеевна, вы готовы?
0: Еще раз стучится к учительнице.
6: Татьяна Сергеевна.
0: Прислушивается и, вздыхая, уходит.
6: Устала с дороги. Федя, давай тост. Ты у нас мастер. Давай в стихах.
0: Встает приятный парень.
15: Мы на восьмом своем мартене варили огненную сталь. И, обогнав часы и время, внесли поправку в календарь.
16: Регламент!
15: Пускай сегодня дождь и лужи, среди ноябрьских непогод, как будто среди январской стужи, мы встретим, хлопцы, Новый год!
16: Будь здоров!
6: А Таня? Не знаю. Погодите.
0: Саша идет с рюмкой к Татьяниной двери.
6: Татьяна Сергеевна, выпейте с нами за компанию, а?
0: Чукается рюмкой о дверь.
6: Ну, будь-то здоровой.
0: Рюмка бьется.
6: Ну, будь.
0: Выпивает свою.
14: Ты что же ты? Ты что же до рюмки бьешь?
6: Так вырвалось. А ты вот теперь у меня не вырвешься.
0: Обнимает надутую Зину.
6: Поймал?
14: Поймал.
0: Зина обнимает Сашу.
14: Это я тебя поймала. Не выпущу.
0: Целуются и нечаянно открывают дверь к Татьяне Сергеевне. Саша одной рукой держит Зину, второй старается побыстрее закрыть дверь. Девушка приводит себя в порядок у зеркала, повернутого к двери. В отражении она видит поцелуй. Таня расстроена. Вечер. Поздняя осень. Лужи. На деревьях ни листочка. Улица перед двухэтажным кирпичным зданием, в котором угадывается школа. К нему со всех сторон идут молодые люди, одетые в теплые пальто. Школьный класс, заполненный рабочей молодежью. В класс заходит седой директор и Татьяна. Все встают.
17: Здравствуйте, товарищи.
18: Здравствуйте.
17: Садитесь. Товарищи, позвольте вас познакомить с новым преподавателем русского языка и литературы Татьяной Сергеевной Левченко. Татьяна Сергеевна также будет вашим классным руководителем. Прошу любить и жаловать. Прошу вас.
14: Спасибо.
17: Не буду вам мешать.
0: Директор выходит. Татьяна одета в строгий серый костюм. Светлые волосы убраны в пучок.
14: Ну вот, со мной вы уже знакомы. А теперь я должна познакомиться с вами.
3: А разрешите вопрос?
14: Да.
3: А надолго вы к нам?
14: Что надолго? Что надолго?
3: Ну, я говорю, надолго, или, может, так, недельку-другую.

0: О, моя фамилия, прошу не путать.
1: Татьяна смущается.
2: Мигулька И. Мигулька М.
3: Мы.
2: Кто это мы?
3: Я и Маруся.
1: Девушка сидит.
2: А почему вы не встаете, когда вас вызывают?
3: Нельзя ей.
2: Я попрошу вас встать.
3: Сиди, Марусь.
1: Она беременная. Татьяна смущена еще больше.
2: Садитесь.
1: Муж помогает жене сесть.
2: Миронов.
4: Здесь.
2: Назаренко.
5: Я.
2: Осадчий.
4: Здесь.
1: По коридору идет Саша. Срывает цветок герани, пряча от вахтера, читающего газету.
6: Опаздываешь?
7: Бывает.
1: Идет дальше по коридору, в конце которого уборщица моет пол. Озираясь, срывает еще два цветка герани. Подходит к двери класса. В классе.
2: Роговой.
8: Я.
2: Ревенко.
9: Я.
2: Савченко. Савченко.
10: Отсутствует.
0: А у него новогодние каникулы начались.
7: Отменил.
1: Входит Саша, прячет цветы за спиной.
11: Добрый вечер, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте, товарищ.
0: Здорово.
11: Вы уже приступили к своим обязанностям?
1: Татьяна строго глядя на Сашу.
2: Вы почему опаздываете?
11: Я? Когда как. Позавчера, например, часы подвели. Вчера приятеля задержали. А сегодня вот.
1: Вынимает цветы.
11: Разрешить поздравить с началом работы. Последние осенние. Еле достал.
2: А у нас сейчас не урок ботаники. И поздравлять меня не с чем.
11: Так я же от имени всего класса.
2: А я от своего имени. Попрошу вас больше не опаздывать, не прерывать занятий. Садитесь.
11: Больше не буду. Честной пионерской.
1: Отдает цветы беременной однокласснице и садится.
2: Товарищи, на предыдущем уроке вы закончили изучение бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума».
11: Точно. Карету, мне говорит, карету. А сама села на поезд и укатила.
2: А вы, оказывается, хорошо знаете комедию. Ну вот мы и попросим вас рассказать нам о ней. У доски.
11: А я у доски отвечать не вызывался.
2: Я вас вызываю. Идите к доске.
1: Татьяна садится. Саша переглядывается с другом. Тот кивает.
11: Пожалуйста.
1: Встает из-за парты и бодро идет к доске.
2: Расскажите нам об основных образах комедии.
10: Сейчас он расскажет.
11: Об основных образах комедии?
2: Да.
11: Значит так, основными образами комедии, бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума» являются: первое – девушка Софья. Второе
9: –
11: Молчацкий.
2: Как?
11: Молчацкий.
2: Да вы читали комедию?
11: Читал.
1: Класс веселится.
11: В детстве?
2: Детство. Чувствуется. Вы хотя бы в книгу заглянули?
11: Некогда было. Работал много. А вчера вот заседали за столом. Вы же знаете, голова, знаете, до сих пор кружится.
2: Это видно. Пойдите, проветритесь.
11: Как?
2: В коридоре.
1: Учительница ставит двойку, Саша расстроен.
11: Это за что же это? А что я такого сделал? Да не пойду.
1: Татьяна с размаху опускает ручку на стол. Затем встает и идет к двери.
0: О-о, директору жаловаться.
1: Учительница останавливается в дверном проеме. Класс замер в ожидании.
2: Савченко, я жду.
1: Саша ждет поддержки друзей.
12: Ну что с тобой сегодня? Не хочешь заниматься, другим не мешай. Ну а вы-то чего, ребята?
13: А мы что, мы ничего.
12: Да.
13: Мы молчим.
1: Саша, не дождавшись одобрения одноклассников, медленно идет к двери и останавливается напротив Татьяны Сергеевны.
11: Нехорошо с этого начинать. Примета плохая. Удачи не будет.
1: Уходит.
2: А я не верю в приметы.
1: Закрывает дверь.
2: К следующему разу «Горе от ума» знать всем. Монолог Фамусов наизусть. Буду спрашивать.
1: Класс затихает и сосредотачивается.
2: А теперь мы перейдем к новой теме.
1: Саша на улице у школы.
14: О, Сашок, радость моя. А почему здесь, а не там?
1: Савченко закуривает.
14: А, понятно. Покурить захотел.
15: Не, выгнали.
14: Ну.
15: Ага.
14: И кто же, вот этот педагог?
15: Ага.
14: Строгая.
1: Юра и Саша подходят к окнам класса.
14: Ты только одна, одна виновата.
16: Петенька, захвати книжки, ладно? Привет.
2: Тот год, когда армии Суворова штурмовали Альпы, когда в своем холодном дворце доживал последние дни жестокий и трусливый император Павел,
1: вдохновенно подыскивает слова.
2: В Москве, в доме родовитых, но обедневших дворян, Пушкиных, родился...
1: Татьяна Сергеевна огорченно разводит руками и вздыхает. Ученики поднимаются с места.
17: Сеанс окончен.
11: А вот интересно, кто же это все-таки родился?

0: Все вышли, кроме полноватого парня. Он вынимает бутерброд, на ходу откусывает и выходит. Татьяна удрученно собирает портфель, ставит его на стол и, задумавшись, склоняет на него голову. Саша и Юра с гитарой идут по улице.
1: Я тебя от души советую. Ну чего тебе эта наука? Ведь профессором все равно не будешь. Только настроение себе портишь.
2: Да ладно, все учатся, надо.
1: А зачем? Ты что, зарабатываешь, что ли, мало? Да, учение, конечно, свет. Только на нашей улице фонари и так хорошо горят. Нет, время надо проводить культурно, в сопровождении музыки.
2: Слушай, Юрк, нравится мне этот человек. Понимаешь, нравится. А что делать?
1: А ты что, сам маленький, что ли, не знаешь?
0: Медленно идут дальше вдоль улицы. Дворник метет последние листья. Проезжает одинокая машина. Падает первый снег. Утро. По засыпанной снегом улице вереницей едут грузовики, идут люди. Дворник борется со снежными завалами. Город. Взрослые спешат по делам, дети лепят снеговиков. Татьяна Сергеевна диктует диктант.
3: И вот, сдув последние листья с оголенных деревьев, пришла пушистая, снежная зима. Дома надели белые шапки, деревья белые шубы. На плетнях развешаны белые ковры. Все бело кругом, все бело кругом. Ледяными узорами разрисовал искусник мороз окна домов.
0: Школьный класс.
3: Окна домов.
0: Молодые люди с усердием склонились над тетрадями.
3: А в домах тепло и уютно, словно нет зимы.
0: Саша подсматривает у соседей.
3: Словно нет зимы. Потрескивают смолистые поленья в печи. Савченко, если вы еще раз посмотрите в чужую тетрадь, получите 2.
4: А вы думаете, я так больше получу?
3: Войдешь с мороза в дом, пригреешься и забудешь, что на дворе снег и холод.
0: Мигулька спит на парте.
3: Снег и холод. Мигулька, Мигулька!
0: С трудом поднимает голову.
3: Что с вами?
0: Парень поджимает губы.
3: Спать идите домой, как вам не стыдно.
5: А что здесь стыдного? Человек ночью жену в родильный дом отвез, а днем работал, сутки не спал. Стыдно.
3: Идите домой, идите.
0: Мигулька собирает свои вещи.
3: И даже косые лучи зимнего солнца покажутся ласковыми.
0: Ходит по рядам, наклоняясь к тетрадям.
3: Покажутся ласковыми.
0: Садится. Саша продолжает подглядывать.
3: Короткие зимние дни, длинные зимние вечера. Длины двоя.
0: Учительская.
3: Покажется солнце перед самым полуднем, осветит промерзшую землю холодными лучами. Лучами, запятая.
0: Накинув пальто, проверяет диктант.
3: Прогуляется по краю неба, и нет его. Татьяна Сергеевна.
0: Диктант прерывается запиской с ошибками и вопросом о сегодняшнем вечере. Татьяна перечеркивает записку и смотрит фамилию. Это Савченко. Клуб металлургов. Толчья у гардероба. Зина, раздевшись, подходит к афише.
1: Да какая несправедливость! Доклад такой крупный, а танцы такие мелкие. Ну почему не наоборот? О, Зинок, дорогуша, вон-то какая сегодня.
0: Оценивает платье.
1: Прибыла на встречу со своим сталеваром.
6: А ты почему не раздеваешься? Билета нет?
1: Сталевара нет.
0: Зина идет к зеркалу.
1: Ищут, ищут, с ног сбились.
0: С улыбочкой идет за Зиной.
1: Он из дома-то ушел, а сюда-то не пришел.
6: А где же он?
1: Я думал, что ты знаешь.
0: Зина мрачнеет. Средняя школа номер 24. В раздевалке выключается свет. Дверь открывается, и на улицу выходит Татьяна Сергеевна, радуясь морозному вечеру.

0: Сбоку подходит Саша, который успевает подхватить споткнувшуюся на ступеньке Татьяну.
1: Так заработали, что ноги не держат. Испугались?
2: Нет, спасибо, просто не ожидала.
1: А я ожидал вас.
0: Саша тепло улыбается девушке.
1: Татьяна Сергеевна, сегодня во Дворце культуры вечер танцев под радиолу.
2: Ну и что же?
1: Да вот билет. На два лица, а имеется только одно. Задача, понимаете?
2: Не совсем.
1: Ну, второе лицо требуется. Не откажите, Татьяна Сергеевна, целый вечер ожидал.
2: Напрасно.
0: Татьяна быстро уходит вперед. Огорченный Саша останавливается, затем торопится догнать девушку. Фонари освещают красивую улицу, окаймленную густыми деревьями. Саша быстро догоняет Татьяну.
1: Татьяна Сергеевна, а почему вы так плохо относитесь?
2: К кому?
1: К себе. Никуда вы не ходите. Сидите в четырех стенах, как бабуся старенькая.
2: А ведь вас никто не просит заботиться обо мне.
1: Да, это кто знает. А может быть, она попросила.
2: Послушайте, а вам самому не противно?
1: Что?
2: Говорить такие глупости.
1: Да, Татьяна Сергеевна, я же вам вполне серьезно говорю, а вы обижаетесь на меня.
0: Идут по красивому парку с запорошенными скульптурами и вазонами. Татьяна съезжает по засыпанной лестнице. Саша поддерживает ее и подхватывает, проскочив вперед.
1: Татьяна Сергеевна, прошу.
2: Пропустите меня.
1: Там начало. Соглашайтесь.
2: Это что, ваш метод получает согласие? Уйдите с дороги.
1: Татьяна Сергеевна.
0: Девушка вырывается. Оба падают. Молодой человек помогает Тане встать, затем, приобняв, пытается поцеловать, но получает пощечину. Девушка убегает. Саша держится за щеку с мечтательным выражением на лице.
1: Первый поцелуй. Какой горячий.
0: Клуб металлургов. Общее веселье.
3: Ну, расскажи, не будь. Ну кто, пацан, девчонка?
4: Девчонка, один с
5: пункта. Ну, причитаем за себя.
0: Аля ищет глазами Колю.
6: Ты извини меня, Танюша. Я сейчас. Я на одну минуточку. Ладно?
0: Коля идет в сторону Али.
6: Я на одну минуточку.
4: Видите, инженера не он. С учительницей стоит.
7: Серьезно. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Доброго здоровья.
7: Разреши пригласить?
4: А может, нужно сначала спросить у тех, которые раньше вас пригласили, а?
7: Ну, зачем же так?
2: Пойдемте, Николай Николаевич.
0: Юра стискивает зубы. Счастливые Коля и Аля танцуют. Татьяне неловко одной.
7: Татьяна Сергеевна.
0: Подошел Ищенко.
7: Разрешите, школьный вальс специально для вас заказан. Ну, давно мы стали взрослыми.
2: Я не танцую.
0: Татьяна, нахмурившись, выходит из зала.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Ну, я.
0: Навстречу идет Федя с тетрадкой.
8: Татьяна Сергеевна.
2: Я не танцую.
8: Да я тоже. Я вот тут... С вами посоветоваться хотел. Почитать.
2: Что почитать?
8: Стихи.
2: Какие стихи?
8: Да я тут так для себя. Только у меня тут с рифмами не все в порядке. И вообще, ну, критику хочу услышать.
2: Ну как, прямо здесь?
8: Ну зачем здесь? У нас мест много.
0: Идут к лестнице на второй этаж. За столиком Мигулька с друзьями.
4: Татьяна Сергеевна.
8: Дочка у меня.
4: Татьяна Сергеевна,
8: поздравьте человека.
4: Выпейте с нами, Татьяна Сергеевна. Один...

0: вам последнюю прочту. Моему другу называется. Моему другу. Мой друг простой по виду парень. Он не гитарой знаменит. Он просто сталь мартини варит, за партой вечером сидит. Он днем с огнем, а ночью с книжкой. Привык он время обгонять. Он на завод пришел мальчишкой, а стал хозяином огня. А стал хозяином огня. А дома мать, сестренка с братом и фотография отца, что на войне погиб солдатом от автоматного свинца. Да, нелегко тебе порою, но ты, мой друже, не робей. Есть судьбы легче, я не скрою, но нет прекраснее твоей. Ну-ка.
1: В зале ссора Юры и Николая. Юру выводят под руки.
0: Ну-ка.
2: Вы знаете, стихи еще не совсем хорошие. Но о хорошем. А кто это ваш друг? Или это вымышленное лицо?
0: Почему вымышленное? То есть я про Сашу написал. Про Савченко.
1: Таня мрачнее отворачивается.
2: Про Савченко? Что-то не похоже.
0: Да вы его мало знаете. Вы не думаете, что он всегда такой. Это с ним только что в последнее время случилось. Компания завелась. А так, вы не думайте.
2: А я о нем вообще не думаю.
1: Дом Зины.
3: Сашенька, вот гость дорогой.
4: Можно?
3: Заходи, заходи.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А я все вожусь. От Зиночкины платье переглаживаю. Все для нее и для будущего зятя. Уж он у меня ее на всем готовом получит, не обидится. Зиночка, к нам Сашенька пришел.
1: Молодой человек, не раздеваясь, проходит внутрь. Выходит Зина, заплетающая косу, не находит Сашу и идет к комнате Тани. Саша, открыв дверь, осматривается.
2: Ты что же ты здесь делаешь?
4: О, здравствуй. Решил посмотреть, как живет с квартиранки за 250 рублей.
2: Как живется? Лучше спроси, как нам с ней живется. Захламила всю комнату.
1: По всей комнате лежит множество книг.
2: Ты что же, ты дорог нам забыл? В воскресенье собрали, ждали его, ждали. Пластиночки такие были.
1: Зина, взяв в руки книгу.
2: И бутылочку играли. Я с Пашкой из Литейного 5 раз поцеловалась, вот.
4: На здоровье. А это кто такой?
1: Берет со стола фотографию Блока.
2: Ухажер столичный. Видишь, под тарзаном подстриженный.
1: Оценивает соперника.
2: Она с такими прыгать привыкла.
4: Ухажер.
1: Входит Татьяна. Саша смущен.
5: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Зина, вздернув нос.
2: А вы что же это себе позволяете? Если хозяева не заходят, значит, можно всю комнату перевернуть.
1: Таня снимает пальто.
2: Запылили все. Превратили комнату в мусорный ящик. А еще культурное.
4: Да брось ты, Зин. Ничего с твоей комнатой не случилось. Только светлей стало. Татьяна Сергеевна,
5: да?
4: Вы простите меня, что я без спросу к вам. А я за помощью.
5: За помощью?
1: Зина разозлилась.
4: Понимаете, Татьяна Сергеевна, трудно мне. Ваш предмет дается. И вообще много не ясно. Надо же ведь как-нибудь, если вы, конечно...
5: Ну что ж, я вам с удовольствием помогу, ведь это моя обязанность. Вы садитесь.
2: Так вот, предупреждаю. Или убирайте это все, или... Или сами...
1: Быстро уходит. Смотрит вслед Зине.
5: Раздевайтесь.
1: Проходит к столу.
4: Да я... Ну ладно.
1: Молодой человек, смущаясь, раздевается, вешает пальто и задерживается возле кровати с декоративными металлическими набалдашниками.
5: Ну какие же у вас неясности?
4: Понимаете, Татьяна Сергеевна, я...
5: Ой, вы меня извините, вы не очень торопитесь?
4: Я нет.
5: Вы знаете, это всего 20 минут, вы садитесь.
1: Саша садится на стул у стола, покрытого скатертью.
5: Это совсем недолго. Вы посидите.
1: Девушка включает радиоприемник.
6: Внимание! Начинаем концерт по заявкам радиослушателей. По просьбе комбайнера Науменко, киномеханика Рябова, учительницы Левченко и других радиослушателей передаем второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Исполняют Лев Оборин и симфонический...
1: На кухне Зина моет посуду. Подходит к двери подслушать, что происходит в комнате.

0: Зина с матерью пьют чай на кухне. Саша хмуро вскидывает голову на мать с дочерью. Уходит. Саша дома в раздумьях над столом с бумагами.
1: Мы встречались с тобой на закате. Ты веслом растекала залив. Я любил твое белое платье, утонченность мечты разлюбив. Утонченность мечты. Саш! А, Саш? Саш!
2: Спи.
1: А ты сам почему не спишь? Тебе ведь раньше всех вставать.
0: В соседней комнате девочка читает.
2: Ну чего тебе?
0: Положив карандаш, идет к девочке.
2: Ну?
1: Вот тут. Утонченность мечты. Это как понимать?
2: Утонченность мечты? Ну, как тебе сказать? Это, в общем-то...
0: Листая книгу, вдруг останавливается.
2: А где это ты взяла?
1: В библиотеке.
2: А это такой?
1: Поэт Александр Блок.
0: Показывает фотографию.
2: Поэт? Лауреат?
1: Не знаю.
2: Биография есть?
1: Наверное.
0: На соседней кровати мальчик смотрит из-под одеяла.
2: Родился в 1880 году. Так это старый.
1: Ну да.
2: Тезка, Александр, про что писал?
1: Про любовь.
2: Про любовь? Я вот тебе дам про любовь. Что это такое? Один футболом в классе стекла бьет, другая до утра про любовь читает.
3: И вовсе не в классе, а в коридоре.
2: Ах, ты ж не спишь, сейчас вот ремень сниму.
3: И не снимешь.
2: Это почему?
3: А штаны упадут.
2: Я вот тебе сейчас дам, штаны упадут. Спи
3: ладно,
2: у меня. Спи.
3: Ладно.
2: Разболтались. Если мать на дежурстве, так они и рады. Спите.
0: Взяв книгу, гасит свет и закрывает дверь. Саша, задержавшись у двери, в полутьме с интересом начинает читать Блока. Открывается дверь, выходит мальчик лет 10.
2: Ты куда, босиком?
1: Ну куда? Туда.
2: Туда. Простудишься.
0: Отдает пацану свои тапки и снова идет к столу. Откладывает томик стихов и склоняется над своими бумагами. Мальчик входит в комнату, где размышляет Саша над разложенными листами. Идет с улыбкой к столу и облокачивается на него.
1: Ты что это, Саш, уроки делать стал?
2: А это не уроки.
1: А чего?
2: А вот скажи, чем ты дышишь?
1: Как че? Воздухом?
2: Нет, кислородом.
1: А-а-а.
2: А вот печень тоже кислородом дышит. И вот я хочу сделать, чтобы легче дышалось. Понимаешь?
1: Нет, не понимаю.
2: А вот скажи, нравится тебе наша фамилия? Савченко звучит?
0: Почесав в затылке.
1: Вроде звучит.
2: Ну, это для тебя она звучит, а вот для некоторых не звучит.
1: Для кого?
2: Ну, это не важно. Рахманинов звучит. Или вот этот вот, Блок. Я шел во тьме дождливой ночи, и в старом доме у окна узнал задумчивые очи. Звучит?
1: Звучит.
2: Вот я и хочу, чтобы наша фамилия зазвучала, чтобы все узнали. И чтобы она почувствовала.
1: Кто она?
0: Мальчик улыбается.
2: Печь. Ну-ка, иди спать.
0: Школа.
4: Смотри, что написали.
0: На доске стихи. Сомнений нет, всем ясно. Он в Татьяну как дитя влюблен.
2: Чья это работа? Кто на морах?
5: А ты присмотрись.
2: Ты что ли, поэт?
6: Да нет.
7: Да нет, что ты, разве он может?
6: Нет.
7: Разве Федя может такие стихи написать? Сомнений нет, это классик. Подпись Александр Сын Сергеевич Пушкин.
0: У доски пропала тряпка. Входит Татьяна. Саша спиной пытается стереть стихи.
8: Здравствуйте, товарищи. Садитесь.
9: Здравствуйте.
8: Савченко.
9: А
8: почему вы не садитесь?
9: Я это...
0: Саша пятится задом, так как стихи стирал пиджаком.
8: Товарищи, последнее сочинение показало, что у вас не все благополучно с прямой речью. Поэтому сегодня займемся повторением правил правописания прямой речи.
0: Поворачивается к доске.
8: Кто дежурный? Почему доска грязная?
9: Я.
8: Где тряпка?
9: Пропала. Ну, я схожу, достану.
8: Сидите. Об этом нужно было заботиться до урока.
9: Понятно.
0: Переворачивает доску. С другой стороны тоже стихи. Увы, Татьяна не дитя, старушка молвила кряхтя.
5: О, вот это да.
0: Пристроить девушку ей-ей пора, а что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же. Не влюблена ли она? В кого же? Татьяна смело разворачивается.
8: Мне приятно, что хотя бы в такой форме вы повторяете пройденный материал.
0: Идет к столу.
8: Однако Пушкина порядком переврали. Дежурный, сотрите это.
9: Нет, я не сотру. Пусть сотрет тот, кто это написал. Или я его носом вместо тряпки.
8: Савченко, садитесь.
9: Не сяду. Пусть сначала встанет тот, кто это наморал ерунду.
8: Савченко.
7: Женька, вставай, то поднимем. Твой ж почерк.
9: Ах, это ты. А ну-ка иди-ка.
0: Ищенко идет к доске.
9: Стирай.
8: Савченко, попрошу вас сесть. А вы подождите. Не стирайте. Читайте.
4: Я?
8: Вы. Смелее. Неужто не разберете свой собственный почерк?
4: Увы, Татьяна не дитя.
8: Так, от какого лица идет речь?
4: От первого.
8: Значит, это?
4: Прямая.
8: Дальше?
0: Женя переминается с ноги на ногу.
4: Старушка молвила кряхтя.
8: А это?
0: Теребит тряпку.
4: Косвенно?
8: Нет, слова автора.
4: Да, автора.
8: Так как же мы отделим прямую речь от слов автора?
0: Женя смущается еще больше.
4: Можно я сяду?
0: Поворачивается к ребятам.
4: Кавычки и черточка.
8: Тире.
4: Тире.
8: Ну почему же вы не отделили? Возьмите мел.
0: Ищенко расставляет знаки.
8: А теперь можете стереть и садиться.
0: Женя стирает с доски.
8: Итак, разбирая этот пример, мы убедились, что уж коли берешься писать на доске, так пиши так, чтобы ни ты, ни доска не краснели.
9: Эх ты, Ишаченко!
8: Савченко, если вы скажете еще одно слово, я вас удалю с урока.
0: Со строгим выражением лица садится за стол. Саша смущенно приглаживает волосы на затылке. Все выходят из школы. Саша ждет у калитки.
7: Пока, мальчики! Осторожно, Марк, постарюсь.
9: Занеси. Хорошо.
7: А кого ждем?
9: Иди.
7: Иди. А еще меня ругали. А я ведь что? Я только святую правду. Давай, пошли.
0: Саша, передав Феде тетрадку, закуривает. Парень стоит, облокотившись на небольшой деревянный заборчик. На нем длинное модное пальто и кепка. Татьяна Сергеевна выходит на улицу и идет к калитке. На ней теплое зимнее пальто, небольшая завязанная шапка-ушанка и красивые осенние полусапожки. В руках портфель и стопка тетрадей.
8: Вы? Почему домой не идете, Савчин?
9: Я жду этого историка. Мне надо.
8: Так он, наверное, сейчас выйдет.
0: Девушка уходит. Саша медленно идет за ней.
9: Татьяна Сергеевна! Татьяна Сергеевна, я, пожалуй, не дождусь его. Я домой пойду.
8: К вам же совсем в другую сторону.
0: Парень собирается с мужеством, чтобы сказать о своих чувствах.
8: Савченко, не надо. Не надо.
0: Таня медленно отворачивается от стоящего рядом Саши. Идут Коля и Аля.
8: Алешина!
0: Пара подходит к Тане и Саше.
6: Ой, Татьяна Сергеевна, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Вы почему занятия пропускаете?
7: Ну, извини, Татьяна Сергеевна, задержалась на производстве. Срочный анализ.
6: Запасными туфлями.
7: Ты домой?
6: Да.
7: Ну, я тебе сейчас все объясню.
0: Уходят втроем.
7: Саш, ты чего встаешь? Танюш, ну почему ты такое строгое стало?
0: Слева идет Юра с девушками.
7: Догоняй, Саша.
10: Вот это и есть Саша.
9: А мне в другую сторону.
6: Симпатичный.
10: Привет, ученым.
9: Здоров.
10: Совсем в занятии ударился. Даже похудел. Ох, жалко мне тебя, Сашок.
9: Это почему же?
10: Ну, кажется, ты учишься, а провожают другие. Ой, дал, сразу двух подхватил.
9: А ты?
0: Юра обнимает девушек за плечи.
10: Прошу познакомиться с моей невестой. Лидочка и Рая.
11: Тая.
10: Ну да, я и говорю, рекомендую.
9: Как-нибудь в другой раз. Ладно, девочки.
10: Рыбоньки, дорогуши, простите.
0: Юра бросает девушек и догоняет Сашу. Идут рядом.
10: Так, что ж, Сашок, значит, совсем от нас отбиваешься. А многое теряешь. У нас сейчас мощная компания подобралась. Я, Женечка, Никола из Литейного. Девочки, что было?
9: Слушай, отстань со своими девочками.
10: Ну, ясно, теперь вас только одна интересует. Татьяна, вспомни дни золотые.
9: Да замолчи ты.
7: Что, не нравится?
0: Стоят у Сашиного дома.
9: А ты симфонию Чайковского слыхал?
7: Чего?
9: А знаешь, кто Васнецов?
7: С автобазы, что ли?
9: Эх ты, с автобазы.
0: У забора играют дети.
9: А ну домой сейчас же, чего здесь?
10: Так, крепко.
9: Чего?
10: Крепко, говоря, она тебе мозги замутила. Симфонии ей подавал. А ведь так трезво взглянуть, обыкновенная баба, как все.
9: Слушай, Юр, я прошу тебя, только ее не трогай.
10: А я не трогаю. Вот инженеры.
9: Чего инженеры?
10: Да нет, так слово пришлось.
9: Ну чего здесь на снегу творяется? Иди домой. А ты почему не спишь?
10: Ну, учись, учись. В дураках останешься.
0: Саша хватает мальчишку и несет в дом. Заводская проходная. В окошке Зина.
8: Гражданин, ваш пропуск. Сашенька, только тебя вижу, что с работы да на работу. Мы сегодня собираемся, может, придешь?
9: Я занят.
8: Сегодня же суббота, в школе занятий нет.
9: Все равно занят.
0: Зина мрачнеет и сердится.
8: Не верю в эти занятия, слышишь, не верю.
9: А я не заставляю.
0: Уходит. Дома у инженера.
10: Ну, что я тебе могу сказать, Саша?
0: Закрывает тетрадь.
10: Я даже толком не понял твою мысль.
9: Не поняли?
10: Ну, не очень, понимаешь?
0: Николай тяжело вздыхает.
10: Саш, а скажи, как у тебя дела в школе? По химии, по физике?
9: А к чему это? По-моему, не относится.
0: Качает головой.
10: Да относится. Понимаешь, напутал ты здесь так, даже...
9: Что даже?
0: Открывает Сашину тетрадь, чтобы объяснить.
10: Ну вот сам посмотри.
9: Ну?
10: Это ко мне.
0: Входит Таня с посылкой.
11: А, Танюша, здравствуй.
12: Здравствуй.
11: Я что у тебя?
12: Секрет без меня не открывать.
10: Хорошо.
12: Здравствуйте, Савчик.
10: Здравствуйте. Ну-ка, погоди.
12: Ой, как у вас накурено.
0: Коля помогает девушке раздеться и ставит посылку на стол. Таня открывает форточку.
10: Из дома?
12: Ага. И окурки на столе. И плитка на столе горит. Хозяин.
10: Из дома, Саш.
12: Молодой специалист. Просто старый холостяк.
11: Ну ничего, Танюш, все будет как нужно. Мои любимые.
12: Ну что ж ты сам угощаешься? Угощайся.
11: Да, Саша, угощайся.
12: Спасибо. Берите.
0: Саша стоя откусывает печенье.
10: Нравится? Это вся ее мамаша старается. Правда, выгодная теща?
12: Ну брось ты, Коля.
11: Ты куда, Саш?
9: Я спешу.
11: Угоди.
12: А мы сейчас чай будем пить?
9: Нет.
11: Ну что же, потом об этом надо договорить, Саш.
0: Николай берет тетрадку.
9: А чего здесь говорить-то?
0: Подходит в расстроенных чувствах.
10: Ну это хорошо, что ты сам понимаешь. Я уж не говорю о технических ошибках. Вот тут по твоей части есть, Танюш.
0: Татьяна качает головой.
12: Ну что же вы, Савченко, как же применение пишется в предложенном падеже? Мы с вами это повторяли.
10: Ну, еще раз придется повторить, подумаешь.
0: Саша рвет тетрадь.
9: Ладно.
0: Берет кепку и, не прощаясь, уходит.
11: Ты че, Саш?
0: Таня и Коля смущены и растеряны. Школьный класс.
12: Заболотный.
13: Присутствует.
12: Ищенко.
14: Я.
12: Ревенко.
15: Я.
12: Савченко. Савченко.
0: Встает Федя.
16: Его сегодня не будет.
12: А что с ним?
16: Он заболел.
0: Федор садится. У Татьяны Сергеевны расстроенное лицо.
12: А.
0: Комната у Саши дома. Юра мрачно режет хлеб к застолью. Саша лежит на тахте и играет на гитаре.
17: С любовью встретился своей.
0: Юра, вздохнув, качает головой.
10: Да брось ты переживать, Сашок. Ну вот лучше прими, помогай.
0: Протягивает наполненный стакан.
17: Что, не хочешь?
10: Ну как хочешь.
0: Сам выпивает налитое.

0: Зачем, зачем?
1: Да. Значит, ты думал, старался, изобретал. А он тебя раз и... А почему?
2: Что?
1: Не нравится ему, что ты за Татьяной, пардон, Сергеевной ухаживаешь. Вот он и старается, где можно. Ножку тебе подставить, некультурным тебя выказать. Чтоб самому свободней был.
2: Что свободней?
1: Мало ему, что на Альку с толку сбивает, так он еще и тут. На два фронта работай. Вот ты все думаешь, что ах-ах, они там друзья.
3: Ну, правильно, днем они, может быть, и друзья.
2: А вот... Слушай, Юра, только ты мне...
1: Ну, ладно, молчу. Можешь продолжать все в том же духе.
4: Сел рядом.
1: Бегать в школу на цыпочках, вздыхать. Они потом над тобой смеяться будут.
2: Чего?
1: А то. Весь класс над тобой смеется. Ведь ты вокруг нее как цуцик на задних лапках бегаешь. А она на тебя как вот на пустое место. Вертится что-то вокруг.
3: Ну и пусть вертится.
1: Даже выгодно. Успеваемость, посещаемость повышается. А за это хвалят. А вот ведь насчет чего серьезного, у нее есть поинтеллигентней. Нужен это вот заводской, измазаться
2: ну,
1: можно.
2: Ну ладно, ладно, хватит.
3: Ладно, ладно, хватит. Ну а что ж ты тогда вообще все вокруг да около бегаешь? А спросить ты так прямо не можешь, да? Где ж твоя рабочая гордость?
2: Надо будет, спрошу.
3: Надо будет. Тогда поздно будет.
2: А это не твое дело.
4: Саша опрокидывает налитый стакан. Не закусывая, снимает телогрейку с вешалки и выходит из дома. Школа. В дверях класса появляется Саша.
5: К следующему разу подготовить значение гражданской лирики Лермонтова и 4 строфы Думы наизусть.
4: Весь класс и Татьяна Сергеевна поворачиваются к Саше.
2: Разрешите?
4: Татьяна удивлена.
5: Зачем вы пришли? Вы же нездоровы.
2: Почему нездоров? Я здоров. Разрешите?
5: Ну, если... Садитесь.
2: Спасибо.
4: Проходит в класс и, пошатнувшись, хватается за парты.
5: Что с вами?
2: Споткнулся.
4: С трудом усаживается рядом с другом.
5: Товарищи, все записали задание?
6: Ты зачем пришел?
4: Все вышли. В классе Саша и Таня. Он сидит, подперев голову рукой, и, не шелохнувшись, не отрываясь, пронзительно смотрит на Татьяну. Девушка, оторвавшись от журнала, вскидывает взгляд на кореглазого русого красавца.
5: Раз вы пришли, то запишите домашнее задание.
2: А стоит ли?
4: Саша нервно закуривает.
5: Вам бы лучше полежать. Зачем вы пришли?
2: Зачем? Разве вы не знаете? А зачем я вообще сюда прихожу? Чтобы вас видеть. Вы же сами знаете.
4: Силой тушит папиросу о парту.
2: Не могу я больше так. Хватит нам.
4: Встает, идет к Тане.
2: В школьников играться. Ведь мы же взрослые люди. Надоело мне около доски стоять, эти задания записывать, вас по отчеству называть. Вы мне прямо скажите.
4: Открывается дверь.
5: Что вам сказать?
2: Ну погоди ты. Да мне тетрадку
3: потом возьмешь.
2: Ну что ты? Ну потом.
4: Выталкивает парня.
2: Татьяна Сергеевна, вы же видите, я для вас все, что хотите, сделаю. Мертвый приду, если надо. Только вот я какой. Рабочий, работяга. Ну, такой есть, таким и буду. Хотите за такого пойти?
5: У вас температура.
2: У меня давно эта температура. Но вожди ты, ну.
4: Держит дверь.
2: Отвечайте, Татьяна Сергеевна.
4: Девушка в сметенных чувствах от Сашиного порыва.
2: Ну что ж вы молчите?
3: Почему вы в коридоре, товарищ?
7: Да вот тут такое дело, вы сами посмотрите, пожалуйста.
8: Что да такое?
9: Что вы там открываете?
8: Закрыто!
3: Как так?
1: Татьяна Сергеевна.
5: Откройте дверь.
1: Брезгаете, значит? Замараться боитесь? Так понимаю.
5: Понимаете, как хотите. Вы пьяны. И я прошу вас больше в таком виде в класс не появляться.
1: Так, ясно.
4: Отпускает дверь.
3: В чем дело?
4: С учащимися входит директор.
3: Что случилось, Татьяна Сергеевна? Что у вас здесь произошло?
1: Ладно, выяснили.
4: Протискивается между однокашников в коридор и быстро идет к выходу. В конце коридора, ничего не замечая на своем пути, чуть не сшибает учительницу, несущую стопку книг. Федя бежит за ним по коридору. Саша нараспашку выходит на улицу. Друг догоняет его у калитки и хватает за грудки.
10: Сашка, стой! Ты что наделал? Что ты наделал, дурной?
1: Ладно, Федя, выясним.
4: Оттолкнув друга, размашисто уходит.

0: Кудаясь от ветра, прижав к себе тетрадки, по улице семенит Таня. Наконец подходит к дому, где снимает комнату. Открывает Зина.
1: Явилась?
0: Выставляет Танины вещи.
1: Убирайся.
2: Что случилось?
1: Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было.
2: Что вы делаете?
1: Еще нахальство хватает спрашивать, что я делаю. Учительница. У такой учительницы одному поучиться. Как хлопцев отбивать.
0: Зина входит в комнату, которую снимала Таня. Мать накручивает волосы перед зеркалом.
3: Ой.
0: Татьяна сидит на своих вещах перед крыльцом, пытаясь собрать рассыпавшиеся книги и тетрадки. Пьяные Юра с Сашей, шатаясь, идут по улице и чуть не попадают под колеса грузовика.
4: Куда вас черт под колеса несет? Глаза дома забыли.
5: Ладно, ладно, давай, проезжай.
0: Подходят к дому Николая. Юра лезет на забор и смотрит в окно.
5: О, видал, тоже не спит, мыслитель.
6: Кто?
5: Инженер.
0: Ветер. Саша пытается закурить.
5: А ну-ка, Сашок, погляди-ка сюда.
6: А я в чужие окна не заглядываю.
5: Да ты отступи от правила, очень любопытно. Вот ты мне все не верил, так теперь поверишь. Ну посмотри же.
0: Саша смотрит в окно. Таня стелит постель в комнате Николая.
5: Ну, понял. Полюбуйся-ка на свою Татьяну. Постель стелим. Видал, как все просто. А ты страдал.
0: Саша, сильно помрачнев, отворачивается и, спрыгнув, идет дальше вдоль улицы.
5: Да. Где ты, моя недотрога? О, видал, свет погасили. Милая, мне улыбнись.
6: Саша, вот хорошо, что я тебя встретил.
5: Встретил? Ну ничего, сейчас мы тебя встретим.
6: Ну погоди минуточку.
0: Одетый в верхнюю одежду Николай подходит к Саше.
6: Можно мне будет у тебя переночевать?
7: Чего?
6: Да понимаешь, Татьяне хозяева отказали от комнаты. Но я ее временно поместил у себя. А самому?
7: Почему отказали?
6: Не говорит. Отказали, все. Не знаю почему.
0: Саша с презрением и брезгливостью поворачивается к Юре.
6: Ну, держи.
7: Да ты что?
6: Да держи свою бандуру.
7: Ну что, Саша?
6: Давай, давай.
7: Ну в чем дело, Саша?
6: Да иди ты.
7: Ну куда?
6: Домой.
0: Отдав гитару хозяину, Саша разворачивается к инженеру. Сильная вьюга. Саша нараспашку.
6: С чего это вы повздорили?
7: Неважно. Пойдемте переночуйте.
0: Юра идет по коридору женского общежития мимо вахтерши.
1: Ты куда?
4: Тетя Таня, тихо, срочное дело, телеграмма.
1: Вот еще.
4: Привет.
1: Полуношник.
4: Можно?
1: Нельзя!
2: Ой, нельзя!
0: Алешина Аля выбегает в коридор, прикрывая дверь.
1: Ты чего?
4: Алек, новость-то какая? Зинтучицу того выгнала.
1: Как выгнала?
4: Совсем, с барахлом.
1: А как же она теперь?
4: Не волнуйся, нашелся один. Молодой специалист, приютил.
0: Аля расстроена. Саша, устроив Николая на своей тахте, стелит себе на полу. На столе, над которым висит портрет отца, стоит настольная лампа и разложены книги.
6: А может, я все-таки на полу лягу, Саш? Гость у места.
0: Саша закрывает двустворчатую дверь со стеклом в комнату брата и сестры. Берет с радиолы фарфоровую пепельницу, ставит на стул и ложится.
6: Кинь, пожалуйста, спички. Спасибо.
0: Николай ловко ловит коробок, вынимает спичку и в раздумьях поворачивает голову к Саше, устраивающемуся на полу.
6: Тебе не жестко?
7: Нет. Спокойной ночи.
6: Спокойной ночи.
0: Закуривает папиросу, тушит спичку. Саша поворачивается к нему спиной.
6: Сон вот что-то перебило.
0: Саша лежит, не шелохнувшись, не желая разговаривать.
6: Почитать что-нибудь, что ли?
0: Николай поглядывает на Сашу, берет со стола книгу и открывает ее.
6: О, биквадратные уравнения.
0: Листает страницы книги.
6: Когда-то я за это уравнение единицу получил.
0: Натыкается на Танину фотографию среди страниц и понимает, что происходит с Сашей.
6: Да, огромную единицу отхватил. Не учил ни черта, да и времени не было. Я ведь тоже в вечерней школе занимался. Работал и учился. Потом погулять надо было. Одним словом, было... Не легче, чем тебе. Пропускал, опаздывал. Даже бросить хотел. И бросил бы, если бы не одна девчонка. Моя соседка по квартире, такая маленькая, смешная, чуть не силой меня заставила учиться.
0: Улыбается своим воспоминаниям.
6: Сидел над душой, книги носила. Всех соседей приучил на цыпочках ходить, когда я уроки делал. Да, даже на ключ меня запирало. Ну, поневоле пришлось. Втянулся. Окончил школу, пошел в институт. А девчонка с тех пор загордилась, решила педагогом стать. И стала. Ее Таней звали. Саш.
0: Поворачивает голову к Саше.
6: Ты спишь, что ли?
0: Николай выжидает. Саша лежит, не шелохнувшись.
6: Ну, спи, спи.
0: Николай тушит в пепельнице папиросу и выключает настольную лампу. Натягивает на себя одеяло и прислушивается к вьюге за окном.
6: Вьюга-то разыгралась. К весне.
0: Саша не спит.

Пришла весна. Тает последний снег. В лужах отражается весеннее голубое небо.

0: тормозит грузовик.
1: Товарищ педагог!
0: Таня и Коля идут с вещами.
1: Сия слепче покидаете нас, пешком не простившись, ай-яй-яй.
2: Как видите.
1: Но почему же меня не предупредили? Я же вам обещал и туда, и обратно. Тем более за вами должок. А ну-ка, давайте свою библиотеку, стрибайте.
0: Николай кивает Тане.
1: Давай, давай.
0: Таня и Николай проходят к пассажирским местам. Юра любезно открыл дверь.
1: Прошу.
0: Таня усаживается на сиденье и укладывает свой багаж. Юра закрывает водительскую дверь.
3: Садись, Коля.
0: Коля садится.
1: Привет, а втроем нельзя.
3: А когда-то было можно.
1: Не забыли, как я вас сюда вез? Ну ничего, обратно еще лучше повезу, с ветерком.
0: Едут по весеннему городу. Притормозив у шлагбаума, ждут, пока проедет паровоз.

0: Погоди-ка, в чем дело? На вокзал налево.
1: Да кто на вокзал?
0: А вам куда?
1: А мы уже приехали.
0: Как приехали?
1: Вот так. Вот сюда. За два рейса, спасибо.
0: Ничего не стоит.
2: Берет деньги. Таня и Николай вылезают из машины и выгружают вещи.
0: Держите свою библиотеку.
2: Отдает книги, закрывает дверь и смотрит на дом, к которому идут молодые люди. Это красивый пятиэтажный дом, облицованный каменной плиткой, с декоративной отделкой между этажами, балконами с точенными балясинами и массивным резным карнизом.
1: С новосельем, Танюша!
2: Стоят в центре комнаты. Коля чокается с девушкой и идет на балкон. Таня не пьет.
1: Ну вот у тебя есть собственная комната. Есть куда письма писать.
2: Радуется за подругу.
1: Есть где гостей принимать.
2: Садится на подоконник.
1: Танюша, и вид... Хорошо. Таня, пей.
2: Таня плачет, сидя на чемодане.
1: Что такое? Татьяна Сергеевна.
2: Садится рядом на корточки.
1: Товарищ педагог.
3: Педагог? Какой там педагог? Когда это не просто девчонка.
1: Это для кого?
3: Разве я думала, что мои ученики будут варить сталь, рожать, пить водку, отращивать усы?
1: Брат, тут дело не в усах. Ну, говори, что случилось.
3: Зачем мне эта комната? Зачем мне это новоселье? Когда я здесь чужой человек, и все для меня чужие.
1: Все. А может быть, не все? Ну, говори, что у тебя с ним произошло.
3: С кем?
2: Таня удивлена.
1: Ну, с учеником твоим, с Савченко.
3: У меня нет такого ученика.
1: То есть как?
3: Он бросил школу.
1: Совсем?
3: Не знаю, наверное. Уже 2 недели, как он не посещает уроков.
1: Почему ж ты мне об этом не сказала?
3: Потому что это мне совершенно безразлично.
1: Безразлично? Ты говоришь, бросил школу. Как же тебе... Ведь вот, смотри, узнаешь? Предложение о применении.
2: У Коли в руках Сашина тетрадка.
1: Ты знаешь, я последнее время над ним сидел и, наконец, разобрался. Ведь мысли нужны, и парень он способный, Сашка. Но неужели тебе безразлично, что он на всю жизнь останется недоучкой? Так безалаберно и безграмотно все изложил, что я поначалу даже понять не мог.
3: Я тоже не понимаю. Это что, претензии к руководителю класса или это...
1: Подумаешь, какая классная дама. Претензии, класс. Это у тебя не класс, но ведь они и рабочий класс. И это основное в их жизни. Для этого они и учатся. А этого основного ты не знаешь. Может быть, поэтому они для тебя и чужие.
3: Да.
4: Давайте сюда, ребята, сюда заходите. Так. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна, с новосельем вас.
2: Вносят стол.
4: Куда его можно поставить, а?
5: С новосельем вас.
4: Здравствуйте.
5: Давай, так, вот давай, сюда, высоко забрали.
2: Так, здесь. Что, внесли железную кровать. Входит Ищенко с шампанским.
6: Жень, ну что?
4: Вот так, вот здесь вот, да?
6: Пол сухое.
2: Из комнаты напротив выходит Мигулька.
7: А ну-ка, давай познакомимся с нашими соседями, Маруся.
2: На руках дочка.
7: С новосельем вас, Татьяна Сергеевна.
3: Спасибо.
7: А мы тут рядом.
6: Ой, какая
7: кухня общая, я думаю, не посмотрим, Санюша.
6: Конечно. Что ты там заговорился? Скажи жене, посуда требуется.
3: Ой, ну что вы, ребята, ну зачем все это?
6: Ну как же зачем, как же зачем? Нельзя же в пустой комнате.
3: О, нельзя.
6: Такая комната хорошая.
2: Таня удивлена и благодарна. Заводской пешеходный мост. Татьяна стоит и с восторгом осматривает огромную территорию металлургического комбината. Затем идет по мосту в поисках мартеновского цеха. Девушка ускоряет шаг, но не может не смотреть по сторонам, разглядывая различные помещения и конструкции. Под мостом движется паровоз. Таня идет по шпалам заводской железнодорожной ветки, рассматривая все вокруг. Вдоль путей огромные опоры мостов и электропередач. Откуда-то вырываются клубы дыма. Увидев сварщиков, работающих внутри огромной трубы, девушка что-то спрашивает у них. Молодые мужчины отрываются от своей работы и, улыбаясь, показывают направление, в котором ей надо.

0: Данец спотыкается на рельсах и чуть не попадает под паровоз.
1: Россиява! Осторожней надо!
0: Таня узнает в машинисте ученика.
2: Ищенко!
0: Радуясь, бежит к паровозу.
1: Татьяна Сергеевна!
0: Тормозит возле девушки.
1: А вы как здесь?
2: Да вот не знаю, как мне в Орденский цех попасть.
1: Ой, это очень далеко. Но я могу вас подвезти. Давайте сюда.
0: Подает Татьяне руку и подтягивает в кабину паровоза.
1: Поехали. Смотрите, не испачкайтесь. Что, знакомых проведать?
2: Да нет, скорее не знакомых.
0: Едут по территории комбината. Таня поражена размахом.

0: въезжают в огромное здание мартеновского цеха. Паровоз едет по рабочей площадке. Таня с восторгом смотрит на печи, расположенные вдоль центральных колонн здания.
1: Внимание! Пожар восьмой печи. В 10-й пробе углерод 0,25.
2: Узнаете голос? Это же ваша ученица.
1: Пожар восьмой печи.
3: Алеша!
1: В 10-й пробе.
2: Аня! Да.
0: Таня рада и горда.

Мигулька, Федор и Саша стоят у выпускного отверстия печи. Федор начинает бить по огнеупорной пробке, пытаясь выпустить металл. Следом за дело берется Саша, ловко орудуя ломом. На смотровой площадке стоят Татьяна и Николай. Последний удар и пламя. Потек раскаленный металл.

0: Федор замечает девушку, дергает друга за рукав, улыбается, хочет махнуть, но Саша опускает его руку. Таня, смущаясь, слегка кивает. Саша отворачивается. Рабочая смена закончена. Люди идут по мосту к выходу с завода.
1: Да при чем тут Крушенкова? Она же к тебе приходила. Чего? Неужели ты не понял?
2: Слушай, Федь, я тебя попрошу. Не лезь-ка ты в дела, в которых не смыслишь.
1: Где уж нам?
3: Мы ведь темные.
2: Ну вот что, кончим разговор.
0: Николай Крушенков догоняет Алешину Алю.
1: Аля.
0: Аля хмурится и опускает голову.
1: Почему вы в последнее время меня избегаете? Что случилось?
4: Это я вас должна спросить, что случилось. Да ни к чему. И так все ясно.
1: Не понимаю. Что ясно?
4: Не ходите за мной.
5: Ха, привет.
0: Внезапно появившись.
5: Этот тип тебя преследует? Что ему нужно? Алло, радость моя.
4: Аля меня зовут. И радость я не твоя.
5: А чья же? У инженеров другие радости есть.
0: Аля вырывает руку и уходит вперед.
5: Ну ничего, сама прибежишь. Как миленькая.
0: Разгар весны.

0: красивой легкой кофточке с юбочкой.
1: Я, друзья, не верю в обещания. Обещание — это звук пустой. Назначайте девушке свидания, все равно останусь холостой. Назначайте девушке свидания.
2: А что она, интересно, на заводе делала?
3: Кто она?
2: Учительница. Сама ей в мартеновский пропуск выписывала.
0: Саша опускает голову.
2: К тебе приходила?
3: Не знаю, не видел. Слушай, брось ты, Зин. Кончено с этим. Понимаешь, кончено. И хватит.
2: Ну ладно, не буду.
0: Подошли одноклассники.
2: Измучилась я за эту зиму. Ох, как измучилась. Может, весна будет хорошей.
4: Саш! Здравствуй, Зин. А у нас в школе подготовка к экзаменам началась.
1: А это его не интересует.
4: Погоди, ты не с тобой. Значит, окончательно школу бросаешь.
2: Окончательно. Ну что, пристали к человеку? Идите своей дорогой.
0: Федя ждет. Саша сидит мрачный.
4: У тебя уж и голоса своего нет.
3: Ну чего тебе?
4: Ничего.
3: Ну иди тогда. Ведь мне учителей-то не надо.
1: И учительниц тоже.
4: Дурак ты.
1: Ты посмотри на него. Ну чем у вас только в школе-то учат?
4: Отодвинься ты.
5: На гитаре играть.
1: Глушь-то не радиофицированная.
0: Юра с компанией поднимаются и уходят. Следом встает Зина.
2: Пойдем.
0: Федор еще ждет. Ребята уходят.
5: Пошли, Федя.
1: Не выносит.
3: Слушай, Федя.
4: Что, Федя?
0: Компании расходятся в разные стороны.
3: Иди ты лучше. Одной.
1: Как бы сделать так, чтоб всю неделю...
4: Ладно, я-то пойду. Только с кем ты останешься?
0: Расстроенный Федя уходит.
6: Как бы сделать так, чтоб всю неделю в жизни получался выходной.
0: Начинается гроза. Саша стоит, подставляя лицо первым каплям дождя. Люди бегут в надежде спрятаться от дождя. Кто-то забегает под зонтики от солнца, кто-то успевает добежать до беседок.
2: Сашенька, ну что ж ты стоишь? Вот чертой, побежали!
7: Вымокнешь! Ой, медведь какой, быстрее!
8: О, Сашо, давай быстрее, а то мать придется! Ух ты! Девочки, давайте поцелуемся на всякий случай, а?
2: Ой, вот она, весна-то. Ой, какой ты смешной. Мокрый весь.
0: Прижимается.
2: Никому
3: не
2: теперь
3: надо,
2: не отдам.
3: Люди смотрят.
2: А мне все равно. Хоть при всем свете.
0: В беседку вбегает Татьяна.
1: О, кого я вижу, товарищ педагог. Какая встреча. Ну, как поживают ваши двоечки? Не подмокли? Что, на занятия опаздываете? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Значит, ученики там сидят, ждут, а педагог здесь застрял. Что же делать-то, а? А можете вы пока здесь урок проведете для нас? Мы ведь жуть как соскучились по занятиям-то, а, Сашо? Ну, скажем, на тему, что такое ничего и как из него сделать что-то.
0: Саша напряжен.
1: Ну что же вы молчите-то? А, может, вам конспектики достать? Минуточку.
2: Не стоит.
1: Ну, не стоит.
0: Таня собирается с мужеством.
2: Недавно я видела человека, который умеет работать так, что приятно смотреть на его работу. Мне казалось, что у него есть ум, душа, характер. И мне стыдно за него. Стыдно, что он стоит и слушает пошлости такого ничтожества, как вы.
0: Девушка выходит под дождь.
2: Вообще не потеряю, учительница!
1: Ведь это раз-то тоже!
2: Саша!
0: Саша тоже уходит.
2: Сашенька!
0: Зина бежит за любимым.
2: Сашенька! Саша, куда же?
3: Ну зачем? Простудишься.
0: Надевает ей свой пиджак.
3: Иди.
0: Уходит. Зина возвращается назад.
9: Ну, Зиночка,

0: Дома у Зины.
1: Все из-за нее. Надо было нам ее сразу выгнать, да 250 рублей на дороге не валяют.
2: 250 рублей?
1: Да пес с ним, он мне никогда не нравился. От Паши Чобот из Литейного. Как за тобой убивается. И зарабатывает не хуже техник. И этот, как его, Тарасюк тоже. Ну, Зиночка, ну, доченька, ну, не плачь. Ты ж у меня красивая, без мужа не останешься.
2: Без мужа? Без мужа. А любви? Любви для вас нет. Для вас только деньги. 250 рублей, 350 рублей. Хозяин, не хозяин, зарабатывает сундук для вас. Больше для вас ничего нет. Эх вы, мамаша.
0: Мокрый Саша входит в дом. Его встречает брат.
3: Ой, Сашка, какой ты.
4: Что, смешной?
0: Саша, замерзший и совершенно потерянный, садится на тахту.
3: Ой, погоди, Саш, ты куда сел? Ну вот, все измочил, специально для него приготовила он. Вот посмотри.
4: Чего тебе?
3: Как наша фамилия зазвучала.
4: А что ты ерунду мелешь?
3: И не мелю, а точно. Тут все, как ты говорил.
0: Показывает Саше статью в газете.
3: Тут про все написано, и про кислород, и про талант, и про то, что ты в школу не ходишь, а больше про нее.
4: Про кого это, про нее?
3: Про печь.
0: Саша вздыхает.
3: Правда, здорово зазвучала наша фамилия.
0: По улице в припрыжку идут школьницы в белых фартуках. Улица вдоль реки. Кто-то отдыхает, кто-то спешит по своим делам. Саша и Николай идут на работу.
5: Ну что ж, Саш, если нам сегодня отплавка удастся, то, видимо, в августе на этот раз Новый год придется встречать.
6: Кто его знает?
0: Коля серьезно смотрит на друга.
5: А в школе ты наверняка на второй год остаешься. Ну, брось дурить, Сашка, ну ты же отлично понимаешь, что учиться тебе необходимо для работы, для жизни, для любви. Ну, что ты на меня так смотришь? Люди ради любви горы ворочают. А ты боишься до школы 100 метров пройти. Погоди-ка.
0: Николай увидел Алю, сидящую под зонтиком от солнца с книжкой в руках. Рядом вьется Юра с гитарой.
7: Эх, Алёк, я к вам всей душой, а вы на меня как на пустое место.
8: Отстань ты от меня.
5: Здравствуйте, Аля.
8: Здравствуйте.
5: Можно мне с вами поговорить?
7: Нельзя.
5: Я не с тобой разговариваю. Аля.
7: Ну, не видите, девушка не желает с вами разговаривать. И не мешайте ей готовиться к экзаменам. А то ведь недолго и прогонные выписы.
5: Может, попробуй?
7: Да идите вы лучше к своей учительнице, пока она дверь на ночь не закрыла.
5: Куда идите?
7: А, Сашок, да вот, понимаешь.
5: Чего понимаешь?
7: Сашок, ну
5: куда
7: ладно,
5: идите?
7: Ну пусти ты, ну.
5: Чего ты трепишь?
7: Ну ничего.
5: Что ты людям грязь в душу?
7: Да, Сашок, я ж пошутил.
5: Пошутил.
7: Да брось ты.
0: Саша сильно толкает Юру. Споткнувшись, он падает в реку в костюме и с гитарой.
7: Ладно, попомнишь.
0: Выливает воду из гитары. Коля с Сашей смотрят на мерзавца.
5: Ты что, Саш,
6: немного не рассчитал.
7: Встретимся еще. А еще другом назывался.
6: Плыви, плыви, музыкант.
0: Убедившись, что с Юрой все в порядке, подходят к Кале и втроем идут по улице.
5: Так и утопить вообще можно, человек.
8: Да здесь-то мелко.
0: Саша останавливается и, улыбаясь, смотрит на друзей.
6: Ну я пошел.
5: Куда?
6: Да тут недалеко, 100 шагов.
0: Радостный Саша быстро уходит.
5: Смотри, на смену не опоздай.
6: Не опоздаю.

Молодой человек подошел к школе, зашел во двор и остановился возле окна учительской. Склонившись над столом, сидит Таня. Она что-то записывает в журнал. Рядом с ней лежит стопка экзаменационных билетов. Саша открывает окно и лезет внутрь. Сквозняк внезапно подхватывает листочки билетов, и они кружат по всей комнате.

0: Таня и Саша ловят их, затем девушка закрывает входную дверь, и листочки падают на пол. Молодые люди вместе собирают их и встают друг перед другом. Стоя у окна, складывают в руках билеты по порядку. Танино лицо светится от счастья и надежды. По улице с песней идут на смену рабочие. Саша вынимает из стопки один билет, поворачивает к себе и читает его, улыбаясь.
1: Билет номер 17. Вопрос первый. Многоточие. В каких случаях ставится многоточие? Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен. И много еще осталось впереди. Верно?
0: Таня, слегка улыбаясь, смущенно кивает и опускает голову.
1: Мне пора.

0: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

What is like? What is like? What is like? What is like?

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
3: Здравствуйте всем.
2: У нас сегодня с вами летняя тема. Приближается пора отпусков. И, наверное, кто-то поедет за границу. Мы хотели бы сегодня дать вам несколько советов о том, как себя следует и не следует вести в заграничных поездках. Но я думаю, наши советы пригодятся вообще всем на отдыхе. В первую очередь надо сказать, что, к большому сожалению, русские, как туристы, по всяким отзывам и мнению иностранцев, это туристы не самые лучшие. То есть мы попадаем, к сожалению, в тройку самых безобразных, самых неадекватных туристов, самых тяжелых. Мы занимаем в этой тройке почетное третье место. Перед нами только американцы и англичане. Они, видимо, еще капризнее. В чем же проблема? Да, что иностранцам кажется ненормальным в поведении русских людей за границей? Как ты думаешь, Лена, вот какие претензии могут быть у иностранцев к нам?
3: Скорее всего, плохое поведение. Может быть, в иностранных государствах, там, где что-то запрещено, наши делают все наоборот?
2: Про запрещение всячески мы немножечко поговорим, есть интересная тема. А в первую очередь иностранцы сетуют на недружелюбие, на то, что русские мало улыбаются, очень часто бывают хмурыми, необщительными.
3: Ну, зато искренне.
2: Зато искренне, да. В частности, например, итальянцы некоторое время назад стали пускать по своим телеканалам рекламу с русскими субтитрами, где в вежливой форме они пытаются донести до русских информацию о том, как себя следует вести. В частности, там есть такой совет, что, входя в гостиницу, каждый раз возвращаясь в отель, входя в вестибюль, лучше все же здороваться с клерком или с клерками, которые находятся за стойкой. И при этом желательно смотреть на человека, а не бурчать себе под нос или куда-то там в сторону. Очень много претензий на то, что никогда русские не благодарят персонал, не говорят «до свидания». Ну, благодарность, подчеркиваю, не в виде денег, конечно, да, вот именно устная благодарность. Так вот, оказывается, что русские мало благодарят обслуживающий персонал, тех, кто с ними работал. Это тоже, в общем, правило хорошего тона считается, так что не забывайте об этом. Есть такой момент, который мне показался достаточно диким, потому что там были примеры. Дело в том, что иностранцы жалуются, например, на то, что русские могут издеваться над персоналом. Вот, я не знаю, часто ли это происходит, но, тем не менее, приводился такой случай, когда женщина кричала на официанта, что-то вроде «ты не улыбаешься, улыбайся, я тебе приказываю». Видимо, женщина была очень эксцентричная, но, тем не менее, зарегистрированы и такие случаи. Что же касается общения еще. У нас разные этикеты, видимо, с Европой и с Америкой.
3: И с Азией.
2: И с Азией тоже, конечно. Очень много жалоб от иностранцев на то, что русские неправильно смотрят. Имеется в виду, что, как выразился один из англичан, которого опрашивали на эту тему, очень много пялится. То есть очень пристальный взгляд, очень долгий взгляд.